0: не заниматься отдачей. Поэтому не надо говорить, что сейчас они стали хуже, или говорить, что религиозные хуже, поскольку им труднее заниматься действиями по отдаче. Просто желание получать становится больше, поэтому его труднее преодолевать. Например, до того, как он достиг духовного желания получать, его зло было 30%. А потом, когда он достиг духовного желания получать, его зло получило еще 70%. Поэтому сейчас ему нужны большие силы, чтобы он мог преодолеть его. Но не следует говорить, что сейчас он со своими силами отступил назад, так как наоборот, сейчас ему только нужно использовать средства, позволяющие победить силы зла, которые он обрел. И средства для этого — это исполнение Торы и заповедей с намерением, чтобы свет в ней вернул его к источнику. Согласно этому выходит, что он продвинулся вперед и достиг большего зла, чтобы исправить его. Но любое начало трудно. Поэтому он думает, что сейчас он стал хуже. Однако он должен знать, что всякий раз ему дают больше зла для исправления, пока не удостоится исправить все. Перейдем к уроку от 5 августа 2002 года.
1: Статья «Всегда обязан человек продать все, что у него есть, жениться на дочери мудреца». Учеником называется учащийся у Творца, человек, изучающий отдачи. То есть дочь учащегося называется желающим приобрести отдачу. Действительно, чтобы приобрести дочь мудреца, именно происходит приобретение, нужно отдать, продать все, что у него есть, то есть за счет всех желаний. Взамен желаний всем остальным наполнением, если только пожелает единственное желание, которое есть у Творца, тогда он его получит. А иначе нет. И весь наш путь в том, как мы постепенно заменяем наше желание на одно желание и концентрируем это желание из всех остальных противоположных ему желаний на желание самое большое. И тогда от дочери мудреца переходим к мудрецу. Если есть вопросы, пожалуйста. Он говорит здесь за счет чудесного действия сгулы Торы и заповедей. Он приходит к тому, чтобы стать религиозным, и тогда становится еще хуже. То есть намерение его понятно, что, возвращаясь к вере, становится праведником, имеется в виду религиозный, это желающий прийти к средней линии, дати тиферет есод, тот, кто работает над этим, то есть старается двигаться выше знаний, когда, несмотря на то, что тело ему говорит, что весь этот путь, не ведущий к успеху, он неясный, ты становишься всегда хуже. В любом случае, он хочет быть религиозным. То есть он хочет прийти к Дат Тиферет Йесод. Это путь Авиют Шораш, Алиф и Бет, который он приобретает всякий раз все больше и больше отдающих келим. То есть подчиняет их и двигается дальше. Тогда, да, он чувствует, что становится все хуже и хуже, поскольку Авиют его раскрывается все больше и больше. И на все желания, которые тогда в нем возникают, он должен сменить их на одно желание, на дочь мудреца, дочь ученика мудреца.
2: Кен, Леора, ты там что? Зеу? Кен.
0: Он говорит, что лают, как собака, которая хочет заполучить этот мир и будущий мир.
1: Все состояния, которые тут описаны, когда он говорит, что даже не дай Бог, что человек приходит туда, и там полные грешники находятся, все это мы должны пройти. Нет ни единого состояния, которое человек бы не прошел на пути к цели. Потому что Творец все создал в одном кли, и кли состоит из всех желаний. И нет ни одного состояния в мире, совершенно неважно, какой у него характер, совершенно неважно его первоначальная природа, совершенно неважно, из какой части Адама решена его душа. В любом случае, он должен пройти все эти препятствия. Разумеется, каждый проходит немного в своем стиле. В любом случае, каждый должен пройти все желания, которые именно так и говорят, орут, как собака, говорят «да» и так далее. Счастье этого мира и счастье мира будущего. И желание этого, к этому миру и к будущему миру — это уже хорошо. А потом он приходит, что хочет только будущий мир. Это уже настоящая клипа. Иногда он говорит так: этот мир, улам азе, имеется в виду ради получения, а будущий мир ради отдачи. Когда он говорит о псах, то говорит, что и будущий мир имеет в виду ради получения. Клипот. То есть нужно смотреть по контексту, о чем он говорит, потому что язык тут может использоваться в разных местах, как бы описывать. Одно и то же слово может описывать разные состояния. Но без сомнения, любой, кто продвигается по пути, тот, кто начинает заниматься работой Творца, и люди этого не понимают, что работа Творца — это Каббала. Везде говорят о Авадат Ашем, работа Творца. Зайди в любую ишиву, колель, поговори с любым религиозным человеком, да и со светским, не имеет значения. Все уверены, что религиозный человек занимается работой Творца. А что такое Творца? Никто не знает. Работа Творца, все имеют в виду выполнять Тору и заповеди день за днем. Все. Никто не понимает, что работа Творца — это по-настоящему Каббала. Думают о Каббале как о нечто излишнем, дополнительном. Ну да, занимаются этим людям, которые, может, иначе и не могут, может, чуть больше понимают, или иначе понимают, что-то в ней, может, где-то испорчено в чём-то. Ну, короче, ненормальный. По-настоящему истинная работа Творца Авадат Ашем — это и есть Каббала. Те, кто хотят служить на Творца, работать на Творца, исполнять все, что Творец хочет, постепенно приходят к этому, к тому, что он выполняет то, чего хочет Творец. То есть он ухаживает за Творцом, да? Я вижу, повторяет за Творцом. Я вижу, что он делает, и подражаю ему. Лучше подражает, да.
2: Омер Бальсулам.
1: Бальсулам говорит в статье, не помню в какой, то, что работа человека — это подражание, да? Да, он повторяет за подражение за творением, действием творения. Подражание творения. По мере того, что он повторяет за действиями Творца, он приходит.
2: О,
1: постижение мыслящих в творении в первом осмыслении определяется как подражение работе Творца. Это в Прихахам зачатие, тайна зачатия роды. 199-я страница. Прихахам статьи, тайна зачатия роды. общее частное. Он говорит, что постижение мыслящих в творении, то есть тот, кто действительно хочет быть мудрым в творении, хочет приобрести мудрость. И вообще, мудрость в первом осмыслении определяется как подражение работе Творца. Работа Творца называется управлением или природой творения. И мы, идущие за Ним, подражающие Ему, означает, что мы и есть работники Творца. Это называется «познай Творца своего и служи Ему». Мы учимся тому, как Он действует в творении, и как Он управляет, как Он руководит всем. И мы перенимаем у Него всю эту систему управления и опеки, становимся вместо Него и управляем над собой. Потому что кроме нас, кроме нашего желания, чем Он управляет? Что такое творение? Творение — это мы, как сущие из ничего. Так мы изучаем, как Он на нас воздействует, исходя из подъемов, падений, всего, что Он делает. Постепенно мы это изучаем. И хотим стать хозяевами самим себе вместо Него. В той мере, в которой это получается, мы приобретаем экраны, и так и происходит. Это и есть понятие работы Творца. Ничего другого нет. Все, кто считает, что есть что-то другое, он просто не в теме. А весь мир думает, что работа Творца — это то, чем они занимаются. Немного учатся, немного делают практических заповедей. Ни в коем случае не отрицаю этого. Но работа Творца — это подражать Творцу, делать так, как Он. Это называется «сын относительно отца». Сыны вы Творцу вашему.
0: Зачем мы должны быть, как Он? Он совершает действия над нами.
1: Так же, как Сын на тебя смотрит. И повторяет все, ну, как обезьянка. Повторяет и все. Потом он растет и делает уже больше с разумом. Так и мы. Таков и наш путь. Вначале мы действуем без понимания, называется в состоянии ибур зачатия, когда мы только себя отменяем, затем иника вскармливание, мы большее желание в это вводим и понимание, а потом гадлут, мухин, взрослое состояние. Творец хочет, чтобы мы были полностью и совершенно подобны Ему. И наше подобие Ему в том, что мы приобретаем масах на желание получать, и тогда мы становимся как нуква по отношению к Нему. Происходит, становится зевук, неразрывный зевук, по ним, лицом к лицу с Ним. То есть это полноценная, полная работа Творца. Мы себя исправляем, приходим к такому состоянию, что становимся в точности, как Он, против Него, рядом с Ним, тогда мы начинаем работать уже по-другому. И тогда, затем уже, после Гмара Тикун, окончания Торы, это уже тайны Торы, узнаем когда-нибудь, что это такое. Но мы все делаем ради этого. Цель не в том, чтобы прийти к окончательному исправлению. Цель, чтобы достичь окончательного исправления, чтобы процветать дальше вместе с Ним. Что я хотел сказать, что это и есть работа Творца. Все, кто думает, что работа Творца — это только лишь выполнять некоторые материальные действия, то пишет Бааль Сулам, Творцу совершенно не важно, как режут животное с горла или с затылка. А заповеди даны лишь только для того, чтобы очистить им Израиль. И заповедь без намерения, как тело без души и так далее. Вся работа Творца — это намерение. Намерение — это средство, в конце концов. И оно лишь средство, чтобы ухаживать, повторять, подражать Творцу.
0: Зачем нам искать мудреца? Ведь мы видим, что то, что мы ищем, это не мудрость, это исправление. Я бы сказал, что
1: мудрецом, хахам называется творец.

0: что женится на дочери ученика мудреца, приобретают желание получать и исправляют его ради отдачи. Когда хотят с помощью этого прийти к тому, чтобы стать учеником мудреца, тогда приходят к работе Творца, к подобию Творцу. Не всякое кли желание получать. Ты прав, в конце концов, все желания в их исправленном виде превращаются в правильные кли. Но на пути исправления это не так. На пути исправления есть множество желаний, которые человек должен скрыть, не должен с ними работать. Он должен только их отфильтровать, работать с некоторыми из них в соответствии с тем, как он может привести в порядок их на ради отдачи, на работу Творца. Что-то хотел Цон.
1: На каком этапе начинается то, что он говорит здесь, прежде чем стали религиозными, было у них желание получать материальное?
0: Прежде чем стали религиозными, образовалось у них материальное желание получать. Из текста имеется в виду, что до того, как человек начинает исправлять себя, когда он уже шагает в средней линии, дат, тиферет, йесод, дати или религиозным, тогда у него было бы желание получать направленное только на себя, ради получения. А когда он уже входит в работу ради отдачи, тогда приводит его к такому виду, что ради отдачи вместе с экраном, это называется дати, религиозным, тогда начинается уже другая работа. Он фильтрует свои желания. Он берет из желаний, которые правильные, с которыми он может работать. Потому что есть желания, с которыми работать невозможно вообще. И заповедь «не работать». Это называется «заповеди не делай». То есть каменного сердца Лев Эвен. Он берет те желания, с которыми можно работать, с которыми он способен работать, в той мере, в которой он способен, насколько он может, какие сочетания между ними, начинает их выстраивать. И направлять на ради отдачи. И из этого он строит среднюю линию в себе.
1: Но о каких действиях отдачи он говорит, что прежде чем он стал религиозным, было у него материальное желание получать, было у него больше силы делать действия отдачи. Какие действия отдачи получают силу?
0: Когда желание получать раскрывается человеку в обычной форме, как у любого человека с улицы. Тогда увидит, что в его желании получать частично он может получить, а частично он может отдавать. Что это значит? Есть вещи, которыми я наслаждаюсь от того, что я отдаю. Поговори с любым человеком с улицы. Есть то, когда я наслаждаюсь от отдачи. И каждый в самом разном сочетании в этом. Поэтому мы говорим, что какой-то человек хороший, какой-то человек плохой. Это действует красиво, это уродливо. Но любые все его желания и ради отдачи, и ради получения, то есть получения и отдачи, они все ради собственной пользы. Когда человек начинает сравнивать себя с по-настоящему истинной отдачей, то есть без всякой собственной выгоды, тогда уже совершенно другая проверка. Тогда и действие получения, и действие отдачи, все выглядят для него одно и то же. Они все ради получения, и все непригодны. И тогда он уже вдвойне видит себя плохим. Раньше он считал, что получать это нормально, естественно. Теперь раскрывает, что это плохо. А раньше он думал, когда он отдавал, и думал себе, что он делает что-то красивое, доброе. Было у него оправдание, у него была высокая самооценка. Ему казалось, что он человек. Мы наслаждаемся этим. У нас есть самооценка, у нас есть гордость, много чего. У самого

0: человека низменного, ужасного, в любом случае, все это есть. Он считает, что он что-то дает, что-то вносит. Так вот, теперь ему раскрывается, что и все, что он считал раньше, то, что было отдачей, то есть человек внутри него, что-то человеческое, он сейчас видит, что это все тоже было ради получения, и он становится вдвойне плохим. И вот из такого ощущения, когда все мои действия плохие и вообще просто ужасные, что я, когда я хочу кому-то дать, то это еще хуже. Так вот, из такого ощущения он просто падает в отчаяние. А, кроме того, что о прежних его действиях, как отдачи, так и получения, ему раскрывается, что это все ради получения. Еще ему раскрывается желание все больше. Он вдруг видит, что то, что ему вообще ни до чего нет дела. Чтобы съели его детей, что пусть весь мир разрушится. Пусть вообще будет, что будет, вообще не важно. Он вдруг видит, что его эго внутри него настолько замкнуто, что кроме границ его собственного тела он вообще ничего не принимает в расчет. Ну, до последней детали. Потом желание получать ему немножко показывает такую картину, что не только вне его тела, но и все, что будет через мгновение, ему тоже безразлично. Через мгновение, пусть даже меня уже не будет существовать через мгновение, все сгорит, но до следующего мгновения я живу достаточно. Желание получать настолько фокусируется на одной точке, на настоящее, внутри самого себя, что просто это и есть его граница, и все, точка. И грань времени, и, ну, как бы, оси времени, и пространства, будто бы ничего этого нет. Когда человек все это раскрывает, он видит, что не то, что желание получает, должно раскрыться как большое. Оно раскрывается как большое в том, что оно направлено внутрь себя до самого конца, когда его вообще ничто не заботит, кроме этого. Это называется большое. Большое в своем ужасном качестве, полностью таком интровертном, внутрь себя. Тогда человек входит в такие состояния, когда не понимает, как вообще можно от этого избавиться. Ему очень плохо. Почему? Потому что если бы раскрыл это просто так, было бы неплохо. Ну, вот я такой. И мы видим, что множество людей делают плохие вещи в мире и еще и оправдывают себя даже больше, чем тех, которые как бы делают что-то хорошее. Тут проблема в том, что те, кто хотят стать религиозными, то есть приобрести среднюю линию, работать в дат тиферет йесод, дати, они видят себя плохим относительно окружающего света. Тогда у него как бы двойное раздвоение личности. Не значит, что он себя видит плохим, он здесь не видит зла. Он видит себя по отношению к окружающему свету, Ормакиф. Вот это дает ему добавки плохого ощущения. Кто я относительно некого эталона, свойства света? Это просто его сводит с ума. Это такие мгновения, они очень такие, знаешь, такие яркие, сочные. Но это начало осознания зла. Конечно, это еще не настоящее осознание зла, потому что настоящее осознание зла относительно Творца. А тут Ормакиф немного позволяет ему увидеть себя, насколько он плох. Относительно других, относительно... Что он такой некий персонаж, который думал, что должен быть хорошим. Это не еще то, сколько зла я делаю Творцу, не по отношению к нему, а он думает о себе так. То есть дай ему исправить себя, дай ему успокоить себя, все будет хорошо. Но это уже начало. он видит себя всякий раз все хуже. Это знак того, что он действительно продвигается к средней линии. Разумеется, что он в отчаянии, он обессилен, он проклинает все и весь этот путь. Ему не кажется, что он может быть хорошим. Вот тогда нужно выстраивать защитную систему, чтобы он не мог сбежать, это первое, чтобы было что-то, что тащит его вперед. Но мы как наблюдаем в нашем мире, если человек болен, на каждого больного человека в больнице 3-4 человека, которые о нем заботятся. Там целая кухня в больнице, как вся больница, и целые склады с лекарствами, и банк крови, и операционные, и сколько там кабинетов, и обследований, и оборудования, и все, что больница человек на 100, там должно быть 500 работников, которые работают на нем. Потом, когда становится здоровым, то ему не нужна никакая поддержка. У нас то же самое. Мы должны построить такую группу. И сейчас, когда мы говорим о построении группы, чтобы в ней были такие системы, чтобы заботились о тех людях, ну, которые иногда болеют. Это происходит с каждым из нас иногда. Чтобы сразу же были вспомогательные силы, которые бы заботились о нем, поддерживали бы его, делали бы с ним все необходимое. Я помню, со мной были состояния, когда двинуться не мог, пойти что-то купить, выйти в магазинчик, какие-то покупки, сдвинуться не мог, очень трудно. Для этого есть товарищи. Всякое бывает. Путь этот непростой. Быть работником Творца нужно. Но то, что делают товарищи, засчитывается так же, как он, потому что он строил, он оплатил, он делал всю эту больницу. Он участвовал, участвует в ней в то время, когда он здоров. А когда он болен, то о нем позаботится. Да, это. У религиозного, насколько я знаю, самое большое желание получать продвигаться.
1: Какое большое желание получать у религиозного? Ты религиозный человек. Какое у тебя такое большое желание получать?
0: Но хочет все заповеди, он их выполняет.
1: Ну, то, что он хочет, это то, что Зоар говорит, что он хочет проглотить этот мир немного, чтобы было ему хорошо в этом мире, чтобы он жил, сыновья его и так далее. И также, чтобы было ему хорошо в будущем мире. Там есть у него фонд в будущем мире, чтобы и после этого что-то осталось. Конечно, так люди хотят. Это человечно, легитимно, естественно. Невозможно сказать об этом, что это плохо. Так человек работает. Если он приходит к истинной работе Творца, это форма его работы. Это работа всех. Выполняет заповеди и исполняет все. Это должно быть. На самом деле так должно быть. Это все-таки какие-то рамки, пока человек не становится большим в развитии души, когда он потребует Творца и потребует действительно быть религиозным в средней линии. Чтобы быть религиозным, дойти ниже средней линии, это называется неживое в святости. До развития в средней линии, то есть точка ниже нее, когда называется религиозным. У нас в этом мире, как ты видишь, в Небраке там, все подобное. Все это называется неживым в святости. Это хорошо. Исполняет Тору и заповеди в материальном, да, то есть в действиях этого мира. И надеется, что ему будет вознаграждение в этом мире и в будущем. Это вполне нормально. И нельзя им раскрывать, что является истинным исправлением, потому что они пока еще не способны прийти к нему, не став препятствия перед слепым. Но не мешать им. И беречь их. И поэтому каббалисты на протяжении всех поколений. Кто написал все святые книги? каббалисты, обладающие постижением, они писали в такой форме, чтобы не задевать народ, чтобы обращаться с ним так, а в перчатках заниматься ими. Потому что что ты делаешь, если пока еще в общем развитии всего человечества такая масса еще не пришла к развитию? Так нужно ждать. Человек живет на земле уже десятки тысяч лет. И ты видишь, как это раскрывается от Авраама и до сегодняшнего дня. Пока что это лишь единицы, которые действительно устремляются стать религиозными в виде средней линии. А без желания невозможно ничего сделать. Если он уже спрашивает, в чем смысл нашей жизни по отношению к этой жизни, в этом мире нет смысла, уже стремится к духовному, то есть ощутить там жизнь, тогда ты можешь говорить с ним. До этого не трогай его, потому что он не поймет тебя, его желание, его внутренняя суть еще не готова вообще что-то воспринять. Так то, что обычный религиозный человек, да, еврей, то, что называется, да, хочет выполнять Тору и заповеди, которым его научили, и получать за это вознаграждение, пожалуйста, это очень уважительно. Этим он хранит себя в том, чтобы быть народом, и этим он хранит себя к следующему исправлению, когда придет Творец и посвятит ему немного в точке в сердце, он ощутит ее, и тогда начнет развиваться. Поэтому из-за недостатка знания религиозные думают, что каббалисты, что я против них, скажем, что-то не в порядке. Не против них, их вообще не трогают. Мы хотим только собрать тех, кто ощущает уже точку в сердце и спрашивает, в чем смысл нашей жизни в этом мире, когда смысла нет жить так. А для них у нас есть ответ, что действительно они уже избраны начать исправление, каждый из них свое частное исправление. И нет на самом деле никакого смешения между этими людьми и теми. Вальсулам пишет во многих местах, это Тора общего, это частного мнения Торы, противоположно мнению обывателей. И запрещено одним касаться других, запрещено вмешиваться. Это совершенно другая Тора. Подход, дух, ты видишь, как будто весь процесс жизни отличается. Как мы живем и как они живут. Мы внутри себя, внутри мысли, внутри намерения все время едим себя, выясняем внутри себя, где я, что со мной и так далее. Все собрано внутри человека. Собрано, да? Можно сказать. И так. Это, а у них внешнее сделать так и еще больше какую-то другую шляпу, еще какое-то другое внешнее действие. Это хорошо, это должно быть. Пока нет внутреннего, занимается внешним. Это воспитание великого Бога. После разрушения храма, когда упали, Бальсалам пишет, при первом храме это еще кое-как, да? Но при втором храме исчезло вообще понятие, что такое лишма. То есть это просто окружающий свет отдалился, да? Храм разрушился. Храм разрушился, имеется в виду, что свечения уже не было внутри народа, да? Это как у нас, ты видишь иногда, что ты находишься в воодушевлении, в ощущении Творца, как будто, что ты живешь, что ты прямо паришь в воздухе, да? А есть у тебя ощущение от того, что ты читаешь, и вдруг ты ощущаешь себя, что ты совершенный осёл, и нет у тебя ничего, и не понимаешь ни слова. Но если у тебя все-таки свечение издалека, что ты находишься сейчас по сравнению с хорошим состоянием в плохом, а если это отрезать от тебя, Это то, что произошло при разрушении храма. При разрушении первого храма ушло свечение, которое было внутри народа, когда они чувствовали так, что находятся в духовном воодушевлении, в связи. Этот дух ушел, но оставил им обратную сторону. Ахураем. Это все еще было ощущение, что они находятся в какой-то связи с духовным, что духовное существует. Второй храм. И тогда они были после разрушения первого храма, по крайней мере, они знали, что такое лишма, от противоположного, где они находятся, как тогда. Это было все-таки, соответственно, Мохим Хая, который светили им при первом храме издалека, светили Мохим Данишама при втором храме, тоже издалека, но светили после второго храма. Они потеряли ощущение, что это плохо, что их состояние плохо по сравнению со светом. И это развлечение, что такое лишма, исчезло. Бааль Салам пишет об этом в статьях. Статья «Суть науки Каббала». Есть такая статья в Прихахам статьях. И тогда все. Тогда стали как осел, который не знает, понимаешь? И остались только несколько, как Раби Шимон и подобные ему, там, мудрецы Гмары, которые начали писать. И тогда сказали им: занимайтесь этим. И повели этот народ, который отключился от этой духовной высоты, повели их, по крайней мере, делай так. В соответствии с этим в материальном делай разные вещи. Это все. Тогда молились каждый от своего сердца, молитва из сердца. Тогда написали молитвенник, да? И тогда не было всяких таких вещей материальным. Сделали, сказали им: делай так-то и так-то, понимаешь? Сделать границу животному, который не знает уже преград, когда духовное уже не представляет для него какой-то преграды, которую он ищет, чтобы быть внутри этой ограды, самому сделать какую-то ограду, чтобы жить-то. Поэтому состояние, которое было на протяжении тысяч лет, то, что называется меньшее зло, понимаешь? Конечно же, люди, которые находятся в этом, нет у них никакой связи, контакта с духовным, не ощущают окружающий свет, они думают, что все это и есть состояние, не может быть ничего тем, что я исполняю, я делаю все, что возможно, и действительно он делает все, что для него возможно. У него нет ощущения, что здесь еще какое-то исправление. В чем исправление, если точка в сердце не раскрывается? Поэтому есть и у этих, и у тех своя Тора. У этих внешняя Тора, у этих внутренняя. Поэтому называется внутренней частью Торы. Не просто так. Это согласно человеку, для чего ему нужна Тора, или для внутреннего исправления точки в сердце, или для внешнего исправления, знать, что делать руками, ногами, как произносить вещи. Посмотри, какая есть у тебя книга о злословии. Если ты берешь одно условие «возлюби ближнего своего, как самого себя», тебе нужны все эти книги, энциклопедии, сказать так или так. У нас есть один закон — «возлюби ближнего, как самого себя». Старайся в этом, и все. Какие еще есть книги? Но когда ты выходишь из внутреннего во внешнее, всякую вещь, ты должен определить внешне, как это будет выглядеть. Там уже начинается множественность. Внутри — это только один закон. Закон слияния, соответствия. Да.
2: На каком этапе человек может ускорить развитие с момента, когда он входит на путь взаимной отдачи?
1: Еще раз.
2: Как человек может ускорить свое развитие?
1: Ускорить развитие. Много читать. Вначале он не понимает, что такое товарищи, что такое работа, все, что требует от него. Есть такие, кто входят так по своей природе, есть такие, что это не их природа. Быть соединенными со всеми людьми и работать тут и там, как сейчас там расклеивают объявления наши ребята, или на крыше сейчас Кричман возьмет несколько человек наверняка работать, уже ждет, и на кухню. Есть люди, которые не для этого. По характеру они более умозрительно направлены. Так на первом этапе человек должен много читать, скажем так. Я не знаю, снова... В наше время все сокращается, меняется, но какой-то первый год он должен просто, как мясорубки, да? Да, делают.
2: Мясорубка,
1: да. Так, пропускать через нее всякие труды и статьи, письма Бальсулама, Рабаша, все это через себя, и буквально вводить как можно больше материала. И все, и больше, и больше, и больше. Не важно, что он забывает, не важно, что не понимает, не думает. Потом начнет думать. Он вначале не способен думать. Он должен просто читать и все. Просто читать. А, написано так, написано так. Прямо накачать себя, наполнить себя знанием. А потом это начнет в нем работать. Потому что посредством того, что у него есть устремление вначале, и начинает читать, тогда есть у него уже связь с окружающим светом. И когда это делает в достаточном виде, несколько месяцев или полгода, год, тогда он начнет работать уже в хорошем виде. А есть такие, что нет. Вместо всего этого чтения, всех этих вещей, им лучше работать в группе. Ну, невозможно одно без другого. Должно все быть разнообразным, только зависит от характера человека, в процентах, работа на благо группы, учеба. Каждый обязан быть в каком-то проценте того и другого. Но ускорить это в особенности в начале с помощью чтения, много чтения, а затем как раз с помощью большей работы и думать, ради чего я делаю и так далее. То есть потом приходит уже работа больше ради группы, потому что там ощущают тогда трудности и проблемы, ради чего и что, и почему. И справляться с этим помогает продвигаться. Да. Смотри, мы не знаем это из Песаха, скажем, и каких-то праздников, когда никто не учится, все в работах и выходят из этого воодушевления с такой большой, с таким выигрышем. Что случилось? Что делают такие вещи, ты понимаешь? Еще, как сказать, и я тоже понимаю, что это так. Вы видите, насколько я способен спорить за растрату денег, а в Песах еще 100 тысяч шекелей, еще 200 тысяч шекелей. Не делаю расчета, потому что этим ты по-настоящему покупаешь духовное.
2: Творец создал так, что есть люди, у которых стремление к нему, но нет окружения. Они находятся где-то в мире, допустим, они с книгами Бальсулама, но у них нет времени. Получается, что они обречены на неудачу, что они не смогут продвинуться. Те, кто находится где-то, где не с нами.
1: Люди в мире, у которых есть устремление, все еще нет книг Бальсулама, и не знают о методике и так далее, есть этому причина, почему они находятся так. Я, прежде чем пришел к Рабашу, искал много лет. Ну и что?
2: Не, вопрос у тех, у кого есть книги и знания.
1: Если есть у них книги, есть у них все, но нет группы, тогда пройдет это в той или иной форме, когда появится у них группа. Не может быть, что если бы человек стремился и брал это согласно желанию, которое раскрывает ему свыше, что Творец не устроит ему тогда все остальное.
3: Понимаешь?
1: И я не думал, скажем, приезжать в Израиль. Я думал стать ученым. И вдруг это все поменялось. Не нужна наука, нужно ехать в Израиль. Приехал в Израиль, ну что дальше? Как я реализую, что мне нечего делать в жизни? Пока не стал искать этого, пока не начал так, пока прямо каждый может сказать, что он сам не знал, как он пришел. Но так приходит, приводит человека. Поэтому нет у меня вопроса о людях, которые находятся вовне. Есть у нас сегодня очень много групп, и в этом году я надеюсь, что это буквально расцветет все это во всем мире. Каббала во многих странах. Мы будем надеяться, что откроем группы, будем навещать их, и они тоже будут приезжать к нам, и будет уже распространение больше так. Во всем мире. Ну и все. Мы должны будем позаботиться даже сегодня, когда ты видишь, и также в прошлые годы все эти израильтяне, русские, которые покинули страну, ты через них начнешь влиять также и на остальные народы, и на всех. Ты увидишь, сколько будет у тебя таких ответвлений буквально. И это, по всей видимости, развитие, которое должно произойти сейчас, буквально в течение нескольких ближайших лет, когда мы будем больше заняты не только с самими собой, а внешним развитием, не только в Израиле. Есть много вещей, которые в Израиле могут развиться только при условии, что снаружи это сначала будет. Тогда это будет принято в Израиле. Так это у нас. Что поделаешь? Да.
2: Процесс перехода в светское является ли обязательным при переходе из неживого в растительное?
1: Нет, процесс, когда человек перестает быть религиозным, то есть неживым в святости, обычным религиозным, а потом станет светским и только потом придет в Каббалу, не обязано такое быть. Совершенно нет никакой связи. Есть у нас примеры, что люди, которые буквально как хасиды, метнагеды, и есть в иудаизме сегодня очень большое разбиение. Есть много людей, которые понимают, что иудаизм находится буквально в кризисе, в глубоком, по сравнению с тем, что было 100 лет. 100 лет назад сегодня прямо все ценности, все отношения упало. Это понятно многим людям. И многие отдельные люди, не группа, а отдельные, учатся и собираются даже по несколько. И говорят об этом, я слышу о тех, кто звонят, интересуется, что, безусловно, это происходит и там тоже. И это ты не можешь здесь ничего сделать. Это творение, это развитие. Когда человек не способен, он не видит друг внутри своих книг, в стиле своей учебы. Он может учить гмару, видеть там духовное, но он вдруг тянется. Хочет он того или нет, как мы говорили секунду назад, как мы пришли сюда, приводит нас, и его приводят, чтобы открыть какую-то книгу, которую раньше не хотел открывать, и вдруг открывает, и видит вдруг, как он, для него это вдруг целый мир, да? Он просто... Я слышу так их впечатление. И я надеюсь, что так оно и будет. В конце концов, и Бааль Сулам, и все каббалисты во всех поколениях, они вышли именно в таком виде.
2: Но это были единицы. Было ли явление?
1: Это не единицы. Мы говорим о десятках и даже сотнях людей в поколении. Почему? Во времена 200-300 лет назад, Бааль Шем Тов, Коцк, все они были очень большими группами людей, которые находились в духовном постижении. Во времена Бааль Шем Това там были тысячи. В каждом поколении были тысячи. Все эти адморы до последних, до 20 века они были постигающими, более-менее так было. Ты видишь, все книги, которые они написали, это, конечно же, святые книги постигших. Ну, возьми Раби из Гура, Раби Нахмана, кого хочешь. Все они постигающие. Все они каббалисты.
2: Вопрос, можно ли ожидать сегодня, что будет массы, так же, как в неживом, которая начнет расти?
1: Массы этого не может быть. Ни в светских, ни в религиозных. Что такое масса, когда вдруг миллион людей? Я не думаю, не знаю.
2: Ну, хотя бы несколько тысяч.
1: Несколько тысяч, да.
2: Десятки тысяч.
1: Несколько тысяч, да. Это не зависит от нас, но это будет. То есть на каждом этапе это будет больше по количеству. Скажем, если в этом году пробудется 100 человек, в следующем году это будет 1000.
2: Напрямую нам с этим нечего делать, да? Ведь не пригласят Шулема сейчас выступить где-то в какой-то ешиве.
1: Нет, напрямую для масс не может быть, я говорю тебе. Это в любом случае будут единицы, но из этих единиц будут тысячи. То есть, скажем, ну не знаю, из полумиллиона религиозных в Израиле, вдруг, скажем, 5% почувствуют, что они обязаны заниматься внутренней сутью, частью Торы.
2: И не как нечто дополнительное излишество, а как основное.
1: Да, сделать это главным, заниматься этим. Это да. Такое может случиться. Но эти 50 тысяч или 5 тысяч таких, они будут одиночками. Это не просто, что хасидизм придет к ним и будет искать какой-то путь. Этого не может быть. Это работа частная. Каждый, несмотря на то, тебе кажется, что группа гурских хасидов, ну, какая-то группа. Это просто в этой группе есть у тебя люди разного уровня, уровня духовного развития, скажем. Это придет в ближайшие годы. Будет большой кризис. Что?
2: Из народа? Можно ли из народа?
1: Из народа тоже есть такие единицы, которых в обществе было много. Это то, что нам нужно. Остальные нам не нужны. Остальные, слава Богу, были как хорошие евреи. А те, что не способны быть хорошими евреями, грешниками, что называется, они нам нужны.
2: А если бы не было политики, то кризис был бы не такой?
1: Это не относится. Человек может жить во дворце царском, и чтобы было у него были все блага, и быть в кризисе у Гелада. Есть такой очень красивый пример, да, с той ученицей, которая живет в царском дворце, и есть у нее все. Что? Я не слышу.
2: В Небраке, где живут.
1: Ну и что?
2: Не слышно.
1: То, что 100 лет назад уровень народа тоже был другим по сравнению с сегодняшним днем, это общее падение поколений, общее, да. И также во время разрушения храма они были очень чисты. Даже разрушение или ненависть, о которых мы там говорим, это вещи очень тонкие, очень чистые. Теперь на протяжении поколений, в течение 2000 лет накапливается из поколения в поколение желание получать. Люди становятся эгоистичнее. Все это зло выходит наружу. И в особенности, не с самого начала, Но когда они продвигаются, по мере продвижения, это не в прогрессе один и еще один, и еще один. Это 1 плюс 2, плюс 4, плюс 8, плюс 16. Это по экспоненте так идет. Так выходит у тебя, что на границе между 19 и 20 веками произошел такой, буквально скачок, произошел такой, что люди, ты видишь, или в период просвещения, что такое просвещение, как вдруг вышли, перестали быть религиозными. Как может такое быть? Добавили желание получать свыше, развитие, да, души. И по сравнению с тем, что он видел в материальных действиях, что он должен так-то и так-то сделать, и так-то говорить, он увидел, что это вещи настолько ограниченные, без содержания, потому что его внутренняя суть поднялась, а внешняя по сравнению с этим упала, тогда он не сдерживается и отбрасывает эту границу, и уже не остается в том, чтобы быть неживым в святости. Это все из-за того, что желание получать растет в душе. Что, уважаемо, у тебя среди людей? Насколько человек более организован, приходит в синагогу, делает все заповеди, кажется всем, что он буквально чист от всех вещей, от всех опасений, простая вера, как ты говоришь. И ты знаешь, у него нет ничего в жизни, вот так идет и все. Это называется религиозный, красивый, хороший. Просто святость, да? А у нас это называется, что нет у него желания получать, что он как кот. И выполняет то, что природа говорит ему выполнять. Добавь ему немного эгоизма, желание получать, ты увидишь, как он все отбросит. Все. Так ты хочешь того или нет, ты не можешь оставить их только в том виде, в каком они были 500 лет назад или 2000 лет назад, потому что желание получать растет, ничего не поделаешь. Поэтому каждое поколение все хуже, пока лицо поколения как лицо собаки, когда уже лает «дай мне, дай мне». И против этого ничего не поделаешь, они все-таки придут. Только пока еще. Это поиск, борьба. Но как было в 20 веке, ты увидишь, что будет в этом веке. Это вообще какое внутреннее развитие будет в людях. Из года в год ты увидишь, как мир больше собирается в этом направлении, а все остальное отпадает. Люди вдруг начнут ощущать, что от их внутреннего развития зависит мир. Ты видишь, приходят к нам эти профессора, математики, футурологи, профессора математики говорят, о, в духовном развитии тогда мир изменится. Ты смотришь на них, и они еще говорят, что этим сегодня держится все. Где это было 50 лет назад? Если бы ты бы сказал так, ты увидишь, американцы получат еще несколько ударов, они тоже будут так думать, насколько. Ладно, будем учиться, да.
2: Есть что-то еще неясное. Вы как деликатно с темой религиозных, это вредит или нет?
3: Я не деликатен ни с религиозными, ни со светскими. Мне незачем быть деликатным. Я говорю правду. А вы толкуете это, как будто я хочу сделать кому-то приятное. Я говорю серьезно. Человек, который светский, вместо того, чтобы прийти к наркотикам или к разврату, или ко всем вещам, хорошо, чтобы он был в какой-то ограде, которая поможет ему просто иметь человеческую форму. Поэтому, если ты спрашиваешь меня, что делать с ребенком, что сказать тебе? Нужно дать ему какую-то религиозную ограду, что тогда ты охраняешь его от всяких необратимых вещей, которые он сейчас может приобрести в светском обществе.
4: Есть в этом несколько таких вещей. Прежде всего, раскрываются понемногу отрицательные вещи внутри религиозных обществ. Тем не менее, это неплохо.
3: То, что эти общества, в конце концов, когда желание получать прорывается наружу и становится большим, и тогда неважно человеку, его не религиозная ограда, не светская, и становится таким разнузнанным, таким диким. Тут нечего делать. Ну, конечно, и тут, и там есть такие вещи. Но как-то ограждать, да, так лучше ограждать. Смотри, я думаю, что с моими дочерями мне более-менее удалось. Сын Рабаш сказал, отправь его. Отправь, отправь, оставь его. Так я отправил его. Он не такой, как я хотел бы. Но я выполнил указание Рабаша. А дочерей ты можешь видеть. То есть, я думаю, это более или менее в наши дни. Может быть, через 10 дней будут другие условия. Но в наше время, я думаю, это более или менее форма, которая... стоит, да. Это дает меньше вреда. Насколько возможно меньше вреда.
4: Баль-Сулам пишет в нескольких местах, что тот, кто занимается Торой во внешней форме, он как раз тот, кто причиняет больше всего вреда. Ведь это то, о чем он предупреждал перед катастрофой. Он предупреждал как раз, когда учат Тору.
3: Дружок, верно, что Баль-Сулам пишет в конце предисловия книги Зоа, что тот, кто занимается внешней частью Торы и не хочет заниматься внутренней частью Торы, не то, что он не знает, а не хочет, пренебрегает этим, ненавидит это. Они производят весь вред и убийство, и все самые плохие вещи в мире, верно. Это не значит, что человек не должен находиться в этом, а быть в этом и заниматься каббалой. И там он говорит как раз, хочешь ты или не хочешь, но послушай, что он говорит. Он говорит, что те, которые занимаются внешней частью Торы, они должны начать заниматься внутренней частью Торы. Он не говорит о тебе, что Цион, который крутится по Шенкину, он виноват, он вызывает все плохие вещи в мире, он должен занимать внутренней частью Торы. А тебе он не говорит. Он говорит о них. Почему?
4: Ну? Может быть, потому что там есть больше потенциала заниматься внутренним, но положение же такое, что это не работает.
3: Так ты хочешь сказать так? Тогда лучше, чтобы оставили внешнее. Внутренние не могут, так пусть и внешнее оставят. Пусть будут просто светскими. По крайней мере, не причиним вреда никому. Ничего это тебе не поможет. И то, что сегодня то, чем они занимаются, это не называется, что они занимаются внешним. Это не называется, что они занимаются внешним, как это должно быть во внешнем. Как это внешнее по-настоящему, понимаешь? Не в этом вред. Вред действительно в том, что они занимаются внутренним. А человек, который совершенно светский. Верно, что тебе легче обратиться к нему и сказать, ну, давай будем учить каббалу. К религиозному ты не можешь так обратиться. Но проблема в воспитании, молодежи. Что это массы, что это миллионы. Я не думаю, что если ты совершенно освободишь их от изучения Торы или от границ, которые пригодны для народа, то ты не делаешь этим хорошо.
4: Но если это правильно, тогда почти никто из людей, кто сидят здесь сегодня, не находился бы здесь. Тогда что бы было? Ведь каждый пришел сюда, пришел из светской части общества, не религиозной.
3: Ты путаешь два пути. Я понимаю тебя, но ты путаешь тут два пути. То, что возложено на меня делать, и то, что Творец сделает. Я не хозяин того, что происходит свыше. Я знаю, что мне делать снизу. Снизу я предпочитаю быть евреем. Что значит быть евреем? Я немножко знаю об иудаизме, о народном таком иудаизме, и как-то принадлежать к этому. Я не говорю, что нужно выглядеть как из Меашарим, и вести себя так по отношению к государству и к армии, ко всему, что, чем они обязаны государству. Нет, я об этом не говорю. Но он должен находиться в каких-то народных рамках. А у нашего народа нет иных рамок, кроме того, что называется наследием. Это должно быть в какой-то форме. Приезжает сюда человек, что он вообще знает, что такое Песах, Суккот, праздники какие-то? Ничего, но немного, чуть больше. Я об этом говорю, не о том, что надо быть хариди, ультрарелигиозным, традиционным. Но традиционным, ты понимаешь, проблема с традиционными. Папа и мама традиционные, а он уже совершенно не знает, что это. Он только приходит к ним на какой-то праздник, чтобы сделать им одолжение. Ты знаешь, как это происходит. И тогда второе поколение полностью выпадает.
4: Что неверно?
3: Что неверно?
4: Из моего опыта, где я живу, из товарищей, которых я знаю, это неверно то, что вы говорите. Потому что тот, кто традиционный, родители его традиционные, нерелигиозные, как раз религиозные, если он вырывается, вырывается уже совершенно. То есть традиционные семьи.
3: Короче, я говорю тебе, человек — это животное. Если он хочет быть человеком, пожалуйста, мы тогда поможем ему быть человеком. Но животное лучше, чтобы оно было в хорошем стадии, в огороженном месте, под хорошей охраной, и тогда ему будет хорошо, и всем будет хорошо. Ты видишь, что происходит с поколением, с целым поколением, у которого нет границ? Смотри, что происходит. И вы думаете, что в их свободном развитии они тоже придут?

0: к чему-то, ни к чему. Они думают, что у них будет тогда какой-то расцвет. Какой расцвет есть? Ничего в этом нет, понимаешь? Они думают, что они могут принести что-то новое человечеству. Ничего из этого не выйдет. Что человек может вытащить из-под своих волос? Что есть в этом развитии? Ничего с ним не происходит. В конце концов, приходят к разврату и наркотикам. Бедняги. Нет, если ты покажешь мне какое-то другое решение, но его нет, со стороны кобылы тоже нет. Нечего человеку искать в светском образе жизни, и в религиозном нечего искать. Но нужно его держать в каких-то рамках. В каких-то рамках. Ты видишь, как все народы себя так держат, только мы не способны. Почему? Потому что у нас желание получать больше. Ты думаешь, американцы такие разнузанные? Ты не знаешь, какой режим там есть. Посмотри на все израильские фильмы. Израильские фильмы и американские. Посмотри, насколько в каждом американском фильме есть гордость, есть идеал, есть Америка превыше всего, понимаешь? И насколько они держатся за это. Посмотри, какие фильмы. Как в России делают, то же самое. Только облачают в такую форму, что ты этого не чувствуешь. Вот и все. Поезжай в Европу, ты думаешь, ты можешь там делать, что хочешь. Какой жесткий режим есть там во всем. У нас это хуже всего, потому что у каждого есть желание получать в 1000 раз больше, чем есть у какого-то там нееврея снаружи. Поэтому выходит такое зло, что невозможно удержать. Короче, человек — животное, и ему нужна охрана для его же блага. Для его же блага. Уже прошли поколения и видели это. Нет ничего нового. Я был в те времена, когда были Битлз со всеми этими цветами. Ты знаешь, все это поколение. Ну и что осталось от них, и что они сделали? Ничего. Так человек рос до возраста 30-35 лет. Фрик такой, хиппи. А потом все эти хиппи, что они сделали? Или ушли в наркотики, или в 35 лет ты пришел к такому состоянию.
1: Стали буржуазными.
0: Да, те, кому удалось. Те, кому удалось, а те, кому нет. Вдруг в возрасте 40 лет ты обнаруживаешь, что ты без работы, без дома, без ничего, и все. Мир идет и процветает, а ты кто и что ты. То же самое и с теми, которых мы сейчас вытаскиваем из наркотиков. Я не говорю, что религиозная ограда хороша, религиозные рамки хороши. Я говорю, что все-таки нам нужно, народу нужна какая-то граница, ему нужен какой-то режим. Это уже бывало в мире, это обязано быть. А анархия, кстати, анархия — это тоже очень сильный режим.
1: Но не с этим проблема. Я говорю простую вещь. Если мы говорим, что более-менее с харидим, нам не о чем говорить. Со светскими, может быть, они примут. Но и тот, кто придет издалека посмотреть. Но есть здесь большой слой людей, как в синагоге Давида, как во многих синагогах, которых я знаю из моего района, где находятся эти ребята из религиозных, традиционных, называются, которые читают Зоар. И с того время от времени приходит в синагогу, я вижу это, и по всем другим книгам Каббалы я вижу угасание направления этого. Вместо того, каждый будет как раз... Если у них есть 10 минут в день, пусть там какой-то урок в Агмаре или всякие такие вещи. Если так, почему мы не открываем здесь новый подход? Почему не приходим к этой публике? Почему?
0: Дорогой мой, мы находимся во время перехода. И в это время есть место для всего. И еще ничто не прояснилось в глазах масс, чтобы мы могли прийти и сказать: «У нас есть». Такое время, что невозможно, все еще невозможно обратиться к традиционным массам, скажем так, или национально-религиозным. Невозможно еще обратиться. Они еще находятся на этапах разбиения. Еще один этап или два этапа, не знаю когда, но это будет. Пока это невозможно. Сейчас мы должны заниматься тем, что нам доступно. Это светская публика. К ним есть подход. Я не думаю, что к религиозной публике не будет подхода. Будет, и еще какой, они будут нуждаться в нас. Они пожелают обратиться к нам, чтобы выйти из кризиса, и ты увидишь, что это произойдет.
1: Но сейчас публика, которая не отталкивает нас.
0: Так публика, которая нас не отталкивает, мы стараемся прийти.
1: Это простая религиозная, они не отталкивают нас, у них есть...
0: Простая религиозная публика все-таки отталкивается, она еще не хочет нас. Ты понимаешь, невозможно прийти к человеку, если он не хочет. Должна быть расслаблена. Скрыта у него точка, в чем смысл моей жизни. В чем смысл моей жизни вообще, во всем этом мире. Пусть даже он будет хорошим, даже чтобы хорошо ему было. Все еще они говорят, у меня нет уверенности, нет денег, национальное страхование вдруг прекращается, обеспечение дохода вдруг не платят, всякое такое. Это раскрытие божественного, то, что сейчас происходит. Ты думаешь, что это министр финансов делает все эти вещи? Нет, Творец делает все это. Ты увидишь еще немного, но человек через то, что ему плохо в жизни, придет к пониманию, что в этой жизни вообще не может быть ничего, не может быть лучше, вообще ничего нет. Даже пусть он будет полон золота и денег, и почета, чего хочешь, это тоже не жизнь. Придут такие времена. Это называется, что точка в сердце уже работает. Но у них нет, они еще чувствуют, что ну как-то.
1: Возможно, обязаны ждать зла в продвижении, или можно перескочить этот этап, даже если нет настоящего желания в таких местах начать как-то.
0: Нет, они еще не находятся в состоянии, чтобы могли услышать о пути в жизни от человека, который не считается большим по их критериям. Поэтому они приглашают, как ты сам сказал, больших людей по своим критериям, чтобы какой-нибудь большой рав из Иерусалима приехал к ним рассказать о Гемаре.
1: Это не большой рав, а просто хариди какой-то.
0: Это не важно. Ты видишь, даже каждый другой хариди, ультрарелигиозный, который в твоей синагоге. Когда в твою синагогу приходит просто в рубашке и брюках, а он надевает шляпу и пиджак, так он уже считается у них равом. Они пока следуют внешнему. Пока хорошо. Когда я пришел к Рабашу, я не смотрел, какого размера у него шляпа, там 60 сантиметров, 63 сантиметра. Я покупал, я знаю. Так я не смотрел на размер, я не мерил, а у него шляпа пошире. А у этого шляпа кнейч или шляпа поменьше, я не измерял, поэтому внутренний человек, у кого мне стоит учиться. А они пока так измеряют. Так почему мне надо идти против их оценки?
1: У них все-таки есть открытость к внутренним вещам.
0: Нет, я обращаюсь к людям, которые смотрят на меня и видят. Немножко религиозный, не настолько, чтобы отталкивало. И говорю словами, к которым я привык, а не словами оттуда. Да, имя Творца, и всякие с помощью Творца, и всякие такие вещи, которые из-за того общественного положения, что я сейчас отталкивают их. Так что я иду к людям, которые готовы принять меня. А к людям, для которых это прямо против них, зачем мне ломать человека? Я не вижу в этом никакой необходимости. Если бы это было прямо, не знаю, если был бы шанс преуспеть в этом, прямо такой зов времени, это было бы что-то другое. Я не думаю, что есть шанс. Я живу среди них, и я знаю, что это. Я знаю, какова все еще мера их ненависти к тому, кто занимается каббалой. А то, что происходит сегодня, что понемногу начинают соглашаться, как-то молчать, не выходить на войну. Это потому, что есть такие, которые тоже преподают каббалу светским, мучат их, открывают всякие курсы, лекции для народа. Из года в год это становится

0: хорошо.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из этого в десятки.
2: Да, насколько человек строит окружение, товарищей, связь в десятке, когда он падает, и товарищи не могут ему помочь, и делать что-то для него, вот считается, что он сделает. Это наше усилие, что мы хотим быть объединенным, единым человек, с единым сердцем, чтобы мы могли в каждый данный момент продолжать идти по нашему пути, по пути Творца.
3: Рав מאוד מבליט
1: בסדרה очень показывает сильно в этих уроках, как понять и выделить духовные ценности. И как раз в том месте, где можно вообще запутаться, когда материально выглядит как духовное. Это очень важно. Есть здесь такой отрывок, где Рав говорит о том, что это совсем другой подход, другой дух, так как мы живем и так как они живут, это совсем другое дело. Мы постоянно выясняем в себе, где я и что со мной. Все внутри человека. А у них это внешнее делать так или делать иначе. Я надеюсь, что мы больше будем ценить внутреннее перед внешним.
0: Да, Рав так там описывает особое состояние, которое происходит сейчас в мире, что будет больше стремления людей ценить что-то иное. И люди вдруг начнут чувствовать больше, что от их внутреннего зависит мир. Это будет работать, а мы должны сделать нашу часть. Я с Божьей помощью добьемся успеха.
1: Да, также Рав сказал, что мы живем в период, переходный период. Это ощущается, несмотря на то, что мы 25 лет после этого. Но есть такой период перехода. И как меняется наш народ, как меняется мир, отношение к религии продолжает меняться. И сами люди... И действительно было замечательно видеть этот дух на уроке, это устремление учеников, но и мне нужно, чтобы эта публика, которая, чтобы мы пришли, попытались к ней прийти, и нужно пробудить снова во нас это направление, чтобы вместе двигались как группа, чтобы мы делали что-то новое как группа. Пока действительно это не облачится так вот Творца, и Он это освободит.
0: Я не вижу все эти пути, о которых Рав говорил, и наше развитие по отношению к группам и... Всякие результаты, которые будут. Мы видим, как все это на самом деле реализовалось. Интересно смотреть, как Рав указывает на направление, и это все реализуется. Я надеюсь, что мы увидим еще развитие, которое он предвидел.
1: Две вещи. Первое, потому что он говорил о товарищах, которые в пути, и нужно много перелопачивать этот материал, читать много. Действительно, мы видим, насколько это влияет, этот материал, как он работает. И, собственно, не материал работает, а свет работает. Это первое. Второе, по поводу природы человека. Меня это захватило, насколько человеку нужны рамки, насколько он животное, если он не получит эти рамки, ограничения, ясные ограничения, то он просто пойдет в разных направлениях. Было много таких примеров и в 70-х годах, и сегодня мы видим это.

0: что очень важно воспитание. Это вот такое важное правило.
1: И на каждой ступени раскрывается желание получать, которое дает нам понять, что то, чего мы достигли до сих пор, это все только ради получения. И начинается новый этап в работе, каждый раз заново.
0: Рав также делал акцент на важности группы. Неважно, есть ли правильные книги, неважно ничего, а человек необходима группа, общество для того, чтобы духовно развиваться.
1: На нас есть ответственность создать состояние, чтобы в нашем состоянии люди не рассеивались, не уходили в светское, создать состояние, создать какую-то ограду, чтобы человек не слишком разбегался.
0: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Мы продолжаем то, что мы учили вчера. Сегодня, сейчас Рав начинает, может быть, самую важную тему. Есть 15 минут отрывок, до 20 минут отрывок. Он говорит на важном для нас о намерении. Это тема урока. Это общая тема, как приобрести намерение, как работать с намерением, что вообще такое намерение, насколько это важно. Но перед тем, как мы начнем, мы все-таки давайте прочтем то, что мы учили вчера. Слова Ари и Бааль Сулама, пока мы не придем к этой точке, с которой мы сегодня начинаем урок, и продолжим дальше.
1: Да, чтобы у нас была связь. Мы читаем учение Десяти Сферот, первая часть, четвертый пункт, текст Ари. Вначале прочитаем текст Ари, а затем Орпними, 90-ю сноску. Сначала текст Ари. Заголовок. Пространство, оставшееся после сокращения, было круглым. Четвертый пункт. И тогда осталось свободное место, и воздух, и пустое пространство именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки, так, что место этого пространства было круглым, совершенно одинаково во всех областях, а не предстала картиной четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как и бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон. Теперь прочитаем Орпними, 90-я сноска, которая относится к словам «Сокращение было равномерно вокруг этой опустошившейся центральной точки». Мы продолжим. 90-я сноска. Это означает «без градаций малого и большого». И Бааль Сулам говорит об одном сравнении. Без градации малого и большого. И это не противоречит тому, что после того, как уже раскрылось различие формы, имеющейся в центральной точке, вследствие исчезновения из нее света, обязательно должны быть познаны также и меньшие меры изменения формы, одна меньше другой, имеющиеся внутри трех предыдущих ступеней. Так, например, третья стадия чище центральной точки, потому что мера желания получить в ней меньше, чем в четвертой стадии. Центральная точка — это четвертая стадия. Точно так же вторая стадия чище, чем третья стадия, потому что мера желания в ней меньше, чем в третьей стадии. А первая стадия — самая чистая из всех, так как в ней мера желания получить меньше всех. Поэтому изменение ее формы не так заметно, как в них, ведь есть здесь градация малого и большого. Как же Ари говорит, что сокращение вокруг этой точки было равномерным? Но дело в том, что сокращение не превратило центральную точку в состояние сов. Если бы свет исчез из этой точки по причине имеющегося в ней отличия формы, то, конечно, она бы стала вследствие этого свойством сов, что означает самую малую ступень, ниже которой нет по значимости. И тогда мы должны были бы также три предыдущие стадии считать более важными, чем центральная точка, когда одно выше другого. Но это было не так. Сокращение произошло не из-за имеющегося в этой точке изменения формы. Этого не может быть. Ведь мы пока еще изучаем Малхут бесконечности, где нет никакого различия по форме между ней и светом, а оба они в простом единстве, как сказано, он и имя его един. А теперь она объясняет, почему произошло сокращение. Сокращение произошло только потому, что поднялась она в простом своем желании сотворить миры. Это означает, что она стремилась к тому уподоблению формы, которое в будущем должно раскрыться благодаря созданию миров. И это форма получения ради доставления наслаждения Творцу. И в этом заключено дополнительное, очень высокое качество. Потому что, с одной стороны, это полная отдача, так как все ее желание — только доставлять наслаждение Творцу и совсем ничего для собственных нужд. Поэтому полностью совпадает ее форма с высшим светом Создателя, и она находится в совершенном слиянии с Ним. А с другой стороны, это позволяет ей углублять и увеличивать свое кли получения до бесконечности и беспредельности, так как теперь форма получения не создает никакого различия по форме, поскольку приходит изнутри желание отдачи. Так сейчас давайте продолжим, посмотрим, что Рав объясняет о продолжении этого 90-го пункта. Мы продолжаем читать. Четыре эти стадии также называются четырьмя сторонами. И Рав говорит, что несмотря на то, что сокращение было только в центральной точке, то есть в четвертой стадии, тем не менее удалился свет со всех сторон, поскольку в духовном нет малого. И поэтому он удалился и из трех стадий тоже.
0: Нам понятно, что закон — это закон природы, закон света и точки, и отношения между ними. Несмотря, нам понятно это как закон, но нам нужно понять. Мы не можем такого быть, что мы не могли бы это раскрыть в наших килим. Только когда это называется форма отделенная от сути. Но если это закон, который происходит в природе, тогда тут невозможно. Можно его исследовать. Что значит нету немного в духовном малости? Это Малхут, это значит, что Малхут, она, это только кли ощущения, понимания, мохвы, либо, да, сердце и разум находятся в Малхут. Все понимание, ощущение, которое мы можем понять, где-то находится, это находится Малхут. То, о чем мы можем сказать, вот указать на что-то сказать, это означает стадия далит в различных состояниях. Мы не различаем стадии перед стадией далит, а только когда мы приходим к стадии далит, мы тогда мы различаем, что есть еще три первых стадии, потому что они все — это свет. И только в стадии далит, четвертой стадии, ощущается в ней свет. Девять первых сфилот или первые три стадии. Поэтому отсюда выходит закон, нету малости в духовном. Или 10, или ничего. Не 9 и не 11. И получается, что если есть сокращение четвертой стадии, то свет выходит весь. Как может такое быть, что не выйдет. А где же он тогда находится? В девяти первых он не находится. Я не могу сказать это. Кто скажет, если четвертая стадия сократилась в ощущении, она уже не ощущает. Девять первых сферот не ощущаются. Они приводят свет в кли. Они — это килим, называемый свет, называемый килим. Только когда четвертая стадия поднимается к ним, хочет принять их свойства и работать с ними, перед этим, когда мы говорим о четырех стадиях прямого света, кетер, когда мы говорим, да, хохма, бина, зерампин и малхут, мы не говорим об этом как о сферот. Сферот потом будут же. Мы говорим как о стадиях. Это шореш алиф бет и гимель далит. Это стадии. Только далит — это ощущение, как кли, только кли, а все остальное — это свет. Поэтому стадия далит, четвертая стадия, сделает сокращение на себя. Она сократилась. Она не ощущает, что есть свет. Она не может сказать, здесь есть свет или нет. Относительно нее нет. И только из нее мы говорим. Это не говорится, об этом нет малости в духовном. Десятая часть существует или нет? Если яка есть, существует, то есть, что есть творение. А не говорит 10 сирот. Кто знает о том, что есть 10 сирот? Мы говорим о каббалистах, которые исследуют эту реальность. Если они сказали что-то, они говорили, исходя из малхут. Поэтому, исходя из этого ощущения и только, мы можем сказать, что мы из 10 сферы ощутили, существует ли 10 сирот, 5 сирот, 1000 сирот, неважно, сколько. Из 10 сферы, из малхут. Всегда. Поэтому, если мы говорим о малхут, всегда есть три стадии до нее. А если нет малхут, то перед ней нет трех стадий. Поэтому сокращение, которое произошло, свет выходит из всех предыдущих стадий. Почему? Придет малхут, которая будет чувствовать по-другому, так будет чувствовать и девять первых или три первых стадий по-другому. Когда мы говорим о сферот, все это у нас стадии. А когда мы говорим о сферот, о сферот мы говорим, когда малхут после сокращения
2: и ола летет решено.
0: Она поднимается в девять первых. Каждая сфера, в каждой сфере, и говорит, я определю, сколько, как каждая сфера может давать мне, чтобы я смогла уподобиться этой каждой сфере. Хесед, Гура, Нецехот, Изод, Малхот, да? Неважно. Я хочу уподобиться. Я поднимаю свое желание в каждую сферу. Я хочу проверить, что это хесед, что такое гвура, что такое тиферет. Желание получать, которое включается в каждое свойство из девяти первых, первых творца, это свойство творца. Милости ли вы там и всевозможные такие отношения его к Малхут. Она хочет уподобиться им, она поднимает свое желание, свой авиют для того, чтобы уподобиться. И этот авиют начинает светить, как если я ставлю кусочек бумажки так на пути света, и тогда свет, когда упирается в этот листик, я вижу, что он белый. Я раскрываю этот свет, да? Я даю эту лучу света возойти в комнату. В комнате есть немного пыли. Я вижу, что заходит этот луч, потому что он упирается в эту пыль, упирается в кли. Малхут, который поднимает свое желание в свойства Творца, раскрывает эти свойства. И тогда это от свойства Сапира, свойство светит. Кто светит? Малхут. Это Виюта. Свет не может светить. Как мы не видим свет, если он не упирается во что-то, сталкивается с чем-то, он не может светить. Он светит только, если он сталкивается. По подобию свойств светит кли. И мы тогда говорим «свет светит». Но это не свет светит, а свойство света светит внутри кли. Это разница между стадиями и сферот. И нет малости в духовном. Да, Гилад.
1: А что это за понятие, что заставило Малхут почувствовать себя обратно свету?
0: Мы еще это не учили. Я думаю, что сокращение — это впереди. А если нет, то мы пройдем. Да, пожалуйста.
1: Какая разница между раскрытием и постижением? Открытие, раскрытие и постижение. Какая разница между этим?
0: Мы сейчас... Нет.
1: Мне кажется, есть связь между личным концом исправления и общим.
0: Нет. Вперед.
1: Да. Мы переходим к четырем стадиям всех старей. Пространство, которое осталось после сокращения, было круглым. И тогда осталось свободное место и воздух, и пустое пространство, и именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки, так что место этого пространства было круглым совершенно одинаково во всех областях, а не предстала картина четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как ей бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон. Еще раз. Пространство, оставшееся после сокращения, было круглым. И тогда осталось свободное место и воздух, и пустое пространство, именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки. Так что место этого пространства было круглым совершенно одинаково во всех областях, а не предстала картина четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как и бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон.
0: Еще раз,
1: четвертый пункт Ари. Пространство, оставшееся после сокращения, было круглым. И тогда осталось свободное место и воздух, и пустое пространство, именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки. Так что место этого пространства было круглым совершенно одинаково во всех областях, а не предстала картина четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как и бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон. 80-я сноска выясняет фразу «свободное место» уже выяснилось ранее в пунктах 4, 5 и 6.
0: Да.
1: Мы сейчас изучаем этапы, предшествующие Адам Ришон. И Адам Ришон еще не создался, это предшествует Адам Ришон.
0: Мы учим сейчас, что свет, который создал творение, четвертую стадию, его влиянием из точки есть из ничего, и он влияет на эту точку. он приводит ее к тому, что она становится четвертой стадией. Сейчас он приводит к ее к ощущению сокращения, когда она хочет себя сократить и не чувствовать мир бесконечности, потому что это не может вынести она этого, того, что она обратно свету, обратно Творцу, который дает. И он продолжает влиять на нее, действовать на нее. Другими словами, четвертая стадия, Малхут раскрывает все больше и больше, каково и отношение между ней и светом, и постоянное раскрытие, и более глубокое раскрытие, и понятно, и больше в понимании, и в ощущении, и в мохе, в либо, приводит это ее к различным действиям внутренним. То есть это все-таки только дело в ощущении. Здесь ничего не происходит, кроме впечатления Малхут, которая себя закрывает, поворачивает, и в соответствии с ощущениями, которые в ней пробуждаются от света, который постоянно пробуждается в ней больше и больше. Как мы развиваем, скажем, когда мы проявляем фото, да, фотографии, мы уже сейчас это не делаем, да? Такой, когда проявитель, там, закрепитель, или все, что проясняется больше. Так в Малхут все больше и больше выясняется, проясняется это свойство света относительно ее свойства. И здесь нет больше ничего. Свет, который действует как сущее из ничего, а когда есть получающий, и когда свет действует на нее, на то, что произошло. Ну вот просто вот так. Луч света действует на точку. Точка и сущая из ничего. И это точка, что она ощущает действие света, а все остальное, кроме Ешмиан, сущая из ничего. А это сущее из сущего. Кроме этого нет ничего. Все, что происходит затем, это внутри из сущего, из ничего.
2: Бифним.
0: Внутри. Кроме этого действия нет ничего. Поэтому это действие мы называем действием Творца. Он сделал что-то, что не было раньше. Эта точка есть сущая из ничего. Это действие Творца. Кроме того, все, что происходит затем, что бы мы ни говорили, это происходит в этой точке с помощью того, что влияет на нее свет. Так что ты спрашиваешь?
1: Иногда мы говорим, что Адам Ришон — это корень, который близкий к нам. Если мы изучаем то, что написано сейчас, этапы предшествующие.
0: Это этапы, когда точка чувствует, что она развивается на четыре стадии до четвертой стадии, когда она ощущает, что она распространяется на четыре стадии, когда приходит к четвертой. И затем каббалисты говорят, вот это то, что должно быть, это участок называется кли. Есть здесь 9 первых и Малхут, и не может быть больше или меньше, а есть 10 сферот. И это строение, этот модуль, этот образец, да, обязан быть таким образом, иначе не о чем говорить. Потому что это четвертая стадия, это ощущение. Первое ощущение творения. Перед этим нет никакого ощущения. Откуда они знают? Каббалисты не знают. Они пришли снизу к этому состоянию, и отсюда они выучили это, что есть Малхут, есть 9 первых, и есть так такое, такое строение называется имя Авая Ютки Вавки, минимум 10 сферот или 4 стадии. Отсюда они это выучили. Кроме этого, ниоткуда это понять, кроме как из человека, который познает, раскрывает духовно, он видит, как раскрывается ему Творец. Это то же самое. Малхут приходит к месту, которое называется, когда она ощущает отношение света бесконечности к ней. Затем, после этого, она обязана совершить действие, называемое первое сокращение, потом строит из себя миры, Адам Кадмон, второе сокращение, разбиение, миры Абия. После миров Абия будет строить она Адама Ришон. Это тоже стадия Далит, четвертая стадия. После Адама Ришон снова разбиение, и затем уже приходит к этому миру. Здесь уже начинается человечество, скажем так. То есть действительно отключенные такие килим, отключенные от духовного. Пока вся эта история не проходит, Тора, да, которую получают, когда получают эту килим материальным образом, получают это средство для того, чтобы вернуться к состоянию, и после этого, после тысячи лет есть исправление. И все это Малхут бесконечности проходит внутри себя. А мы ее части. Части Адама Ришон. Так что ты спрашиваешь, все это внутри нее? Весь этот цикл, который она совершает, это во внутреннем ее ощущении. Действует на нее, как обычно, свет, находится он в абсолютном покое. Все изменения — это внутри ее ощущений. В какие-то взрывы сталкиваются, что там ты тоже находишься в жизни в таких же состояниях, когда снаружи ничего не происходит, а внутри ты думаешь, что-то там чувствуешь, да? Горит в тебе что-то. Это то, что происходит в Малхут, потому что все это в стадии Далет. Внутри нее все это происходит. Как относится она к девять первым, не или не относится, как это ним хочет получить от них что-то, приблизиться, может быть. Все это внутри нее. Вся эта буря происходит внутри нее. Поэтому мы говорим, что весь этот поворот из Алиф в Бет к Гимель — это, собственно, исправление ощущения творения. Почему я уточняю таким образом? Вроде бы как бы это теоретически нам, почему нам это важно? Очень важно, потому что это нас правильно устанавливает, нам нашу работу. У нас есть цель. И эта цель — это бесконечность, которая существует постоянно истинным образом. А мы называемся Исраэль, которые устремляются прямо к Творцу. Они устремляются к этой бесконечности. Это ощущение Малхут, которое постоянно хочет, желает, с помощью чего она приобретает вот эти вот свойства. Что она хочет? Она хочет приобрести эти свойства света. И это называется, что она постоянно устремляется с помощью Торы, свету, возвращающему к источнику. Этот свет, который наполняет ее, если она у него просит, она получает от него эти свойства света. Для того, чтобы правильно поставить себя в правильное состояние, нам стоит говорить об этом. И на этом закончим урок и перейдем к следующей части.
3: Да.
1: Помните, что тот, кто объяснил перед, как Миша объяснил перед тем, как мы стали прослушивать, что урок записи, что главное — это намерение во время урока. И так, у нас прежде всего есть небольшая история, о которой напомнил нам Гилад Шадмон, когда начался отрывок записи, что Бааль Сулам приехал в Израиль. Он учился в Иерусалиме, в Ешиве, и изучал книгу Зоар. Он прочитал отрывок, и читал отрывок и думал о нем, читал и думал. И так он выстроил все свои понимания, из которых потом вышла книга Пируша Сулам. И так он все время находился в Ешиве целый день. И там были вместе с ним еще другие ученики. И они не понимали, что он делает. Так они делали такие штучки. Когда он читал отрывок и начинал раздумывать, он так ходил, расхаживал по комнате. Они пока что тихонечко переворачивали лист в книге. Но он никогда к этому не относился. Вот он смотрел, где он находится, на другом уже листе, что-то другое было, читал там отрывок и продолжал расхаживать и размышлять. Так это то, что произошло с нами сегодня. Мы получили определенный отрывок, чтобы подготовиться, а практически мы прочитали что-то совсем иное. Так мы сделаем то, что Бааль Сулам сделал. Получили урок от Рава, поговорим о нем, подумаем о нем и спрашивать будем о нем. Так прежде всего, если у вас есть вопросы по поводу того, что мы сейчас слушали, приглашаем вас спросить, приглашаем поднимать знаки вопроса в мире. И мы сейчас ответим на это. Только то, что мы слышали сейчас в этом новом для нас отрывке, несколько важных вещей. Прежде всего, что все, что есть, это только действие Творца. Это создано из ничего. Кроме этого, все, что было потом, это все происходит внутри точки, внутри центральной точки, о которой мы говорили. И это происходит с помощью света, воздействующего на нее. Но действие Творца — это создано из ничего. Теперь, что есть в этой точке? Есть, как мы вчера учили на уроке, Асав это прекрасно объяснил, есть 9 первых сферот и Малхут. Это то, что есть. Не может быть меньше или больше, как Рав объяснил, 10 сферот. Это структура, этот модуль, эта структура, она обязана быть. И все, что мы проходим, это внутри той самой Малхут мира безграничности. Все происходит внутри нее. Как она относится к 9 первым сферот? Малхут по отношению к 9 первым сферот. Все их отношения — это то, что мы изучаем. И Рав это назвал, что это буря, которая происходит в тебе. И вот это все происходящее от замысла творения через 4 стадии прямого света вплоть до нашего мира и обратно наверх, к миру бесконечности, все это происходит, собственно, внутри той самой Малхут мира бесконечности. И, как Рав сказал, это, собственно, исправление ощущения творения нашего. Ну и сейчас мы послушаем вопросы товарищей. Начнем. Авраам.
0: Как свойство света влияет на кли? Что значит, что далит, свойство, стадия далит сделала все? Свойство стадия далит — это стадия из 4 стадий прямого света, когда 4 стадии развились и пришли к 4 стадии. После того, как 4 стадия совершила на себя сокращение, это уже называется творение. И все изменения, все, что происходит затем, все, что мы учим, миры, сокращение второе, Адам решен, все происходит уже внутри стадии 4, четвертой стадии.
1: То есть только из сокращения это, четвертая стадия начала отдавать, делать все?
0: Не из-за сокращения, но да, сокращение произошло в четвертой стадии.
4: Да, здравствуйте. Вопрос. Почему Ари уточняет, что свет распространялся в круге, а не в квадрате с прямыми углами? Зачем он делает это уточнение? Какой в этом смысл? Спасибо.
1: Когда свет распространяется, он распространяется в виде круга, в форме круга. Что значит круг? Нет понятия «верх» и «низ». Он распространяется в равной степени, равномерно, повсюду. Творец всегда отдает, верно? Мы говорим, что он добрый и творящий добро хорошим и плохим. Это свойство отдачи. Оно отдает все время. Где создаются другие формы? В творении. Поскольку творение уже создает систему ступеней, ценностей. Насколько оно может принять это ради отдачи, по желанию, с которым оно может работать, исправить их. Неисправленные желания исправлены, насколько оно может исправить. Все это создает различные формы. Но со стороны Творца не исходит ничего, кроме чистой отдачи. Всем, без всякой разницы, все время. Поэтому, поскольку там нет ничего, что было бы выше, чем что-то иное, все равное все время. Поэтому это называется кругом.
0: Теперь
1: у нас, Литва, Литва один.
5: Да, спасибо. Рав рисовал правую линию снизу вверх. То есть как бы поднялся в мир бесконечности, а потом объяснял, что все миры там, там решен, и в наш мир обращался. Что значит, что снизу вверх эта стрелка правой линии?

0: כן, זה בדרך התיקון.
1: Да, это в процессе исправления, распространения миров, свет сверху вниз. А исправление наше начинается снизу вверх. И наше исправление в трех линиях. Нужно, если ты возьмешь мир Адам Кадмон, там все еще нет раскрытия трех линий. Три линии начинаются вообще раскрываться в мире Ацилут. Но мы уже начинаем исправление из Ебурника, Мухин, где мы не говорим об этом в мире Адам Кадмон. И так это происходит снизу вверх.
2: Микрофон для Ави.
3: Микрофон для Ави.
1: Свойство, стадия Далит ощущает себя после того, как есть три первые стадии, которые перед ней проходят. Видимо, первая стадия, она есть из ничего, потому что это желание получать. Что значит, что свойства Творца, эти девять первых сферот, они сущие из ничего.
3: Что значит, что первые девять сферот созданы из ничего? Собственно, с того момента, как Творец сотворил желание получать первую стадию, это создано из ничего. Все остальное оттуда и далее нет никакой возможности для чего-то отклониться от направления развития творения. Поэтому на замысле творения завершилось все творение. Все исходит из сущего из ничего. Мы говорим только о развитии желания. Первичная мысль была сотворить желание получить, чтобы было кому давать. И из этого создалась первая стадия. Из этого затем исходит вторая стадия, когда первая чувствует, что она не просто получает, а получает от кого-то и хочет быть как он. Ну и мы изучали все это нисхождение. И все это происходит по причинно-следственной цепочке с необходимостью. Почему? Потому что это развитие попыток желания получать, быть как дающий. Потому что это самое лучшее, что можно получить. И это то, что Творец хочет дать. И, собственно, когда мы приходим к состоянию, где есть первые девять сферот и Малхут, мы говорим, что желание получать развилось в своей совершенной форме. Это первичные десять сферот. Поэтому это называется первое, сделанное из ничего. Это цельная единица, в которой есть все те детали, которые потом будут в творении. Желание получать, желание отдавать, желание в первой стадии, желание получать, получение, поскольку я хочу дать, да, потому что это третья стадия, и понимание, что я хочу получать, и само самостоятельное решение, то, что мы называем четвертой стадией, и это стало миром бесконечности, четвертая стадия, и оттуда, и там приходит желание к получению, к своему полному развитию. И мы говорим, что это то, что сотворил Творец. Хотя на самом деле верно, первичное, сущее из ничего, это первая стадия.
1: Я из слов Рава, то, о чем мы можем сказать, вот это имеется в виду четвертая стадия, которая в разных состояниях. Мы не раскрываем, не различаем свойства перед четвертой стадией, а только когда мы приходим к четвертой стадии, и из четвертой стадии мы различаем, что есть три первые стадии или девять первых сферот, и они — это свет. И только в четвертой стадии ощущается этот свет. эти девять первых сферот или три первых стадии. То есть нужно, чтобы был кто-то, кто почувствовал эти девять первых сферот. И это четвертая стадия. Есть еще вопросы?
3: Какова разница между стадиями и сферот и характерами их раскрытия? Малхут, которая хочет уподобиться снизу вверх, то она раскрывает сферот. Но как Малхут раскрывает стадии, которые предшествовали ей?
1: Малхут раскрывает свойства в себе, которые она приобретает из четырех стадий прямого света. Четыре стадии прямого света — это перед Малхут, перед творением. Мы еще раз возвращаемся к тому же. Это от света, не от кли. Все, что происходит перед четвертой стадией, это кли, которая развивается под влиянием света, не принимает само решение. То есть свет как бы изменяет кли, и кли изменяется под его воздействием. А в четвертой стадии, когда уже кли приходит к четвертой стадии, ты понимаешь, что в первой стадии есть ощущение от чего? От корня.
3: Хохма.
1: Во второй стадии есть впечатление от чего? От стадии корня, шорыш и от первой стадии. И пока не приходит к четвертой стадии, и в четвертой стадии есть уже впечатление от всех стадий, которые были до нее. Тогда мы называем это девять первых или далит-дедалит. Да?
3: Если можно продолжить. Скажем, Малхут, например, который раскрывает сферу Хохма снизу вверх. Мы говорим, что сферот раскрываются, когда Малхут хочет уподобиться сверху, снизу вверх. Так, допустим, она раскрыла сферу Хохма. Что она может сказать о первой стадии? Есть ли связь между раскрытием снизу вверх, раскрывает ли она то, что построило ее сверху вниз? Есть ли связь между двумя этими понятиями? Все раскрытия, они внутри Малхут, внутри четвертой стадии. И раскрытие этапов развития. Мы все развиваемся поэтапно. Как Малхут развелась, как стадии развелись сверху вниз, из нулевой стадии корневой по первой, второй, третьей, четвертой, так и раскрытие. У раскрытия тоже есть этапы раскрытия. После того, как мы раскрываем структуру, мы раскрываем и этапы развития. У тебя есть дети?
1: Две дочки.
3: Две дочки, прекрасно. Молоденькие?
1: Да.
3: Когда ты разговариваешь с ними, ты разговариваешь с ними как с нами, со взрослыми?
1: Нет.
3: Нет, а что ты делаешь? Ты облачаешься в свою предыдущую стадию, в того ребенка, которым ты был. Он не исчез. Ты не чувствуешь его ежедневно. Ежедневно ты Эйаль, ты ведешь себя определенным образом, но когда ты относишься к кому-то, кто находится на ступени более низкого развития, ты облачаешь себя в ту самую ступень, которая в тебе существует. И вместе с этим, с ней ты работаешь. Мы в тесте это потом называем парцуф сарот, но это не важно. То же самое и здесь. Стадии эти существуют, четвертой стадии. Она только не работает с ними, когда каббалист доходит до этой ступени, то он раскрывает внутри нее все эти стадии. Есть порядок их развития, порядок их нисхождения, как работать с ними. В точности, как и мы.
1: Но если ты хочешь более такой четкий ответ, то внутри девять первых сферот, мы говорим о четвертых стадиях прямого света, очень высокая вещь, это только начало. Мы находимся под этим миром, как это сказать, под миром Асия. И вообще в Малкут, как мы сейчас прочли, эти свойства раскрываются, как девять пирок сирот, как свойства Творца.
2: Women Spain.
3: Женщины Испании.
4: Gracias, amigos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Малхут de Эйн Соф y la Малхут dentro de la Малхут de Эйн Соф? Porque entiendo que esa Малхут...
1: Какова разница между Малхут бесконечности и Малхут внутри Малхут бесконечности? Потому как я поняла, Малхут видит эти девять первых сирот над ней.
0: Малхут
1: не видит первые девять сирот над ней. Малхут видит, что это свойство Творца в ней. Вся стадия Далит — это первые стадии. Мы разделяем это на Кетер, Хохма, Бина, Зрамбин и Малхут. А Малхут уже это Далит де Далит, то, что мы говорим. А когда свет исходит, выходит из-за сокращения, он выходит из всех стадий, потому что это одно кли, в котором есть и свойство творения, и свойство Творца. Если бы не было свойств Творца, как творение тогда исправит себя, откуда будет знать, что такое свойство Творца, к чему надо стремиться и уподобиться? Поэтому там есть и то, и другое.
3: Последний вопрос, Франция.
5: Bonjour, les amis. Ma question, c'est quel est le rapport entre Малхут
1: de Эйн Соф et le
5: Цимцум?
1: Вопрос, какова связь между сокращением и Малхут бесконечности?
3: Малхут бесконечности чувствует свое желание получать, а затем чувствует разницу бесконечную между собой и Творцом, то, что мы потом называем ощущением стыда, и в результате этого весь свет, который она получила, она сейчас не может получать, это уже не наслаждение для нее, а только показывает, насколько она низкая по отношению к Творцу. И поэтому мы говорим, что свет удаляется. Свет не удаляется, но кли перестает его ощущать как свет. Это называется сокращением. Поэтому состояние Малхут мира бесконечности ведет к состоянию сокращения и всему остальному развитию. Все, на сегодня мы заканчиваем. Был очень интересный и неожиданный урок. И перейдем к объявлениям.

Уроки, собрание товарищей, праздничная трапеза предназначена для новеньких и старых. И запись по тому линку, который сейчас на экране, и мы закончим песней.

Доброе утро, дорогие друзья. Мы на первой части будем учить урок Рава 5 августа 2002 года, который основан на статье «Всегда обязан человек продать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца». Вы можете найти эту статью в первом томе трудов.

0: Рабаша, страница 34. Прочитаем эту статью в десятке. На это у нас 16 минут. Пожалуйста.
1: לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם.
2: Всегда обязан человек продавать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца. Всегда обязан человек продать все, что у него есть, жениться на дочери мудреца. Что означает, что все достояние, которое он обрел благодаря своим усилиям, все он должен продать. То есть все отдать и от всего отказаться. И вместо этого взять дочь мудреца. Отсюда следует, что если он не берет дочь мудреца, все усилия в Торе и заповедях, которые прилагал, он все дни жизни своей, нет в них никакого совершенства. И только если он женится на дочери мудреца, тогда он удостоится совершенства. И потому сказали наши мудрецы, что он должен продать все, что у него есть, то есть что стоит продать все ради дочери мудреца. Поэтому надо пояснить, что такое дочь мудреца. Дословно, ученика мудреца. Мой отец и учитель Бальсулам сказал, ученик мудреца — это тот, кто является учеником мудрого. То есть он учится у мудрого. Тогда он называется учеником. А мудрым называется Творец, свойство которого только отдавать. Тот, кто учится у него свойство отдачи, называется учеником мудрого, поскольку он учится у него свойству отдачи. Отсюда поймем слова наших мудрецов. Всегда обязан человек продать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца. То есть все усилия, которые он прилагал в Торе и работе, он должен отдать и получит за это вознаграждение в виде обретения отдачи. Другими словами, пусть установит в своем сердце новую природу, вместо того, что есть у него от природы желание любви к себе, теперь он получит другую природу, то есть желание отдавать. То есть всякая мысль, речь и действия его будут только лишь ради отдачи Творцу. Ибо в этом весь человек. То есть только лишь до этого уровня человек должен дойти. Ибо только келим нам надо получить. Тогда как высшее благо, то есть наполнение келим, приходит со стороны Творца. Так как больше, чем теленок хочет сосать молоко, корова хочет накормить его, поэтому только лишь силы отдачи не хватает нам. Как следует объяснить то, что написано в книге Зоар, если Израилю удостоились, высший огонь спускался, словно огненный лев, чтобы пожрать свои жертвы, а если не удостаивались, то спускался, словно огненный пес. Известно, что лев указывает на милость Хесед, которая является правой стороной Мерковы, колесницы. Если удостаивались, где удостаивались, схут означает свойство чистого, зах, то есть отдача. Тогда нам показывает меру против меры. Тогда и свыше тоже исходило свойство льва, то есть свойство милости, хесед, распространялось в нижних, и тогда высшее благо было для нижних в изобилии. А если не удостаивались, то есть не занимались отдачей, а занимались лишь эгоистической любовью, тогда и свыше привлекалось свойство пса, где пес есть указание, как сказано в Зоаре стихе, у пиявки две дочери, которые орут как собака, говоря, «Дай, Ав, нам счастье этого мира, дай, Ав, нам счастье будущего мира». То есть две дочери, которые орут как собака, «Дай нам счастье этого мира, дай нам счастье мира будущего». Это означает лишь получать, а не отдавать. Поэтому и свыше нам тоже показывают, что невозможно передавать высшее благо вниз. И это называется мера против меры. Отсюда следует, что наша главная работа состоит лишь в том, чтобы удостоиться получить килим, пригодный для получения высшего блага, то есть отдающий килим. Поэтому человек должен сконцентрировать все свои усилия лишь на одном предмете, называемом отдающий килим. И в этом будет все его вознаграждение, которого он желает достичь от Торы и заповеди. Благодаря этому он придет к слиянию с Творцом, что является конечной целью человека, удостоится прийти к слиянию с Творцом. Аналогично мы находим в книге Зоар, что сказано о стихе «Милость племен — порочность», и что «все благо делающих они делают ради себя», что означает, что во всей милости, то есть действиях по отдаче, которые они производят, намерения их не ради отдачи, а намерения их ради себя, то есть чтобы получить за это вознаграждение, а иначе они не способны совершить действия по отдаче. Иначе с народом Израиля они способны совершать действия по отдаче. И следует понять, в чем причина того, что народ Израиля в самом деле способен совершать действия по отдаче. Также следует понять, как мы слышим от людей, которые стали религиозными, что они говорят, что до того, как они стали религиозными, они были более способны совершать действия ради отдачи. Тогда как потом, то есть после того, как стали религиозными, им стало тяжелее делать действия по отдаче.
0: Чтобы понять сказанное выше, следует вспомнить известное нам правило, что человек называется творением только потому, что в нем есть желание получать, ибо оно называется созданным из ничего. Согласно этому выходит, что от природы он не способен сделать никакого действия по отдаче, если не получит за это какой-либо оплаты. А оплата не обязана состоять в том, что он получает за свои усилия именно какой-либо предмет, а может быть, он получает какое-то успокоение. То есть, если в нем пробудилось какое-то милосердие к другому, и совесть не дает ему покоя, вплоть до того, что он обязан помочь другому, это тоже называется вознаграждением. Но просто так сделать что-либо для другого, чтобы другой наслаждался этим, тогда он говорит себе, «А что мне от этого будет?» В то же время народ Израиля, благодаря Торе и заповедям, способны обрести вторую природу. То есть вместо природы, в которой они родились с желанием только получать, они получат вторую природу, когда он совершает сейчас лишь действия только ради отдачи. И этого он достиг благодаря Торе и заповедям, которые внесли в него искра отдачи, дающие ему ощущение, что у него будет желание уподобиться своему корню. В то же время без Торы и заповедей человек не может выйти из своей природы, представляющей собой желание получать только для себя, и не способен совершить никакое действие по отдаче, без вознаграждения. И отсюда поймем то, что говорят вернувшиеся в религию, что до того, как они вернулись в религию, у них было больше сил совершать действия по отдаче. Тогда как потом, когда они стали религиозными, они чувствуют, что им труднее совершать действия по отдаче. Следует ответить на это так, как выясняется в предисловии книги Зоар, где написано: «Потому что с момента рождения у него есть желание получать только лишь материально». И поэтому, несмотря на то, что до 13 лет он достиг огромного желания получать, это еще не конец роста желания получать, а главный рост желания получать происходит только в духовном. Ведь, например, до 13 лет все его стремление и желание получить, поглотить все богатство и почести этого материального мира, в то время как всем ясно, что для него он мир не вечный, существующий для каждого лишь как тень, которая прошла, миновала и нет ее. Тогда как, если он достигает огромного духовного желания получать, тогда он желает поглотить для собственного удовольствия все благо и богатство, заключенные в вечном будущем мире, что для него является обретением вечным и навеки веков. Таким образом, основное огромное желание получать заканчивается только лишь на желании получить духовное. Отсюда следует, что до того, как они стали религиозными, у них было материальное желание получать, которое еще не столь велико. Поэтому у них было больше сил совершать действия по отдаче. Тогда как, когда они становятся религиозными, то есть желание получать становится желанием получать духовность, тогда автоматически становится тяжелее, поскольку у желания получать сейчас есть больше сил, чем когда у них было только материальное желание получать. Поэтому до того, как они стали религиозными, у них была некоторая сила для действий по отдаче. Иначе, когда они стали религиозными, то есть достигли духовного желания получать, поэтому сейчас им труднее заниматься отдачей. Поэтому не надо говорить, что сейчас они стали хуже, или говорить, что религиозные хуже, поскольку им труднее заниматься действиями по отдаче. Просто желание получать становится больше, поэтому его труднее преодолевать. Например, до того, как он достиг духовного желания получать, его зло было 30%. А потом, когда он достиг духовного желания получать, его зло получило еще 70%, поэтому сейчас ему нужны большие силы, чтобы он мог преодолеть его. Но не следует говорить, что сейчас он со своими силами отступил назад, так как наоборот, сейчас ему только нужно использовать средства, позволяющие победить силы зла, которые он обрел. И средство для этого — это исполнение Торы и заповедей с намерением, чтобы свет в ней вернул его к источнику. Согласно этому выходит, что он продвинулся вперед и достиг большего зла, чтобы исправить его. Но любое начало трудно. Поэтому он думает, что сейчас он стал хуже. Однако он должен знать, что всякий раз ему дают больше зла для исправления, пока не удостоится исправить все. Перейдем к уроку от 5 августа 2002 года.
2: Статья: «Всегда обязан человек продать все, что у него есть, жениться на дочери мудреца». Учеником называется учащийся у Творца, человек, изучающий отдачи. То есть дочь учащегося называется желающим приобрести отдачу. Действительно, чтобы приобрести дочь мудреца, именно происходит приобретение, нужно отдать, продать все, что у него есть, то есть за счет всех желаний, взамен желаний всем остальным наполнением, если только пожелает единственное желание, которое есть у Творца, тогда он его получит. А иначе нет. И весь наш путь в том, как мы постепенно заменяем наше желание на одно желание и концентрируем это желание из всех остальных противоположных ему желаний на желание самое большое. И тогда от дочери мудреца переходим к мудрецу. Если есть вопросы, пожалуйста. Он говорит здесь за счет чудесного действия сгулы Торы и заповедей. Он приходит к тому, чтобы стать религиозным, и тогда становится еще хуже. То есть намерение его понятно, что, возвращаясь к вере, становится праведником, имеется в виду религиозный, это желающий прийти к средней линии, дати тиферет есот, тот, кто работает над этим, то есть старается двигаться выше знаний, когда, несмотря на то, что тело ему говорит, что весь этот путь, не ведущий к успеху, он неясный, ты становишься всегда хуже. В любом случае, он хочет быть религиозным. То есть он хочет прийти к Дат Тиферет Йесод. Это путь Авиют Шораш, Алиф и Бет, который он приобретает всякий раз все больше и больше отдающих келим. То есть подчиняет их и двигается дальше. Тогда, да, он чувствует, что становится все хуже и хуже, поскольку Авиют его раскрывается все больше и больше. И на все желания, которые тогда в нем возникают, он должен сменить их на одно желание, на дочь мудреца, дочь ученика мудреца.
3: Кель, Леор, ты там что? Зеу?
0: Он говорит, что лают как собака, которая хочет заполучить этот мир и будущий мир.
2: Все состояния, которые тут описаны, когда он говорит, что даже не дай Бог, что человек приходит туда, и там полные грешники находятся, все это мы должны пройти. Нет ни единого состояния, которое человек бы не прошел на пути к цели. Потому что Творец все создал в одном кли, и кли состоит из всех желаний. И нет ни одного состояния в мире, совершенно неважно, какой у него характер, совершенно неважно его первоначальная природа, совершенно неважно, из какой части Адама решена его душа. В любом случае, он должен пройти все эти препятствия. Разумеется, каждый проходит немного в своем стиле. В любом случае, каждый должен пройти все желания, которые именно так и говорят, орут, как собака, говорят «дай-дай» и так далее. Счастье этого мира и счастье мира будущего. И желание этого, к этому миру и к будущему миру — это уже хорошо. А потом он приходит, что хочет только будущий мир. Это уже настоящая клипа. Иногда он говорит так: этот мир, уламазе, имеется в виду ради получения, а будущий мир ради отдачи. Когда он говорит о псах, то говорит, что и будущий мир имеет в виду ради получения. Клипот. То есть нужно смотреть по контексту, о чем он говорит, потому что язык тут может использоваться в разных местах, как бы описывать. Одно и то же слово может описывать разные состояния. Но без сомнения, любой, кто продвигается по пути, тот, кто начинает заниматься работой Творца, и люди этого не понимают, что работа Творца — это Каббала. Везде говорят о Авадат Ашем, работа Творца. Зайди в любую ишиву, коль, или поговори с любым религиозным человеком, да и со светским, не имеет значения. Все уверены, что религиозный человек занимается работой Творца. А что такое Творца? Никто не знает. Работа Творца все имеют в виду выполнять Тору и заповеди день за днем. И все. Никто не понимает, что работа Творца — это по-настоящему Каббала. Думают о Каббале как о нечто излишнем, дополнительном. Ну да, занимаются этим людям, которые, может, иначе и не могут, может, чуть больше понимают, или иначе понимают, что-то в них, может, где-то испорчено в чём-то. Ну, короче, ненормальный. По-настоящему истинная работа Творца Авадат Ашем — это и есть Каббала. Те, кто хотят служить на Творца, работать на Творца, исполнять все, что Творец хочет, постепенно приходят к этому, к тому, что он выполняет то, чего хочет Творец. То есть он ухаживает за Творцом, да? Я вижу, повторяет за Творцом. Я вижу, что он делает, и подражаю ему. Лучше подражает, да. Бааль Сулам говорит в статье, не помню в какой, то, что работа человека — это подражание, да? Да, он повторяет за подражение за творением, действием творения. Подражание творения. По мере того, что он повторяет за действиями Творца, он приходит. О, постижение мыслящих в творении в первом осмыслении определяется как подражение работе Творца. Это в Прихахам зачатие, тайна зачатия рода. 199-я страница. Прихахам статьи, тайна зачатия рода. Общее частное. Он говорит, что постижение мыслящих в творении, то есть тот, кто действительно хочет быть мудрым в творении, хочет приобрести мудрость. И вообще, мудрость в первом осмыслении определяется как подражение работе Творца. Работой Творца называется управление или природой творения. И мы, идущие за ним, подражающие ему, означает, что мы и есть работники Творца. Это называется «познай Творца своего и служи ему». Мучимся тому, как он действует в творении, и как он управляет, как он руководит всем. И мы перенимаем у него всю эту систему управления и опеки, становимся вместо него и управляем над собой. Потому что кроме нас, кроме нашего желания, чем он управляет? Что такое творение? Творение — это мы, как сущие из ничего. Так мы изучаем, как он на нас воздействует, исходя из подъемов, падений, всего, что он делает. Постепенно мы это изучаем. И хотим стать хозяевами самим себе вместо него. В той мере, в которой это получается, мы приобретаем экраны, так и происходит. Это и есть понятие работы Творца. Ничего другого нет. Все, кто считает, что есть что-то другое, он просто не в теме. А весь мир думает, что работа Творца — это то, чем они занимаются. Немного учатся, немного делают практических заповедей. Ни в коем случае не отрицаю этого. Но работа Творца — это подражать Творцу, делать так, как он. Это называется сын относительно отца. сыны вы Творцу вашему.
0: Зачем мы должны быть как он? Он совершает действия над нами.
2: Так же, как сын на тебя смотрит. И повторяет все, ну, как обезьянка. Повторяет и все. Потом он растет и делает уже больше с разумом. Так и мы. Таков и наш путь. Вначале мы действуем без понимания. Называется в состоянии ибур зачатия, когда мы только себя отменяем, затем и ника вскармливание. Мы большее желание в это вводим и понимание, а потом гадлут, мухин, взрослое состояние. Творец хочет, чтобы мы были полностью и совершенно подобны Ему. И наше подобие Ему в том, что мы приобретаем масах на желание получать, и тогда мы становимся как нуква по отношению к Нему. Происходит, становится зевук, неразрывный зевук, по ним, лицом к лицу с ним. То есть это полноценная, полная работа Творца. Мы себя исправляем, приходим к такому состоянию, что становимся в точности, как он, против него, рядом с ним. Тогда мы начинаем работать уже по-другому. И тогда, затем уже, после Гмара Тикун, окончания Торы, это уже тайны Торы. Узнаем когда-нибудь, что это такое. Но мы все делаем ради этого. Цель не в том, чтобы прийти к окончательному исправлению. Цель, чтобы достичь окончательного исправления, чтобы процветать дальше вместе с ним. Что я хотел сказать, что это и есть работа Творца. Все, кто думает, что работа Творца — это только лишь выполнять некоторые материальные действия, то пишет Бааль Сулам, Творцу совершенно не важно, как режут животное с горла или с затылка. А заповеди даны лишь только для того, чтобы очистить имя Израиля. И заповедь без намерения, как тело без души и так далее. Вся работа Творца — это намерение. Намерение — это средство, в конце концов. И оно лишь средство, чтобы ухаживать, повторять, подражать Творцу.
0: Зачем нам искать мудреца? Ведь мы видим, что то, что мы ищем, это не мудрость, это исправление. Я бы сказал, что
2: мудрецом хахам называется Творец. Тот, кто изучает его мудрость, называется учеником мудреца, Талмид хахам. Клей для этого, желание к этому, называется дочь ученика мудреца, Бат Талмид хахам. В нас есть желание получать. В исправленном виде это желание получать называется гевер, мужчина. В той форме, когда оно не исправлено, называется иша, женщина. Есть разные названия. Так вот, то, что женится на дочери ученика-мудреца, приобретают желание получать и исправляют его ради отдачи, когда хотят с помощью этого прийти к тому, чтобы стать учеником-мудреца, тогда приходит к работе Творца, к подобию Творцу. Не всякое клей желание получать. Ты прав, в конце концов, все желания в их исправленном виде превращаются в правильный кли. Но на пути исправления это не так. На пути исправления есть множество желаний, которые человек должен скрыть, не должен с ними работать. Он должен только их отфильтровать, работать с некоторыми из них. В соответствии с тем, как он может привести в порядок их на ради отдачи, на работу Творца. Что тут хотел Цон?
0: На каком этапе начинается то, что он говорит здесь, прежде чем стали религиозными, было у них желание получать материальное?
2: Прежде чем стали религиозными, образовалось в них материальное желание получать. Из текста имеется в виду, что до того, как человек начинает исправлять себя, когда он уже шагает в средней линии, дат, тиферет, йесод, дати или религиозный, тогда у него было бы желание получать направленное только на себя, ради получения. А когда он уже входит в работу ради отдачи, тогда приводит его к такому виду, что ради отдачи вместе с экраном, это называется дати, религиозный, тогда начинается уже другая работа. Он фильтрует свои желания. Он берет из желаний, которые правильные, с которыми он может работать. Потому что есть желания, с которыми работать невозможно вообще. И заповедь «не работать». Это называется «заповеди не делай». То есть каменного сердца Лев Эвин. Он берет те желания, с которыми можно работать, с которыми он способен работать, в той мере, в которой он способен, насколько он может, какие сочетания между ними, начинает их выстраивать. И направлять на ради отдачи. И из этого он строит среднюю линию в себе.
0: Но о каких действиях отдачи он говорит, что прежде чем он стал религиозным, было у него материальное желание получать, было у него больше силы делать действия отдачи. Какие действия отдачи получают силу?
2: Когда желание получать раскрывается человеку в обычной форме, как у любого человека с улицы, тогда увидит, что в его желании получать частично он может получить, а частично он может отдавать. Что это значит? Есть вещи, которыми я наслаждаюсь от того, что я отдаю. Поговори с любым человеком с улицы. Есть то, когда я наслаждаюсь от отдачи. И каждый в самом разном сочетании в этом. Поэтому мы говорим, что какой-то человек хороший, какой-то человек плохой. Это действует красиво, это уродливо. Но любые все его желания и ради отдачи, и ради получения, то есть получение и отдачи, они все ради собственной пользы. Когда человек начинает сравнивать себя с по-настоящему истинной отдачи, то есть без всякой собственной выгоды, тогда уже совершенно другая проверка. Тогда и действие получения, и действие отдачи, все выглядят для него одно и то же. Они все ради получения, и все непригодны. И тогда он уже вдвойне видит себя плохим. Раньше он считал, что получать это нормально, естественно. Теперь раскрывает, что это плохо. А раньше он думал, когда он отдавал, и думал себе, что он делает что-то красивое, доброе. Было у него оправдание, у него была высокая самооценка. Ему казалось, что он, ну, он человек. Мы наслаждаемся этим. У нас есть самооценка, у нас есть гордость, много чего. У самого человека низменного, ужасного, в любом случае, все это есть. Он считает, что он что-то дает, что-то вносит. Так вот, теперь ему раскрывается, что и все, что он считал раньше, что было отдачей, то есть человек внутри него, что-то человеческое, он сейчас видит, что это все тоже было ради получения, и он становится вдвойне плохим. И вот из такого ощущения, когда все мои действия плохие и вообще просто ужасные, что я, когда я хочу кому-то дать, то это еще хуже. Так вот, из такого ощущения он просто падает в отчаяние. А кроме того, кроме того, что о прежних его действиях, как отдачи, так и получения, ему раскрывается, что это все ради получения. Еще ему раскрывается желание все больше. Он вдруг видит, что то, что ему вообще ни до чего нет дела. Чтобы съели его детей, чтобы пусть весь мир разрушится. пусть вообще будет, что будет, вообще не важно. Он вдруг видит, что его эго внутри него настолько замкнуто, что кроме границ его собственного тела он вообще ничего не принимает в расчет. Ну, до последней детали. Потом желание получать, ему немножко показывает такую картину, что не только вне его тела, но и все, что будет через мгновение, ему тоже безразлично. Через мгновение, пусть даже меня уже не будет существовать через мгновение, все сгорит, но до следующего мгновения я живу, достаточно. Желание получать настолько фокусируется на одной точке, на настоящее, внутри самого себя, что просто это и есть его граница, и все, точка. И грань времени, и ну, как бы на оси времени, и пространство, будто бы ничего этого нет. Когда человек все это раскрывает, он видит, что не то, что желание получает, должно раскрыться как большое. Оно раскрывается как большое в том, что оно направлено внутрь себя до самого конца, когда его вообще ничто не заботит, кроме этого. Это называется большое. Большое в своем ужасном качестве, полностью таком интровертном, внутрь себя. Тогда человек входит в такие состояния, когда не понимает, как вообще можно от этого избавиться. Ему очень плохо. Почему? Потому что если бы раскрыл это просто так, было бы неплохо. Ну, вот я такой. И мы видим, что множество людей делают плохие вещи в мире и еще и оправдывают себя даже больше, чем тех, которые как бы делают что-то хорошее. Тут проблема в том, что те, кто хотят стать религиозными, то есть приобрести среднюю линию, работать в дат тиферет йесод, дати, они видят себя плохим относительно окружающего света. Тогда у него как бы двойное раздвоение личности. Не значит, что он себя видит плохим, он здесь не видит зла. Он видит себя по отношению к окружающему свету, Ормакиф. Вот это дает ему добавки плохого ощущения. Кто я относительно некого эталона, свойства света? Он просто его сводит с ума. Это такие мгновения, они очень такие, знаешь, такие яркие, сочные. Но это начало осознания зла. Конечно, это еще не настоящее осознание зла, потому что настоящее осознание зла относительно Творца. А тут Ормакиф немного позволяет ему видеть себя, насколько он плох. Относительно других, относительно... Что он такой некий персонаж, который думал, что должен быть хорошим. Это не еще то, сколько зла я делаю Творцу, не по отношению к нему, а он думает о себе так. То есть дай ему исправить себя, дай ему успокоить себя, все будет хорошо. Но это уже начало. Он видит себя всякий раз все хуже. Это знак того, что он действительно продвигается к средней линии. Разумеется, что он в отчаянии, он обессилен, он проклинает все, и весь этот путь, ему не кажется, что он может быть хорошим. Вот тогда нужно выстраивать защитную систему, чтобы он не мог сбежать, это первое, чтобы было что-то, что тащит его вперед. Но мы как наблюдаем в нашем мире, если человек болен, на каждого больного человека в больнице 3-4 человека, которые о нем заботятся. Там целая кухня в больнице, как вся больница, и целые склады с лекарствами, и банк крови, и операционные, и сколько там кабинетов, и обследований, и оборудования, и все, что человек, больница человек на 100, там должно быть 500 работников, которые работают на него. Потом, когда становится здоровым, то ему не нужна никакая поддержка. У нас то же самое. Мы должны построить такую группу. И сейчас, когда мы говорим о построении группы, чтобы в ней были такие системы, чтобы заботились о тех людях, ну, которые иногда болеют. Это происходит с каждым из нас иногда. Чтобы сразу же были вспомогательные силы, которые бы заботились о нем, поддерживали бы его, делали бы с ним все необходимое. Я помню, со мной были состояния, когда двинуться не мог, пойти что-то купить, выйти в магазинчик, какие-то покупки, сдвинуться не мог, очень трудно. Для этого есть товарищи. Всякое бывает. Путь этот непростой. Быть работником Творца нужно. Но то, что делают товарищи, засчитывается так же, как он, потому что он строил, он оплатил, он делал всю эту больницу. Он участвовал, участвует в ней в то время, когда он здоров. А когда он болен, то о нем позаботится. Да, это. У религиозного, насколько я знаю, самое большое желание — получать продвигаться.
0: Какое большое желание получать у религиозного? Ты религиозный человек. Какое у тебя такое большое желание получать?
2: Ну, он хочет все заповеди, он их выполняет.
0: Ну, то, что он хочет, это то, что Зоар говорит, что он хочет проглотить этот мир немного, чтобы было ему хорошо в этом мире, чтобы он жил, сыновья его и так далее. Также, чтобы было ему хорошо в будущем мире. Там есть у него фонд в будущем мире, чтобы и после этого что-то осталось. Конечно, так люди хотят. Это человечно, легитимно, естественно. Невозможно сказать об этом, что это плохо. Так человек работает. Если он приходит к истинной работе Творца, это форма его работы. Это работа всех. Выполняет заповеди и исполняет все. Это должно быть. На самом деле так должно быть. Это все-таки какие-то рамки, пока человек не становится большим в развитии души, когда он потребует Творца и потребует действительно быть религиозным в средней линии. Чтобы быть религиозным, дойти ниже средней линии, это называется неживое в святости. До развития в средней линии, то есть точка ниже нее, когда называется религиозным. У нас в этом мире, как ты видишь, в Небраке там, все подобное. Все это называется неживым святости. Это хорошо. Исполняет Тору и заповеди. Материально, да. То есть в действиях этого мира. И надеется, что ему будет вознаграждение в этом мире и в будущем. Это вполне нормально. И нельзя им раскрывать, что является истинным исправлением, потому что они пока еще не способны прийти к нему, не став препятствия перед слепым. Но не мешать им. И беречь их. И поэтому каббалисты на протяжении всех поколений. Кто написал все святые книги? Каббалисты, обладающие постижением, они писали в такой форме, чтобы не задевать народ, чтобы обращаться с ним так, в перчатках заниматься ими. Потому что что ты делаешь, если пока еще в общем развитии всего человечества такая масса еще не пришла к развитию? Так нужно ждать. Человек живет на земле уже десятки тысяч лет. И ты видишь, как это раскрывается от Авраама и до сегодняшнего дня. Пока что это лишь единицы, пока это лишь единицы, которые действительно устремляются стать религиозными в виде средней линии. А без желания невозможно ничего сделать. Если он уже спрашивает, в чем смысл нашей жизни по отношению к этой жизни, в этом мире нет смысла, уже стремится к духовному, то есть ощутить там жизнь, тогда ты можешь говорить с ним. до этого не трогай его, потому что он не поймет тебя, его желание, его внутренняя суть еще не готова вообще что-то воспринять. Как то, что обычный религиозный человек, да, еврей, то, что называется, да, хочет выполнять Тору и заповеди, которым его научили, и получать за это вознаграждение, пожалуйста, это очень уважительно. Этим он хранит себя в том, чтобы быть народом, и этим он хранит себя к следующему исправлению, когда придет Творец и посвятит ему немного в точке в сердце, он ощутит ее, и тогда начнет развиваться. Поэтому из-за недостатка знания религиозные думают, что каббалисты, что я против них, скажем, что-то не в порядке. Не против них, их вообще не трогают. Мы хотим только собрать тех, кто ощущает уже точку в сердце и спрашивает, в чем смысл нашей жизни в этом мире, когда смысла нет жить так. А для них у нас есть ответ, что действительно они уже избраны начать исправление, каждый из них свое частное исправление. И нет на самом деле никакого смешения между этими людьми и теми. Бальсулам пишет во многих местах, это Тора общего, это частного мнения Торы, противоположно мнению обывателей. И запрещено одним касаться других, запрещено вмешиваться. Это совершенно другая Тора. Подход, дух, ты видишь? Как будто весь процесс жизни отличается, как мы живем и как они живут. Мы внутри себя, внутри мысли, внутри намерения все время едим себя, выясняем внутри себя, где я, что со мной и так далее. Все собрано внутри человека. Собрано, да? Можно сказать. И так. Это, а у них внешнее сделать так и еще больше, так и еще больше, какую-то другую шляпу, еще какое-то другое внешнее действие. Это хорошо, это должно быть. Пока нет внутреннего, занимается внешним. Это воспитание великого Бальсулама. После разрушения храма, когда упали, Бальсулам пишет, при первом храме это еще кое-как, да? Но при втором храме исчезло вообще понятие, что такое лишма. То есть это просто окружающий свет отдалился, да? Храм разрушился. Храм разрушился, имеется в виду, что свечения уже не было внутри народа, да? Это как у нас, ты видишь иногда, что ты находишься в воодушевлении, в ощущении Творца, как будто, что ты живешь, что ты прямо паришь в воздухе, да? Есть у тебя ощущение от того, что ты читаешь, и вдруг ты ощущаешь себя, что ты совершенный осёл, и нет у тебя ничего, и не понимаешь ни слова. Но если у тебя все-таки свечение издалека, что ты находишься сейчас по сравнению с хорошим состоянием в плохом. А если это отрезать от тебя, это то, что произошло при разрушении храма. При разрушении первого храма ушло свечение, которое было внутри народа, когда они чувствовали так, что находятся в духовном, в одушевлении, в связи. Этот дух ушел, но оставил им обратную сторону. Ахураем. Это все еще было ощущение, что они находятся в какой-то связи с духовным, что духовное существует. Второй храм. И тогда они были после разрушения первого храма, по крайней мере, они знали, что такое лишма, от противоположного, где они находятся, как-то, да. Это было все-таки, соответственно, Мохим Хая, который светили им при первом храме издалека, светили Мохим Данишама при втором храме, тоже издалека, но светили после второго храма. Они потеряли ощущение, что это плохо, что их состояние плохо по сравнению со светом. И это развлечение, что такое лишма, исчезло. Бальсулам пишет об этом в статьях. Статья «Суть науки Каббала». Есть такая статья в «Прихахам» статьях. И тогда все. тогда стали как осел, который не знает, понимаешь? И остались только несколько, как Раби Шимон и подобные ему, там, мудрецы Гмары, которые начали писать. И тогда сказали им, занимайтесь этим. И повели этот народ, который отключился от этой духовной высоты, повели их, по крайней мере, делай так. В соответствии с этим в материальном делай разные вещи. Это все. Тогда молились каждый от своего сердца, молитва из сердца. Тогда написали молитвенник, да? И тогда не было всяких таких вещей материальным. Сделали, сказали им, делай так-то и так-то, понимаешь? Сделать границу животному, который не знает уже преград, когда духовное уже не представляет для него какой-то преграды, которую он ищет, чтобы быть внутри этой ограды, самому сделать какую-то ограду, чтобы жить. Поэтому состояние, которое было на протяжении тысяч лет, то, что называется меньшее зло, понимаешь? Конечно же, люди, которые находятся в этом, нет у них никакой связи, контакта с духовным, не ощущают окружающий свет, и не думают, что все это и есть состояние, не может быть ничего тем, что я исполняю, делаю все, что возможно, и действительно он делает все, что для него возможно. У него нет ощущения, что здесь еще какое-то исправление. В чем исправление, если только в сердце не раскрывается? Поэтому есть и у этих, и у тех своя Тора. У этих внешняя Тора, у этих внутренняя. Поэтому называется внутренней частью Торы. Не просто так. Это согласно человеку, для чего ему нужна Тора, или для внутреннего исправления точки в сердце, или для внешнего исправления, знать, что делать руками, ногами, как произносить вещи. Посмотри, какая есть у тебя книга о злословии. Если ты берешь одно условие «возлюби ближнего своего, как самого себя», тебе нужны все эти книги, энциклопедии, сказать так или так. У нас есть один закон «возлюби ближнего, как самого себя». Старайся в этом, и все. Какие еще есть книги? Но когда ты выходишь из внутреннего во внешний, всякую вещь, ты должен определить внешне, как это будет выглядеть. Там уже начинается множественность. Внутри — это только один закон. Закон слияния, соответствия. Да.
2: На каком этапе человек может ускорить развитие с момента, когда он входит на путь взаимной отдачи?
0: Еще раз.
2: Как человек может ускорить свое развитие?
0: Ускорить развитие. Много читать. Вначале он не понимает, что такое товарищи, что такое работа, все, что требует от него. Есть такие, кто входят так по своей природе, есть такие, что это не их природа. Быть соединенными со всеми людьми и работать тут и там, как сейчас там расклеивают объявления наши ребята, или на крыше сейчас Кричман возьмет несколько человек наверняка работать, уже ждет и на кухню. Есть люди, которые не для этого. По характеру они более умозрительно направлены. Так, на первом этапе человек должен много читать. Скажем так, я не знаю, снова в наше время все сокращается, меняется, но какой-то первый год он должен просто, как мясорубки, да? Да, делают. Мясорубка, да. Так, пропускать через нее всякие труды, статьи, письма Бальсулама, Рабаша, все это через себя, и буквально вводить ее, вводить как можно больше материала. И все, больше и больше и больше. Не важно, что он забывает, не важно, что не понимает, не думает. Потом начнет думать. Он вначале не способен думать. Он должен просто читать и все. Просто читать. А, написано так, написано так. Прямо накачать себя, наполнить себя знанием. А потом это начнет в нем работать. Потому что посредством того, что у него есть устремление вначале, и начинает читать, тогда есть у него уже связь с окружающим светом. И когда это делает в достаточном виде, несколько месяцев или полгода, год, тогда он начнет работать уже в хорошем виде. А есть такие, что нет. Вместо всего этого чтения,

0: и справляться с этим помогает продвигаться.
1: Да.
0: Смотри, мы не знаем это из Песаха, скажем, и каких-то праздников, когда никто не учится, все в работах и выходят из этого воодушевления с такой большой, с таким выигрышем. Что случилось? Что делают такие вещи, ты понимаешь? Еще, как сказать, я тоже понимаю, что это так. Поверьте, насколько я способен спорить за растрату денег, а в Песах еще 100 тысяч шекелей, еще 200 тысяч шекелей. Не делаю расчета, потому что этим ты по-настоящему покупаешь духовное.
2: Творец создал так, что есть люди, у которых стремление к нему, но нет окружения. Они находятся где-то в мире, допустим, они с книгами Бальсулама, но у них нет времени. Получается, что они обречены на неудачу, что они не смогут продвинуться. Те, кто находится где-то, те не с нами.
0: Люди в мире, у которых есть устремление, все еще нет книг Бальсулама, и не знают о методике и так далее, есть этому причина, почему они находятся так. Я, прежде чем пришел к Рабашу, искал много лет, ну и что?
2: Не, вопрос у тех, у кого есть книги и знания.
0: Если есть у них книги, есть у них все, но нет группы, тогда пройдет это в той или иной форме, когда появится у них группа. Не может быть, что если бы человек стремился и брал это согласно желанию, которое раскрывает ему свыше, что Творец не устроит ему тогда все остальное.
1: Понимаешь?
0: И я не думал, скажем, приезжать в Израиль. Я думал стать ученым. И вдруг это все поменялось. Не нужна наука, нужно ехать в Израиль. Приехал в Израиль, ну что дальше? Как я реализую, что мне нечего делать в жизни? Пока не стал искать этого, пока не начал так, пока прямо каждый может сказать, что он сам не знал, как он пришел. Но так приходит, приводит человека. Поэтому нет у меня вопроса о людях, которые находятся вовне. Есть у нас сегодня очень много групп, и в этом году я надеюсь, что это буквально расцветет все это во всем мире. Каббала во многих странах. Мы будем надеяться, что откроем группы, будем навещать их, и они тоже будут приезжать к нам, и будет уже распространение больше так. Во всем мире. Ну и все. Мы должны будем позаботиться даже сегодня, когда ты видишь, и также в прошлые годы все эти израильтяне, русские, которые покинули страну, ты через них начнешь влиять также и на остальные народы, и на всех. Ты увидишь, сколько будет у тебя таких ответвлений буквально. И это, по всей видимости, развитие, которое должно произойти сейчас, буквально в течение нескольких ближайших лет, когда мы будем больше заняты не только с самими собой, а внешним развитием, не только в Израиле. Есть много вещей, которые в Израиле могут развиться только при условии, что снаружи это сначала будет. Тогда это будет принято в Израиле. Так это у нас. Что поделаешь? Да.
2: Процесс перехода в светское является ли обязательным при переходе из неживого в растительное?
0: Нет, процесс, когда человек перестает быть религиозным, то есть неживым в святости, обычным религиозным, а потом станет светским и только потом придет в Каббалу, не обязано такое быть. Совершенно нет никакой связи. Есть у нас примеры, что люди, которые буквально как хасиды, метнагеды, и есть в иудаизме сегодня очень большое разбиение. Есть много людей, которые понимают, что иудаизм находится буквально в кризисе, в глубоком, по сравнению с тем, что было 100 лет.

0: Сто лет назад сегодня прямо все ценности, все отношения упало. Это понятно многим людям. И многие отдельные люди, не группа, а отдельные, учатся и собираются даже по несколько. И говорят об этом, я слышу о тех, кто звонят, интересуется, что, безусловно, это происходит и там тоже. И это ты не можешь здесь ничего сделать. Это творение, это развитие. Когда человек не способен, он не видит вдруг внутри своих книг, в стиле своей учебы. Он может учить гмару, видеть там духовное, но он вдруг тянется. Хочет он того или нет, как мы говорили секунду назад, как мы пришли сюда, приводит нас, и его приводят, чтобы открыть какую-то книгу, которую раньше не хотел открывать, и вдруг открывает, и видит вдруг, как он... Для него это вдруг целый мир, да? Он просто... Я слышу так их впечатление. И я надеюсь, что так оно и будет. В конце концов, и Бааль Сулам, и все каббалисты во всех поколениях, они вышли именно в таком виде.
1: Но это были единицы, было ли явление?
0: Это не единицы, мы говорим о десятках и даже сотнях людей в поколении. Почему? Во времена 200-300 лет назад, Бааль Шем Тов, Коцк, все они были очень большими группами людей, которые находились в духовном постижении. Во времена Бааль Шем Това там были тысячи. В каждом поколении были тысячи. Все эти адморы до последних. До 20 века они были постигающими, более-менее так было. Ты видишь, все книги, которые они написали, это, конечно же, святые книги постигших. Ну, возьми Раби из Гура, Раби Нахмана, кого хочешь. Все они постигающие. Все они каббалисты.
1: Вопрос, можно ли ожидать сегодня, что будет массы, так же, как в неживом, которая начнет расти?
0: Массы этого не может быть. Ни в светских, ни в религиозных. Что такое масса, когда вдруг миллион людей? Я не думаю, не знаю.
1: Ну, хотя бы несколько тысяч.
0: Несколько тысяч, да.
1: Десятки тысяч.
0: Несколько тысяч, да. Это не зависит от нас, но это будет. То есть на каждом этапе это будет больше по количеству. Скажем, если в этом году пробудется 100 человек, в следующем году это будет 1000.
1: Напрямую нам с этим нечего делать, да? Ведь не пригласят шулема сейчас выступить где-то в какой-то ишве.
0: Нет, нет, напрямую для масс не может быть, я говорю тебе. Это в любом случае будут единицы, но из этих единиц будут тысячи. То есть, скажем, ну не знаю, из полумиллиона религиозных в Израиле, вдруг, скажем, 5% почувствуют, что они обязаны заниматься внутренней сутью, частью Торы.
1: И не как нечто дополнительное излишество, а как основное.
0: Да, сделать это главным, заниматься этим. Это да. Такое может случиться. Но эти 50 тысяч или 5 тысяч таких, они будут одиночками. Это не просто, что хасидизм придет к ним и будет искать какой-то путь. Этого не может быть, это работа честная. Каждый, несмотря на то, тебе кажется, что группа гурских хасидов, ну, какая-то группа. Это просто в этой группе есть у тебя люди разного уровня, уровня духовного развития, скажем. Это придет в ближайшие годы. Будет большой кризис. Что?
1: Из народа? Можно ли из народа?
0: Народа тоже есть такие единицы, которых в обществе было много. Это то, что нам нужно. Остальные нам не нужны. Остальные, слава Богу, были как хорошие евреи. А те, что не способны быть хорошими евреями, грешниками, что называется, они нам нужны.
1: А если бы не было политики, то кризис был бы не такой?
0: Это не относится. Человек может жить во дворце царском, и чтобы было у него были все блага, и быть в кризисе у Гелада. Есть такой очень красивый пример, да, с той ученицей, которая живет в царском дворце, и есть у нее все. Что? Я не слышу.
1: В Небраке, где живут.
0: Ну и что?
1: Не слышно.
0: То, что 100 лет назад уровень народа тоже был другим по сравнению с сегодняшним днем. Это общее падение поколений, общее, да. И также во время разрушения храма они были очень чисты. Даже разрушение или ненависть, о которых мы там говорим, это вещи очень тонкие, очень чистые. Теперь на протяжении поколений, в течение 2000 лет, накапливается из поколения в поколение желание получать. Люди становятся эгоистичнее. Все это зло выходит наружу, и в особенности не с самого начала, но когда они продвигаются, по мере продвижения, это не в прогрессе, один и еще один, и еще один. Это 1+2, +4, +8, +16. Это по экспоненте так идет. Так выходит у тебя, что на границе между 19 и 20 веками произошел такой, буквально скачок произошел такой, что люди, ты видишь, или в период просвещения, что такое просвещение, как вдруг вышли, перестали быть религиозными. Как может такое быть? Добавили желание получать свыше, развитие, да, души. И по сравнению с тем, что он видел в материальных действиях, что он должен так-то и так-то сделать, и так-то говорить, он увидел, что это вещи настолько ограничены и без содержания, потому что его внутренняя суть поднялась, а внешняя по сравнению с этим упала. Тогда он не держится и отбрасывает эту границу, и уже не остается в том, чтобы быть неживым в святости. Это все из-за того, что желание получать растет в душу. Что, уважаемо, у тебя среди людей? Насколько человек более организован, приходит в синагогу, делает все заповеди, кажется всем, что он буквально чист от всех вещей, от всех опасений. Простая вера, как ты говоришь. И ты знаешь, у него нет ничего в жизни, вот так идет и все. Это называется религиозный, красивый, хороший. Просто святость, да? А у нас это называется, что нет у него желания получать, что он как кот. И выполняет то, что природа говорит ему выполнять. Добавь ему немного эгоизма, желание получать, ты увидишь, как он все отбросит. Все. Так ты хочешь того или нет, ты не можешь оставить их только в том виде, в каком они были 500 лет назад или 2000 лет назад, потому что желание получать растет, ничего не поделаешь. Поэтому каждое поколение все хуже, пока лицо поколения как лицо собаки, когда уже лай, дай мне, дай мне. И против этого ничего не поделаешь, они все-таки придут. Только пока еще. Это поиск, борьба. Но как было в 20 веке, ты увидишь, что будет в этом веке. Это вообще какое внутреннее развитие будет в людях. Из года в год ты увидишь, как мир больше собирается в этом направлении, а все остальное отпадает. Люди вдруг начнут ощущать, что от их внутреннего развития зависит мир. Ты видишь, приходят к нам эти профессора, математики, футурологи, профессора математики говорят: «О, в духовном развитии тогда мир изменится». Ты смотришь на них, и они еще говорят, что этим сегодня держится все. Где это было 50 лет назад? Если бы ты бы сказал так, ты увидишь, американцы получат еще несколько ударов, они тоже будут так думать, насколько... Ладно, будем учиться, да.
1: Я что-то еще не ясно. Вы, как деликатность темы религиозных, это вредит или нет?
2: Я не деликатен ни с религиозными, ни со светскими. Мне незачем быть деликатным. Я говорю правду. А вы толкуете это, как будто я хочу сделать кому-то приятное. Я говорю серьезно, человек, который светский, вместо того, чтобы прийти к наркотикам или к разврату, или ко всем вещам, хорошо, чтобы он был в какой-то ограде, которая поможет ему просто иметь человеческую форму. Поэтому, если ты спрашиваешь меня, что делать с ребенком, что сказать тебе? Нужно дать ему какую-то религиозную ограду, что тогда ты охраняешь его от всяких необратимых вещей, которые он сейчас может приобрести в светском обществе.
3: Есть в этом несколько таких вещей. Прежде всего, раскрываются понемногу отрицательные вещи внутри религиозных обществ. Тем не менее, это неплохо.
2: То, что эти общества, в конце концов, когда желание получать прорывается наружу и становится большим, и тогда неважно человеку, его не религиозная ограда, не светская, и становится таким разнузнанным, таким диким. Тут нечего делать. Ну, конечно, и тут, и там есть такие вещи. Но как-то ограждать, да, так лучше ограждать. Смотри, я думаю, что с моими дочерями мне более-менее удалось. Сын, Рабаш сказал, отправь его. Отправь, отправь, оставь его. Так я отправил его. Он не такой, как я хотел бы. Но я выполнил указание Рабаша. А дочерей ты можешь видеть. То есть, я думаю, это более или менее в наши дни. Может быть, через 10 дней будут другие условия. Но в наше время, я думаю, это более или менее форма, которая... стоит, да, дает меньше вреда, насколько возможно меньше вреда.
3: Баль-Сулам пишет в нескольких местах, что тот, кто занимается Торой во внешней форме, он как раз тот, кто причиняет больше всего вреда. Ведь это то, о чем он предупреждал перед катастрофой. Он предупреждал как раз, когда учат Тору.
2: Дружок, верно, что Баль-Сулам пишет в конце предисловия книги Зоа, что тот, кто занимается внешней частью Торы и не хочет заниматься внутренней частью Торы, не то, что он не знает, а не хочет, пренебрегает этим, ненавидит это, они производят весь вред и убийство, и все самые плохие вещи в мире, верно. Это не значит, что человек не должен находиться в этом, а быть в этом и заниматься каббалой. И там он говорит как раз, хочешь ты или не хочешь, но послушай, что он говорит. Он говорит, что те, которые занимаются внешней частью Торы, они должны начать заниматься внутренней частью Торы. Он не говорит о тебе, что Цион, который крутится по Шенкину, он виноват, он вызывает все плохие вещи в мире, он должен занимать внутренней частью Торы. А тебе он не говорит, он говорит о них. Почему?
4: Ну?
2: Но,
3: может быть, потому что там есть больше потенциала заниматься внутренним, но положение же такое, что это не работает.
2: Так ты хочешь сказать так? Тогда лучше, чтобы оставили внешнее. Внутренние не могут, так пусть и внешнее оставят. Пусть будут просто светскими. По крайней мере, не причиним вреда никому. Ничего это тебе не поможет. И то, что сегодня то, чем они занимаются, это не называется, что они занимаются внешним. Это не называется, что они занимаются внешним, как это должно быть во внешнем, как это внешнее по-настоящему, понимаешь? Не в этом вред. Вред действительно в том, что они занимаются внутренним. А человек, который совершенно светский, Верно, что тебе легче обратиться к нему и сказать, ну, давай будем учить каббалу. К религиозному ты не можешь так обратиться. Но проблема в воспитании, молодежи. Что это массы, что это миллионы. Я не думаю, что если ты совершенно освободишь их от изучения Торы или от границ, которые пригодны для народа, то ты делаешь, ты не делаешь этим хорошо.
3: Но если это правильно, тогда почти никто из людей, кто сидят здесь сегодня, не находился бы здесь. И тогда что бы было? Ведь каждый пришел сюда, пришел из светской части общества, не религиозной.
2: Ты путаешь два пути. Я понимаю тебя, но ты путаешь тут два пути. То, что возложено на меня делать, и то, что Творец сделает. Я не хозяин того, что происходит свыше. Я знаю, что мне делать снизу. Снизу я предпочитаю быть евреем. Что значит быть евреем? Я немножко знаю об иудаизме, о народном таком иудаизме, и как-то принадлежать к этому. Я не говорю, что нужно выглядеть как из Меашарим, и вести себя так по отношению к государству и к армии, и ко всему, что, чем они обязаны государству. Нет, я об этом не говорю. Но он должен находиться в каких-то народных рамках. А у нашего народа нет иных рамок, кроме того, что называется наследием. Это должно быть в какой-то форме. Приезжает сюда человек, что он вообще знает, что такое Песах, Суккот, праздники какие-то? Ничего, но немного, чуть больше. Я об этом говорю, не о том, что надо быть хариди, ультрарелигиозным, традиционным. Но традиционным, ты понимаешь, проблема с традиционными. Папа и мама традиционные, а он уже совершенно не знает, что это. Он только приходит к ним на какой-то праздник, чтобы сделать им одолжение. Ты знаешь, как это происходит. И тогда второе поколение полностью выпадает.
3: Что неверно?
2: Что неверно?
3: Из моего опыта, где я живу, из товарищей, которых я знаю, это неверно то, что вы говорите, потому что тот, кто традиционный, родители его традиционные, нерелигиозные, как раз религиозные, если он вырывается, вырывается уже совершенно, то есть традиционные семьи.
2: Короче, я говорю тебе, человек — это животное. Если он хочет быть человеком, пожалуйста, мы тогда поможем ему быть человеком. Но животное лучше, чтобы оно было в хорошем стадии, в огороженном месте, под хорошей охраной, и тогда ему будет хорошо, и всем будет хорошо. Ты видишь, что происходит с поколением, с целым поколением, у которого нет границ? Смотри, что происходит. И вы думаете, что в их свободном развитии они тоже придут к чему-то? Ни к чему. Они думают, что у них будет тогда какой-то расцвет. Какой расцвет есть? Ничего в этом нет, понимаешь? Они думают, что они могут принести что-то новое человечеству. Ничего из этого не выйдет. Что человек может вытащить из-под своих волос? Что есть в этом развитии? Ничего с ним не происходит. В конце концов, приходят к разврату и наркотикам. Бедняги. Нет, если ты покажешь мне какое-то другое решение, но его нет, со стороны каббалы тоже нет. Нечего человеку искать в светском образе жизни, и в религиозном нечего искать. Но нужно его держать в каких-то рамках. В каких-то рамках. Ты видишь, как все народы себя так держат, только мы не способны. Почему? Потому что у нас желание получать больше. Ты думаешь, американцы такие разнузанные. Ты не знаешь, какой режим там есть. Посмотри на все израильские фильмы. Израильские фильмы и американские. Посмотри, насколько в каждом американском фильме есть гордость, есть идеал, есть Америка превыше всего, понимаешь? И насколько они держатся за это. Посмотри, какие фильмы. Как в России делают, то же самое. Только облачают в такую форму, что ты этого не чувствуешь. Вот и все. Поезжай в Европу, ты думаешь, ты можешь там делать, что хочешь. какой жесткий режим есть там во всем. У нас это хуже всего, потому что у каждого есть желание получать в 1000 раз больше, чем есть у какого-то там нееврея снаружи. Поэтому выходит такое зло, что невозможно удержать. Короче, человек — животное, и ему нужна охрана для его же блага. Для его же блага. Уже прошли поколения и видели это. Нет ничего нового. Я был в те времена, когда были Битлз со всеми этими цветами. Ты знаешь, все это поколение. Ну и что осталось из них, от них, и что они сделали? Ничего. Так человек рос до возраста 30-35 лет. Фрик такой, хиппи. А потом все эти хиппи, что они сделали? Или ушли в наркотики, или в 35 лет ты пришел к такому состоянию.
3: Стали буржуазными.
2: Да, те, кому удалось. Те, кому удалось, а те, кому нет. Вдруг в возрасте 40 лет ты обнаруживаешь, что ты без работы, без дома, без ничего, и все. Мир идет и процветает, а ты кто и что ты. То же самое и с теми, которых мы сейчас вытаскиваем из наркотиков. Я не говорю, что религиозная ограда хороша, религиозные рамки хороши. Я говорю, что все-таки нам нужно, народу нужна какая-то граница, ему нужен какой-то режим. Это уже бывало в мире, это обязано быть. А анархия, кстати, анархия — это тоже очень сильный режим.
3: Но не с этим проблема. Я говорю простую вещь. Если мы говорим, что более-менее с харидим, нам не о чем говорить. Со светскими, может быть, они примут. Но и тот, кто придет издалека посмотреть. Но есть здесь большой слой людей, как в синагоге Давида, как во многих синагогах, которые я знаю из моего района, где находятся эти ребята из религиозных, традиционных, называются, которые читают Зор. И с того время от времени приходит в синагогу, я вижу это, и по всем другим книгам Каббалы я вижу угасание направления этого. Вместо того, каждый будет как раз... Если у них есть 10 минут в день, пусть там какой-то урок в Агмаре или всякие такие вещи. Если так, почему мы не открываем здесь новый подход? Почему не приходим к этой публике? Почему?
2: Дорогой мой, мы находимся во время перехода. И в это время есть место для всего. И еще ничто не прояснилось в глазах масс, чтобы мы могли прийти и сказать: «У нас есть». Такое время, что невозможно, все еще невозможно обратиться к традиционным массам, скажем так, или национально-религиозным. Невозможно еще обратиться. Они еще находятся на этапах разбиения. Еще один этап или два этапа. Не знаю, когда, но это будет. Пока это невозможно. Сейчас мы должны заниматься тем, что нам доступно. Это светская публика. К ним есть подход. Я не думаю, что к религиозной публике не будет подхода. Будет, и еще какой, они будут нуждаться в нас. Они пожелают обратиться к нам, чтобы выйти из кризиса, и ты увидишь, что это произойдет.
3: Но сейчас публика, которая не отталкивает нас.
2: Так публика, которая нас не отталкивает, мы стараемся прийти.
3: Это простая религиозная, они не отталкивают нас, у них есть...
2: Простая религиозная публика все-таки отталкивается, она еще не хочет нас. Ты понимаешь, невозможно прийти к человеку, если он не хочет. Должна быть раскрыта у него точка, в чем смысл моей жизни. В чем смысл моей жизни вообще, во всем этом мире. Пусть даже он будет хорошим, даже чтобы хорошо ему было. Все еще они говорят: у меня нет уверенности, нет денег, национальное страхование вдруг прекращается, обеспечение дохода вдруг не платят, всякое такое. Это раскрытие божественного, что сейчас происходит. Ты думаешь, что это министр финансов делает все эти вещи? Нет, Творец делает все это. Ты увидишь еще немного, но человек через то, что ему плохо в жизни, придет к пониманию, что в этой жизни вообще не может быть ничего, не может быть лучше, вообще ничего нет. Даже пусть он будет полон золота и денег, и почета, и чего хочешь, это тоже не жизнь. Придут такие времена. Это называется, что точка в сердце уже работает. Но у них нет, они еще чувствуют, что ну как-то.
3: возможно, обязаны ждать зла в продвижении, или можно перескочить этот этап, даже если нет настоящего желания в таких местах начать как-то?
2: Нет, они еще не находятся в состоянии, чтобы могли услышать о пути в жизни от человека, который не считается большим по их критериям. Поэтому они приглашают, как ты сам сказал, больших людей по своим критериям, чтобы какой-нибудь большой рав из Иерусалима приехал к ним рассказать о Гемаре.
3: Это не большой рав, а просто хариди какой-то.
2: Это не важно. Ты видишь, даже каждый другой хариди ультрарелигиозный, который в твоей синагоге, когда в твою синагогу приходит просто в рубашке и брюках, а он надевает шляпу и пиджак, так он уже считается у них равом. Они пока следуют внешнему. Пока хорошо. Когда я пришел к Рабашу, я не смотрел, какого размера у него шляпа, там 60 сантиметров, 63 сантиметра. Я покупал, я знаю. Так я не смотрел на размер, я не мерил, а у него шляпа пошире. А у этого шляпа кнейч или шляпа поменьше, я не измерял, поэтому внутренний человек, у кого мне стоит учиться. А они пока так измеряют. Так почему мне надо идти против их оценки?
3: У них все-таки есть открытость к внутренним вещам.
2: Нет, я обращаюсь к людям, которые смотрят на меня и видят. Немножко религиозный, не настолько, чтобы отталкивало. И говорю словами, к которым я привык, а не словами «оттуда». Да, имя Творца, и всякие с помощью Творца, и всякие такие вещи, которые из-за того общественного положения, что я сейчас отталкиваю их. Так что я иду к людям, которые готовы принять меня. А к людям, для которых это прямо против них, зачем мне ломать человека? Я не вижу в этом никакой необходимости. Если бы это было прямо, не знаю, если был бы шанс преуспеть в этом, прямо такой зов времени, это было бы что-то другое. Я не думаю, что есть шанс. Я живу среди них, и я знаю, что это. Я знаю, какова все еще мера их ненависти к тому, кто занимается каббалой. А то, что происходит сегодня, что понемногу начинают соглашаться, как-то молчать, не выходить на войну. Это потому, что есть такие, которые тоже преподают каббалу светским, мучат их, открывают всякие курсы, лекции для народа. Из года в год это становится делом все более привычным. Больше идет, есть много таких, кто этим занимается. Потому что они видят, что без этого невозможно притянуть людей ни к чему. Так что, время должно действовать. Что можно сделать? Ты думаешь, что я просто терпеливый человек? Нет выбора. Очень просто. Но я вижу, что отношение меняется. Может, ты тоже не чувствуешь, но это так.
3: Хорошо. Поделимся впечатлениями от урока, и что мы берем из этого в десятки.
2: Да, насколько человек строит окружение, товарищей, связь в десятке, когда он падает, и товарищи не могут ему помочь, и делать что-то для него, это считается, что он сделает. Это наше усилие, что мы хотим быть объединенным, единым человеком, с единым сердцем, чтобы мы могли в каждый данный момент продолжать идти по нашему пути, по пути Творца.
3: Рав очень показывает сильно в этих уроках, как понять и выделить духовные ценности, как раз в том месте, где можно вообще запутаться, когда материально выглядит как духовное. Это очень важно.
5: Есть
3: здесь такой отрывок, где Рав говорит, что это совсем другой подход, другой дух. Так как мы живем, и так как они живут, это совсем другое дело. Мы постоянно выясняем в себе, где я и что со мной. Все внутри человека. А у них это внешнее делать так или делать иначе. Я надеюсь, что мы больше будем ценить внутреннее перед внешним.
2: Рав так там описывает особое состояние, которое происходит сейчас в мире, что будет больше стремления людей ценить что-то иное. И люди вдруг начнут чувствовать больше, что от их внутреннего зависит мир. Это будет работать, а мы должны сделать нашу часть. Я с Божьей помощью добьемся успеха.
3: Да, также Рав сказал, что мы живем в период, переходный период. Это ощущается, несмотря на то, что мы 25 лет после этого. Но есть такой период перехода, и как меняется наш народ, как меняется мир, отношение к религии продолжает меняться. И сами люди... И действительно было замечательно видеть этот дух на уроке, это устремление учеников, но и мне нужно, чтобы эта публика, чтобы мы пришли, попытались к ней прийти, и нужно пробудить снова в нас это направление, чтобы вместе двигались как группа, чтобы мы делали что-то новое как группа. Пока действительно это не облачится так вот Творца, и он это освободит.
2: Я не вижу все эти пути, о которых Рав говорил, наше развитие по отношению к группам и... Всякие результаты, которые будут. Мы видим, как все это на самом деле реализовалось. Интересно смотреть, как Рав указывает на направление, и это все реализуется. Я надеюсь, что мы увидим еще развитие, которое он предвидел.
3: Две вещи. Первое, потому что он говорил о товарищах, которые в пути, нужно много перелопачивать этот материал, читать много. Действительно, мы видим, насколько это влияет, этот материал, как он работает. И, собственно, не материал работает, а свет работает. Это первое. Второе, по поводу природы человека. Меня это захватило, насколько человеку нужны рамки, насколько он животное, если он не получит эти рамки, ограничения, ясные ограничения, то он просто пойдет в разных направлениях. Было много таких примеров и в 70-х годах, и сегодня мы видим это, что очень важно воспитание. Это вот такое важное правило.
2: И на каждой ступени раскрывается желание получать, которое дает нам понять, что то, чего мы достигли до сих пор, это все только ради получения. И начинается новый этап в работе, каждый раз заново.
3: Рав также делал акцент на важности группы. Неважно, есть ли правильные книги, неважно ничего, а человек необходима группа, общество для того, чтобы духовно развиваться.
4: На
2: нас есть ответственность создать состояние.
4: Чтобы
2: в нашем состоянии люди не рассеивались, не уходили в светское, создать состояние, создать какую-то ограду, чтобы человек не слишком разбегался.
3: Перейдем к следующей части урока, перед этим споем вместе песню.

0: Мы продолжаем то, что мы учили вчера. Сегодня, сейчас Рав начинает, может быть, самую важную тему. Есть 15 минут отрывок, до 20 минут отрывок. Он говорит о важном для нас о намерении. Это тема урока. Это общая тема, как приобрести намерение, как работать с намерением, что вообще такое намерение, насколько это важно. Но перед тем, как мы начнем, мы все-таки давайте прочтем то, что мы учили вчера. Слова Ари и Бааль Сулама, пока мы не придем к этой точке, с которой мы сегодня начинаем урок, и продолжим дальше.
1: Да, чтобы у нас была связь. Мы читаем учение 10 сферот, первая часть, четвертый пункт, текст Ари. Вначале прочитаем текст Ари, а затем Ор Пними, 90-ю сноску. Сначала текст Ари. Заголовок. Пространство, оставшееся после сокращения, было круглым. Четвертый пункт. И тогда осталось свободное место, и воздух, и пустое пространство именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки. Так, что место этого пространства было круглым, совершенно одинаково во всех областях, а не предстало картиной четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как и бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон. Теперь прочитаем Ор Пними, 90-я сноска, которая относится к словам «сокращение было равномерно вокруг этой опустошившейся центральной точки». Мы продолжим. 90-я сноска. Это означает «без градаций малого и большого». И Бальсон говорит об одном сравнении. Без градации малого и большого. И это не противоречит тому, что после того, как уже раскрылось различие формы, имеющейся в центральной точке, вследствие исчезновения из нее света, обязательно должны быть познаны также и меньшие меры изменения формы, одна меньше другой, имеющиеся внутри трех предыдущих ступеней. Так, например, третья стадия чище центральной точки, потому что мера желания получить в ней меньше, чем в четвертой стадии. Центральная точка — это четвертая стадия. Точно так же вторая стадия чище, чем третья стадия, потому что мера желания в ней меньше, чем в третьей стадии. А первая стадия — самая чистая из всех, так как в ней мера желания получить меньше всех. Поэтому изменение ее формы не так заметно, как в них, ведь есть здесь градация малого и большого. Как же Ари говорит, что сокращение вокруг этой точки было равномерным? Но дело в том, что сокращение не превратило центральную точку в состояние сов. Если бы свет исчез из этой точки по причине имеющегося в ней отличия формы, то, конечно, она бы стала вследствие этого свойством сов, что означает самую малую ступень, ниже которой нет по значимости. И тогда мы должны были бы также три предыдущие стадии считать более важными, чем центральная точка, когда одно выше другого. Но это было не так. Сокращение произошло не из-за имеющегося в этой точке изменения формы. Этого не может быть. Ведь мы пока еще изучаем Малхут бесконечности, где нет никакого различия по форме между ней и светом, а оба они в простом единстве. Как сказано, он и имя его един. А теперь она объясняет, почему произошло сокращение. Сокращение произошло только потому, что поднялась она в простом своем желании сотворить миры. Это означает, что она стремилась к тому уподоблению формы, которое в будущем должно раскрыться благодаря созданию миров. И это форма получения ради доставления наслаждения Творцу. И в этом заключено дополнительное, очень высокое качество. Потому что, с одной стороны, это полная отдача, так как все ее желание только доставлять наслаждение Творцу и совсем ничего для собственных нужд. Поэтому полностью совпадает ее форма с высшим светом Создателя, и она находится в совершенном слиянии с ним. А с другой стороны, это позволяет ей углублять и увеличивать свое кли получения до бесконечности и беспредельности, так как теперь форма получения не создает никакого различия по форме, поскольку приходит изнутри желание отдачи. Так сейчас давайте продолжим, посмотрим, что Раф объясняет о продолжении этого 90-го пункта. Мы продолжаем читать. Четыре эти стадии также называются четырьмя сторонами. И Рав говорит, что несмотря на то, что сокращение было только в центральной точке, то есть в четвертой стадии, тем не менее удалился свет со всех сторон, поскольку в духовном нет малого. И поэтому он удалился и из трех стадий тоже.
0: Нам понятно, что закон — это закон природы, закон света и точки, и отношения между ними. Нам понятно это как закон, но нам нужно понять, мы не можем такого быть, что мы не могли бы это раскрыть в наших килим. Только когда это называется форма отделенная от сути. Но если это закон, который происходит в природе, тогда тут невозможно. Можно его исследовать. Что значит нету немного в духовном малости? Это Малхут, это значит, что Малхут, она, это только кли ощущения, понимания, мохвы, либо, да, сердце и разум находятся в Малхут. Все, что, все понимание, ощущение, которое мы можем понять, где это находится Малхут. То, о чем мы можем сказать, вот указать на что-то сказать, это означает стадия Далит в различных состояниях. Мы не различаем стадии перед стадией Далит, а только когда мы приходим к стадии Далит, мы тогда мы различаем, что есть еще три первых стадии, потому что они все — это свет. И только в стадии Далит, четвертой стадии, ощущается в ней свет. Девять первых сфилот или первые три стадии. Поэтому отсюда выходит закон, нету малости в духовном. Или 10, или ничего. Не 9 и не 11. И получается, что если есть сокращение четвертой стадии, то свет выходит весь. Как может такое быть, что не выйдет? А где же он тогда находится? В девяти первых он не находится. Я не могу сказать это. Кто скажет, если четвертая стадия сократилась в ощущении, она уже не ощущает. Девять первых сферот не ощущаются. Они приводят свет в кли. Они — это килим, называемый свет, называемый килим. Только когда четвертая стадия поднимается к ним, хочет принять их свойства и работать с ними, перед этим, когда мы говорим о четырех стадиях прямого света, кетер, когда мы говорим, да, хохма, бина, зерампин и малхут, мы не говорим об этом как о сферот. Сферот потом будут же. Мы говорим как о стадиях. Это шореш алиф бет и гимель далит. Это стадии. Только далит — это ощущение, как кли, только кли, а все остальное — это свет. Поэтому стадия далит, четвертая стадия, сделает сокращение на себя, она сократилась, она не ощущает, что есть свет. Она не может сказать, здесь есть свет или нет. Относительно нее нет. И только из нее мы говорим. Это не говорится, об этом нет малости в духовном. Десятая часть существует или нет? Если ИКА существует, то есть, что есть творение. А не говорит 10 сирот. Кто знает о том, что есть 10 сирот? Мы говорим о каббалистах, которые исследуют эту реальность. Если они сказали что-то, они говорили, исходя из Малхут. Поэтому, исходя из этого ощущения и только, мы можем сказать, что мы из 10 сферы ощутили, существует ли 10 сирот, 5 сирот, 1000 сирот, неважно, сколько? Из десятой сферы, из Малхут. Всегда. Поэтому, если мы говорим о Малхут, всегда есть три стадии до нее. А если нет Малхут, то перед ней нет трех стадий. Поэтому сокращение, которое произошло, свет выходит из всех предыдущих стадий. Почему? Придет Малхут, которая будет чувствовать по-другому. Так будет чувствовать и девять первых или три первых стадий по-другому. Когда мы говорим о сферот, все это у нас стадии. А когда мы говорим о сферот,
2: о
0: сферот мы говорим, когда Малхут после сокращения
2: и ола летет решен.
0: Она поднимается в девять первых, каждая сфера, в каждой сфере, и говорит, я определю, сколько, как каждая сфера может давать мне, чтобы я смогла уподобиться этой каждой сфере. Хесед, Гура, Нецехот, Изод, Малхот, да? Неважно. Я хочу уподобиться. Я поднимаю свое желание в каждую сферу. Я хочу проверить, что это хесед, что такое гвура, что такое тиферет. Желание получать, которое включается в каждое свойство из девяти первых, первых Творца, это свойство Творца. Милости ли вы там и всевозможные такие отношения его к Малхут. Она хочет уподобиться им, она поднимает свое желание, свой авиют для того, чтобы уподобиться. И этот авиют начинает светить, как если я ставлю кусочек бумажки так на пути света, и тогда свет, когда упирается в этот листик, я вижу, что он белый. Я раскрываю этот свет, да? Я даю эту лучу света возойти в комнату, в комнате есть немного пыли, я вижу, что заходит этот луч, потому что он упирается в эту пыль, упирается в кли. Малхут, который поднимает свое желание в свойства Творца, раскрывает эти свойства, и тогда это от свойства Сапира, свойство светит. Кто светит? Малхут. Это Виюта. Свет не может светить. Как мы не видим свет, если он не упирается во что-то, сталкивается с чем-то, он не может светить. Он светит только, если он сталкивается. По подобию свойств светит кли. И мы тогда говорим, свет светит. Но это не свет светит, а свойство света светит внутри кли. Это разница между стадиями и сферот. И нет малости в духовном. Да, Гилад?
1: А что это за понятие, что заставило Малхут почувствовать себя обратно к свету?
0: Мы еще это не учили. Я думаю, что сокращение — это впереди. А если нет, то мы пройдем. Да, пожалуйста.
1: Какая разница между раскрытием и постижением? Открытие, раскрытие и постижение. Какая разница между этим?
0: Мы сейчас... Нет.
1: Мне кажется, есть связь между личным концом исправления и общим.
0: Нет. Вперед.
1: Да. Мы переходим к четырем стадиям текста Ри. Пространство, которое осталось после сокращения, было круглым. И тогда осталось свободное место и воздух, и пустое пространство, и именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки, так что место этого пространства было круглым совершенно одинаково во всех областях. А не предстала картина.

0: стала картиной четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как и бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон.
1: Еще раз,
0: четвертый пункт Ари. Пространство, оставшееся после сокращения, было круглым. И тогда осталось свободное место и воздух, и пустое пространство именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки. Так что место этого пространства было круглым совершенно одинаково во всех областях, а не предстало картиной четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как и бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон. 80-я сноска выясняет фразу «свободное место» уже выяснилось ранее в пунктах 4, 5 и 6.
2: Да.
0: Мы сейчас изучаем этапы, предшествующие Адам Ришон. И Адам Ришон еще не создался, это предшествует Адам Ришон.
2: Мы учим сейчас, что свет, который создал творение, четвертую стадию, его влиянием из точки есть из ничего, и он влияет на эту точку. Он приводит ее к тому, что она становится четвертой стадией. И сейчас он приводит к ее к ощущению сокращения, когда она хочет себя сократить и не чувствовать мир бесконечности, потому что это не может вынести она этого, того, что она обратно свету, обратно Творцу, который дает. И он продолжает влиять на нее, действовать на нее. Другими словами, четвертая стадия, Малхут раскрывает все больше и больше, каково и отношение между ней и светом, и постоянное раскрытие, и более глубокое раскрытие, и понятно, и больше в понимании, и в ощущении, и в муха, и в либо, приводит это ее к различным действиям внутренним. То есть это все-таки только дело в ощущении. Здесь ничего не происходит, кроме впечатления Малхут, которая себя закрывает, поворачивает, и в соответствии с ощущениями, которые в ней пробуждаются от света, который постоянно пробуждается в ней больше и больше. Как мы развиваем, скажем, когда мы проявляем фото, да, фотографию, мы уже сейчас это не делаем, да? Такой, когда проявитель, там, закрепитель, или все, что проясняется больше. Так в Малхут все больше и больше выясняется, проясняется это свойство света относительно ее свойства. И здесь нет больше ничего. Свет, который действует как сущее из ничего, а когда есть получающий, и когда свет действует на нее, на то, что произошло. Ну вот просто вот так. Луч света действует на точку. Точка сущая из ничего. И это точка, что она ощущает действие света, а все остальное, кроме Ешмиан, сущее из ничего. А это сущее из сущего. Кроме этого нет ничего. Все, что происходит затем, это внутри из сущего из ничего.
3: Бифним.
2: Внутри.
3: Хоцми пулазот эн клум.
2: Кроме этого действия нет ничего. Поэтому это действие мы называем действием Творца. Он сделал что-то, что не было раньше. Эта точка есть сущая из ничего. Это действие Творца. Кроме того,

0: всего, что происходит затем, что бы мы ни говорили, это происходит в этой точке, с помощью того, что влияет на нее свет. Так что ты спрашиваешь?
1: Иногда мы говорим, что Адам Ришон — это корень, который близкий к нам. Если мы изучаем то, что написано сейчас, этапы предшествующие.
0: Это этапы, когда точка чувствует, что она развивается на 4 стадии, до 4 стадии, когда она ощущает, что она распространяется на 4 стадии, когда приходит к 4. И затем каббалисты говорят, вот это то, что должно быть, это участок называется кли. Есть здесь 9 первых и малхут, и не может быть больше или меньше, а есть 10 сферот. И это строение, этот модуль, этот образец, да, обязан быть таким образом, иначе не о чем говорить. Потому что это четвертая стадия, это ощущение, первое ощущение творения. Перед этим нет никакого ощущения. Откуда они знают? Каббалисты не знают. Они пришли снизу к этому состоянию, и отсюда они выучили это, что есть Малхут, есть 9 первых, и есть такое строение, называется имя Авая, Ютки, Вавки, минимум 10 сферот или 4 стадии. Отсюда они это выучили. Кроме этого, ниоткуда это понять, кроме как из человека, который познает, раскрывает духовно, он видит, как раскрывается ему Творец. Это то же самое. Малхут приходит к месту, которое называется, когда она ощущает отношение света бесконечности к ней. Затем после этого она обязана совершить действие, называемое первое сокращение, потом строит из себя миры, Адам Кадмон, второе сокращение, разбиение, миры Абия. После миров Абия будет строить она Адама Ришон. Это та же стадия Далит, четвертая стадия. После Адама Ришон снова разбиение, и затем уже приходит к этому миру. Здесь уже начинается человечество, скажем так. То есть действительно отключенные такие килим, отключенные от духовного, пока вся эта история не проходит, Тора, да, которую получают, когда получают эту килим материальным образом, получают это средство для того, чтобы вернуться к состоянию, и после этого, после тысячи лет есть исправление. И все это Малхут бесконечности проходит внутри себя. А мы ее части. Части Адама Ришон. Так что ты спрашиваешь, все это внутри нее? Весь этот цикл, который она совершает, это во внутреннем ее ощущении. Действует на нее, как обычно, свет, находится он в абсолютном покое. Все изменения — это внутри ее ощущений. В какие-то взрывы сталкиваются, что там ты тоже находишься в жизни в таких же состояниях, когда снаружи ничего не происходит, а внутри ты думаешь, что там чувствуешь, да? Горит в тебе что-то. Это то, что происходит в Малхут, потому что все это в стадии Далет. Внутри нее все это происходит. Как относится она к 9 первым, не или не относится, как это ним хочет получить от них что-то, приблизиться, может быть. Все это внутри нее. Вся эта буря происходит внутри нее. Поэтому мы говорим, что весь этот поворот из Алиф в Бет к Гимель — это, собственно, исправление ощущения творения. Почему я уточняю таким образом? Вроде бы как бы это теоретически нам, почему нам это важно? Очень важно, потому что это нас правильно устанавливает нам нашу работу. У нас есть цель. И эта цель — это бесконечность, которая существует постоянно истинным образом. А мы называемся Исраэль, которые устремляются прямо к Творцу. Они устремляются к этой бесконечности. Это ощущение Малхут, которое постоянно хочет, желает, с помощью чего она приобретает вот эти вот свойства. Что она хочет? Она хочет приобрести эти свойства света. И это называется, что она постоянно устремляется с помощью Торы, свету, возвращающему к источнику. Этот свет, который наполняет ее, если она у него просит, она получает от него эти свойства света. Для того, чтобы правильно поставить себя в правильное состояние, нам стоит говорить об этом. И на этом закончим урок и перейдем к следующей части.
2: Да.
1: Помните, что тот, кто объяснил перед... Ничего объяснил перед тем, как мы стали прослушивать, что урок записи, что главное — это намерение, время урока. И так, у нас прежде всего есть небольшая история, о которой напомнил нам Гилад Шадмон, когда начался отрывок записи, что Бааль Сулам приехал в Израиль. Он учился в Иерусалиме, в Ешиве, и изучал книгу Зоар. Он прочитал отрывок, и читал отрывок и думал о нем, читал и думал. И так он выстроил все свои понимания, из которых потом вышла книга Пируша Сулам. И так он все время находился в Ешиве целый день. И там были вместе с ним еще другие ученики. И они не понимали, что он делает. Так они делали такие штучки. Когда он читал отрывок и начинал раздумывать, он так ходил, расхаживал по комнате. Они пока что тихонечко переворачивали лист в книге. Но он никогда к этому не относился. Вот он смотрел, где он находится, на другом уже листе, что-то другое было, читал там отрывок и продолжал расхаживать и размышлять. Так это то, что произошло с нами сегодня. Мы получили определенный отрывок, чтобы подготовиться, а практически мы прочитали что-то совсем иное. Так мы сделаем то, что Бааль Сулам сделал. Получили урок от Рава, поговорим о нем, подумаем о нем и спрашивать будем о нем. Так прежде всего, если у вас есть вопросы по поводу того, что мы сейчас слушали, приглашаем вас спросить, приглашаем поднимать знаки вопроса в мире. И мы сейчас ответим на это. Только то, что мы слышали сейчас в этом новом для нас отрывке, несколько важных вещей. Прежде всего, что все, что есть, это только действие Творца. Это создано из ничего. Кроме этого, все, что было потом, это все происходит внутри точки, внутри центральной точки, о которой мы говорили. И это происходит с помощью света, воздействующего на нее. Но действие Творца — это создано из ничего. Теперь, что есть в этой точке? Есть, как мы вчера учили на уроке, Асав это прекрасно объяснил, есть 9 первых сферот и Малхут. Это то, что есть. Не может быть меньше или больше, как Рав объяснил, 10 сферот. Это структура, этот модуль, эта структура, она обязана быть. И все, что мы проходим, это внутри той самой Малхут мира безграничности. Все происходит внутри нее. Как она относится к девяти первым сферот? Малхут по отношению к девяти первым сферот. Все, ее, все их отношения — это то, что мы изучаем. И Рав это назвал, что это буря, буря, которая происходит в тебе. И вот это все происходящее от замысла творения через четыре стадии прямого света вплоть до нашего мира и обратно наверх, к миру бесконечности, все это происходит, собственно, внутри той самой Малхут мира бесконечности. И, как Рав сказал, это, собственно, исправление ощущения творения нашего. Ну и сейчас мы послушаем вопросы товарищей. Начнем. Авраам.
3: Как свойство света влияет на кли? Что значит, что далит, свойство, стадия далит сделала все? Да, свойство стадия далит — это стадия из четырех стадий прямого света, когда четыре стадии развились и пришли к четвертой стадии. После того, как четвертая стадия совершила на себя сокращение, это уже называется творение. И все изменения, все, что происходит затем, все, что мы учим, миры, сокращение второе, Адам решен, все, все, все происходит уже внутри стадии 4, четвертой стадии.
1: То есть только из сокращения это, четвертая стадия начала отдавать, делать все.
3: Не из-за сокращения, но да, сокращение произошло в четвертой стадии.
4: Да, здравствуйте. Вопрос. Почему Ари уточняет, что свет распространялся в круге, а не в квадрате с прямыми углами? Зачем он делает это уточнение? Какой в этом смысл? Спасибо.
1: Когда свет распространяется, он распространяется в виде круга, в форме круга. Что значит круг? Нет понятия «вверх» и «низ». Он распространяется в равной степени, равномерно, повсюду. Творец всегда отдает, верно? Мы говорим, что он добрый и творящий добро хорошим и плохим. Это свойство отдачи. Оно отдает все время. Где создаются другие формы? В творении. Поскольку творение уже создает систему ступеней, ценностей, насколько оно может принять это ради отдачи, по желанию, с которым оно может работать, исправить их. Неисправленные желания, исправленные, насколько оно может исправить. Все это создает различные формы. Но со стороны Творца не исходит ничего, кроме чистой отдачи всем, без всякой разницы, все время. Поэтому, поскольку там нет ничего, что было бы выше, чем что-то иное, все равное все время, поэтому это называется кругом.
3: Теперь
1: у нас, Литва, Литва 1.
5: Да, спасибо. Рав рисовал правую линию снизу вверх, то есть как бы поднялся в мир бесконечности, а потом объяснял, что все миры там, там решен, и в наш мир обращался. Что значит, что снизу вверх эта стрелка правой линии?

0: Да, это в процессе исправления, распространения миров, свет сверху вниз. А исправление наше начинается снизу вверх. И наше исправление в трех линиях. Нужно, если ты возьмешь мир Адам Кадмон, там все еще нет раскрытия трех линий. Три линии начинаются вообще раскрываться в мире Ацилут. Но мы уже начинаем исправление из Ебурника, Мухин, где мы не говорим об этом в мире Адам Кадмон. И так это происходит снизу вверх.
1: Микрофон для Ави.
2: Микрофон для Ави.
3: Свойство
0: стадия Далет ощущает себя после того, как есть три первые стадии, которые перед ней проходят. Видимо, первая стадия, она есть из ничего, потому что это желание получать. Что значит, что свойство Творца, эти девять первых сферот, они сущие из ничего.
2: Что значит, что первые девять сферот созданы из ничего? Собственно, с того момента, как Творец сотворил желание получать первую стадию, это создано из ничего. Все остальное оттуда и далее нет никакой возможности для чего-то отклониться от направления развития творения. Поэтому на замысле творения завершилось все творение. Все исходит из сущего из ничего. Мы говорим только о развитии желания. Первичная мысль была сотворить желание получить, чтобы было кому давать. И из этого создалась первая стадия. Из этого затем исходит вторая стадия, когда первая чувствует, что она не просто получает, а получает от кого-то и хочет быть как он. Ну и мы изучали все это нисхождение. И все это происходит по причинно-следственной цепочки с необходимостью. Почему? Потому что это развитие попыток желания получать, быть как дающий. Потому что это самое лучшее, что можно получить. И это то, что Творец хочет дать. И, собственно, когда мы приходим к состоянию, где есть первые девять сферот и Малхут, мы говорим, что желание получать развилось в своей совершенной форме. Это первичные десять сферот. Поэтому это называется первое, сделанное из ничего. Это цельная единица, в которой есть все те детали, которые потом будут в творении. Желание получать, желание отдавать, желание в первой стадии, желание получать, получение, поскольку я хочу дать, да, потому что это третья стадия, и понимание, что я хочу получать, и само самостоятельное решение, то, что мы называем четвертой стадией, и это стало миром бесконечности, четвертая стадия. И оттуда, и там приходит желание получения к своему полному развитию. И мы говорим, что это то, что сотворил Творец. Хотя на самом деле верно, первичное, сущее из ничего — это первая стадия.
0: Я из слов Рава, то, о чем мы можем сказать, вот это имеется в виду четвертая стадия, которая в разных состояниях. Мы не раскрываем, не различаем свойства перед четвертой стадией, а только когда мы приходим к четвертой стадии, и из четвертой стадии мы различаем, что есть три первые стадии или девять первых сферот, и они — это свет. И только в четвертой стадии ощущается этот свет. эти девять первых сирот или три первых стадии. То есть нужно, чтобы был кто-то, кто почувствовал эти девять первых сирот. И это четвертая стадия. Есть еще вопросы?
2: Какова разница между стадиями и сферот и характером их раскрытия? Малхут, которая хочет уподобиться снизу вверх, то она раскрывает сферот. Но как Малхут раскрывает стадии, которые предшествовали ей?
0: Малхут раскрывает свойства в себе, которые она приобретает из четырех стадий прямого света. Четыре стадии прямого света — это перед Малхут, перед творением. Мы еще раз возвращаемся к тому же. Это от света, не от кли. Все, что происходит перед четвертой стадией, это кли, которая развивается под влиянием света, не принимает само решение. То есть свет как бы изменяет кли, и кли изменяется под его воздействием. А в четвертой стадии, когда уже кли приходит к четвертой стадии, ты понимаешь, что в первой стадии есть ощущение от чего? От корня.
2: Хохма.
0: Во второй стадии есть впечатление от чего? От стадии корня, шорыш и от первой стадии. И пока не приходит к четвертой стадии, и в четвертой стадии есть уже впечатление от всех стадий, которые были до нее. Тогда мы называем это девять первых или далит де далит. Да?
2: Если можно продолжить. Скажем, Малхут, например, который раскрывает сферу Хохма снизу вверх. Мы говорим, что сферот раскрываются, когда Малхут хочет уподобиться сверху, снизу вверх. Так, допустим, она раскрыла сферу Хохма. Что она может сказать о первой стадии? Есть ли связь между раскрытием снизу вверх, раскрывает ли оно то, что построило ее сверху вниз? Есть ли связь между двумя этими понятиями? Все раскрытия, они внутри Малхут, внутри четвертой стадии. И раскрытие этапов развития. Мы все развиваемся поэтапно. Как Малхут развелась, как стадии развелись сверху вниз, из нулевой стадии, корневой, по первой, второй, третьей, четвертой, так и раскрытие. У раскрытия тоже есть этапы раскрытия. После того, как мы раскрываем структуру, мы раскрываем и этапы развития. У тебя есть дети?
0: Две дочки.
2: Две дочки, прекрасно. Молоденькие?
0: Да.
2: Когда ты разговариваешь с ними, ты разговариваешь с ними как с нами, с взрослыми?
0: Нет.
2: Нет, а что ты делаешь? Ты облачаешься в свою предыдущую стадию, в того ребенка, которым ты был. Он не исчез. Ты не чувствуешь его ежедневно? Ежедневно ты Эйаль, ты ведешь себя определенным образом, но когда ты относишься к кому-то, кто находится на ступени более низкого развития, ты облачаешь себя в ту самую ступень, которая в тебе существует. И вместе с этим, с ней ты работаешь. Мы в тест это потом называем парцуф сарот, но это не важно. То же самое и здесь. Стадии эти существуют, четвертой стадии. Она только не работает с ними, когда каббалист доходит до этой ступени, то он раскрывает внутри нее все эти стадии. Есть порядок их развития, порядок их нисхождения, как работать с ними. В точности, как и мы.
0: Но если ты хочешь более такой четкий ответ, то внутри девять первых сферот, мы говорим о четвертых стадиях прямого света, очень высокая вещь, это только начало. Мы находимся под этим миром, как это сказать, под миром Асия. И вообще в Малкут, как мы сейчас прочли, эти свойства раскрываются, как девять первых сферот, как свойства Творца.
2: Женщины Испании.
3: Gracias, amigos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Малхут Эйн Соф и la Малхут dentro de la Малхут Эйн Соф? Porque entiendo que esa Малхут.
0: Какова разница между Малхут бесконечности и Малхут внутри Малхут бесконечности? Потому как я поняла, Малхут видит эти девять первых сферот над ней. Малхут не видит первые девять сферот над ней. Малхут видит, что это свойство Творца в ней. Вся стадия Далит — это первые стадии. Мы разделяем это на Кетер, Хохма, Бина, Рамбин и Малхут. А Малхут уже это Далит де Далит, то, что мы говорим. А когда свет исходит, выходит из-за сокращения, он выходит из всех стадий, потому что это одно кли, в котором есть и свойство творения, и свойство Творца. Если бы не было свойств Творца, как творение тогда исправит себя, откуда будет знать, что такое свойство Творца, к чему надо стремиться и уподобиться? Поэтому там есть и то, и другое.
2: Последний вопрос, Франция.
4: Bonjour, les amis. Ma question, c'est quel est le rapport entre Malakut
0: de Tintum et le
4: Tintum?
0: Вопрос, какова связь между сокращением и Малхут бесконечности?
2: Малхут бесконечности чувствует свое желание получать, а затем чувствует разницу бесконечную между собой и Творцом, то, что мы потом называем ощущением стыда, и в результате этого весь свет, который она получила, она сейчас не может получать. Это уже не наслаждение для нее, а только показывает, насколько она низкая по отношению к Творцу. И поэтому мы говорим, что свет удаляется. Свет не удаляется, но клип перестает его ощущать как свет. Это называется сокращением. Поэтому состояние Малхут мира бесконечности ведет к состоянию сокращения и всему остальному развитию. Все, на сегодня мы заканчиваем. Был у нас был очень интересный и неожиданный урок. И перейдем к объявлениям. Дорогие друзья, мы рады пригласить вас на особый конгресс по объединению в Литве с 14 по 16 августа. Физически мы соберемся в сельской местности в Литве, там будут уроки, вечера культуры, и мы вместе выстроим общину учащихся в Литве. Мы предлагаем записываться по линку, который сейчас на экране. И еще одно объявление. С 16 августа будет особое собрание в Праге, особый день собрания в Праге в программе «Уроки, собрание товарищей, праздничная трапеза», предназначена для новеньких и старых. И запись по тому линку, который сейчас на экране, и мы закончим песней.

0: Доброе утро, дорогие друзья! Мы на первой части будем учить урок Рава 5 августа 2002 года, который основан на статье «Всегда обязан человек продать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца». Вы можете найти эту статью в первом томе трудов Рабаша, страница 34. Прочитаем эту статью в десятке. На это у нас 16 минут. Пожалуйста.
1: Леолам им кор адам коль ма шеш ло виса бат талмид хахам.
2: Всегда обязан человек продавать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца. Всегда обязан человек продать все, что у него есть, жениться на дочери мудреца, что означает, что все достояние, которое он обрел благодаря своим усилиям, все он должен продать, то есть все отдать и от всего отказаться. И вместо этого взять дочь мудреца. Отсюда следует, что если он не берет дочь мудреца, все усилия в Торе и заповедях, которые прилагал он все дни жизни своей, нет в них никакого совершенства. И только если он женится на дочери мудреца, тогда он удостоится совершенства. И потому сказали наши мудрецы, что он должен продать все, что у него есть, то есть что стоит продать все ради дочери мудреца. Поэтому надо пояснить, что такое дочь мудреца. Дословно, ученика мудреца. Мой отец и учитель Бааль Сулам сказал, ученик мудреца — это тот, кто является учеником мудрого. То есть он учится у мудрого. Тогда он называется учеником, а мудрым называется Творец, свойство которого только отдавать. Тот, кто учится у него свойство отдачи, называется учеником мудрого, поскольку он учится у него свойству отдачи. Отсюда поймем слова наших мудрецов: «Всегда обязан человек продать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца». То есть все усилия, которые он прилагал в Торе и работе, он должен отдать и получит за это вознаграждение в виде обретения отдачи. Другими словами, пусть установит в своем сердце новую природу, вместо того, что есть у него от природы желание любви к себе, теперь он получит другую природу, то есть желание отдавать. То есть всякая мысль, речь и действия его будут только лишь ради отдачи Творцу, ибо в этом весь человек. То есть только лишь до этого уровня человек должен дойти, ибо только келим нам надо получить, тогда как высшее благо, то есть наполнение келим, приходит со стороны Творца. Так как больше, чем теленок хочет сосать молоко, корова хочет накормить его, поэтому только лишь силы отдачи не хватает нам. Как следует объяснить то, что написано в книге Зоар, если Израилю удостоились, высший огонь спускался, словно огненный лев, чтобы пожрать свои жертвы, а если не удостаивались, то спускался, словно огненный пес. Известно, что лев указывает на милость хесед, которая является правой стороной меркавы, колесницы. Если удостаивались, где удостаивались, схут означает свойство чистого, зах, то есть отдача. Тогда нам показывает меру против меры. Тогда и свыше тоже исходило свойство льва, то есть свойство милости, хесед, распространялось в нижних, и тогда высшее благо было для нижних в изобилии. А если не удостаивались, то есть не занимались отдачей, а занимались лишь эгоистической любовью, тогда и свыше привлекалось свойство пса, где пес есть указание, как сказано в Зоре стихе, у пиявки две дочери, которые орут как собака, говоря: «Дай, Ав, нам счастье этого мира, дай, Ав, нам счастье будущего мира». То есть две дочери, которые рут как собака: «Дай нам счастье этого мира, дай нам счастье мира будущего». Это означает, лишь получать, а не отдавать. Поэтому и свыше нам тоже показывают, что невозможно передавать высшее благо вниз. И это называется мера против меры. Отсюда следует, что наша главная работа состоит лишь в том, чтобы удостоиться получить келим, пригодный для получения высшего блага, то есть отдающий келим. Поэтому человек должен сконцентрировать все свои усилия лишь на одном предмете, называемом «отдающий келим». И в этом будет все его вознаграждение, которого он желает достичь от Торы и заповеди. Благодаря этому он придет к слиянию с Творцом, что является конечной целью человека, удостоится прийти к слиянию с Творцом. Аналогично мы находим в книге Зоар, что сказано о стихе: «Милость племен — порочность», и что все благо делающих они делают ради себя, что означает, что во всей милости, то есть действиях по отдаче, которые они производят, намерение их не ради отдачи, а намерение их ради себя, то есть чтобы получить за это вознаграждение, а иначе они не способны совершить действия по отдаче. Иначе с народом Израиля они способны совершать действия по отдаче. И следует понять, в чем причина того, что народ Израиля в самом деле способен совершать действия по отдаче. Также следует понять, как мы слышим от людей, которые стали религиозными, что они говорят, что до того, как они стали религиозными, они были более способны совершать действия ради отдачи. Тогда как потом, то есть после того, как стали религиозными, им стало тяжелее делать действия по отдаче.
0: Чтобы понять сказанное выше, следует вспомнить известное нам правило, что человек называется творением только потому, что в нем есть желание получать, ибо оно называется созданным из ничего. Согласно этому выходит, что от природы он не способен сделать никакого действия по отдаче, если не получит за это какой-либо оплаты. А оплата не обязана состоять в том, что он получает за свои усилия именно какой-либо предмет. А может быть, он получает какое-то успокоение. То есть, если в нем пробудилось какое-то милосердие к другому, и совесть не дает ему покоя, вплоть до того, что он обязан помочь другому, это тоже называется вознаграждением. Но просто так сделать что-либо для другого, чтобы другой наслаждался этим, тогда он говорит себе: «А что мне от этого будет?» В то же время народ Израиля, благодаря Торе и заповедям, способны обрести вторую природу. То есть вместо природы, в которой они родились с желанием только получать, они получат вторую природу, когда он совершает сейчас лишь действия только ради отдачи. И этого он достиг благодаря Торе и заповедям, которые внесли в него искры отдачи, дающие ему ощущение, что у него будет желание уподобиться своему корню. В то же время без Торы и заповедей человек не может выйти из своей природы, представляющей собой желание получать только для себя, и не способен совершить никакое действие по отдаче без вознаграждения. И отсюда поймем то, что говорят вернувшиеся в религию, что до того, как они вернулись в религию, у них было больше сил совершать действия по отдаче. Тогда как потом, когда они стали религиозными, они чувствуют, что им труднее совершать действия по отдаче. Следует ответить на это так, как выясняется в предисловии книги Зоар, где написано: «Потому что с момента рождения у него есть желание получать только лишь материально». И поэтому, несмотря на то, что до 13 лет он достиг огромного желания получать, это еще не конец роста желания получать, а главный рост желания получать происходит только в духовном. Ведь, например, до 13 лет все его стремление и желание получить, поглотить все богатство и почести этого материального мира, в то время как всем ясно, что для него он мир не вечный, существующий для каждого лишь как тень, которая прошла, миновала и нет ее. Тогда как, если он достигает огромного духовного желания получать, тогда он желает поглотить для собственного удовольствия все благо и богатство, заключенные в вечном будущем мире, что для него является обретением вечным и навеки веков. Таким образом, основное огромное желание получать заканчивается только лишь на желании получить духовное. Отсюда следует, что до того, как они стали религиозными, у них было материальное желание получать, которое еще не столь велико. Поэтому у них было больше сил совершать действия по отдаче. Тогда как, когда они становятся религиозными, то есть желание получать становится желанием получать духовность, тогда автоматически становится тяжелее, поскольку у желания получать сейчас есть больше сил, чем когда у них было только материальное желание получать. Поэтому до того, как они стали религиозными, у них была некоторая сила для действий по отдаче. Иначе, когда они стали религиозными, то есть достигли духовного желания получать, поэтому сейчас им труднее заниматься отдачей. Поэтому не надо говорить, что сейчас они стали хуже, или говорить, что религиозные хуже, поскольку им труднее заниматься действиями по отдаче. Просто желание получать становится больше, поэтому его труднее преодолевать. Например, до того, как он достиг духовного желания получать, его зло было 30%. А потом, когда он достиг духовного желания получать, его зло получило еще 70%, поэтому сейчас ему нужны большие силы, чтобы он мог преодолеть его. Но не следует говорить, что сейчас он со своими силами отступил назад, так как наоборот, сейчас ему только нужно использовать средства, позволяющие победить силы зла, которые он обрел. И средство для этого — это исполнение Торы и заповедей с намерением, чтобы свет в ней вернул его к источнику. Согласно этому, выходит, что он продвинулся вперед и достиг большего зла, чтобы исправить его. Но любое начало трудно. Поэтому он думает, что сейчас он стал хуже. Однако он должен знать, что всякий раз ему дают больше зла для исправления, пока не удостоится исправить все. Перейдем к уроку от 5 августа 2002 года.
2: Статья. Всегда обязан человек продать все, что у него есть, жениться на дочери мудреца. Учеником называется учащийся у Творца, человек, изучающий отдачи. То есть дочь учащегося называется желающим приобрести отдачу. Действительно, чтобы приобрести дочь мудреца, именно происходит приобретение, нужно отдать, продать все, что у него есть, то есть за счет всех желаний. Взамен желаний всем остальным наполнением, если только пожелает единственное желание, которое есть у Творца, тогда он его получит. А иначе нет. И весь наш путь в том, как мы постепенно заменяем наше желание на одно желание и концентрируем это желание из всех остальных противоположных ему желаний на желание самое большое. И тогда от дочери мудреца переходим к мудрецу. Если есть вопросы, пожалуйста. Он говорит здесь за счет чудесного действия сгулы Торы и заповедей. Он приходит к тому, чтобы стать религиозным, и тогда становится еще хуже. То есть намерение его понятно, что, возвращаясь к вере, становится праведником, имеется в виду религиозный, это желающий прийти к средней линии, дати тиферет йесод, тот, кто работает над этим, то есть старается двигаться выше знаний, когда, несмотря на то, что тело ему говорит, что весь этот путь, не ведущий к успеху, он неясный, ты становишься всегда хуже. В любом случае, он хочет быть религиозным. То есть он хочет прийти к Дат Тиферет Йесод. Это путь Авиют Шораш, Алиф и Бет, который он приобретает всякий раз все больше и больше отдающих келим. То есть подчиняет их и двигается дальше. Тогда, да, он чувствует, что становится все хуже и хуже, поскольку Авиют его раскрывается все больше и больше. И на все желания, которые тогда в нем возникают, он должен сменить их на одно желание, на дочь мудреца, дочь ученика мудреца.
3: Кен, Леора, ты там что? Зеу? Кен.
0: Он говорит, что лают как собака, которая хочет заполучить этот мир и будущий мир.
2: Все состояния, которые тут описаны, когда он говорит, что даже не дай Бог, что человек приходит туда, и там полные грешники находятся, все это мы должны пройти. Нет ни единого состояния, которое человек бы не прошел на пути к цели. Потому что Творец все создал в одном кли, и кли состоит из всех желаний. И нет ни одного состояния в мире, совершенно неважно, какой у него характер, совершенно неважно его первоначальная природа, совершенно неважно, из какой части Адама решена его душа. В любом случае, он должен пройти все эти препятствия. Разумеется, каждый проходит немного в своем стиле. В любом случае, каждый должен пройти все желания, которые именно так и говорят, орут, как собака, говорят «да» и так далее. Счастье этого мира и счастье мира будущего. И желание этого, к этому миру и к будущему миру — это уже хорошо. А потом он приходит, что хочет только будущий мир. Это уже настоящая клипа. Иногда он говорит так: этот мир, уламазе, имеется в виду ради получения, а будущий мир ради отдачи. Когда он говорит о псах, то говорит, что и будущий мир имеет в виду ради получения. клепот. То есть нужно смотреть по контексту, о чем он говорит, потому что язык тут может использоваться в разных местах, как бы описывать. Одно и то же слово может описывать разные состояния. Но без сомнения, любой, кто продвигается по пути, тот, кто начинает заниматься работой Творца, и люди этого не понимают, что работа Творца — это Каббала. Везде говорят о Авадат Ашем, работа Творца. Зайди в любую ишиву, колель, поговори с любым религиозным человеком, да и со светским, не имеет значения. Все уверены, что религиозный человек занимается работой Творца. А что такое Творца? Никто не знает. Работа Творца, все имеют в виду, выполнять Тору и заповеди день за днем. Все. Никто не понимает, что работа Творца — это по-настоящему Каббала. Думают о Каббале как о нечто излишнем, дополнительном. Ну да, занимаются этим людям, которые, может, иначе и не могут, может, чуть больше понимают, или иначе понимают, что-то в них, может, где-то испорчено в чём-то. Ну, короче, ненормальное. По-настоящему истинная работа Творца Авадат Ашем — это и есть Каббала. Те, кто хотят служить на Творца, работать на Творца, исполнять все, что Творец хочет, постепенно приходят к этому, к тому, что он выполняет то, чего хочет Творец. То есть он ухаживает за Творцом, да? Я вижу, повторяет за Творцом. Я вижу, что он делает, и подражаю ему. Лучше подражает, да.
3: Омер Бальсулам.
2: Бальсулам говорит в статье, не помню, в какой, то, что работа человека — это подражание, да? Да, он повторяет. За подражение за творением, действием творения. Подражание творения. По мере того, что он повторяет за действиями Творца, он приходит.
3: О,
2: постижение мыслящих в творении в первом осмыслении определяется как подражение работе Творца. Это в Прихахам зачатие, тайна зачатия роды. 199 страница. Прихахам статьи, тайна зачатия роды. Общее частное. Он говорит, что постижение мыслящих в творении, то есть тот, кто действительно хочет быть мудрым в творении, хочет приобрести мудрость. И вообще, мудрость в первом осмыслении определяется как подражение работе Творца. Работа Творца называется управлением или природой творения. И мы, идущие за ним, подражающие ему, означает, что мы и есть работники Творца. Это называется «познай Творца своего и служи ему». Мы учимся тому, как он действует в творении, и как он управляет, как он руководит всем. И мы перенимаем у него всю эту систему управления и опеки, становимся вместо него и управляем над собой. Потому что кроме нас, кроме нашего желания, чем он управляет? Что такое творение? Творение — это мы, как сущие из ничего. Так мы изучаем, как он на нас воздействует, исходя из подъемов, падений, всего, что он делает. Постепенно мы это изучаем. И хотим стать хозяевами самим себе вместо него. В той мере, в которой это получается, мы приобретаем экраны, так и происходит. Это и есть понятие работы Творца. Ничего другого нет. Все, кто считает, что есть что-то другое, он просто не в теме. А весь мир думает, что работа Творца — это то, чем они занимаются. Немного учатся, немного делают практических заповедей. Ни в коем случае.

0: называется «В состоянии бур зачатия», когда мы только себя отменяем, затем и ника вскармливание, мы большее желание в это вводим и понимание, а потом гадлут, мухин, взрослое состояние. Творец хочет, чтобы мы были полностью и совершенно подобны Ему. И наше подобие Ему в том, что мы приобретаем масах на желание получать, и тогда мы становимся как нуква по отношению к Нему. Происходит, становится зевук, неразрывный зевук, по ним, лицом к лицу с Ним. То есть это полноценная, полная работа Творца. Мы себя исправляем, приходим к такому состоянию, что становимся в точности, как Он, против Него, рядом с Ним. Тогда мы начинаем работать уже по-другому. И тогда, затем уже, после Гмара Тикун, окончания Торы, это уже тайны Торы. Узнаем когда-нибудь, что это такое. Но мы все делаем ради этого. Цель не в том, чтобы прийти к окончательному исправлению. Цель, чтобы достичь окончательного исправления, чтобы процветать дальше вместе с Ним. Что я хотел сказать, что это и есть работа Творца. Все, кто думает, что работа Творца — это только лишь выполнять некоторые материальные действия, то пишет Бааль Сулам, Творцу совершенно не важно, как режут животное с горла или с затылка. А заповеди даны лишь только для того, чтобы очистить им Израиль. И заповедь без намерения, как тело без души и так далее. Вся работа Творца — это намерение. Намерение — это средство, в конце концов. И оно лишь средство, чтобы ухаживать, повторять, подражать Творцу.
1: Зачем нам искать мудреца? Ведь мы видим, что то, что мы ищем, это не мудрость, это исправление. Я бы сказал, что...
0: Мудрецом хахам называется Творец.
2: Тот,
0: кто изучает его мудрость, называется учеником мудреца, Талмид хахам. Кли для этого, желание к этому, называется дочь ученика мудреца, Бат Талмид Хахам. В нас есть желание получить. В исправленном виде это желание получать называется гевер, мужчина. В той форме, когда оно не исправлено, называется иша, женщина. Есть разные названия. Так вот, то, что женится на дочери ученика-мудреца, приобретают желание получать и исправляют его ради отдачи, когда хотят с помощью этого прийти к тому, чтобы стать учеником-мудреца, тогда приходят к работе Творца, к подобию Творцу. Не всякое кли желание получать. Ты прав, в конце концов, все желания в их исправленном виде превращаются в правильные кли. Но на пути исправления это не так. На пути исправления есть множество желаний, которые человек должен скрыть, не должен с ними работать. Он должен только их отфильтровать, работать с некоторыми из них. В соответствии с тем, как он может привести в порядок их на ради отдачи, на работу Творца. Что-то хотел сон.
1: На каком этапе начинается то, что он говорит здесь, прежде чем стали религиозными, было у них желание получать материальное?
0: Прежде чем стали религиозными, образовалось у них материальное желание получать. Из текста имеется в виду, что до того, как человек начинает исправлять себя, когда он уже шагает в средней линии,

0: Ат тиферет йосод дати или религиозный. Тогда у него было бы желание получать направленное только на себя, ради получения. А когда он уже входит в работу ради отдачи, тогда приводит его к такому виду, что ради отдачи вместе с экраном, это называется дати, религиозный. Тогда начинается уже другая работа. Он фильтрует свои желания. Он берет из желаний, которые правильные, с которыми он может работать. Потому что есть желания, с которыми работать невозможно вообще. И заповедь «не работать». Это называется «заповеди не делай». То есть каменного сердца Лев Эвен. Он берет те желания, с которыми можно работать, с которыми он способен работать, в той мере, в которой он способен, насколько он может, какие сочетания между ними, начинает их выстраивать. И направлять на ради отдачи. И из этого он строит среднюю линию в себе.
1: Но о каких действиях отдачи он говорит, что прежде чем он стал религиозным, было у него материальное желание получать, было у него больше силы делать действия отдачи. Какие действия отдачи получают силу?
0: Когда желание получать раскрывается человеку в обычной форме, как у любого человека с улицы. Тогда увидит, что в его желании получать частично он может получить, а частично он может отдавать. Что это значит? Есть вещи, которыми я наслаждаюсь от того, что я отдаю. Поговори с любым человеком с улицы. Есть то, когда я наслаждаюсь от отдачи. И каждый в самом разном сочетании в этом. Поэтому мы говорим, что какой-то человек хороший, какой-то человек плохой. Это действует красиво, это уродливо. Но любые все его желания и ради отдачи, и ради получения, то есть получение и отдачи, они все ради собственной пользы. Когда человек начинает сравнивать себя с по-настоящему истинной отдачей, то есть без всякой собственной выгоды, тогда уже совершенно другая проверка. Тогда и действие получения, и действие отдачи, все выглядят для него одно и то же. Они все ради получения, и все непригодны. И тогда он уже вдвойне видит себя плохим. Раньше он считал, что получать это нормально, естественно. Теперь раскрывает, что это плохо. А раньше он думал, когда он отдавал, и думал себе, что он делает что-то красивое, доброе. Было у него оправдание, у него была высокая самооценка. Ему казалось, что он, ну, он человек. Мы наслаждаемся этим. У нас есть самооценка, у нас есть гордость, много чего. У самого человека низменного, ужасного, в любом случае, все это есть. Он считает, что он что-то дает, что-то вносит. Так вот, теперь ему раскрывается, что и все, что он считал раньше, то, что было отдачей, то есть человек внутри него, что-то человеческое, он сейчас видит, что это все тоже было ради получения, и он становится вдвойне плохим. И вот из такого ощущения, когда все мои действия плохие и вообще просто ужасные, что я, когда я хочу кому-то дать, то это еще хуже. Так вот из такого ощущения он просто падает в отчаяние. А кроме того, кроме того, что о прежних его действиях, как отдачи, так и получения, ему раскрывается, что это все ради получения. Еще ему раскрывается желание все больше. Он вдруг видит, что то, что ему вообще ни до чего нет дела. Чтобы съели его детей, чтобы пусть весь мир разрушится. Пусть вообще будет, что будет, вообще не важно. Он вдруг видит, что его эго внутри него настолько замкнуто, что кроме границ его собственного тела он вообще ничего не принимает в расчет. Ну, до последней детали. Потом желание получать ему немножко показывает такую картину, что не только вне его тела, но и все, что будет через мгновение, ему тоже безразлично. Через мгновение, пусть даже меня уже не будет существовать через мгновение, все сгорит, но до следующего мгновения я живу достаточно. желание получать настолько фокусируется на одной точке, на настоящее, внутри самого себя, что просто это есть его граница, и все, точка. И грань времени, и ну, как бы на оси времени, и пространство, будто бы ничего этого нет. Когда человек все это раскрывает, он видит, что не то, что желание получать, должно раскрыться как большое. Оно раскрывается как большое в том, что оно направлено внутрь себя до самого конца, когда его вообще ничто не заботит, кроме этого. Это называется большое. Большое в своем ужасном качестве, полностью таком интровертном, внутрь себя. Тогда человек входит в такие состояния, когда не понимает, как вообще можно от этого избавиться. Ему очень плохо. Почему? Потому что если бы раскрыл это просто так, было бы неплохо. Ну вот я такой. И мы видим, что множество людей делают плохие вещи в мире и еще и оправдывают себя даже больше, чем тех, которые как бы делают что-то хорошее. Тут проблема в том, что те, кто хотят стать религиозными, то есть приобрести среднюю линию, работать в дат тиферет йесод, дати, они видят себя плохим относительно окружающего света. Тогда у него как бы двойное раздвоение личности. Не значит, что он себя видит плохим, он здесь не видит зла. Он видит себя по отношению к окружающему свету, Ормакиф. Вот это дает ему добавки плохого ощущения. Кто я относительно некоего эталона, свойства света? Это просто его сводит с ума. Это такие мгновения, они очень такие, знаешь, такие яркие, сочные. Но это начало осознания зла. Конечно, это еще не настоящее осознание зла, потому что настоящее осознание зла относительно Творца. А тут Ормакиф немного позволяет ему видеть себя, насколько он плох. Относительно других, относительно... Что он такой некий персонаж, который думал, что должен быть хорошим. Это не еще то, сколько зла я делаю Творцу, не по отношению к нему, а он думает о себе так. То есть дай ему исправить себя, дай ему успокоить себя, все будет хорошо. Но это уже начало. Он видит себя всякий раз все хуже. Это знак того, что он действительно продвигается к средней линии. Разумеется, что он в отчаянии, он обессилен, он проклинает все и весь этот путь. Ему не кажется, что он может быть хорошим. Вот тогда нужно выстраивать защитную систему, чтобы он не мог сбежать, это первое. Чтобы было что-то, то, что тащит его вперед. Но мы как наблюдаем в нашем мире, если человек болен, на каждого больного человека в больнице 3-4 человека, которые о нем заботятся. Там целая кухня в больнице, как вся больница, и целые склады с лекарствами, и банк крови, и операционные, и сколько там кабинетов, и обследований, и оборудования, и все, что... Больница человек на 100, там должно быть 500 работников, которые работают на нем. Потом, когда становится здоровым, то ему не нужна никакая поддержка. У нас то же самое. Мы должны построить такую группу. И сейчас, когда мы говорим о построении группы, чтобы в ней были такие системы, чтобы заботились о тех людях, ну, которые иногда болеют. Это происходит с каждым из нас иногда. чтобы сразу же были вспомогательные силы, которые бы заботились о нем, поддерживали бы его, делали бы с ним все необходимое. Я помню, со мной были состояния, когда двинуться не мог, пойти что-то купить, выйти в магазинчик, какие-то покупки, сдвинуться не мог, очень трудно. Для этого есть товарищи. Всякое бывает. Путь этот непростой. Быть работником Творца нужно, но то, что делают товарищи, засчитывается так же, как он, потому что он строил, он оплатил, он делал всю эту больницу, он участвовал, участвует в ней в то время, когда он здоров, а когда он болен, то о нем позаботится. Да, это. У религиозного, насколько я знаю, самое большое желание — получать, продвигаться.
1: Какое большое желание получать у религиозного? Ты религиозный человек. Какое у тебя такое большое желание получать?
0: Но он хочет все заповеди, он их выполняет.
1: Ну, то, что он хочет, это то, что Зоар говорит, что он хочет проглотить этот мир немного, чтобы было ему хорошо в этом мире, чтобы он жил, сыновья его и так далее. И также, чтобы было ему хорошо в будущем мире. Там есть у него фонд в будущем мире, чтобы и после этого что-то осталось. Конечно, так люди хотят. Это человечно, легитимно, естественно. Невозможно сказать об этом, что это плохо. Так человек работает. Если он приходит к истинной работе Творца, это форма его работы. Это работа всех. Выполняет заповеди и исполняет все. Это должно быть. На самом деле так должно быть. Это все-таки какие-то рамки. Пока человек не становится большим в развитии души, когда он потребует Творца и потребует действительно быть религиозным в средней линии. Чтобы быть религиозным, дойти ниже средней линии, это называется неживое в святости. До развития в средней линии, то есть точка ниже нее, когда называется религиозным. У нас в этом мире, как ты видишь, в Нейбраке там, все подобное. Все это называется неживым святости, это хорошо. Исполняет Тору и заповеди материальным, да, то есть в действиях этого мира. И надеется, что ему будет вознаграждение в этом мире и в будущем. Это вполне нормально. И нельзя им раскрывать, что является истинным исправлением, потому что они пока еще не способны прийти к нему, не став препятствия перед слепым. Но не мешать им. И беречь их. И поэтому каббалисты на протяжении всех поколений, кто написал все святые книги? Каббалисты, обладающие постижением, они писали в такой форме, чтобы не задевать народ, чтобы обращаться с ним так, в перчатках заниматься ими. Потому что ты делаешь, если пока еще в общем развитии всего человечества такая масса еще не пришла к развитию? Так нужно ждать. Человек живет на земле уже десятки тысяч лет. И ты видишь, как это раскрывается от Авраама и до сегодняшнего дня. Пока что это лишь единицы, которые действительно устремляются стать религиозными в виде средней линии. А без желания невозможно ничего сделать. Если он уже спрашивает, в чем смысл нашей жизни по отношению к этой жизни, в этом мире нет смысла, уже стремится к духовному, то есть ощутить там жизнь, тогда ты можешь говорить с ним. До этого не трогай его, потому что он не поймет тебя, его желание, его внутренняя суть еще не готова вообще что-то воспринять. Так то, что обычный религиозный человек, да, еврей, то, что называется, да, хочет выполнять Тору и заповеди, которым его научили, и получать за это вознаграждение, пожалуйста, это очень уважительно. Этим он хранит себя в том, чтобы быть народом, и этим он хранит себя к следующему исправлению, когда придет Творец и посвятит ему немного в точке в сердце, он ощутит ее, и тогда начнет развиваться. Поэтому из-за недостатка знания религиозные думают, что каббалисты, что я против них, скажем, что-то не в порядке. Не против них, их вообще не трогают. Мы хотим только собрать тех, кто ощущает уже точку в сердце, и спрашивает, в чем смысл нашей жизни в этом мире, когда смысла нет жить так. А для них у нас есть ответ, что действительно они уже избраны начать исправление, каждый из них свое частное исправление. И нет на самом деле никакого смешения между этими людьми и теми. Вальсулам пишет во многих местах, это Тора общего, это частного мнения Торы, противоположно мнению обывателей. И запрещено одним касаться других, запрещено вмешиваться. Это совершенно другая Тора. Подход, дух, ты видишь, как будто весь процесс жизни отличается. Как мы живем и как они живут. Мы внутри себя, внутри мысли, внутри намерения все время едим себя, выясняем внутри себя, где я, что со мной и так далее. Все собрано внутри человека. Собрано, да? Можно сказать. И так. Это, а у них внешнее сделать так и еще больше какую-то другую шляпу, еще какое-то другое внешнее действие. Это хорошо, это должно быть. Пока нет внутреннего, занимается внешним. Это воспитание великого Бальцы. После разрушения храма, когда упали, Бальсалам пишет, при первом храме это еще кое-как, да? Но при втором храме исчезло вообще понятие, что такое лишма. То есть это просто окружающий свет отдалился, да? Храм разрушился. Храм разрушился, имеется в виду, что свечения уже не было внутри народа, да? Это как у нас, ты видишь иногда, что ты находишься в воодушевлении, в ощущении Творца, как будто, что ты живешь, что ты прямо паришь в воздухе, да? А есть у тебя ощущение от того, что ты читаешь, и вдруг ты ощущаешь себя, что ты совершенный осёл, и нет у тебя ничего, и не понимаешь ни слова. Но если у тебя все-таки свечение издалека, что ты находишься сейчас по сравнению с хорошим состоянием в плохом. А если это отрезать от тебя, это то, что произошло при разрушении храма. При разрушении первого храма ушло свечение, которое было внутри народа, когда они чувствовали так, что находятся в духовном, в одушевлении, в связи. Этот дух ушел, но оставил им обратную сторону. Ахураем. Это все еще было ощущение, что они находятся в какой-то связи с духовным, что духовное существует. Второй храм. И тогда они были после разрушения первого храма, по крайней мере, они знали, что такое лишма, от противоположного, где они находятся, как-то, да. Это было все-таки, соответственно, Мохим Хая, который светили им при первом храме издалека, светили Мохим Данишама при втором храме, тоже издалека, но светили после второго храма. Они потеряли ощущение, что это плохо, что их состояние плохо по сравнению со светом. И это развлечение, что такое лишма, исчезло. Бальсалам пишет об этом в статьях. Статья «Суть науки Каббала». Есть такая статья в «При Хахам» статьях. И тогда все тогда стали как осел, который не знает, понимаешь? И остались только несколько, как Раби Шимон и подобные ему, там, мудрецы Гмары, которые начали писать. И тогда сказали им, занимайтесь этим. И повели этот народ, который отключился от этой духовной высоты, повели их, по крайней мере, делай так. В соответствии с этим в материальном делай разные вещи. Это все. Тогда молились каждый от своего сердца, молитва из сердца. Тогда написали молитвенник, да? И тогда не было всяких таких вещей материальным. Сделали, сказали им, делай так-то и так-то, понимаешь? Сделать границу животному, который не знает уже преград, когда духовное уже не представляет для него какой-то преграды, которую он ищет, чтобы быть внутри этой ограды, самому сделать какую-то ограду, чтобы жить-то. Поэтому состояние, которое было на протяжении тысяч лет, то, что называется меньшее зло, понимаешь? Конечно же, люди, которые находятся в этом, и нет у них никакой связи, контакта с духовным, не ощущают окружающий свет, они думают, что все это и есть состояние, не может быть ничего тем, что я исполняю, делаю все, что возможно, и действительно он делает все, что для него возможно. У него нет ощущения, что здесь еще какое-то исправление. В чем исправление, если точка в сердце не раскрывается? Поэтому есть и у этих, и у тех своя Тора. У этих внешняя Тора, у этих внутренняя. Поэтому называется внутренней частью Торы. Не просто так, это согласно человеку, для чего ему нужна Тора, или для внутреннего исправления точки в сердце, или для внешнего исправления, знать, что делать руками, ногами, как произносить вещи. Посмотри, какая есть у тебя книга о злословии. Если ты берешь одно условие «возлюби ближнего своего, как самого себя», тебе нужны все эти книги, энциклопедии, сказать так или так. У нас есть один закон «возлюби ближнего, как самого себя». Старайся в этом, и все. Какие еще есть книги? Но когда ты выходишь из внутреннего во внешнее, всякую вещь, ты должен определить внешне, как это будет выглядеть. Там уже начинается множественность. Внутри это только один закон. Закон слияния, соответствия. Да.
2: На каком этапе человек может ускорить развитие с момента, когда он входит на путь взаимной отдачи?
1: Еще раз.
2: Как человек может ускорить свое развитие?
1: Ускорить развитие. Много читать. Вначале он не понимает, что такое товарищи, что такое работа, все, что требует от него. Есть такие, кто входят так по своей природе, есть такие, что это не их природа. Быть соединенными со всеми людьми и работать тут и там, как сейчас там расклеивают объявления наши ребята, или на крыше сейчас Кричман возьмет несколько человек наверняка работать, уже ждет и на кухню. Есть люди, которые не для этого. По характеру они более умозрительно направлены. Так, на первом этапе человек должен много читать, скажем так. Я не знаю, снова. В наше время все сокращается, меняется, но какой-то первый год он должен просто, как мясорубки, да? Да, делают. Мясорубка, да. Так, пропускать через нее всякие труды, статьи, письма Бальсулама, Рабаша, все это через себя, и буквально вводить как можно больше материала. И все, больше и больше. Не важно, что он забывает, не важно, что не понимает, не думает. Потом начнет думать. Он вначале не способен думать. Он должен просто читать и все. Просто читать. А, написано так, написано так. Прямо накачать себя, наполнить себя знанием. А потом это начнет в нем работать. Потому что посредством того, что у него есть устремление в начале, и начинает читать, тогда есть у него уже связь с окружающим светом. И когда это делает в достаточном виде, несколько месяцев или полгода, год, тогда он начнет работать уже в хорошем виде. А есть такие, что нет. Вместо всего этого чтения, всех этих вещей, им лучше работать в группе. Ну, невозможно одно без другого. Должно все быть разнообразным, только зависит от характера человека, в процентах, работа на благо группы, учеба. Каждый обязан быть в каком-то проценте того и другого. Но ускорить это в особенности в начале с помощью чтения, много чтения, а затем как раз с помощью большей работы и думать, ради чего я делаю и так далее. То есть потом приходит уже работа больше ради группы, потому что там ощущают тогда трудности и проблемы, ради чего и что и почему. И справляться с этим помогает продвигаться.
0: Да.
1: Смотри, мы не знаем это из Песаха, скажем, и каких-то праздников, когда никто не учится, все в работах и выходят из этого воодушевления с такой большой, с таким выигрышем. Что случилось? Что делают такие вещи, ты понимаешь? Еще, как сказать, и я тоже понимаю, что это так. Поверьте, насколько я способен спорить за растрату денег, а в Песах еще 100 тысяч шекелей, еще 200 тысяч шекелей. Не делаю расчета, потому что этим ты по-настоящему покупаешь духовное.
2: Творец создал так, что есть люди, у которых стремление к нему, но нет окружения. Они находятся где-то в мире, допустим, они с книгами Бальсулама, но у них нет времени. Получается, что они обречены на неудачу, что они не смогут продвинуться. Те, кто находится где-то, где не с нами.
1: Люди в мире, у которых есть устремление, все еще нет книг Бальсулама, и не знают о методике и так далее. Есть этому причина, почему они находятся так. Я прежде чем пришел к Рабашу, искал много лет. Ну и что?
2: Не, вопрос у тех, у кого есть книги и знания.
1: Если есть у них книги, есть у них все, но нет группы, тогда пройдет это в той или иной форме, когда появится у них группа. Не может быть, что если бы человек стремился и брал это согласно желанию, которое раскрывает ему свыше, что Творец не устроит ему тогда все остальное.
0: Понимаешь?
1: И я не думал, скажем, приезжать в Израиль. Я думал стать ученым. И вдруг это все поменялось. Не нужна наука, нужно ехать в Израиль. Приехал в Израиль, ну что дальше? Как я реализую, что мне нечего делать в жизни? Пока не стал искать этого, пока не начал так, пока прямо каждый может сказать, что он сам не знал, как он пришел. Но так приходит, приводит человека. Поэтому нет у меня вопроса о людях, которые находятся вовне. Есть у нас сегодня очень много групп, и в этом году я надеюсь, что это буквально расцветет все это во всем мире. Каббала во многих странах. Мы будем надеяться, что откроем группы, будем навещать их, и они тоже будут приезжать к нам, и будет уже распространение больше так во всем мире. Ну и все. Мы должны будем позаботиться даже сегодня, когда ты видишь, и также в прошлые годы все эти израильтяне и русские, которые покинули страну, ты через них начнешь влиять также и на остальные народы, и на всех. Ты увидишь, сколько будет у тебя таких ответвлений буквально. И это, по всей видимости, развитие, которое должно произойти сейчас, буквально в течение нескольких ближайших лет. когда мы будем больше заняты не только с самими собой, а внешним развитием, не только в Израиле. Есть много вещей, которые в Израиле могут развиться только при условии, что снаружи это сначала будет. Тогда это будет принято в Израиле. Так это у нас. Что поделаешь?
3: Да.
2: Процесс перехода в светское является ли обязательным при переходе из неживого в растительное?
1: Нет, процесс, когда человек перестает быть религиозным, то есть неживым в святости, обычным религиозным, а потом станет светским и только потом придет в Каббалу, не обязано такое быть. Совершенно нет никакой связи. Есть у нас примеры, что люди, которые буквально как хасиды, метнагеды, и есть в иудаизме сегодня очень большое разбиение. Есть много людей, которые понимают, что иудаизм находится буквально в кризисе, в глубоком, по сравнению с тем, что было 100 лет. 100 лет назад сегодня прямо все ценности, все отношения упало. Это понятно многим людям. И многие отдельные люди, не группа, отдельные, учатся и собираются даже по несколько и говорят об этом. Я слышу о тех, кто звонят, интересуется, что, безусловно, это происходит и там тоже. И это ты не можешь здесь ничего сделать. Это творение, это развитие. Когда человек не способен, он не видит друг внутри своих книг, в стиле своей учебы. Он может учить гмару, видеть там духовное, но вдруг тянется, хочет он того или нет, как мы говорили секунду назад, как мы пришли сюда, приводит нас, и его приводят, чтобы открыть какую-то книгу, которую раньше не хотел открывать, и вдруг открывает, и видит вдруг, как он, для него это вдруг целый мир, да? Он просто... Я слышу так их впечатление. И я надеюсь, что так оно и будет. В конце концов, и Бааль Сулам, и все каббалисты во всех поколениях, они вышли именно в таком виде.
2: Но это были единицы, было ли явление?
1: Это не единицы, мы говорим о десятках и даже сотнях людей в поколении. Почему? Во времена 200-300 лет назад, Бааль Шем Тов, Коцк, все они были очень большими группами людей, которые находились в духовном постижении. Во времена Бааль Шем Това там были тысячи. В каждом поколении были тысячи. Все эти адморы до последних, до 20 века они были постигающими, более-менее так было. Ты видишь, все книги, которые они написали, это, конечно же, святые книги постигших. Ну, возьми Раби из Гура, Раби Нахмана, кого хочешь. Все они постигающие. Все они каббалисты.
2: Вопрос, можно ли ожидать сегодня, что будет массы, так же, как в неживом, которая начнет расти?
1: Массы этого не может быть. Ни в светских, ни в религиозных. Что такое масса, когда вдруг миллион людей? Я не думаю, не знаю.
2: Ну, хотя бы несколько тысяч.
1: Несколько тысяч, да.
2: Десятки тысяч.
1: Несколько тысяч, да. Это не зависит от нас, но это будет. То есть на каждом этапе это будет больше по количеству. Скажем, если в этом году пробудется 100 человек, в следующем году это будет 1000.
2: Напрямую нам с этим нечего делать, да? Ведь не пригласят Шулема сейчас выступить где-то в какой-то ешиве.
1: Нет, нет, напрямую для масс не может быть, я говорю тебе. Это в любом случае будут единицы, но из этих единиц будут тысячи. То есть, скажем, ну не знаю, из полумиллиона религиозных в Израиле, вдруг, скажем, 5% почувствуют, что они обязаны заниматься внутренней сутью, частью Торы.
2: И не как нечто дополнительное излишество, а как основное.
1: Да, сделать это главным, заниматься этим. Это да. Такое может случиться. Но эти 50 тысяч или 5 тысяч таких, они будут одиночками. Это не просто, что хасидизм придет к ним и будет искать какой-то путь. Этого не может быть, это работа честная. Каждый, несмотря на то, тебе кажется, что группа гурских хасидов, ну, какая-то группа. Это просто в этой группе есть у тебя люди разного уровня, уровня духовного развития, скажем. Это придет в ближайшие годы. Будет большой кризис.
2: Что? Из народа? Можно ли из народа?
1: Тоже есть такие единицы, которых в обществе было много. Это то, что нам нужно. Остальные нам не нужны. Остальные, слава Богу, были как хорошие евреи. А те, что не способны быть хорошими евреями, грешниками, что называется, они нам нужны.
2: А если бы не было политики, то кризис был бы не такой?
1: Это не относится. Человек может жить во дворце царском, и чтобы было у него были все блага, и быть в кризисе у Гелада. Есть такой очень красивый пример, да, с твоей ученицей, которая живет в царском дворце, есть у нее все. Что? Я не слышу.
2: В Небраке, где живут.
1: Ну и что?
2: Не слышно.
1: То, что 100 лет назад уровень народа тоже был другим по сравнению с сегодняшним днем, это общее падение поколений, общее, да. И также во время разрушения храма они были очень чисты. Даже разрушение или ненависть, о которых мы там говорим, это вещи очень тонкие, очень чистые. Теперь на протяжении поколений, в течение 2000 лет накапливается из поколения в поколение желание получать. Люди становятся эгоистичнее. Все это зло выходит наружу, и в особенности не с самого начала, но когда они продвигаются, по мере продвижения, это не в прогрессе, один и еще один, и еще один. Это 1+2, +4, +8, +16. Это по экспоненте так идет. Так выходит у тебя, что на границе между 19 и 20 веками произошел такой, буквально скачок произошел такой, что люди, ты видишь, или в период просвещения, что такое просвещение, как вдруг вышли, перестали быть религиозными. Как может такое быть? Добавили желание получать свыше, развитие, да, души. И по сравнению с тем, что он видел в материальных действиях, что он должен так-то и так-то сделать, и так-то говорить, он увидел, что это вещи настолько ограничены и без содержания, потому что его внутренняя суть поднялась, а внешняя по сравнению с этим упала. Тогда он не держится и отбрасывает эту границу, и уже не остается в том, чтобы быть неживым в святости. Это все из-за того, что желание получать растет в душе. Что, уважаемо, у тебя среди людей? Насколько человек более организован, приходит в синагогу, делает все заповеди, кажется всем, что он буквально чист от всех вещей, от всех опасений. Простая вера, как ты говоришь. И ты знаешь, у него нет ничего в жизни, вот так идет и все. Это называется религиозный, красивый, хороший. просто святость, да? А у нас это называется, что нет у него желания получать, что он как кот. И выполняет то, что природа говорит ему выполнять. Добавь ему немного эгоизма, желание получать, ты увидишь, как он все отбросит. Все. Так ты хочешь того или нет, ты не можешь оставить их только в том виде, в каком они были 500 лет назад или 2000 лет назад, потому что желание получать растет, ничего не поделаешь. Поэтому каждое поколение все хуже, пока лицо поколения как лицо собаки, когда уже лает «дай мне, дай мне». И против этого ничего не поделаешь, они все-таки придут. Только пока еще. Это поиск, борьба. Но как было в 20 веке, ты увидишь, что будет в этом веке. Это вообще какое внутреннее развитие будет в людях. Из года в год ты увидишь, как мир больше собирается в этом направлении, а все остальное отпадает. Люди вдруг начнут ощущать, что от их внутреннего развития зависит мир. Ты видишь, приходят к нам эти профессора, математики, футурологи, профессора математики говорят, о, в духовном развитии тогда мир изменится. Ты смотришь на них, и они еще говорят, что этим сегодня держится все. Где это было 50 лет назад, если бы ты бы сказал так, ты увидишь, американцы получат еще несколько ударов, они тоже будут так думать, насколько. Ладно, будем учиться, да.
2: Есть что-то еще неясное. Вы так деликатно с темой религиозных, это вредит или нет?
3: Я не деликатен ни с религиозными, ни со светскими. Мне незачем быть деликатным. Я говорю правду. А вы толкуете это, как будто я хочу сделать кому-то приятное. Я говорю серьезно. Человек, который светский, вместо того, чтобы прийти к наркотикам или к разврату, или ко всем вещам, хорошо, чтобы он был в какой-то ограде, которая поможет ему просто иметь человеческую форму. Поэтому, если ты спрашиваешь меня, что делать с ребенком, что сказать тебе? Нужно дать ему какую-то религиозную ограду, что тогда ты охраняешь его от всяких необратимых вещей, которые он сейчас может приобрести в светском обществе.
4: Есть в этом несколько таких вещей. Прежде всего, раскрываются понемногу отрицательные вещи внутри религиозных обществ. Тем не менее, это неплохо.
3: То, что эти общества, в конце концов, когда желание получать прорывается наружу и становится большим, и тогда неважно человеку, вот не религиозная ограда, не светская, и становится таким разнузным, таким диким. Тут нечего делать. Конечно, и тут, и там есть такие вещи. Но как-то ограждать, да, так лучше ограждать. Смотри, я думаю, что с моими дочерями мне более-менее удалось. Сын, Рабаш сказал, отправь его. Отправь, оставь его. Так я отправил его. Он не такой, как я хотел бы. Но я выполнил указание Рабаша. А дочерей ты можешь видеть. То есть, я думаю, это более или менее в наши дни. Может быть, через 10 дней будут другие условия. Но в наше время, я думаю, это более или менее форма, которая... стоит, да. Это дает меньше вреда. Насколько возможно меньше вреда.
4: Баальсулам пишет в нескольких местах, что тот, кто занимается Торой во внешней форме, он как раз тот, кто причиняет больше всего вреда. Ведь это то, о чем он предупреждал перед катастрофой. Он предупреждал как раз, когда учат Тору.
3: Дружок, верно, что Баальсулам пишет в конце предисловия книги Зо, что тот, кто занимается внешней частью Торы и не хочет заниматься внутренней частью Торы, не то, что он не знает, а не хочет, пренебрегает этим, ненавидит это. они производят весь вред и убийство, и все самые плохие вещи в мире, верно. Это не значит, что человек не должен находиться в этом, а быть в этом и заниматься каббалой. И там он говорит как раз, хочешь ты или не хочешь, но послушай, что он говорит. Он говорит, что те, которые занимаются внешней частью Торы, они должны начать заниматься внутренней частью Торы. Он не говорит о тебе, что Цион, который крутится по Шенкину, он виноват, он вызывает все плохие вещи в мире, он должен занимать внутренней частью Торы. А тебе он не говорит, он говорит о них. Почему?
4: Ну, может быть, потому что там есть больше потенциала заниматься внутренним, но положение же такое, что это не работает.
3: Так ты хочешь сказать так? Тогда лучше, чтобы оставили внешнее. Внутренние не могут, так пусть и внешнее оставят. Пусть будут просто светскими. По крайней мере, не причиним вреда никому. Ничего это тебе не поможет. И то, что сегодня то, чем они занимаются, это не называется, что они занимаются внешним. Это не называется, что они занимаются внешним, как это должно быть во внешнем, как это внешнее по-настоящему, понимаешь? Не в этом вред. Вред действительно в том, что они занимаются внутренним. А человек, который совершенно светский. Верно, что тебе легче обратиться к нему и сказать, ну, давай будем учить каббалу. К религиозному ты не можешь так обратиться. Но проблема в воспитании, молодежи. Что это массы, что это миллионы. Я не думаю, что если ты совершенно освободишь их от изучения Торы или от границ, которые пригодны для народа, то ты делаешь, ты не делаешь этим хорошо.
4: Но если это правильно, тогда почти никто из людей, кто сидят здесь сегодня, не находился бы здесь. И тогда что бы было? Ведь каждый пришел сюда, пришел из светской части общества, не религиозной.
3: Ты путаешь два пути. Я понимаю тебя, но ты путаешь тут два пути. То, что возложено на меня делать, и то, что Творец сделает. Я не хозяин того, что происходит свыше. Я знаю, что мне делать снизу. Снизу я предпочитаю быть евреем. Что значит быть евреем? Я немножко знаю об иудаизме, о народном таком иудаизме, и как-то принадлежать к этому. Я не говорю, что нужно выглядеть как из Меашарим, и вести себя так по отношению к государству и к армии, и ко всему, что, чем они обязаны государству. Нет, я об этом не говорю. Но он должен находиться в каких-то народных рамках. А у нашего народа нет иных рамок, кроме того, что называется наследием. Это должно быть в какой-то форме. Приезжает сюда человек, что он вообще знает, что такое Песах, Суккот, праздники какие-то. Ничего, но немного, чуть больше. Я об этом говорю, не о том, что надо быть хариди, ультрарелигиозным, традиционным. Но традиционным, ты понимаешь, проблема с традиционными. Папа и мама традиционные, а он уже совершенно не знает, что это. Он только приходит к ним на какой-то праздник, чтобы сделать им одолжение. Ты знаешь, как это происходит, и тогда второе поколение полностью выпадает.
4: Что неверно?
3: Что неверно?
4: Из моего опыта, где я живу, из товарищей, которых я знаю, это неверно то, что вы говорите, потому что тот, кто традиционный, родители его традиционные, нерелигиозные, как раз религиозные, если он вырывается, вырывается уже совершенно, то есть традиционные семьи.
3: Короче, я говорю тебе, человек — это животное. Если он хочет быть человеком, пожалуйста, мы тогда поможем ему быть человеком. Но животное лучше, чтобы оно было в хорошем стадии, в огороженном месте, под хорошей охраной, и тогда ему будет хорошо, и всем будет хорошо. Ты видишь, что происходит с поколением, с целым поколением, у которого нет границ. Смотри, что происходит. И вы думаете, что в их свободном развитии они тоже придут к чему-то? Ни к чему. Они думают, что у них будет тогда какой-то расцвет. Какой расцвет есть? Ничего в этом нет, понимаешь? Они думают, что они могут принести что-то новое человечеству. Ничего из этого не выйдет. Что человек может вытащить из-под своих волос? Что есть в этом развитии? Ничего с ним не происходит. в конце концов, приходят к разврату и наркотикам. Бедняги. Нет, если ты покажешь мне какое-то другое решение, но его нет, со стороны кабалы тоже нет. Нечего человеку искать в светском образе жизни, и в религиозном нечего искать. Но нужно его держать в каких-то рамках. Ты видишь, как все народы себя так держат, только мы не способны. Почему? Потому что у нас желание получать больше. Ты думаешь, американцы такие разнузанные. Ты не знаешь, какой режим там есть. Посмотри на все израильские фильмы. Израильские фильмы и американские. Посмотри, насколько в каждом американском фильме есть гордость, есть идеал, есть Америка превыше всего, понимаешь? И насколько они держатся за это. Посмотри, какие фильмы, как в России делают, то же самое. Только облачают в такую форму, что ты этого не чувствуешь. Вот и все. Поезжай в Европу, ты думаешь, ты можешь там делать, что хочешь. Какой жесткий режим есть там во всем. У нас это хуже всего, потому что у каждого есть желание получать в 1000 раз больше, чем есть у какого-то там нееврея снаружи. Поэтому выходит такое зло, что невозможно удержать. Короче, человек — животное, и ему нужна охрана для его же блага. Уже прошли поколения и видели это. Нет ничего нового. Я был в те времена, когда были Битлз со всеми этими цветами. Ты знаешь, все это поколение. Ну и что осталось от них, и что они сделали? Ничего. Так человек рос до возраста 30-35 лет. Фрик такой, хиппи. А потом все эти хиппи, что они сделали? Или ушли в наркотики, или в 35 лет ты пришел к такому состоянию.
4: Стали буржуазными.
3: Да, те, кому удалось. А те, кому нет. Вдруг в возрасте 40 лет ты обнаруживаешь, что ты без работы, без дома, без ничего, и все. Мир идет и процветает, а ты кто и что ты. То же самое и с теми, которых мы сейчас вытаскиваем из наркотиков. Я не говорю, что религиозная ограда хороша, религиозные рамки хороши. Я говорю, что все-таки нам нужно, народу нужна какая-то граница, ему нужен какой-то режим. Это уже бывало в мире, это обязано быть. А анархия, кстати, анархия — это тоже очень сильный режим.
4: Но не с этим проблема. Я говорю простую вещь. Если мы говорим, что более-менее с харидим, нам не о чем говорить. Со светскими, может быть, они примут. Но и тот, кто придет издалека посмотреть. Но есть здесь большой слой людей, как в синагоге Давида, как во многих синагогах, которые я знаю из моего района, где находятся эти ребята из религиозных, традиционных, называются, которые читают Зор. И с того время от времени приходит в синагогу, я вижу это, и по всем другим книгам Каббалы я вижу угасание направления этого. Вместо того, каждый будет как раз... Если у них есть 10 минут в день, пусть там какой-то урок в Агмаре или всякие такие вещи. Если так, почему мы не открываем здесь новый подход? Почему не приходим к этой публике? Почему?
3: Дорогой мой, мы находимся во время перехода, и в это время есть место для всего, и еще ничто не прояснилось в глазах масс, чтобы мы могли прийти и сказать: «У нас есть». Такое время, что невозможно, все еще невозможно обратиться к традиционным массам, скажем так, или национально-религиозным. Невозможно еще обратиться. Они еще находятся на этапах разбиения. Еще один этап или два этапа. Не знаю когда, но это будет. Пока это невозможно. Сейчас мы должны заниматься тем, что нам доступно. Это светская публика. К ним есть подход. Я не думаю, что к религиозной публике не будет подхода. будет, и еще какое, они будут нуждаться в нас. Они пожелают обратиться к нам, чтобы выйти из кризиса, и ты увидишь, что это произойдет.
4: Но сейчас публика, которая не отталкивает нас.
3: Так публика, которая нас не отталкивает, мы стараемся прийти.
4: Это простая религиозная, они не отталкивают нас, у них есть...
3: Простая религиозная публика все-таки отталкивается, она еще не хочет нас. Ты понимаешь, невозможно прийти к человеку, если он не хочет. Должна быть раскрыта у него точка, в чем смысл моей жизни. В чем смысл моей жизни вообще, во всем этом мире. Пусть даже он будет хорошим, даже чтобы хорошо ему было. Все еще они говорят, у меня нет уверенности, нет денег, национальное страхование вдруг прекращается, обеспечение дохода вдруг не платят, всякое такое. Это раскрытие божественного, то, что сейчас происходит. Ты думаешь, что это министр финансов делает все эти вещи? Нет, Творец делает все это. Ты увидишь еще немного, но человек через то, что ему плохо в жизни, придет к пониманию, что в этой жизни вообще не может быть ничего, не может быть лучше, вообще ничего нет. Даже пусть он будет полон золота и денег, и почета, и чего хочешь, это тоже не жизнь. Придут такие времена. Это называется, что точка в сердце уже работает. Но у них нет, они еще чувствуют, что ну как-то.
4: Возможно, обязаны ждать зла в продвижении или можно перескочить этот этап, даже если нет настоящего желания в таких местах начать как-то.

0: он уже считается у них равом. Они пока следуют внешнему. Пока хорошо. Когда я пришел к Рабашу, я не смотрел, какого размера у него шляпа, там 60 сантиметров, 63 сантиметра. Я покупал, я знаю. Так я не смотрел на размер, я не мерил, а у него шляпа пошире. А у этого шляпа кнейч или шляпа поменьше, я не измерял, поэтому внутренний человек, у кого мне стоит учиться. А они пока так измеряют. Так почему мне надо идти против их оценки?
1: У них все-таки есть открытость к внутренним вещам.
0: Нет, я обращаюсь к людям, которые смотрят на меня и видят. Немножко религиозный, не настолько, чтобы отталкивало. И говорю словами, к которым я привык, а не словами оттуда. Да, имя Творца, и всякие с помощью Творца, и всякие такие вещи, которые из-за того общественного положения, что я сейчас отталкивают их. Так что я иду к людям, которые готовы принять меня. А к людям, для которых это прямо против них, зачем мне ломать человека? Я не вижу в этом никакой необходимости. Если бы это было прямо, не знаю, если был бы шанс преуспеть в этом, прямо такой зов времени, это было бы что-то другое. Я не думаю, что есть шанс. Я живу среди них, и я знаю, что это. Я знаю, какова все еще мера их ненависти к тому, кто занимается каббалой. А то, что происходит сегодня, что понемногу начинают соглашаться, как-то молчать, не выходить на войну. Это потому, что есть такие, которые тоже преподают каббалу светским, мучат их, открывают всякие курсы, лекции для народа. Из года в год это становится делом все более привычным. Больше идет, есть много таких, кто этим занимается, потому что они видят, что без этого невозможно притянуть людей ни к чему. Так что, время должно действовать. Что можно сделать? Ты думаешь, что я просто терпеливый человек? Нет выбора. Очень просто. Но я вижу, что отношение меняется. Может, ты тоже не чувствуешь, но это так.
2: Хорошо.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что мы берем из этого в десятки.
0: Да, насколько человек строит окружение, товарищей, связь в десятке, когда он падает, и товарищи не могут ему помочь и делать что-то для него, это считается, что он сделает. Это наше усилие, что мы хотим быть объединенным, единым человек с единым сердцем, чтобы мы могли в каждый данный момент продолжать идти по нашему пути, по пути Творца.
3: Рав מאוד מבליט
1: показывает сильно в этих уроках, как понять и выделить духовные ценности, как раз в том месте, где можно вообще запутаться, когда материально выглядит как духовное. Это очень важно. Есть здесь такой отрывок, где Рав говорит, что это совсем другой подход, другой дух. Так как мы живем, и так как они живут, это совсем другое дело. Мы постоянно выясняем в себе, где я и что со мной. Все внутри человека. А у них это внешнее делать так или делать иначе. Я надеюсь, что мы больше будем ценить внутреннее перед внешним.
0: Рав так там описывает особое состояние, которое

0: происходит сейчас в мире, что будет больше стремления людей ценить что-то иное. И люди вдруг начнут чувствовать больше, что, что от их внутреннего зависит мир. Это будет работать, а мы должны сделать нашу часть. Я с Божьей помощью добьемся успеха.
1: Да, также Рав сказал, что мы живем в период, переходный период. Это ощущается, несмотря на то, что мы 25 лет после этого. Но есть такой период перехода, и как меняется наш народ, как меняется мир, отношение к религии продолжает меняться. И сами люди... И действительно было замечательно видеть этот дух на уроке, это устремление учеников, но и мне нужно, чтобы эта публика, которая, чтобы мы пришли, попытались к ней прийти, и нужно пробудить снова во нас это направление, чтобы вместе двигались как группа, чтобы мы делали что-то новое как группа. Пока действительно это не облачится так вот Творца, и Он это освободит.
0: Я не вижу все эти пути, о которых Рав говорил, и наше развитие по отношению к группам и... Всякие результаты, которые будут. Мы видим, как все это на самом деле реализовалось. Интересно смотреть, как Рав указывает на направление, и это все реализуется. Я надеюсь, что мы увидим еще развитие, которое он предвидел.
1: Две вещи. Первое, потому что он говорил о товарищах, которые в пути, и нужно много перелопачивать этот материал, читать много. Действительно, мы видим, насколько это влияет, этот материал, как он работает. И, собственно, не материал работает, а свет работает. Это первое. Второе, по поводу природы человека. Меня это захватило, насколько человеку нужны рамки, насколько он животное, если он не получит эти рамки, ограничения, ясные ограничения, то он просто пойдет в разных направлениях. Было много таких примеров и в 70-х годах, и сегодня мы видим это, что очень важно воспитание. Это вот такое важное правило.
0: И на каждой ступени раскрывается желание получать, которое дает нам понять, что то, чего мы достигли до сих пор, это все только ради получения. И начинается новый этап в работе, каждый раз заново.
1: Рав также делал акцент на важности группы. Неважно, есть ли правильные книги, неважно ничего, а человек необходима группа, общество для того, чтобы духовно развиваться.
0: На нас есть ответственность создать состояние, чтобы в нашем состоянии люди не рассеивались, не уходили в светское, создать состояние, создать какую-то ограду, чтобы человек не слишком разбегался.
1: Перейдем к следующей части урока, перед этим споем вместе песню.

0: Мы продолжаем то, что мы учили вчера. Сегодня, сейчас Рав начинает, может быть, самую важную тему. Есть 15 минут отрывок, до 20 минут отрывок. Он говорит о важном для нас о намерении. Это тема урока. Это общая тема, как приобрести намерение, как работать с намерением, что вообще такое намерение, насколько это важно. Но перед тем, как мы начнем, мы все-таки давайте прочтем то, что мы учили вчера. Слова Ари и Бааль Сулама, пока мы не придем к этой точке, с которой мы сегодня начинаем урок, и продолжим дальше.
1: Да, чтобы у нас была связь. Мы читаем учение Десяти Сферот, первая часть, четвертый пункт, текст Ари. Вначале прочитаем текст Ари, а затем Ор Пними, 90-ю сноску. Сначала текст Ари. Заголовок. Пространство, оставшееся после сокращения, было круглым. Четвертый пункт. И тогда осталось свободное место, и воздух, и пустое пространство именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки, так что место этого пространства было круглым, совершенно одинаково во всех областях, а не предстало картиной четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как и бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон. Теперь прочитаем Ор Пними, 90-я сноска, которая относится к словам «сокращение было равномерно вокруг этой опустошившейся центральной точки». Мы продолжим. 90-я сноска. Это означает «без градаций малого и большого». И Бааль Сулам говорит об одном сравнении. Без градации малого и большого. И это не противоречит тому, что после того, как уже раскрылось различие формы, имеющейся в центральной точке, вследствие исчезновения из нее света, обязательно должны быть познаны также и меньшие меры изменения формы, одна меньше другой, имеющиеся внутри трех предыдущих ступеней. Так, например, третья стадия чище центральной точки, потому что мера желания получить в ней меньше, чем в четвертой стадии. Центральная точка — это четвертая стадия. Точно так же вторая стадия чище, чем третья стадия, потому что мера желания в ней меньше, чем в третьей стадии. А первая стадия — самая чистая из всех, так как в ней мера желания получить меньше всех. Поэтому изменение ее формы не так заметно, как в них, ведь есть здесь градация малого и большого. Как же Ари говорит, что сокращение вокруг этой точки было равномерным? Но дело в том, что сокращение не превратило центральную точку в состояние сов. Если бы свет исчез из этой точки по причине имеющегося в ней отличия формы, то, конечно, она бы стала вследствие этого свойством сов, что означает самую малую ступень, ниже которой нет по значимости. И тогда мы должны были бы также три предыдущие стадии считать более важными, чем центральная точка, когда одно выше другого. Но это было не так. Сокращение произошло не из-за имеющегося в этой точке изменения формы. Этого не может быть. Ведь мы пока еще изучаем Малхут бесконечности, где нет никакого различия по форме между ней и светом, а оба они в простом единстве. Как сказано, он и имя его един. А теперь она объясняет, почему произошло сокращение. Сокращение произошло только потому, что поднялась она в простом своем желании сотворить миры. Это означает, что она стремилась к тому уподоблению формы, которое в будущем должно раскрыться благодаря созданию миров. И это форма получения ради доставления наслаждения Творцу. И в этом заключено дополнительное, очень высокое качество. Потому что, с одной стороны, это полная отдача, так как все ее желание — только доставлять наслаждение Творцу и совсем ничего для собственных нужд. Поэтому полностью совпадает ее форма с высшим светом Создателя, и она находится в совершенном слиянии с Ним. А с другой стороны, это позволяет ей углублять и увеличивать свое кли получения до бесконечности и беспредельности. Так как теперь форма получения не создает никакого различия по форме, поскольку приходит изнутри желание отдачи. Так сейчас давайте продолжим, посмотрим, что Раф объясняет о продолжении этого 90-го пункта. Мы продолжаем читать. Четыре эти стадии также называются четырьмя сторонами. И Рав говорит, что несмотря на то, что сокращение было только в центральной точке, то есть в четвертой стадии, тем не менее удалился свет со всех сторон, поскольку в духовном нет малого. И поэтому он удалился и из трех стадий тоже.
0: Нам понятно, что закон — это закон природы, закон света и точки, и отношения между ними. Нам понятно это как закон, но нам нужно понять, мы не можем такого быть, что мы не могли бы это раскрыть в наших килим. Только когда это называется форма отделенная от сути. Но если это закон, который происходит в природе, тогда тут невозможно. Можно его исследовать. Что значит нету немного в духовном малости? Это Малхут, это значит, что Малхут, она, это только кли ощущения, понимания, мохвы, либо, да, сердце и разум находятся в Малхут. Все, что, все понимание, ощущение, которое мы можем понять, где это находится Малхут. То, о чем мы можем сказать, вот указать на что-то сказать, это означает стадия далит в различных состояниях. Мы не различаем стадии перед стадией далит, а только когда мы приходим к стадии далит, мы тогда мы различаем, что есть еще три первых стадии, потому что они все — это свет. И только в стадии далит, четвертой стадии, ощущается в ней свет. Девять первых сфилот или первые три стадии. Поэтому отсюда выходит закон, нету малости в духовном. Или 10, или ничего. Не 9 и не 11. И получается, что если есть сокращение четвертой стадии, то свет выходит весь. Как может такое быть, что не выйдет? А где же он тогда находится? В девяти первых он не находится. Я не могу сказать это. Кто скажет, если четвертая стадия сократилась в ощущении, она уже не ощущает. Девять первых сферот не ощущаются. Они приводят свет в кли. Они — это килим, называемый свет, называемый килим. Только когда четвертая стадия поднимается к ним, хочет принять их свойства и работать с ними, перед этим, когда мы говорим о четырех стадиях прямого света, кетер, когда мы говорим, да, хохма, бина, зерампин и малхут, мы не говорим об этом как о сферот. Сферот потом будут же. Мы говорим как о стадиях. Это шореш алиф бет и гимель далит. Это стадии. Только далит — это ощущение, как кли, только кли, а все остальное — это свет. Поэтому стадия далит, четвертая стадия, сделает сокращение на себя, она сократилась, она не ощущает, что есть свет. Она не может сказать, здесь есть свет или нет. Относительно нее нет. И только из нее мы говорим. Это не говорится, об этом нет малости в духовном. Десятая часть существует или нет? Если яка есть, существует, то есть, что есть творение. А не говорит 10 сирот. Кто знает о том, что есть 10 сирот? Мы говорим о каббалистах, которые исследуют эту реальность. Если они сказали что-то, они говорили, исходя из малхут. Поэтому, исходя из этого ощущения и только, мы можем сказать, что мы из 10 сферы ощутили, существует ли 10 сирот, 5 сирот, 1000 сирот, неважно, сколько? Из десятой сферы, из малхут. Всегда. Поэтому, если мы говорим о малхут, всегда есть три стадии до нее. А если нет малхут, то перед ней нет трех стадий. Поэтому сокращение, которое произошло, свет выходит из всех предыдущих стадий. Почему? Придет малхут, которая будет чувствовать по-другому. Так будет чувствовать и девять первых или три первых стадий по-другому. Когда мы говорим о сферот, все это у нас стадии. А когда мы говорим о сферот, сферот мы говорим, когда малхут после сокращения
2: и ола,
0: она поднимается в девять первых, каждая сфера, в каждой сфере, и говорит, я определю, сколько, как каждая сфера может давать мне, чтобы я смогла уподобиться этой каждой сфере. Хесед, Гура, Нецехот, Изод, Малхот, да? Неважно. Я хочу уподобиться. Я поднимаю свое желание в каждую сферу. Я хочу проверить, что это хесед, что такое гвура, что такое тиферет. Желание получать, которое включается в каждое свойство из девяти первых, первых Творца, это свойство Творца. Милости ли вы там и... Всевозможные такие отношения его к Малхут. Она хочет уподобиться им, она поднимает свое желание, свой авиют для того, чтобы уподобиться. И этот авиют начинает светить, как если я ставлю кусочек бумажки так на пути света, и тогда свет, когда упирается в этот листик, я вижу, что он белый. Я раскрываю этот свет, да? Я даю эту лучу света возойти в комнату. В комнате есть немного пыли. Я вижу, что заходит этот луч, потому что он упирается в эту пыль, упирается в кли. Малхут туда поднимает свое желание в свойства Творца, раскрывает эти свойства. И тогда это от свойства Сапира, свойство светит. Кто светит? Малхут. Это Виюта. Свет не может светить. Как мы не видим свет, если он не упирается во что-то, сталкивается с чем-то, он не может светить. Он светит только, если он сталкивается. По подобию свойств светит кли. И мы тогда говорим «свет светит». Но это не свет светит, а свойство света светит внутри кли. Это разница между стадиями и сферот. И нет малости в духовном. Да, Гилад?
1: А что это за понятие, что заставило Малхут почувствовать себя обратно к свету?
0: Мы еще это не учили. Я думаю, что сокращение — это впереди. А если нет, то мы пройдем. Да, пожалуйста.
1: Какая разница между раскрытием и постижением? Открытие, раскрытие и постижение. Какая разница между этим?
0: Мы сейчас... Нет.
1: Мне кажется, есть связь между личным концом исправления и общим.
0: Нет. Вперед.
1: Да. Мы переходим к четырем стадиям всех старей. Пространство, которое осталось после сокращения, было круглым. И тогда осталось свободное место и воздух, и пустое пространство, и именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки, так что место этого пространства было круглым совершенно одинаково во всех областях, а не предстала картиной четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как ей бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон. Еще раз. Пространство, оставшееся после сокращения, было круглым. И тогда осталось свободное место и воздух, и пустое пространство, именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки. Так что место этого пространства было круглым совершенно одинаково во всех областях, а не предстала картина четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как и бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон.
0: Еще раз,
1: четвертый пункт Ари. Пространство, оставшееся после сокращения, было круглым. И тогда осталось свободное место и воздух, и пустое пространство, именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки. Так что место этого пространства было круглым совершенно одинаково во всех областях, а не предстала картиной четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как и бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон. 80-я сноска выясняет фразу «свободное место». Уже выяснилось ранее в пунктах 4, 5 и 6.
0: Да.
1: Мы сейчас изучаем этапы, предшествующие Адам Ришон. Адам Ришон еще не создался, это предшествует Адам Ришон.
0: Мы учим сейчас, что свет, который создал творение, четвертую стадию, его влиянием из точки есть из ничего, и он влияет на эту точку. Он приводит ее к тому, что она становится четвертой стадией. И сейчас он приводит к ее к ощущению сокращения, когда она хочет себя сократить и не чувствовать мир бесконечности, потому что это не может вынести она этого, того, что она обратно свету, обратно Творцу, который дает. И он продолжает влиять на нее, действовать на нее. Другими словами, четвертая стадия, Малхут раскрывает все больше и больше, каково и отношение между ней и светом, и постоянное раскрытие, и более глубокое раскрытие, и понятно, и больше в понимании, и в ощущении, и в мухе, и в либо, приводит это ее к различным действиям внутренним. То есть это все-таки только дело в ощущении. Здесь ничего не происходит, кроме впечатления Малхут, которая себя закрывает, поворачивает, и в соответствии с ощущениями, которые в ней пробуждаются от света, который постоянно пробуждается в ней больше и больше. Как мы развиваем, скажем, когда мы проявляем фото, да, фотографию, мы уже сейчас это не делаем, да? Такой, когда проявитель, там, закрепитель, или все, что проясняется больше, так в Малхут все больше и больше выясняется, проясняется это свойство света относительно ее свойства. И здесь нет больше ничего. Свет, который действует как сущее из ничего, а когда есть получающий, и когда свет действует на нее, на то, что произошло. Ну вот просто вот так. Луч света действует на точку. Точка сущая из ничего. И это точка, что она ощущает действие света, а все остальное, кроме Ешмиан, сущее из ничего. А это сущее из сущего. Кроме этого нет ничего. Все, что происходит затем, это внутри из сущего из ничего.
2: Бифним.
0: Внутри.
2: Хоцми пулазот эн клум.
0: Кроме этого действия нет ничего. Поэтому это действие мы называем действием Творца. Он сделал что-то, что не было раньше. Эта точка есть сущая из ничего. Это действие Творца. Кроме того, все, что происходит затем, что бы мы ни говорили, это происходит в этой точке с помощью того, что влияет на нее свет. Так что ты спрашиваешь?
1: Иногда мы говорим, что Адам Ришон — это корень, который близкий к нам. Если мы изучаем то, что написано сейчас, этапы предшествующие.
0: Это этапы, когда точка чувствует, что она развивается на четыре стадии до четвертой стадии, когда она ощущает, что она распространяется на четыре стадии, когда приходит к четвертой. И затем каббалисты говорят, вот это вот, вот это то, что должно быть, это участок называется кли. Есть здесь 9 первых и Малхут, и не может быть больше или меньше, а есть 10 сферот. И это строение, этот модуль, этот образец, да, обязан быть таким образом, иначе не о чем говорить. Потому что это четвертая стадия, это ощущение, первое ощущение творения. Перед этим нет никакого ощущения. Откуда они знают? Каббалисты не знают. Они пришли снизу к этому состоянию, и отсюда они выучили это. что есть Малхут, есть девять первых, и есть такое строение, называется имя Авая Ютки Вавки, минимум 10 сферот или 4 стадии. Отсюда они это выучили. Кроме этого, ниоткуда это понять, кроме как из человека, который познает, раскрывает духовно, он видит, как раскрывается ему Творец. Это то же самое. Малхут приходит к месту, которое называется, когда она ощущает отношение света бесконечности к ней. Затем, после этого, она обязана совершить действие, называемое первое сокращение, потом строит из себя миры, Адам Кадмон, второе сокращение, разбиение, миры
2: Абия.
0: После миров Абия будет строит она Адама Ришон. Это тоже стадия Далит, четвертая стадия. После Адама Ришон снова разбиение, и затем уже приходит к этому миру. Здесь уже начинается человечество, скажем так. То есть действительно отключенные такие келим, отключенные от духовного. Пока вся эта история не проходит, Тора, да, которую получают, когда получают эту келим материальным образом, получают это средство для того, чтобы вернуться к состоянию, и после этого, после тысячи лет есть исправление. И все это Малхут бесконечности проходит внутри себя. А мы ее части. Части Адама Ришон. Так что ты спрашиваешь, все это внутри нее? Весь этот цикл, который она совершает, это во внутреннем ее ощущении. Действует на нее, как обычно, свет, находится он в абсолютном покое. Все изменения — это внутри ее ощущений. В какие-то взрывы сталкиваются, что там ты тоже находишься в жизни в таких же состояниях, когда снаружи ничего не происходит, а внутри ты думаешь, что-то там чувствуешь, да? Горит в тебе что-то. Это то, что происходит в Малхут, потому что все это в стадии Далет. Внутри нее все это происходит. Как относится она к девять первым, не или не относится, как это ним хочет получить от них что-то, приблизиться, может быть. Все это внутри нее. Вся эта буря происходит внутри нее. Поэтому мы говорим, что весь этот поворот из Алиф в Бет к Гимель — это, собственно, исправление ощущения творения. Почему я уточняю таким образом? Вроде бы как бы это теоретически нам, почему нам это важно? Очень важно, потому что это нас правильно устанавливает, нам нашу работу. У нас есть цель. И эта цель — это бесконечность, которая существует постоянно истинным образом. А мы называемся Исраэль, которые устремляются прямо к Творцу. Они устремляются к этой бесконечности. Это ощущение Малхут, которое постоянно хочет, желает, с помощью чего она приобретает вот эти вот свойства. Что она хочет? Она хочет приобрести эти свойства света. И это называется, что она постоянно устремляется с помощью Торы, свету, возвращающему к источнику. Этот свет, который наполняет ее, если она у него просит, она получает от него эти свойства света. Для того, чтобы правильно поставить себя в правильное состояние, нам стоит говорить об этом. И на этом закончим урок и перейдем к следующей части.
3: Да.
1: Помните, что тот, кто объяснил перед, как Миша объяснил перед тем, как мы стали прослушивать, что урок записи, что главное — это намерение, время урока. И так, у нас прежде всего есть небольшая история, о которой напомнил нам Гилад Шадмон, когда начался отрывок записи, что Бааль Сулам приехал в Израиль. Он учился в Иерусалиме, в Ешиве, и изучал книгу Зоар. Он прочитал отрывок, и читал отрывок и думал о нем, читал и думал. И так он выстроил все свои понимания, из которых потом было, вышла книга Пируша Сулам. И так он все время находился в Ешиве целый день. И там были вместе с ним еще другие ученики. И они не понимали, что он делает. Так они делали такие штучки. Когда он читал отрывок и начинал раздумывать, он так ходил, расхаживал по комнате. Они пока что тихонечко переворачивали лист в книге. Но он никогда к этому не относился. Вот он смотрел, где он находится, на другом уже листе, что-то другое было, читал там отрывок и продолжал расхаживать и размышлять. Так это то, что произошло с нами сегодня. Мы получили определенный отрывок, чтобы подготовиться, а практически мы прочитали что-то совсем иное. Так мы сделаем то, что Бааль Сулам сделал. Получили урок от Рава, поговорим о нем, подумаем о нем и спрашивать будем о нем. Так прежде всего, если у вас есть вопросы по поводу того, что мы сейчас слушали, приглашаем вас спросить, приглашаем поднимать знаки вопроса в мире. И мы сейчас ответим на это. Только то, что мы слышали сейчас в этом новом для нас отрывке, несколько важных вещей. Прежде всего, что все, что есть, это только действие Творца. Это создано из ничего. Кроме этого, все, что было потом, это все происходит внутри точки, внутри центральной точки, о которой мы говорили. И это происходит с помощью света, воздействующего на нее. Но действие Творца — это создано из ничего. Теперь, что есть в этой точке? Есть, как мы вчера учили на уроке, Асав это прекрасно объяснил, есть 9 первых сферот и Малхут. Это то, что есть. Не может быть меньше или больше, как Рав объяснил, 10 сферот. Это структура, этот модуль, эта структура, она обязана быть. И все, что мы проходим, это внутри той самой Малхут мира безграничности. Все происходит внутри нее. Как она относится к 9 первым сферот? Малхут по отношению к 9 первым сферот. Все их отношения — это то, что мы изучаем. И Рав это назвал, что это буря, которая происходит в тебе. И вот это все происходящее от замысла творения через 4 стадии прямого света вплоть до нашего мира и обратно наверх, к миру бесконечности, все это происходит, собственно, внутри той самой Малхут мира бесконечности. И, как Рав сказал, это, собственно, исправление ощущения творения нашего. Ну и сейчас мы послушаем вопросы товарищей. Начнем. Авраам.
3: Как свойство света влияет на кли? Что значит, что далит, свойство, стадия далит сделала все? Да, свойство стадия далит — это стадия из 4 стадий прямого света, когда 4 стадии развились и пришли к 4 стадии. После того, как 4 стадия совершила на себя сокращение, это уже называется творение. И все изменения, все, что происходит затем, все, что мы учим, миры, сокращение второе, Адам решен, все происходит уже внутри стадии 4, четвертой стадии.
1: То есть только из сокращения это, четвертая стадия начала отдавать, делать все.
3: Не из-за сокращения, но да, сокращение произошло в четвертой стадии.
4: Да, здравствуйте. Вопрос. Почему Ари уточняет, что свет распространялся в круге, а не в квадрате с прямыми углами? Зачем он делает это уточнение? Какой в этом смысл? Спасибо.
1: Когда свет распространяется, он распространяется в виде круга, в форме круга. Что значит круг? Нет понятия «вверх» и «низ». Он распространяется в равной степени, равномерно, повсюду. Творец всегда отдает, верно? Мы говорим, что он добрый и творящий добро хорошим и плохим. Это свойство отдачи. Оно отдает все время. Где создаются другие формы? В творении. Поскольку творение уже создает систему ступеней, ценностей, насколько оно может принять это ради отдачи, по желанию, с которым оно может работать, исправить их. Неисправленные желания исправлены, насколько оно может исправить. Все это создает различные формы. Но со стороны Творца не исходит ничего, кроме чистой отдачи всем, без всякой разницы, все время. Поэтому, поскольку там нет ничего, что было бы выше, чем что-то иное, все равное все время, поэтому это называется кругом.
3: Теперь
1: у нас, Литва, Литва один.
5: Да, спасибо. Рав рисовал правую линию снизу вверх, то есть как бы поднялся в мир бесконечности, а потом объяснял, что все миры там, там решен, и в наш мир обращался. Что значит, что снизу вверх эта стрелка правой линии?

0: Да, это в процессе исправления, распространения миров, свет сверху вниз. А исправление наше начинается снизу вверх. И наше исправление в трех линиях. Если ты возьмешь мир Адам Кадмон, там все еще нет раскрытия трех линий. Три линии начинаются вообще раскрываться в мире Ацилут. Но мы уже начинаем исправление из Ебурника, Мухин, где мы не говорим об этом в мире Адам Кадмон. И так это происходит снизу вверх.
1: Микрофон для Ави.
2: Микрофон для Ави.
3: Свойство
0: стадия Далит ощущает себя после того, как есть три первые стадии, которые перед ней. Видимо, первая стадия, она есть из ничего, потому что это желание получать. Что значит, что свойства Творца, эти девять первых сферот, они сущие из ничего.
2: Что значит, что первые девять сферот созданы из ничего? Собственно, с того момента, как Творец сотворил желание получать первую стадию, это создано из ничего. Все остальное оттуда и далее нет никакой возможности для чего-то отклониться от направления развития творения. Поэтому на замысле творения завершилось все творение. Все исходит из сущего из ничего. Мы говорим только о развитии желания. Первичная мысль была сотворить желание получить, чтобы было кому давать. И из этого создалась первая стадия. Из этого затем исходит вторая стадия, когда первая чувствует, что она не просто получает, а получает от кого-то и хочет быть как он. Ну и мы изучали все это нисхождение. И все это происходит по причинно-следственной цепочки с необходимостью. Почему? Потому что это развитие попыток желания получать, быть как дающий. Потому что это самое лучшее, что можно получить. И это то, что Творец хочет дать. И, собственно, когда мы приходим к состоянию, где есть первые девять сферот и Малхут, мы говорим, что желание получать развилось в своей совершенной форме. Это первичные десять сферот. Поэтому это называется первое, сделанное из ничего. Это цельная единица, в которой есть все те детали, которые потом будут в творении. Желание получать, желание отдавать, желание в первой стадии, желание получать, получение, поскольку я хочу дать, да, потому что это третья стадия, и понимание, что я хочу получать, и само самостоятельное решение, то, что мы называем четвертой стадией, и это стало миром бесконечности, четвертая стадия, и оттуда, и там приходит желание к получению, к своему полному развитию. И мы говорим, что это то, что сотворил Творец. Хотя на самом деле верно, первичное, сущее из ничего, это первая стадия.
0: Я из слов Рава, то, о чем мы можем сказать, вот это имеется в виду четвертая стадия, которая в разных состояниях. Мы не раскрываем, не различаем свойства перед четвертой стадией, а только когда мы приходим к четвертой стадии, и из четвертой стадии мы различаем, что есть три первые стадии или девять первых сферот, и они — это свет. И только в четвертой стадии ощущается этот свет. эти девять первых сферот или три первых стадии. То есть нужно, чтобы был кто-то, кто почувствовал эти девять первых сферот. И это четвертая стадия. Есть еще вопросы?
2: Какова разница между стадиями и сферот и характером их раскрытия? Малхут, которая хочет уподобиться снизу вверх, то она раскрывает сферот. Но как Малхут раскрывает стадии, которые предшествовали ей?
0: Малхут раскрывает свойства в себе, которые она приобретает из четырех стадий прямого света. Четыре стадии прямого света — это перед Малхут, перед творением. Мы еще раз возвращаемся к тому же. Это от света, не от кли. Все, что происходит перед четвертой стадией, это кли, которая развивается под влиянием света, не принимает само решение. То есть свет как бы изменяет кли, и кли изменяется под его воздействием. А в четвертой стадии, когда уже кли приходит к четвертой стадии, ты понимаешь, что в первой стадии есть ощущение от чего? От корня.
2: Хохма.
0: Во второй стадии есть впечатление от чего? От стадии корня, шорыш и от первой стадии. И пока не приходит к четвертой стадии, и в четвертой стадии есть уже впечатление от всех стадий, которые были до нее. Тогда мы называем это девять первых или далит де далит. Да?
2: Если можно продолжить. Скажем, Малхут, например, который раскрывает сферу Хохма снизу вверх. Мы говорим, что сферот раскрываются, когда Малхут хочет уподобиться сверху, снизу вверх. Так, допустим, она раскрыла сферу Хохма. Что она может сказать о первой стадии? Есть ли связь между раскрытием снизу вверх, раскрывает ли оно то, что построило ее сверху вниз? Есть ли связь между двумя этими понятиями? Все раскрытия, они внутри Малхут, внутри четвертой стадии. И раскрытие этапов развития. Мы все развиваемся поэтапно. Как Малхут развелась, как стадии развелись сверху вниз, из нулевой стадии, корневой по первой, второй, третьей, четвертой, так и раскрытие. У раскрытия тоже есть этапы раскрытия. После того, как мы раскрываем структуру, мы раскрываем и этапы развития. У тебя есть дети?
0: Две дочки.
2: Две дочки, прекрасно. Молоденькие?
0: Да.
2: Когда ты разговариваешь с ними, ты разговариваешь с ними как с нами, со взрослыми?
0: Нет.
2: Нет, а что ты делаешь? Ты облачаешься в свою предыдущую стадию, в того ребенка, которым ты был. Он не исчез. Ты не чувствуешь его ежедневно. Ежедневно ты Эйаль, ты ведешь себя определенным образом, но когда ты относишься к кому-то, кто находится на ступени более низкого развития, ты облачаешь себя в ту самую ступень, которая в тебе существует. И вместе с этим, с ней ты работаешь. Мы в тесте это потом называем парцуф сарот, но это не важно. То же самое и здесь. Стадии эти существуют, четвертой стадии. Она только не работает с ними, когда каббалист доходит до этой ступени, то он раскрывает внутри нее все эти стадии. Есть порядок их развития, порядок их нисхождения, как работать с ними. В точности, как и мы.
0: Но если ты хочешь более такой четкий ответ,

0: сущности. И потому, как я поняла, Малхут видит эти 9 первых сферот над ней.
1: Малхут
0: не видит первые 9 сферот над ней. Малхут видит, что это свойство Творца в ней. Вся стадия Далит — это первые стадии. Мы разделяем это на Кетер, Хохма, Бина, Зрамбин и Малхут. А Малхут уже это Далит де Далит, то, что мы говорим. А когда свет исходит, выходит из-за сокращения, он выходит из всех стадий, потому что это одно кли, в котором есть и свойство творения, и свойство Творца. Если бы не было свойств Творца, как творение тогда исправит себя, откуда будет знать, что такое свойство Творца, к чему надо стремиться и уподобиться. Поэтому там есть и то, и другое.
2: Последний вопрос, Франция.
3: Bonjour, les amis. Ma question, c'est quel est le rapport entre Malakut
0: товарищи. Вопрос, какова связь между сокращением и Малхут бесконечности?
2: Малхут бесконечности чувствует свое желание получать, а затем чувствует разницу бесконечную между собой и Творцом, то, что мы потом называем ощущением стыда, и в результате этого весь свет, который она получила, она сейчас не может получать. Это уже не наслаждение для нее, а только показывает, насколько она низкая по отношению к Творцу. И поэтому мы говорим, что свет удаляется. Свет не удаляется, но кли перестает его ощущать как свет. Это называется сокращением. Поэтому состояние Малхут мира бесконечности ведет к состоянию сокращения и всему остальному развитию. Все, на сегодня мы заканчиваем. Был у нас был очень интересный и неожиданный урок. И перейдем к объявлениям. Дорогие друзья, мы рады пригласить вас на особый конгресс по объединению в Литве с 14 по 16 августа. Физически мы соберемся в сельской местности в Литве, там будут уроки, вечера культуры, и мы вместе выстроим общину учащихся в Литве. Мы предлагаем записываться по линку, который сейчас на экране. И еще одно объявление. С 16 августа будет особое собрание в Праге, особый день собрания в Праге в программе «Уроки», «Собрание товарищей» и «Праздничная трапеза», предназначена для новеньких и старых. И запись по тому линку, который сейчас на экране, и мы закончим песней.

0: будем учить урок Рава 5 августа 2002 года, который основан на статье «Всегда обязан человек продать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца». Вы можете найти эту статью в первом томе трудов Рабаша, страница 34. Прочитаем эту статью в десятке. На это у нас 16 минут. Пожалуйста.
1: לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם.
2: Всегда обязан человек продавать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца. Всегда обязан человек продать все, что у него есть, жениться на дочери мудреца, что означает, что все достояние, которое он обрел благодаря своим усилиям, все он должен продать. То есть все отдать и от всего отказаться. И вместо этого взять дочь мудреца. Отсюда следует, что если он не берет дочь мудреца, все усилия в Торе и заповедях, которые прилагал, он все дни жизни своей, нет в них никакого совершенства. И только если он женится на дочери мудреца, тогда он удостоится совершенства. И потому сказали наши мудрецы, что он должен продать все, что у него есть, то есть что стоит продать все ради дочери мудреца. Поэтому надо пояснить, что такое дочь мудреца. Дословно, ученика мудреца. Мой отец и учитель Бааль Сулам сказал, ученик мудреца — это тот, кто является учеником мудрого. То есть он учится у мудрого. Тогда он называется учеником, а мудрым называется Творец, свойство которого только отдавать. Тот, кто учится у него свойство отдачи, называется учеником мудрого, поскольку он учится у него свойству отдачи. Отсюда поймем слова наших мудрецов. Всегда обязан человек продать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца. То есть все усилия, которые он прилагал в Торе и работе, он должен отдать и получит за это вознаграждение в виде обретения отдачи. Другими словами, пусть установит в своем сердце новую природу, вместо того, что есть у него от природы желание любви к себе. Теперь он получит другую природу, то есть желание отдавать. То есть всякая мысль, речь и действия его будут только лишь ради отдачи Творцу. Ибо в этом весь человек. То есть только лишь до этого уровня человек должен дойти. Ибо только келим нам надо получить, тогда как высшее благо, то есть наполнение келим, приходит со стороны Творца. Так как больше, чем теленок хочет сосать молоко, корова хочет накормить его, поэтому только лишь силы отдачи не хватает нам. Как следует объяснить то, что написано в книге Зоар, если Израилю удостоились, высший огонь спускался, словно огненный лев, чтобы пожрать свои жертвы, а если не удостаивались, то спускался, словно огненный пес. Известно, что лев указывает на милость хесед, которая является правой стороной меркавы, колесницы. Если удостаивались, где удостаивались, схут означает свойство чистого, зах, то есть отдача. Тогда нам показывает меру против меры. Тогда и свыше тоже исходило свойство льва, то есть свойство милости, хесед, распространялось в нижних, и тогда высшее благо было для нижних в изобилии. А если не удостаивались, то есть не занимались отдачей, а занимались лишь эгоистической любовью, тогда и свыше привлекалось свойство пса, где пес есть указание, как сказано в Зоаре о стихе, у пиявки две дочери, которые орут как собака, говоря: «Дай, Аф, нам счастье этого мира, дай, Аф, нам счастье будущего мира». То есть две дочери, которые рут как собака: «Дай нам счастье этого мира, дай нам счастье мира будущего». Это означает лишь получать, а не отдавать. Поэтому и свыше нам тоже показывают, что невозможно передавать высшее благо вниз. И это называется мера против меры. Отсюда следует, что наша главная работа состоит лишь в том, чтобы удостоиться получить келим, пригодный для получения высшего блага, то есть отдающий келим. Поэтому человек должен сконцентрировать все свои усилия лишь на одном предмете, называемом «отдающий келим». И в этом будет все его вознаграждение, которого он желает достичь от Торы и заповедей. Благодаря этому он придет к слиянию с Творцом, что является конечной целью человека, удостоится прийти к слиянию с Творцом. Аналогично мы находим в книге Зоар, что сказано о стихе: «Милость племен — порочность», и что все благо делающих они делают ради себя, что означает, что во всей милости, то есть действиях по отдаче, которые они производят, намерение их не ради отдачи, а намерение их ради себя, то есть чтобы получить за это вознаграждение, а иначе они не способны совершить действия по отдаче. Иначе с народом Израиля они способны совершать действия по отдаче. И следует понять, в чем причина того, что народ Израиля в самом деле способен совершать действия по отдаче. Также следует понять, как мы слышим от людей, которые стали религиозными, что они говорят, что до того, как они стали религиозными, они были более способны совершать действия ради отдачи. Тогда как потом, то есть после того, как стали религиозными, им стало тяжелее делать действия по отдаче.
0: Чтобы понять сказанное выше, следует вспомнить известное нам правило, что человек называется творением только потому, что в нем есть желание получать, ибо оно называется созданным из ничего. Согласно этому выходит, что от природы он не способен сделать никакого действия по отдаче, если не получит за это какой-либо оплаты. А оплата не обязана состоять в том, что он получает за свои усилия именно какой-либо предмет. А может быть, он получает какое-то успокоение. То есть, если в нем пробудилось какое-то милосердие к другому, и совесть не дает ему покоя, вплоть до того, что он обязан помочь другому, это тоже называется вознаграждением. Но просто так сделать что-либо для другого, чтобы другой наслаждался этим, тогда он говорит себе: «А что мне от этого будет?» В то же время народ Израиля, благодаря Торе и заповедям, способны обрести вторую природу. То есть вместо природы, в которой они родились с желанием только получать, они получат вторую природу, когда он совершает сейчас лишь действия только ради отдачи. И этого он достиг благодаря Торе и заповедям, которые внесли в него искра отдачи, дающие ему ощущение, что у него будет желание уподобиться своему корню. В то же время без Торы и заповедей человек не может выйти из своей природы, представляющей собой желание получать только для себя, и не способен совершить никакое действие по отдаче без вознаграждения. И отсюда поймем то, что говорят вернувшиеся в религию, что до того, как они вернулись в религию, у них было больше сил совершать действия по отдаче. Тогда как потом, когда они стали религиозными, они чувствуют, что им труднее совершать действия по отдаче. Следует ответить на это так, как выясняется в предисловии книги Зоар, где написано: «Потому что с момента рождения у него есть желание получать только лишь материально». И поэтому, несмотря на то, что до 13 лет он достиг огромного желания получать, это еще не конец роста желания получать, а главный рост желания получать происходит только в духовном. Ведь, например, до 13 лет все его стремление и желание получить поглотить все богатство и почести этого материального мира, в то время как всем ясно, что для него он мир не вечный, существующий для каждого лишь как тень, которая прошла, миновала и нет ее. Тогда как, если он достигает огромного духовного желания получать, тогда он желает поглотить для собственного удовольствия все благо и богатство, заключенные в вечном будущем мире, что для него является обретением вечным и навеки веков. Таким образом, основное огромное желание получать заканчивается только лишь на желании получить духовное. Отсюда следует, что до того, как они стали религиозными, у них было материальное желание получать, которое еще не столь велико. Поэтому у них было больше сил совершать действия по отдаче. Тогда как, когда они становятся религиозными, то есть желание получать становится желанием получать духовность, тогда автоматически становится тяжелее, поскольку у желания получать сейчас есть больше сил, чем когда у них было только материальное желание получать. Поэтому до того, как они стали религиозными, у них была некоторая сила для действий по отдаче. Иначе, когда они стали религиозными, то есть достигли духовного желания получать, поэтому сейчас им труднее заниматься отдачей. Поэтому не надо говорить, что сейчас они стали хуже, или говорить, что религиозные хуже, поскольку им труднее заниматься действиями по отдаче. Просто желание получать становится больше, поэтому его труднее преодолевать. Например, до того, как он достиг духовного желания получать, его зло было 30%. А потом, когда он достиг духовного желания получать, его зло получило еще 70%, поэтому сейчас ему нужны большие силы, чтобы он мог преодолеть его. Но не следует говорить, что сейчас он со своими силами отступил назад, так как наоборот, сейчас ему только нужно использовать средства, позволяющие победить силы зла, которые он обрел. И средство для этого — это исполнение Торы и заповедей с намерением, чтобы свет в ней вернул его к источнику. Согласно этому выходит, что он продвинулся вперед и достиг большего зла, чтобы исправить его. Но любое начало трудно. Поэтому он думает, что сейчас он стал хуже. Однако он должен знать, что всякий раз ему дают больше зла для исправления, пока не удостоится исправить все. Перейдем к уроку от

0: августа 2002 года.
1: Статья. Всегда обязан человек продать все, что у него есть, жениться на дочери мудреца. Учеником называется учащийся у Творца, человек, изучающий отдачи. То есть дочь учащегося называется желающим приобрести отдачу. Действительно, чтобы приобрести дочь мудреца, именно происходит приобретение, нужно отдать, продать все, что у него есть, то есть за счет всех желаний. Взамен желаний всем остальным наполнением, если только пожелает единственное желание, которое есть у Творца, тогда он его получит. А иначе нет. И весь наш путь в том, как мы постепенно заменяем наше желание на одно желание и концентрируем это желание из всех остальных противоположных ему желаний на желание самое большое. И тогда от дочери мудреца переходим к мудрецу. Если есть вопросы, пожалуйста. Он говорит здесь за счет чудесного действия сгулы Торы и заповедей. Он приходит к тому, чтобы стать религиозным, и тогда становится еще хуже. То есть намерение его понятно, что, возвращаясь к вере, становится праведником, имеется в виду религиозное, это желающий прийти к средней линии, тиферет йесод, тот, кто работает над этим, то есть старается двигаться выше знаний, когда, несмотря на то, что тело ему говорит, что весь этот путь, не ведущий к успеху, он неясный, ты становишься всегда хуже. В любом случае, он хочет быть религиозным. То есть он хочет прийти к Дат Тиферет Йесод. Это путь Авиют Шораш, Алиф и Бет, который он приобретает всякий раз все больше и больше отдающих келим. То есть подчиняет их и двигается дальше. Тогда, да, он чувствует, что становится все хуже и хуже, поскольку Авиют его раскрывается все больше и больше. И на все желания, которые тогда в нем возникают, он должен сменить их на одно желание, на дочь мудреца, дочь ученика мудреца.
2: Кен, Леора, ты там что? Зеу? Кен.
3: Он говорит, что лают как собака, которая хочет заполучить этот мир и будущий мир.
1: Все состояния, которые тут описаны, когда он говорит, что даже не дай Бог, что человек приходит туда, и там полные грешники находятся, все это мы должны пройти. Нет ни единого состояния, которое человек бы не прошел на пути к цели. Потому что Творец все создал в одном кли, и кли состоит из всех желаний. И нет ни одного состояния в мире, совершенно не важно, какой у него характер, совершенно не важно его первоначальная природа, совершенно не важно, из какой части Адама решена его душа. В любом случае, он должен пройти все эти препятствия. Разумеется, каждый проходит немного в своем стиле. В любом случае, каждый должен пройти все желания, которые именно так и говорят, орут, как собака, говорят «да» и так далее. Счастье этого мира и счастье мира будущего. И желание этого, к этому миру и к будущему миру — это уже хорошо. А потом он приходит, что хочет только будущий мир. Это уже настоящая клипа. Иногда он говорит так, этот мир, уламазе, имеется в виду ради получения, а будущий мир ради отдачи. Когда он говорит о псах, то говорит, что и будущий мир имеет в виду ради получения. Клипот. То есть нужно смотреть по контексту, о чем он говорит, потому что язык тут может использоваться в разных местах. как бы описывать. Одно и то же слово может описывать разные состояния. Но без сомнения, любой, кто продвигается по пути, тот, кто начинает заниматься работой Творца, и люди этого не понимают, что работа Творца — это Каббала. Везде говорят о Авадат Ашем, работа Творца. Зайди в любую ишиву, коль, или поговори с любым религиозным человеком, да и со светским, не имеет значения. Все уверены, что религиозный человек занимается работой Творца. А что такое Творца? Никто не знает. Работа Творца, все имеют в виду, выполняют Тору и заповеди день за днем. Все. Никто не понимает, что работа Творца — это по-настоящему Каббала. Думают о Каббале как о нечто излишнем, дополнительном. Ну да, занимаются этим людям, которые, может, иначе и не могут, может, чуть больше понимают, или иначе понимают, что-то в них, может, где-то испорчено в чём-то, ну, короче, ненормальный. По-настоящему истинная работа Творца Авадат Ашем — это и есть Каббала. Те, кто хотят служить на Творца, работать на Творца, исполнять все, что Творец хочет, постепенно приходят к этому, к тому, что он выполняет то, чего хочет Творец. То есть он ухаживает за Творцом, да? Я вижу, повторяет за Творцом. Я вижу, что он делает, и подражаю ему. Лучше подражает, да.
2: Омер Бальсулам.
1: Бальсулам говорит в статье, не помню, в какой, то, что работа человека — это подражание, да? Да, он повторяет за подражение за творением, действием творения. Подражание творения. По мере того, что он повторяет за действиями Творца, он приходит.
2: О,
1: постижение мыслящих в творении в первом осмыслении определяется как подражение работе Творца. Это в Прихахам зачатие, тайна зачатия роды. 199 страница. Прихахам статьи, тайна зачатия роды. Общее, частное. Он говорит, что постижение мыслящих в творении, то есть тот, кто действительно хочет быть мудрым в творении, хочет приобрести мудрость. И вообще, мудрость в первом осмыслении определяется как подражение работе Творца. Работа Творца называется управлением или природой творения. И мы, идущие за ним, подражающие ему, означает, что мы и есть работники Творца. Это называется «познай Творца своего и служи ему». Мы учимся тому, как он действует в творении, и как он управляет, как он руководит всем. И мы перенимаем у него всю эту систему управления и опеки, становимся вместо него и управляем над собой. Потому что кроме нас, кроме нашего желания, чем он управляет? Что такое творение? Творение — это мы, как сущие из ничего. Так мы изучаем, как он на нас воздействует, исходя из подъемов, падений, всего, что он делает. Постепенно мы это изучаем. И хотим стать хозяевами самим себе вместо него. В той мере, в которой это получается, мы приобретаем экраны, так и происходит. Это и есть понятие работы Творца. Ничего другого нет. Все, кто считает, что есть что-то другое, он просто не в теме. А весь мир думает, что работа Творца — это то, чем они занимаются. Ну, немного учатся, немного делают практических заповедей. Ни в коем случае не отрицаю этого. Но работа Творца — это подражать Творцу, делать так, как он. Это называется «сын относительно отца». сыны вы Творцу вашему.
3: Зачем мы должны быть как Он? Он совершает действия над нами.
1: Так же, как сын на тебя смотрит. И повторяет все, ну, как обезьянка. Повторяет и все. Потом он растет и делает уже больше с разумом. Так и мы. Таков и наш путь. Вначале мы действуем без понимания. Называется в состоянии ибур зачатия, когда мы только себя отменяем, затем и ника вскармливание. Мы большее желание в это вводим и понимание, а потом гадлут, мухин, взрослое состояние. Творец хочет, чтобы мы были полностью и совершенно подобны Ему. И наше подобие Ему в том, что мы приобретаем масах на желание получать, и тогда мы становимся как нуква по отношению к Нему. Происходит, становится зевук, неразрывный зевук, по ним, лицом к лицу с ним. То есть это полноценная, полная работа Творца. Мы себя исправляем, приходим к такому состоянию, что становимся в точности, как Он, против Него, рядом с Ним. Тогда мы начинаем работать уже по-другому. И тогда, затем уже, после Гмара Тикун, окончания Торы, это уже тайны Торы. Узнаем когда-нибудь, что это такое. Но мы все делаем ради этого. Цель не в том, чтобы прийти к окончательному исправлению. Цель, чтобы достичь окончательного исправления, чтобы процветать дальше вместе с Ним. Что я хотел сказать, что это и есть работа Творца. Все, кто думает, что работа Творца — это только лишь выполнять некоторые материальные действия, то пишет Бааль Сулам, Творцу совершенно не важно, как режут животное с горла или с затылка. А заповеди даны лишь только для того, чтобы очистить имя Исраиль. И заповедь без намерения, как тело без души и так далее. Вся работа Творца — это намерение. Намерение — это средство, в конце концов. И оно лишь средство, чтобы ухаживать, повторять, подражать Творцу.
3: Зачем нам искать мудреца? Ведь мы видим, что то, что мы ищем, это не мудрость, это исправление. Я бы сказал, что...
1: Мудрецом хахам называется Творец. Тот, кто изучает его мудрость, называется учеником мудреца, Талмид хахам. Кли для этого, желание к этому, называется дочь ученика мудреца, Бат Талмид Хахам. В нас есть желание получить. В исправленном виде это желание получать называется гевер, мужчина. В той форме, когда оно не исправлено, называется иша, женщина. Есть разные названия. Так вот, то, что женится на дочери ученика-мудреца, приобретают желание получать и исправляют его ради отдачи, когда хотят с помощью этого прийти к тому, чтобы стать учеником-мудреца, тогда приходит к работе Творца. К подобию Творцу. Не всякое кли желание получать. Ты прав, в конце концов, все желания в их исправленном виде превращаются в правильный кли. Но на пути исправления это не так. На пути исправления есть множество желаний, которые человек должен скрыть, не должен с ними работать. Он должен только их отфильтровать, работать с некоторыми из них. В соответствии с тем, как он может привести в порядок их на ради отдачи, на работу Творца. Что-то хотел сказать.
3: На каком этапе начинается то, что он говорит здесь, прежде чем стали религиозными, было у них желание получать материальное?
1: Прежде чем стали религиозными, образовалось у них материальное желание получать. Из текста имеется в виду, что до того, как человек начинает исправлять себя, когда он уже шагает в средней линии, дат, тиферет, йесод, дати или религиозный, тогда у него было бы желание получать направленное только на себя, ради получения. А когда он уже входит в работу ради отдачи, тогда приводит его к такому виду, что ради отдачи вместе с экраном, это называется дати, религиозный, тогда начинается уже другая работа. Он фильтрует свои желания. Он берет из желаний, которые правильные, с которыми он может работать. Потому что есть желания, с которыми работать невозможно вообще. Есть заповедь «не работать». Это называется заповеди «не делай». То есть каменного сердца Лев Эвин. Он берет те желания, с которыми можно работать, с которыми он способен работать, в той мере, в которой он способен, насколько он может, какие сочетания между ними, начинает их выстраивать. И направлять на ради отдачи. И из этого он строит среднюю линию в себе.
3: Но о каких действиях отдачи он говорит, что прежде чем он стал религиозным, было у него материальное желание получать, было у него больше силы делать действия отдачи. Какие действия отдачи получают силу?
1: Когда желание получать раскрывается человеку в обычной форме, как у любого человека с улицы. Тогда увидит, что в его желании получать частично он может получить, а частично он может отдавать. Что это значит? Есть вещи, которыми я наслаждаюсь от того, что я отдаю. Поговори с любым человеком с улицы. Есть то, когда я наслаждаюсь от отдачи. И каждый в самом разном сочетании в этом. Поэтому мы говорим, что какой-то человек хороший, какой-то человек плохой. Это действует красиво, это уродливо. Но любые все его желания и ради отдачи, и ради получения, то есть получение и отдачи, они все ради собственной пользы. Когда человек начинает сравнивать себя с по-настоящему истинной отдачи, то есть без всякой собственной выгоды, тогда уже совершенно другая проверка. Тогда и действие получения, и действие отдачи, все выглядят для него одно и то же. Они все ради получения, и все непригодны. И тогда он уже вдвойне видит себя плохим. Раньше он считал, что получать это нормально, естественно. Теперь раскрывает, что это плохо. А раньше он думал, когда он отдавал, и думал себе, что он делает что-то красивое, доброе. Было у него оправдание, у него была высокая самооценка. Ему казалось, что он, ну, он человек. Мы наслаждаемся этим. У нас есть самооценка, у нас есть гордость, много чего. У самого человека низменного, ужасного, в любом случае, все это есть. Он считает, что он что-то дает, что-то вносит. Так вот, теперь ему раскрывается, что и все, что он считал раньше, то, что было отдачей, то есть человек внутри него, что-то человеческое, он сейчас видит, что это все тоже было ради получения, и он становится вдвойне плохим. И вот из такого ощущения, когда все мои действия плохие и вообще просто ужасные, что я, когда я хочу кому-то дать, то это еще хуже. Так вот из такого ощущения он просто падает в отчаяние. А кроме того, что о прежних его действиях, как отдачи, так и получения, ему раскрывается, что это все ради получения. Еще ему раскрывается желание все больше. Он вдруг видит, что то, что ему вообще ни до чего не делает. Чтобы съели его детей, чтобы пусть весь мир разрушится. пусть вообще будет, что будет, вообще не важно. Он вдруг видит, что его эго внутри него настолько замкнуто, что кроме границ его собственного тела он вообще ничего не принимает в расчет. Ну, до последней детали. Потом желание получать ему немножко показывает такую картину, что не только вне его тела, но и все, что будет через мгновение, ему тоже безразлично. Через мгновение. Пусть даже меня уже не будет существовать через мгновение, все сгорит. Но до следующего мгновения я живу достаточно. Желание получать настолько фокусируется на одной точке, на настоящее, внутри самого себя, что просто это есть его граница, и все, точка. И грань времени, и, ну, как бы, оси времени, и пространства, будто бы ничего этого нет. Когда человек все это раскрывает, он видит, что не то, что желание получает, должно раскрыться как большое. Оно раскрывается как большое в том, что оно направлено внутрь себя до самого конца, когда его вообще ничто не заботит, кроме этого. Это называется большое. Большое в своем ужасном качестве, полностью таком интровертном, внутрь себя. Тогда человек входит в такие состояния, когда не понимает, как вообще можно от этого избавиться. Ему очень плохо. Почему? Потому что если бы раскрыл это просто так, было бы неплохо. Ну, вот я такой. И мы видим, что множество людей делают плохие вещи в мире и еще и оправдывают себя даже больше, чем тех, которые как бы делают что-то хорошее. Тут проблема в том, что те, кто хотят стать религиозными, то есть приобрести среднюю линию, работать в дат тиферет йесод, дати, они видят себя плохим относительно окружающего света. Тогда у него как бы двойное раздвоение личности. Не значит, что он себя видит плохим, он здесь не видит зла. Он видит себя по отношению к окружающему свету, Ормакиф. Вот это дает ему добавки плохого ощущения. Кто я относительно некого эталона, свойства света? Это просто его сводит с ума. Это такие мгновения, они очень такие, знаешь, такие яркие, сочные. Но это начало осознания зла. Конечно, это еще не настоящее осознание зла, потому что настоящее осознание зла относительно Творца. А тут Ормакиф немного позволяет ему увидеть себя, насколько он плох. Относительно других, относительно... Что он такой некий персонаж, который думал, что должен быть хорошим. Это не еще то, сколько зла я делаю Творцу, не по отношению к нему, а он думает о себе так. То есть дай ему исправить себя, дай ему успокоить себя, все будет хорошо. Но это уже начало. Он видит себя всякий раз все хуже. Это знак того, что он действительно продвигается к средней линии. Разумеется, что он в отчаянии, он обессилен, он проклинает все и весь этот путь. Ему не кажется, что он может быть хорошим. Вот тогда нужно выстраивать защитную систему, чтобы он не мог сбежать, это первое. Чтобы было что-то, то, что тащит его вперед. Но мы как наблюдаем в нашем мире, если человек болен, на каждого больного человека в больнице 3-4 человека, которые о нем заботятся. Там целая кухня в больнице, как вся больница, и целые склады с лекарствами, и банк крови, и операционные, и сколько там кабинетов, и обследований, и оборудования, и все, что человек, больница человек на 100, там должно быть 500 работников, которые работают на нем. Потом, когда становится здоровым, то ему не нужна никакая поддержка. У нас то же самое. Мы должны построить такую группу. И сейчас, когда мы говорим о построении группы, чтобы в ней были такие системы, чтобы заботились о тех людях, ну, которые иногда болеют. Это происходит с каждым из нас иногда. Чтобы сразу же были вспомогательные силы, которые бы заботились о нем, поддерживали бы его, делали бы с ним все необходимое. Я помню, со мной были состояния, когда двинуться не мог, пойти что-то купить, выйти в магазинчик, какие-то покупки, сдвинуться не мог, очень трудно. Для этого есть товарищи. Всякое бывает. Путь этот непростой. Быть работником Творца нужно. Но то, что делают товарищи, засчитывается так же, как он, потому что он строил, он оплатил, он делал всю эту больницу. Он участвовал, участвует в ней в то время, когда он здоров. А когда он болен, то о нем позаботится. Да, это. У религиозного, насколько я знаю, самое большое желание — получать, продвигаться.
3: Какое большое желание получать у религиозного? Ты религиозный человек. Какое у тебя такое большое желание получать?
1: Ну, он хочет все заповеди, он их выполняет.
3: Ну, то, что он хочет. Это то, что Зоар говорит, что он хочет проглотить этот мир немного, чтобы было ему хорошо в этом мире, чтобы он жил, сыновья его и так далее. И также, чтобы было ему хорошо в будущем мире. Там есть у него фонд в будущем мире, чтобы и после этого что-то осталось. Конечно, так люди хотят. Это человечно, легитимно, естественно. Невозможно сказать об этом, что это плохо. Так человек работает. Если он приходит к истинной работе Творца, это форма его работы. Это работа всех. Выполняет заповеди и исполняет все. Это должно быть. На самом деле так должно быть. Это все-таки какие-то рамки. Пока человек не становится большим в развитии души, когда он потребует Творца и потребует действительно быть религиозным в средней линии. Чтобы быть религиозным, дойти ниже средней линии, это называется неживое в святости. До развития в средней линии, то есть точка ниже нее, когда называется религиозным. У нас в этом мире, как ты видишь, в Небраке там, все подобное. Все это называется неживым святости. Это хорошо. Исполняет Тору и заповеди. Материальным, да. То есть в действиях этого мира. И надеется, что ему будет вознаграждение в этом мире и в будущем. Это вполне нормально. И нельзя им раскрывать, что является истинным исправлением, потому что они пока еще не способны прийти к нему, не став препятствия перед слепым. Но не мешать им. И беречь их. И поэтому каббалисты на протяжении всех поколений, кто написал все святые книги? Каббалисты, обладающие постижением, они писали в такой форме, чтобы не задевать народ, чтобы обращаться с ним так, в перчатках заниматься ими. Потому что что ты делаешь, если пока еще в общем развитии всего человечества такая масса еще не пришла к развитию? Так нужно ждать. Человек живет на земле уже десятки тысяч лет. И ты видишь, как это раскрывается от Авраама и до сегодняшнего дня. Пока что это лишь единицы, которые действительно устремляются стать религиозными в виде средней линии. А без желания невозможно ничего сделать. Если он уже спрашивает, в чем смысл нашей жизни по отношению к этой жизни, в этом мире нет смысла, уже стремится к духовному, то есть ощутить там жизнь, тогда ты можешь говорить с ним. до этого не трогай его. Потому что он не поймет тебя, его желание, его внутренняя суть еще не готова вообще что-то воспринять. Как то, что обычный религиозный человек, да, еврей, то, что называется, да, хочет выполнять Тору и заповеди, которым его научили, и получать за это вознаграждение, пожалуйста, это очень уважительно. Этим он хранит себя в том, чтобы быть народом, и этим он хранит себя к следующему исправлению, когда придет Творец и посвятит ему немного в точке в сердце, он ощутит ее, и тогда начнет развиваться. Поэтому из-за недостатка знания религиозные думают, что каббалисты, что я против них, скажем, что-то не в порядке. Не против них, их вообще не трогают. Мы хотим только собрать тех, кто ощущает уже точку в сердце, и спрашивает, в чем смысл нашей жизни в этом мире, когда смысла нет жить так. А для них у нас есть ответ, что действительно они уже избраны начать исправление, каждый из них свое частное исправление. И нет на самом деле никакого смешения между этими людьми и теми. Вальсулам пишет во многих местах, это Тора общего, это частного, мнение Торы противоположно мнению обывателей. И запрещено одним касаться других, запрещено вмешиваться. Это совершенно другая Тора. Подход, дух, ты видишь? Как будто весь процесс жизни отличается, как мы живем и как они живут. Мы внутри себя, внутри мысли, внутри намерения все время едим себя, выясняем внутри себя, где я, что со мной и так далее. Все собрано внутри человека. Собрано, да? Можно сказать. И так. Это, а у них внешнее сделать так и еще больше, так и еще больше какую-то другую шляпу, еще какое-то другое внешнее действие. Это хорошо, это должно быть. Пока нет внутреннего, занимается внешним. Это воспитание великого Бальцы. После разрушения храма, когда упали, Бальсалам пишет, при первом храме это еще кое-как, да? Но при втором храме исчезло вообще понятие, что такое лишма. То есть это просто окружающий свет отдалился, да? Храм разрушился. Храм разрушился, имеется в виду, что свечения уже не было внутри народа, да? Это как у нас, ты видишь иногда, что ты находишься в воодушевлении, в ощущении Творца, как будто, что ты живешь, что ты прямо паришь в воздухе, да? А есть у тебя ощущение от того, что ты читаешь, и вдруг ты ощущаешь себя, что ты совершенный осёл, и нет у тебя ничего, и не понимаешь ни слова. Но если у тебя все-таки свечение издалека, что ты находишься сейчас по сравнению с хорошим состоянием в плохом. А если это отрезать от тебя, это то, что произошло при разрушении храма. При разрушении первого храма ушло свечение, которое было внутри народа, когда они чувствовали так, что находятся в духовном, в одушевлении, в связи. Этот дух ушел, но оставил им обратную сторону. Ахураем. Это все еще было ощущение, что они находятся в какой-то связи с духовным, что духовное существует. Второй храм. И тогда они были после разрушения первого храма, по крайней мере, они знали, что такое лишма, от противоположного, где они находятся, как-то, да. Это было все-таки, соответственно, Мохим Хая, который светили им при первом храме издалека, светили Мохим Данишама при втором храме, тоже издалека, но светили после второго храма. Они потеряли ощущение, что это плохо, что их состояние плохо по сравнению со светом. И это развлечение, что такое лишма, исчезло. Бальсалам пишет об этом в статьях. В статье «Суть науки Каббала» есть такая статья. в Прихахам статьях. И тогда все. Тогда стали как осел, который не знает, понимаешь? И остались только несколько, как Раби Шимон и подобные ему мудрецы Гмары, которые начали писать. И тогда сказали им, занимайтесь этим. И повели этот народ, который отключился от этой духовной высоты, повели их, по крайней мере, делай так. В соответствии с этим в материальном делай разные вещи. Это все. Тогда молились каждый от своего сердца, молитва из сердца. Тогда написали молитвенник, да? И тогда не было всяких таких вещей материальным. Сделали, сказали им, делай так-то и так-то, понимаешь? Сделать границу животному, который не знает уже преград, когда духовное уже не представляет для него какой-то преграды, которую он ищет, чтобы быть внутри этой ограды, самому сделать какую-то ограду, чтобы жить-то. Поэтому состояние, которое было на протяжении тысяч лет, то, что называется меньшее зло, понимаешь? Конечно же, люди, которые находятся в этом, и нет у них никакой связи, контакта с духовным, не ощущают окружающий свет, они думают, что все это и есть состояние, не может быть ничего. Тем, что я исполняю, я делаю все, что возможно, и действительно он делает все, что для него возможно. У него нет ощущения, что здесь еще какое-то исправление. В чем исправление, если точка в сердце не раскрывается? Поэтому есть и у этих, и у тех своя Тора. У этих внешняя Тора, у этих внутренняя. Поэтому называется внутренней частью Торы. Не просто так. Это согласно человеку, для чего ему нужна Тора, или для внутреннего исправления точки в сердце, или для внешнего исправления. Знать, что делать руками, ногами, как произносить вещи. Посмотри, какая есть у тебя книга о злословии. Если ты берешь одно условие «возлюби ближнего своего, как самого себя», тебе нужны все эти книги, энциклопедии, сказать так или так. У нас есть один закон «возлюби ближнего, как самого себя». Старайся в этом, и все. Какие еще есть книги? Но когда ты выходишь из внутреннего во внешнее, всякую вещь, ты должен определить внешне, как это будет выглядеть. Там уже начинается множественность. Внутри это только один закон. Закон слияния, соответствия. Да.
1: На каком этапе человек может ускорить развитие с момента, когда он входит на путь взаимной отдачи?
3: Еще раз.
1: Как человек может ускорить свое развитие?
3: Ускорить развитие. Много читать. Вначале он не понимает, что такое товарищи, что такое работа, все, что требует от него. Есть такие, кто входят так по своей природе, есть такие, что это не их природа. Быть соединенными со всеми людьми и работать тут и там, как сейчас там расклеивают объявления наши ребята, или на крыше сейчас Кричман возьмет несколько человек наверняка работать, уже ждет и на кухню. Есть люди, которые не для этого. По характеру они более умозрительно направлены. Так, на первом этапе человек должен много читать, скажем так. Я не знаю, снова. В наше время все сокращается, меняется, но какой-то первый год он должен просто, как мясорубки, да? Мясорубка, да. Так пропускать через нее всякие труды, статьи, письма Бальсулама, Рабаша, все это через себя и буквально вводить как можно больше материала. И все, больше и больше и больше. Не важно, что он забывает, не важно, что не понимает, не думает. Потом начнет думать. Он вначале не способен думать. Он должен просто читать и все. Просто читать. А, написано так, написано так. Прямо накачать себя, наполнить себя знанием. А потом это начнет в нем работать. Потому что посредством того, что у него есть устремление в начале, и начинает читать, тогда есть у него уже связь с окружающим светом. И когда это делает в достаточном виде,

0: раз с помощью большей работы и думать, ради чего я делаю и так далее. То есть потом приходит уже работа больше ради группы, потому что там ощущают тогда трудности и проблемы, ради чего и что, и почему. И справляться с этим помогает продвигаться.
1: Да.
0: Смотри, мы не знаем это из Песаха, скажем, каких-то праздников, когда никто не учится, все в работах, и выходит из этого воодушевления с такой большой, с таким выигрышем. Что случилось? Что делают такие вещи, ты понимаешь? Еще, как сказать, я тоже понимаю, что это так. Вы видите, насколько я способен спорить за растрату денег, а в Песах еще 100 тысяч шекелей, еще 200 тысяч шекелей. Не делаю расчета, потому что этим ты по-настоящему покупаешь духовное.
2: Творец создал так, что есть люди, у которых стремление к нему, но нет окружения. Они находятся где-то в мире, допустим, они с книгами Бальсулама, но у них нет времени. Получается, что они обречены на неудачу, что они не смогут продвинуться. Те, кто находится где-то, те не с нами.
0: Люди в мире, у которых есть устремление, и все еще нет книг Бальсулама, и не знают о методике и так далее, есть этому причина, почему они находятся так. Я прежде чем пришел к Рабашу, искал много лет, ну и что?
2: Не, вопрос у тех, у кого есть книги и знания.
0: Если есть у них книги, есть у них все, но нет группы, тогда пройдет это в той или иной форме, когда появится у них группа. Не может быть, что если бы человек стремился и брал это согласно желанию, которое раскрывает ему свыше, что Творец не устроит ему тогда все остальное.
1: Понимаешь?
0: И я не думал, скажем, приезжать в Израиль. Я думал стать ученым. И вдруг это все поменялось. Не нужна наука, нужно ехать в Израиль. Приехал в Израиль, ну что дальше? Как я реализую, что мне нечего делать в жизни? Пока не стал искать этого, пока не начал так, пока прямо каждый может сказать, что он сам не знал, как он пришел. Но так приходит, приводит человека. Поэтому нет у меня вопроса о людях, которые находятся вовне. Есть у нас сегодня очень много групп, и в этом году я надеюсь, что это буквально расцветет все это во всем мире. Каббала во многих странах. Мы будем надеяться, что откроем группы, будем навещать их, и они тоже будут приезжать к нам, и будет уже распространение больше так во всем мире. Ну и все. Мы должны будем позаботиться даже сегодня, когда ты видишь, и также в прошлые годы все эти израильтяне, русские, которые покинули страну, ты через них начнешь влиять также и на остальные народы, и на всех. Ты увидишь, сколько будет у тебя таких ответвлений буквально. И это, по всей видимости, развитие, которое должно произойти сейчас, буквально в течение нескольких ближайших лет, когда мы будем больше заняты не только с самими собой, а внешним развитием, не только в Израиле. Есть много вещей, которые в Израиле могут развиться только при условии, что снаружи это сначала будет. Тогда это будет принято в Израиле. Так это у нас. Что поделаешь? Да.
2: Процесс перехода в светское является ли обязательным при переходе из неживого в растительное?
0: Нет, процесс, когда человек перестает быть религиозным, то есть неживым в святости, обычным религиозным, а потом станет светским и только потом придет в Каббалу, не обязано такое быть. Совершенно нет никакой связи. Есть у нас примеры, что люди, которые буквально как хасиды,

0: на Геды. Есть в иудаизме сегодня очень большое разбиение. Есть много людей, которые понимают, что иудаизм находится буквально в кризисе, в глубоком, по сравнению с тем, что было 100 лет. 100 лет назад сегодня прямо все ценности, все отношения упало. Это понятно многим людям. И многие отдельные люди, не группа, а отдельные, учатся и собираются даже по несколько. И говорят об этом, я слышу. А тех, кто звонят, интересуются, что, безусловно, это происходит и там тоже. И это ты не можешь здесь ничего сделать. Это творение, это развитие. Когда человек не способен, он не видит друг внутри своих книг в стиле своей учебы. Он может учить гмару, видеть там духовное, но вдруг тянется. Хочет он того или нет, как мы говорили секунду назад, как мы пришли сюда, приводит нас, и его приводят, чтобы открыть какую-то книгу, которую раньше не хотел открывать, и вдруг открывает, и видит вдруг, как он... Для него это вдруг целый мир, да? Он просто... Я слышу так их впечатление. И я надеюсь, что так оно и будет. В конце концов, и Бааль Сулам, и все каббалисты во всех поколениях, они вышли именно в таком виде.
1: Но это были единицы, было ли явление?
0: Это не единицы, мы говорим о десятках и даже сотнях людей в поколении. Почему? Во времена 200-300 лет назад, Бааль Шем Тов, Коцк, все они были очень большими группами людей, которые находились в духовном постижении. Во времена Бааль Шем Това там были тысячи. В каждом поколении были тысячи. Все эти адморы до последних, до 20 века они были постигающими, более-менее так было. Ты видишь все книги, которые они написали, это, конечно же, святые книги постигших. Ну, возьми Раби из Гура, Раби Нахмана, кого хочешь. Все они постигающие. Все они каббалисты.
1: Вопрос, можно ли ожидать сегодня, что будет масса, так же, как в неживом, которая начнет расти?
0: Масса этого не может быть. Ни в светских, ни в религиозных. Что такое масса, когда вдруг миллион людей? Я не думаю, не знаю.
1: Ну, хотя бы несколько тысяч.
0: Несколько тысяч, да.
1: Десятки тысяч.
0: Несколько тысяч, да. Это не зависит от нас, но это будет. То есть на каждом этапе это будет больше по количеству. Скажем, если в этом году пробудется 100 человек, в следующем году это будет 1000.
1: Напрямую нам с этим нечего делать, да? Ведь не пригласят Шулема сейчас выступить где-то в какой-то ишве.
0: Нет, нет, напрямую для масс не может быть, я говорю тебе. Это в любом случае будут единицы, но из этих единиц будут тысячи. То есть, скажем, ну не знаю, из 500 000 религиозных в Израиле, вдруг, скажем, 5% почувствуют, что они обязаны заниматься внутренней сутью, частью Торы.
1: И не как нечто дополнительное излишество, а как основное.
0: Да, сделать это главным, заниматься этим. Это да. Такое может случиться. Но эти 50 тысяч или 5 тысяч таких, они будут одиночками. Это не просто, что хасидизм придет к ним и будет искать какой-то путь. Этого не может быть. Это работа честная. Каждый, несмотря на то, тебе кажется, что группа гурских хасидов, но какая-то группа. Это просто в этой группе есть у тебя люди разного уровня, уровня духовного развития, скажем. Это придет в ближайшие годы. Будет большой кризис. Что?
1: Из народа? Можно ли из народа?
0: Народа тоже есть такие единицы, которых в обществе было много. Это то, что нам нужно. Остальные нам не нужны. Остальные, слава Богу, были как хорошие евреи. А те, что не способны быть хорошими евреями, грешниками, что называется, они нам нужны.
1: А если бы не было политики, то кризис был бы не такой?
0: Это не относится. Человек может жить во дворце царском, и чтобы было у него были все блага, и быть в кризисе у Гелада. Есть такой очень красивый пример, да, с твоей ученицей, которая живет в царском дворце, есть у нее все. Что? Я не слышу.
1: В небраке, где живут.
0: Ну и что?
1: Не слышно.
0: То, что 100 лет назад уровень народа тоже был другим по сравнению с сегодняшним днем, это общее падение поколений, общее, да. И также во время разрушения храма они были очень чисты. Даже разрушение или ненависть, о которых мы там говорим, это вещи очень тонкие, очень чистые. Теперь на протяжении поколений, в течение 2000 лет, накапливается из поколения в поколение желание получать, люди становятся эгоистичнее. Все это зло выходит наружу, и в особенности не с самого начала, но когда они продвигаются, по мере продвижения, это не в прогрессе, один и еще один, и еще один. Это 1+2, +4, +8, +16. Это по экспоненте так идет. Так выходит у тебя, что на границе между 19 и 20 веками произошел такой, буквально скачок произошел такой, что люди, ты видишь, или в период просвещения, что такое просвещение, как вдруг вышли, перестали быть религиозными. Как может такое быть? Добавили желание получать свыше, развитие, да, души. И по сравнению с тем, что он видел в материальных действиях, что он должен так-то и так-то сделать, и так-то говорить, он увидел, что это вещи настолько ограничены и без содержания, потому что его внутренняя суть поднялась, а внешняя по сравнению с этим упала. Тогда он не сдерживается и отбрасывает эту границу, и уже не остается в том, чтобы быть неживым в святости. Это все из-за того, что желание получать и растет в душу. Что, уважаемо, у тебя среди людей? Насколько человек более организован, приходит в синагогу, делает все заповеди, кажется всем, что он буквально чист от всех вещей, от всех опасений. Простая вера, как ты говоришь. И ты знаешь, у него нет ничего в жизни, вот так идет и все. Это называется религиозный, красивый, хороший. Просто святость, да? А у нас это называется, что нет у него желания получать, что он как кот. И выполняет то, что природа говорит ему выполнять. Добавь ему немного эгоизма, желание получать, ты увидишь, как он все отбросит. Все. Так ты хочешь того или нет, ты не можешь оставить их только в том виде, в каком они были 500 лет назад или 2000 лет назад, потому что желание получать растет, ничего не поделаешь. Поэтому каждое поколение все хуже, пока лицо поколения как лицо собаки, когда уже лает, дай мне, дай мне. И против этого ничего не поделаешь, они все-таки придут. Только пока еще. Это поиск, борьба. Но как было в 20 веке, ты увидишь, что будет в этом веке. Это вообще какое внутреннее развитие будет в людях. Из года в год ты увидишь, как мир больше собирается в этом направлении, а все остальное отпадает. Люди вдруг начнут ощущать, что от их внутреннего развития зависит мир. Ты видишь, приходят к нам эти профессора, математики, футурологи, профессора математики говорят, о, в духовном развитии тогда мир изменится. Ты смотришь на них, и они еще говорят, что этим сегодня держится все. Где это было 50 лет назад? Если бы ты бы сказал так, то увидишь, американцы получат еще несколько ударов, они тоже будут так думать, насколько. Ладно, будем учиться, да.
1: Есть что-то еще неясное. Вы, как деликатность темы религиозных, это вредит или нет?
2: Я не деликатен ни с религиозными, ни со светскими. Мне незачем быть деликатным. Я говорю правду. А вы толкуете это, как будто я хочу сделать кому-то приятное. Я говорю серьезно. Человек, который светский, вместо того, чтобы прийти к наркотикам или к разврату, или ко всем вещам, хорошо, чтобы он был в какой-то ограде, которая поможет ему просто иметь человеческую форму. Поэтому, если ты спрашиваешь меня, что делать с ребенком, что сказать тебе? Нужно дать ему какую-то религиозную ограду, что тогда ты охраняешь его от всяких необратимых вещей, которые он сейчас может приобрести в светском обществе.
3: Есть в этом несколько таких вещей. Прежде всего, раскрываются понемногу отрицательные вещи внутри религиозных обществ. Тем не менее, это неплохо.
2: То, что эти общества, в конце концов, когда желание получать прорывается наружу и становится большим, и тогда неважно человеку, вот не религиозная ограда, не светская, и становится таким разнузнанным, таким диким. Тут нечего делать. Ну, конечно, и тут, и там есть такие вещи. Но как-то ограждать, да, так лучше ограждать. Смотри, я думаю, что с моими дочерями мне более-менее удалось. Сын, Рабаш сказал, отправь его. Отправь, оставь его. Так я отправил его. Он не такой, как я хотел бы. Но я выполнил указание Рабаша. А дочерей ты можешь видеть. То есть, я думаю, это более или менее в наши дни. Может быть, через 10 дней будут другие условия. Но в наше время, я думаю, это более или менее форма, которая стоит, да, дает меньше вреда, насколько возможно меньше вреда.
3: Баль-Сулам пишет в нескольких местах, что тот, кто занимается Торой во внешней форме, он как раз тот, кто причиняет больше всего вреда. Ведь это то, о чем он предупреждал перед катастрофой. Он предупреждал как раз, когда учат Тору.
2: Дружок, верно, что Баль-Сулам пишет в конце предисловия книги Зоа, что тот, кто занимается внешней частью Торы и не хочет заниматься внутренней частью Торы, не то, что он не знает, а не хочет, пренебрегает этим, ненавидит это. Они производят весь вред и убийство, и все самые плохие вещи в мире, верно. Это не значит, что человек не должен находиться в этом, а быть в этом и заниматься каббалой. И там он говорит как раз, хочешь ты или не хочешь, но послушай, что он говорит. Он говорит, что те, которые занимаются внешней частью Торы, они должны начать заниматься внутренней частью Торы. Он не говорит о тебе, что Цион, который крутится по Шенкину, он виноват, он вызывает все плохие вещи в мире, он должен занимать внутренней частью Торы. А тебе он не говорит. Он говорит о них. Почему?
3: Ну, может быть, потому что там есть больше потенциала заниматься внутренним, но положение же такое, что это не работает.
2: Так ты хочешь сказать так? Тогда лучше, чтобы оставили внешнее. Внутренние не могут, так пусть и внешнее оставят. Пусть будут просто светскими. По крайней мере, не причиним вреда никому. Ничего это тебе не поможет. И то, что сегодня то, чем они занимаются, это не называется, что они занимаются внешним. Это не называется, что они занимаются внешним, как это должно быть во внешнем, как это внешнее по-настоящему, понимаешь? Не в этом вред. Вред действительно в том, что они занимаются внутренним. А человек, который совершенно в светский, Верно, что тебе легче обратиться к нему и сказать, ну, давай будем учить каббалу. К религиозному ты не можешь так обратиться. Но проблема в воспитании, молодежи. Что это массы, что это миллионы. Я не думаю, что если ты совершенно освободишь их от изучения Торы или от границ, которые пригодны для народа, то ты делаешь, ты не делаешь этим хорошо.
3: Но если это правильно, тогда почти никто из людей, кто сидят здесь сегодня, не находился бы здесь. И тогда что бы было? Ведь каждый пришел сюда, пришел из светской части общества, не религиозной.
2: Ты путаешь два пути. Я понимаю тебя, но ты путаешь тут два пути. То, что возложено на меня делать, и то, что Творец сделает. Я не хозяин того, что происходит свыше. Я знаю, что мне делать снизу. Снизу я предпочитаю быть евреем. Что значит быть евреем? Я немножко знаю об иудаизме, о народном таком иудаизме, и как-то принадлежать к этому. Я не говорю, что нужно выглядеть как из Меа Шеарим, и вести себя так по отношению к государству и к армии, и ко всему, что они, чем они обязаны государству. Нет, я об этом не говорю. Но он должен находиться в каких-то народных рамках. А у нашего народа нет иных рамок, кроме того, что называется наследием. Это должно быть в какой-то форме. Приезжает сюда человек, что он вообще знает, что такое Песах, Суккот, праздники какие-то? Ничего, но немного, чуть больше. Я об этом говорю, не о том, что надо быть хариди, ультрарелигиозным, традиционным. Но традиционным, ты понимаешь, проблема с традиционными. Папа и мама традиционные, а он уже совершенно не знает, что это. Он только приходит к ним на какой-то праздник, чтобы сделать им одолжение. Ты знаешь, как это происходит. И тогда второе поколение полностью выпадает.
3: Что неверно?
2: Что неверно?
3: Из моего опыта, где я живу, из товарищей, которых я знаю, это неверно то, что вы говорите. Потому что тот, кто традиционный, родители его традиционные, нерелигиозные, как раз религиозные, если он вырывается, вырывается уже совершенно. То есть традиционные семьи.
2: Короче, я говорю тебе, человек — это животное. Если он хочет быть человеком, пожалуйста, мы тогда поможем ему быть человеком. Но животное лучше, чтобы оно было в хорошем стадии, в огороженном месте, под хорошей охраной. И тогда ему будет хорошо, и всем будет хорошо. Ты видишь, что происходит с поколением, с целым поколением, у которого нет границ? Смотри, что происходит. И вы думаете, что в их свободном развитии они тоже придут к чему-то? Ни к чему. Они думают, что у них будет тогда какой-то расцвет. Какой расцвет есть? Ничего в этом нет, понимаешь? Они думают, что они могут принести что-то новое человечеству. Ничего из этого не выйдет. Что человек может вытащить из-под своих волос? Что есть в этом развитии? Ничего с ним не происходит. В конце концов, приходят к разврату и наркотикам. Бедняги. Нет, если ты покажешь мне какое-то другое решение, но его нет, со стороны каббалы тоже нет. Нечего человеку искать в светском образе жизни, и в религиозном нечего искать. Но нужно его держать в каких-то рамках. В каких-то рамках. Ты видишь, как все народы себя так держат, только мы не способны. Почему? Потому что у нас желание получать больше. Ты думаешь, американцы такие разнузанные. Ты не знаешь, какой режим там есть. Посмотри на все израильские фильмы. Израильские фильмы и американские. Посмотри, насколько в каждом американском фильме есть гордость, есть идеал, есть Америка превыше всего, понимаешь? И насколько они держатся за это. Посмотри, какие фильмы. Как в России делают, то же самое. Только облачают в такую форму, что ты этого не чувствуешь. Вот и все. Поезжай в Европу, ты думаешь, ты можешь там делать, что хочешь. какой жесткий режим есть там во всем. У нас это хуже всего, потому что у каждого есть желание получать в 1000 раз больше, чем есть у какого-то там нееврея снаружи. Поэтому выходит такое зло, что невозможно удержать. Короче, человек — животное, и ему нужна охрана для его же блага. Для его же блага. Уже прошли поколения и видели это. Нет ничего нового. Я был в те времена, когда были Битлз со всеми этими цветами. Ты знаешь, все это поколение. Ну и что осталось из них, от них, и что они сделали? Ничего. Так человек рос до возраста 30-35 лет. Фрик такой, хиппи. А потом все эти хиппи, что они сделали? Или ушли в наркотики, или в 35 лет ты пришел к такому состоянию.
3: Стали буржуазными.
2: Да, те, кому удалось. Те, кому удалось, а те, кому нет. Вдруг в возрасте 40 лет ты обнаруживаешь, что ты без работы, без дома, без ничего, и все. Мир идет и процветает, а ты кто и что ты. То же самое и с теми, которых мы сейчас вытаскиваем из наркотиков. Я не говорю, что религиозная ограда хороша, религиозные рамки хороши. Я говорю, что все-таки нам нужно, народу нужна какая-то граница, ему нужен какой-то режим. Это уже бывало в мире, это обязано быть. А анархия, кстати, анархия — это тоже очень сильный режим.
3: Но не с этим проблема. Я говорю простую вещь. Если мы говорим, что более-менее с харидим, нам не о чем говорить. Со светскими, может быть, они примут, но и тот, кто придет издалека посмотреть. Но есть здесь большой слой людей, как в синагоге Давида, как во многих синагогах, которые я знаю из моего района, где находятся эти ребята из религиозных, традиционных, называется, которые читают Зор. И с того время от времени приходит в синагогу, я вижу это, и по всем другим книгам Каббалы я вижу угасание направления этого. Вместо того, каждый будет как раз... Если у них есть 10 минут в день, пусть там какой-то урок в Агмаре или всякие такие вещи. Если так, почему мы не открываем здесь новый подход? Почему не приходим к этой публике? Почему?
2: Дорогой мой, мы находимся во время перехода, и в это время есть место для всего, и еще ничто не прояснилось в глазах масс, чтобы мы могли прийти и сказать: «У нас есть». Такое время, что невозможно, все еще невозможно обратиться к традиционным массам, скажем так, или национально-религиозным. Невозможно еще обратиться. Они еще находятся на этапах разбиения. Еще один этап или два этапа. Не знаю когда, но это будет. Пока это невозможно. Сейчас мы должны заниматься тем, что нам доступно. Это светская публика. К ним есть подход. Я не думаю, что к религиозной публике не будет подхода. Будет, а еще какой, они будут нуждаться в нас. Они пожелают обратиться к нам, чтобы выйти из кризиса, и ты увидишь, что это произойдет.
3: И сейчас публика, которая не отталкивает нас.
2: Так публика, которая нас не отталкивает, мы стараемся прийти.
3: Это простая религиозная, они не отталкивают нас, у них есть...
2: Простая религиозная публика все-таки отталкивается, она еще не хочет нас. Ты понимаешь, невозможно прийти к человеку, если он не хочет. Должна быть раскрыта. Это у него точка, в чем смысл моей жизни. В чем смысл моей жизни вообще, во всем этом мире. Пусть даже он будет хорошим, даже чтобы хорошо ему было. Все еще они говорят: у меня нет уверенности, нет денег, национальное страхование вдруг прекращается, обеспечение дохода вдруг не платят, всякое такое. Это раскрытие божественного, то, что сейчас происходит. Ты думаешь, что это министр финансов делает все эти вещи? Нет, Творец делает все это. Ты увидишь еще немного, но человек через то, что ему плохо в жизни, придет к пониманию, что в этой жизни вообще не может быть ничего, не может быть лучше, вообще ничего нет. Даже пусть он будет полон золота и денег, и почета, чего хочешь, это тоже не жизнь. Придут такие времена. Это называется, что точка в сердце уже работает. Но у них нет, они еще чувствуют, что ну как-то.
3: возможно, обязаны ждать зла в продвижении, или можно перескочить этот этап, даже если нет настоящего желания в таких местах начать как-то?
2: Нет, они еще не находятся в состоянии, чтобы могли услышать о пути в жизни от человека, который не считается большим по их критериям. Поэтому они приглашают, как ты сам сказал, больших людей по своим критериям, чтобы какой-нибудь большой рав из Иерусалима приехал к ним рассказать о Гемаре.
3: Это не большой рав, а просто хариди какой-то.
2: Это не важно. Ты видишь, даже каждый другой хариди, ультрарелигиозный, который в твоей синагоге, когда в твою синагогу приходит просто в рубашке и брюках, а он надевает шляпу и пиджак, так он уже считается у них равом. Они пока следуют внешнему. Пока хорошо. Когда я пришел к Рабашу, я не смотрел, какого размера у него шляпа, там 60 сантиметров, 63 сантиметра. Я покупал, я знаю. Так я не смотрел на размер, я не мерил, а у него шляпа пошире. А у этого шляпа кнейч или шляпа поменьше, я не измерял, поэтому внутренний человек, у кого мне стоит учиться. А они пока так измеряют. Так почему мне надо идти против их оценки?
3: У них все-таки есть открытость к внутренним вещам.
2: Нет, я обращаюсь к людям, которые смотрят на меня и видят. Немножко религиозный, не настолько, чтобы отталкивало. И говорю словами, к которым я привык, а не словами оттуда. Да, имя Творца, и всякие с помощью Творца, и всякие такие вещи, которые из-за того общественного положения, что я сейчас отталкивает их. Так что я иду к людям, которые готовы принять меня. А к людям, для которых это прямо против них, зачем мне ломать человека? Я не вижу в этом никакой необходимости. Если бы это было прямо, не знаю, если был бы шанс преуспеть в этом,

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, любимые друзья. Всем привет. Здравствуй, Борис. Борис, да, привет. Здравствуйте. Моше, сегодня, как и каждый день, мы удостоились прекрасного, величайшего урока, который говорит о всех этапах нашего развития, которые мы ощущаем прямо на нашем теле, все этапы развития, все этапы осознания зла по отношению к чему оно. И у нас сегодня прекрасный, мощнейший урок, и мы сможем обновить наше килим, наше воодушевление. И, естественно, мы приглашаем всех, без какого-либо различия, присылать нам урок, вопросы. И мы начнем с чтения статьи. Очень тоже сильная статья. Рабаша. Всегда обязан человек продать все, что есть у него, и жениться на дочери мудреца. Мы прочитаем отрывок из этой статьи. И самое главное, не забывать, что это дополнительная возможность притянуть окружающий свет, и это единственная причина, которой мы учимся, притянуть свет. Борис, да, давайте начнем. Статья с очень интересным названием «Купить все для того, чтобы взять в жены кого-то». И мы начинаем со слов, и вот мой отец и учитель сказал. И вот мой отец и учитель сказал, ученик мудреца — это тот, кто является учеником мудрого, то есть он учится у мудрого. Тогда он называется учеником, а мудрым называется Творец, свойство которого только отдавать. А тот, кто учится у него свойству отдачи, называется учеником мудрого, поскольку он учится у него свойству отдачи. И отсюда поймем слова наших мудрецов: «Всегда обязан человек продавать все, что есть у него, и жениться на дочери мудреца». То есть все усилия, которые он прилагал в Торе и работе, он должен отдать, и он получит за это вознаграждение в виде обретения отдачи. Другими словами, пусть установит в сердце своем новую природу вместо того, что есть у него от природы желание любви к себе. И теперь он получит другую природу, то есть желание отдавать. То есть всякая мысль, речь и действия его будут только ради отдачи Творцу, ибо в этом весь человек. То есть только лишь до этого уровня человек должен дойти, ибо только килим нам надо получить, тогда как высшее благо, то есть наполнение килим, приходит со стороны Творца. Так как больше, чем теленок хочет сосать, молоко корова хочет кормить его. Поэтому только лишь силы отдачи не хватает нам. И так следует объяснить то, что сказано в книге Зоар. Если Израиль удостоились, высший огонь спускался, словно огненный лев, чтобы пожрать свои жертвы. А если не удостаивались, то спускался, словно огненный пес. Известно, что лев указывает на милость, хесед, которая является правой стороной мерковой колесницы. Если удостаивались, где удостоится зхут означает свойство чистого зах, то есть отдача, тогда нам показывают меру против меры, когда и свыше тоже исходило свойство льва, то есть свойство милости. Хесед распространялось в нижних, и тогда высшее благо было для нижних в изобилии. А если не удостаивались, то есть не занимались отдачей, а занимались лишь эгоистической любовью, тогда и свыше привлекалось свойство пса, где пес и есть указание, как сказано в Зоре о стихе, у пиявки две дочери, которые орут, как собака, говоря, «Дай хав нам счастье этого мира, дай хав нам счастье будущего мира». То есть две дочери, которые орут, как собака, лают, как собака, «Дай нам счастье этого мира и дай нам счастье будущего мира», что означает лишь получать, а не отдавать. Поэтому и свыше нам тоже показывают, что невозможно передавать высшее благо вниз. И это называется мера против меры. Отсюда следует, что наша главная работа состоит лишь в том, чтобы удостоиться получить килим, пригодный для получения высшего блага, то есть отдающий килим. Поэтому человек должен сконцентрировать все свои усилия лишь на одном предмете, называемом «отдающий килим». И в этом будет все его вознаграждение, которого он желает достичь от Торы и заповедей, и благодаря этому он придет к слиянию с Творцом, что является конечной целью человека — удостоиться прийти к слиянию с Творцом. До этого мы наш фрагмент по статье. Борис, я хочу выразить свое воодушевление. Я слышу статью, но я вижу академическую статью. Не то, что это там добавляет, что это академическая или такая статья научная. Но мне, да, лично добавляет. Я вижу определение, кто такой мудрец, кто такой ученик мудреца, мудрец — это творец, а кто такая дочь мудреца — это же желание прийти к отдаче. Это просто цепочка определений. Дальше следующий отрывок. В следующем отрывке он связывает это с первоисточниками, что это написано в Зоре, и невозможно понять это, если не соединять, что такое форма льва, форма пса, и нужно понять, что все происходит оттуда, все эти идеи, весь этот порядок развития, и завершает касательно нас, что самая главная наша работа — это удостоиться постичь килим, отдачи для нашей работы. То есть выходит, что все в одной статье. Он и объясняет, дает экспозицию строения, также связывает со всеми поколениями, что нет ничего нового, изменяется только язык, но не цели. А также приводит к тому, что мы должны делать в конечном итоге в этом мире. И потом то, что Рав связывает это с нашей жизнью, и по этой статье Рав давал урок более 20 лет назад, и он продолжает и говорит о том, как это связано с нами, со строением нашего общества, с взаимоотношениями в обществе, и как мы относимся к этому. То есть, и как в каждой статье Рабаша я вижу четкую методику, который передает нам абсолютно полный пакет. Моше, я также приглашаю вас задавать вопросы через систему Арвуд в письменном виде и голосом. И Татьяна уже спрашивает так, если все имущество человека, которое приобретено в желании получать, и поэтому нам не хватает желания отдавать. Почему человек платит такую большую цену, если он хочет приобрести дочь мудреца, если это килим отдачи? Как может быть? В общем-то, она спрашивает, какая связь с тем, что я вижу действия одной формы, которые накапливаются и превращают это в совершенно другое? Как я все-таки приду, как я встречу эту дочь мудреца? Борис, это действительно очень правильный вопрос. Можно вкладывать в этом мире и увеличивать знания, работать над связью с нами. Какая связь со свойством отдачи? Почему я должен продать все свое имущество, все, что я имею, я должна дать за что-то, что я вообще не знаю, и вообще как это связано. Муше. И более того, человек, который начинает духовный путь, ему светит в Ахураим его точки в сердце, и он чувствует, что это что-то хорошее. И человек продвигается, и мы чувствуем это на себе, и вдруг начинаем раскрывать обратные свойства, мы начинаем раскрывать себя еще больше отдаленными от цели, сосредоточенными в своем эгоизме и в действиях получения, а также и в действиях отдачи товарища, мы тоже раскрываем что-то обратное, как вот Раф объяснял на уроке. И как это связано? И действительно, наш путь таков, что человек должен в первую очередь получить это свойство, использовать науку Каббала как инструмент для осознания зла, потому как через осознание зла мы получаем потребность перейти к молитве, к несогласию, оставаться еще даже один следующий момент в этой природе, желание получать для себя. И что строит эту природу, это желание, которого не было до этого, эту потребность, которой у нас раньше не было, точку в сердце, именно в работе, в группе, в распространении, в учебе, в притягивании света, мы приближаемся к этой потребности. То есть поэтому это действительно равноценные вещи, одно против другого, и это дает нам именно осознание зла. Борис, это, и еще более того, это мы всегда возвращаемся к четырем стадиям развития света, что есть с одной стороны одно, а с другой стороны развивается совершенно другое. То есть в первой стадии кли получал наслаждение от света, и все было хорошо, но вместе с ощущением наслаждения был такой побочный эффект, что стало вместе с этим наслаждением ощущаться, кто этот дающий, и тогда начинает зарождаться бина, и потом продолжается все развитие. Так вот, какова связь между нашим вкладом в этом мире, и как можно продать все, что мы приобретали, и получить совершенно что-то не связанное, как ты говоришь, будущий мир, и вроде как никакой связи нет. Так есть связь, есть у нас основа, точка в сердце, которая связывает нас с духовным миром, и поэтому все приобретение, которое якобы количественное, на каком-то этапе превращается в качественное. И тогда действительно есть этот прорыв, и проход. Так давайте посмотрим, чтобы развить эту тему, посмотрим клип номер 4 Рава, и мы также напоминаем, давайте вместе сделаем этот урок таким совместным, таким важным для нашего развития. Мы приглашаем вас задавать вопросы. Пока посмотрим клип номер 4. Рав. И это раскрывается ему, то, что он думал, что это отдача, что это человек в нем человеческое, он вдруг видит, что и это ради получения. И становится у него двойное зло. И от этого ощущения, что все, абсолютно все мои действия, они ужасны. И когда я хочу кому-то отдавать, это еще хуже. И от этого ощущения он входит в отчаяние, впадает в отчаяние. Но кроме этого, на его предыдущие действия, что это было получение и даже отдача, все раскрывается, что это было чистое получение. Он вдруг раскрывает, что эгоизм настолько запирает его внутри, что кроме границ его тела он вообще ничего не принимает в расчет. до последней мельчайшей детали. И после этого желание получать это, и показывает ему такую картину, что не только внутри тела, но даже то, что будет сейчас через момент, ему не, его не волнует. Даже если я сам там через момент не буду существовать, там сгорю, неважно. Но до следующего момента я живу, и достаточно. То есть желание получать, оно настолько сосредотачивается в одной точке, в настоящем и внутри себя, что это его грань и все, точка. И как и в оси времени, так и в расстоянии, что просто этого нет. И когда человек это раскрывает, он понимает, что... И что желание получать не то, что должно раскрыться как большое, оно раскрывается большим, когда он внутри себя. То есть он сосредоточен только внутри себя, ему вообще ничего не важно. Это называется большой, то есть по качеству большой. Вот эта ужасная интровертность внутри себя. И тогда человек действительно входит в такое состояние, что он не понимает, как вообще можно освободиться от этого. Ему очень плохо от этого. Почему? Потому что если бы он просто так раскрыл это, то это бы не было злом.
1: Муше,
0: так мы видим, что в нашей духовной работе, на нашем пути, когда мы читаем, притягиваем свет, и в нашем работе в десятке, да и вообще в работе в группе, в распространении, именно благодаря притягиванию света мы начинаем раскрывать нашу истинную природу и понимать, что это такое желание получать, и начинаем очищать себя от этого, и мы начинаем больше отождествлять себя с десяткой и отстраняться от ощущения только себя, и начинаем понимать, насколько это жестокое и грубая вещь, которая фокусируется только на себе. С другой стороны, по отношению к нему вдруг выявляется вот эта противоположная сторона, насколько мы начинаем ценить товарищей, десятку, сосредотачиваемся в ней, насколько мы начинаем ценить слова учителей, каббалистов, первоисточники, благодарить Творца за то, что Он нас спасает из этого желания получить. Чем больше мы, тем больше мы хотим отдалиться от него. И вот поэтому нужно. И поэтому есть такая благодарность, осознание вот этого достоинства, что мы удостоились, что Творец вытаскивает нас из этого. И хоть мы много лет учимся там, после десятков лет, мы все равно ужасаемся каждый раз, когда это раскрываем, и не хотим этого, но как раз именно в этом месте нам требуется десятка, как наше окружение, как... и чтобы даже когда мы раскрываем зло, чтобы десятка помогала нам продолжать этот путь и преодолевать все препятствия на пути. Борис, иногда даже и не ужасаемся, а говорим, а где же это, мы не чувствуем это, и когда смотрим на весь этот лайн-ап, который написали нам каббалисты, говорим, ну вот должно же быть это, а где же это, мы это не чувствуем, оно же должно быть. Так что же, мы не прошли весь лайн-ап? Нет, да, мы не прошли еще все, всю программу развития и все, что мы приобрели до сих пор, но это, да, находится на пути, это будет... осознание, нужно осознать нашу природу. Ну, вижу вопросы, МАК 25.
2: Дякую. Вітаю, дорогі викладачі і все.
0: Благодарю, дорогие преподаватели и все наше духовное клей. Скажите, пожалуйста, как нам, с одной стороны,
2: але у той же час не падати у стан тих, хто кричить «дай-дай».
0: Сохранять желание к духовному, и с другой стороны, не упасть в состояние тех, кто говорит «дай, дай»,
1: кто
0: «лай, дай, дай». Борис, я думаю, что нету никакой возможности не упасть в это. Это тоже в программе, тоже в лайнапе. Мы как бы читаем и говорим, там с кем-то это будет происходить, какие-то есть там bad guys, плохие парни, а с нами это не произойдет. Нет, мы с нами все это произойдет, и все мы должны будем использовать для нашего духовного развития. Давайте посмотрим на себя честно и признаемся себе, что мы участвуем во всем, чтобы больше почувствовать, если мы принимаем больше участия, это действительно так. То есть я, например, прихожу уже несколько лет на уроки, где же мое ощущение, где же соответствующее отношения товарищей по отношению ко мне, что я не вложился в них, я уже столько вложил в распространение, и наши требования получить вознаграждение за всю, за все усилия, как тут написано, что же мы уже можем продать, какое наше имущество, это вся, весь наш вклад. То есть я слышу, что все должно быть ради отдачи, но я хочу развиваться, я ожидаю от света, что я тоже буду принимать участие в этом процессе. И, во-первых, невозможно избежать этих этапов, которые здесь описаны, можно только ускорить этот процесс и обнаружить на себе все эти процессы. Муше, да, все, что написано в Торе, человек должен пройти все эти свойства, получить все эти развлечения, то, что человек включается во все эти состояния, проходит их, то, что Рабаш описывает, и только после этого его выяснение, реакция, хочу ли я остаться в этом, согласен ли я с этим или нет, и тогда он обращается к Творцу и товарищам, как он приходит к этим состояниям. Вот как раз в отрывке, в шестом отрывке Рав нам говорит, отрывок номер 6. Все наши желания, и отдачи и получения, они все только ради себя. И когда он начинает сравнивать себя с истинной отдачей, то есть когда он не получает никакого вознаграждения себе, тогда уже есть другая проверка. Тогда уже и действия получения, и действия по отдаче, они выглядят одинаково, что все это ради получения, и все это негодно. И тогда он видит, рассматривает себя вдвойне злым. То есть раньше он думал, что он нормальный, а сейчас он обнаружит, что он сплошное зло. Он, если раньше он думал, что он делает хорошие вещи и красивые, он себя оправдывал и говорил, ну, я же человек, мы от этого наслаждаемся, у нас есть самооценка, гордыня, у нас есть разные вещи. То есть иногда, то есть раньше я, наоборот, гордился и говорил, почему дают им, а не мне, я же хожу на уроки, я же не должен. То есть сначала он думал, что он нормально получать, потом он думает, что уже надо отдавать, но даже и это вдруг он раскрывает, что это тоже получение. И постепенно он начинает раскрывать истинное намерение, и тогда он понимает, что ему нужна другая природа. Так хорошо, прекрасно, что Творец нам помогает в этом. Женщина и маг, 159.
3: Приветствую, дорогие товарищи. Очень важная статья, и возник такой вопрос. Было написано, что сконцентрировать все свои усилия лишь на одном предмете, называемом «отдающее келим». Вопрос в том, что сконцентрировать личное — это личная работа или это общее? Потому что речь идет о вкладе каждого товарища. И вот этот вклад — это общий или твой личный? Спасибо.

0: זה גם וגם, מה זה אומר גם וגם? כל אחד מעצמו
1: и это и то, то
0: есть
1: каждый вкладывает все свои силы, да? Но где? В десятке, в его окружении, там, где через него может пройти отдача. То есть что значит личный вклад, где я там в каком-то пустом пространстве я это вкладываю? Моя прямая связь с Творцом не существует в пустом пространстве. Это может осуществиться только между товарищами, когда я поддерживаю товарищей десятки. И когда у меня открывается приблизиться к отдаче, я хочу продвинуть их. Я хочу просить за них, то есть наше место вклада внутри десятки. Но каждый сам по отношению к себе включается в товарищей, и он тоже получает потребность в десятке.

0: мужества от своих подруг или товарищей. Но с другой стороны, когда есть подход в любви, я готов давать без того, что я требую что-то взамен. И это очень непросто. Это да, общее и одновременно большинство работы мое. То есть я не могу от них требовать. Я, да, могу ожидать от них, но я не могу требовать. И выходит, что это многослойная работа. И в конечном итоге личная работа и совместно. Муше, я бы добавила еще чуть-чуть, что это немного путает. Когда мы вкладываем еще больше, мы обнаруживаем, то есть человек обнаруживает, как в зеркале, свое отражение, он начинает видеть, что товарищи показывают ему изъяны. И кто-то больше вкладывает, кто-то меньше, и тогда человек начинает проводить выяснение, осознание зла. Это я начинаю выяснять в товарищах или в себе, если я вижу изъяны в товарищах, значит, изъян находится во мне. То есть вся наша работа — это раскрытие сознания зла чего? Моей природы, моего зла, которая отдаляет меня от товарищей. И я хочу прибежать к ним. Давайте прочитаем отрывок номер два Рава. Я думаю, что это очень важно, когда Рав говорит, что сознание зла приближает нас. И Рав говорит следующее, что человек, который собирается стать верующим, то есть следовать по средней линии, работать через дат, тифер, это есод, тогда он видит себя по отношению к окружающему свету. Когда он видит по отношению к окружающему свету, это ужасное ощущение, которое у него добавляется, потому что тогда у него есть совершенно другой стандарт по отношению к свойствам света, и тогда он видит в себе это зло. Конечно, это еще не полное осознание зла, потому что осознание зла по отношению к Творцу, но здесь, по отношению к окружающему свету, он видит себя уже немного. Вы смотрите, что нас еще ожидает, какие мощнейшие состояния. И нужно самое главное помнить, что осознание зла, оно по отношению ко мне, к моим свойствам, и никогда по отношению к товарищам. Борис, да, давайте продолжим. Женщины H2. Большое спасибо. В продолжение этой темы я бы хотела спросить по поводу ненависти. В последние дни я чувствую ненависть по отношению ко всему, к учебе, к подругам, к Творцу, к жизни и к словам Рава. Я хотела спросить, вот в таком состоянии, что нужно делать? Нужно ли заставлять себя войти и присутствовать, несмотря на то, что ты это отталкиваешь?
1: Борис,
0: смотри, это как мы сказали, то, что это в плане лайнапе, с частью мы сталкиваемся, встречаемся, с частью еще нет. И где-то даже в рациональном разуме мы понимаем, что это должно произойти, но когда мы с этим сталкиваемся, то ощущение перекрывает абсолютно весь разум и завладевает нами и перекрывает абсолютно все, и человек ничего не принимает. Поэтому здесь каким-то образом анализировать можно, но я действительно согласен с тобой,
1: что это, да,
0: полностью перекрывает и невозможно ничего делать. Но что нужно делать? Все равно нужно пытаться вспомнить, что это процесс, и все меняется, и будет следующий этап. И как известная фраза Соломона, и это пройдет. То есть нет ничего нового под солнцем, все уже заранее запланировано. и

0: Здесь на уроке тоже было вот фрагмент на уроке про помощь больным, как вот больницы в нашем мире, то нужно помогать тем, кто потерял ценность, кто как бы заболел, и всю нашу подготовку, что мы эту больницу, госпиталь, который мы выстроили вместе, это очень красивое такое было сравнение, Рав привел, что человек, который заболел, требует намного больше служб, чтобы помогать себе, да, то есть когда я здоров, мне ничего не надо, то есть когда человек болен, там есть огромное количество служб, и когда человек в подъеме, ему ничего не надо, он всех любит, но когда ненавижу, так, мне нужно, чтобы мне напомнили, что нет никого, кроме него, мне нужно напомнили, чтобы, что есть урок, что нужно притягивать свет, и постепенно я включаюсь, и эта ненависть, она вдруг рассеивается, как туман, и вдруг у меня есть уже килим, и после этого продолжаем двигаться дальше. Моше, да, спасибо, что ты спрашиваешь. С одной стороны, ты проходишь это состояние, смотри, она начинает улыбаться. Ученица, да, я улыбаюсь, потому что я очень люблю вас как учителей. Моше, да, вот. Она спрашивает нас всех, то есть человек с одной стороны проходит это состояние, с другой стороны есть некто, кто обозревает это со стороны и задает вопрос, и это очень важное состояние. И поздравляем! Сейчас что делаем? Давайте посмотрим клип номер 5, как раз то, что Борис сейчас упомянул, клип номер 5 о больнице, и посмотрим Ноа, о нашей подруге и о всех остальных, о системах, которые мы выстраиваем, когда придут к нам такие состояния, мы будем на руках товарищей, почувствуем, насколько товарищи важны, и Творец помогает через них. Клип номер 5. Раф, проблема
1: в том, что тот, кто собирается стать религиозным, то есть приобрести среднюю линию, он, то есть желает работать да, Тиферет Йесод, то он смотрит, видит себя перед окружающим светом, то есть у него двойное раздвоение. Он не то, что видит только плохое в себе, тут он не видит плохого. Когда он видит себя против отраженного света, окружающего света, здесь страшное ощущение в нем возникает, это добавляется ему. То есть кто такой я на самом деле относительно того стандарта высокого, высшего света, он тогда буквально сводит с ума такие мгновения. Мы понимаем, насколько они такие впечатляющие, богатые ощущениями. Вот и все. Это начало осознания зла. Точнее, не совсем осознание зла, потому что истинное сознание зла, но относительно Творца, здесь это пока еще относительно окружающего света, немного видит себя во зле. Определенный такой персонаж, который он постепенно начинает вырисовываться перед ним как некое добро. Это пока еще не то зло, которое я причиняю Творцу. Это еще не относительно Творца. Себе он так видит, о себе так думает. То есть дай ему пока еще успокоить себя, исправить себя, и тогда все будет в порядке. Но это уже некое начало. Он видит себя. Каждый раз все хуже. Это признак того, что он действительно продвигается по средней линии. В направлении средней линии, конечно же. Он в отчаянии, в отсутствии сил, все уже проклинает, и этот путь тоже, ему не думается, что это что-то хорошее с ним будет. Но тут уже следует выстроить защитную систему, чтобы он не мог никуда убежать, чтобы это влекло его дальше, вперед. Как мы видим у нас в обычной жизни, когда человек заболевает, на одного больного приходится 3-4 человека, которые им занимаются. такие вспомогательные системы, которые будут им помогать. Помню, что были ситуации, когда я не мог сдвинуться с места, даже выйти в какой-то магазин, чтобы купить продукты. Не мог сдвинуться. Очень трудно было. В таком случае есть товарищи, друзья. Для этого. Это путь непростой. Быть работником Творца тут... Так. Но здесь, на самом деле то, что за него делают товарищи, это считается, как будто он делает. Но он в них вложился, он выстроил эту больницу, он участвовал в этом в то время, как был здоров. Сейчас он болен, теперь они занимаются им. Да, это очень важно. То, что делают за него товарищи, это тоже он, что он вложился в них. Они поддерживают его. Мы включаем себя, поэтому для этого вкладываемся заранее в систему, в десятки, в нашу общую жизнь. Распространение — это часть, становится частью моего «я». Мы это создаем. И эти ситуации даются нам специально, хотя нам кажется, что они не очень хороши, но мы... Тем самым помещаем себя на руки товарищей, выходим, когда выходим из этой ситуации, из этой больницы, продолжаем вкладывать в них, чтобы всегда оставаться на плаву, идти вперед, и чтобы Творец нас перевел из больницы в куда? Из Бет-Холим в Бет-Ашем, в дом Творца.
0: Да, в пансионат оздоровления, оздоровительный пансионат. Турция 1.
2: Merhaba dostlar. Sabah dersinde Rav insanlar.
0: Большое спасибо, друзья. Что значит? Что? Что мир соединен с нашим внутренним миром? Борис повторяет вопрос, что значит, что мир связан с нашим внутренним миром. Я не совсем уверен, что я чувствую этот вопрос, я отвечу, как услышал. Есть у меня мой внутренний мир, у меня есть мои наклонности, стремления, желания. И я вижу внешний мир, иногда вообще нет никакой связи. Я работаю, как я там должен обеспечивать себя и должен продолжать. И параллельно я забочусь о своем духовном развитии. На каком-то этапе я вижу, что это связано друг с другом не только обязательствами, что я там плачу ипотеку и меня обязывают на каком-то этапе, когда я вижу этот лайнап духовный, эту программу, я вижу, что наш мир, он выстроен абсолютно точно, чтобы сопровождать нас на духовном и толкать нас в духовное развитие. И все абсолютно происходит четко, все решения принимаются для того, чтобы поддерживать духовное развитие. И мы, тогда он видит, что все связано друг с другом.
1: Динара и Вумен Мак спрашивают, если Творец абсолютное добро, удача, почему наше приближение к нему иногда ощущается болью и сжигающим огнем, страданием? Я расширю этот вопрос. Я пришел в Каббалу, начал заниматься, вдруг раскрыл для себя источник. Наконец-то путь к счастью, к добру, ко всем этим приятным суперлативам, которые используют Бальсулам, вечность, совершенство. Почему вместо этого я вдруг начинаю ощущать отдаление, боль, как она пишет? Где все, что мне обещали?
0: Мне нравится. Вопросы сегодняшние — это не вопросы, а прям направление к выяснению, прям выяснение. Где? Это построение килим. Я чувствую, что ответы, они, скажем так,
2: Даже
0: если мы их даем как школьные ответы, это может помогать, но на самом деле вот эти выяснения, они выстраивают килим. чтобы мы подготовились к этой вкусной трапезе, которую нам уготовили. Если ты не подготовился, если у тебя нет аппетита, то ты даже не сможешь испробовать все эти явства. То есть если ты не подготовил кли к любви, и когда это я просто строю кли к любви, как бы слышится нормально, но когда мне говорят, что кли для любви начинается с ненависти, то тут мне это уже не нравится. То есть как бы и что все начинается от обратного света, так это все необходимо, как в любой вещи, что нужно понимать, что не нужно застревать в этом. Мы никогда не стремимся к ненависти или там, к страданиям. Но если мы это чувствуем, то мы сразу же стараемся выйти на подправление к любви.
3: אנחנו רוצים ליהנות מסעודה טובה באמת, אז שמים כל מיני מלוכים וחמוצים.
1: Здесь на работе дают нам такой пример, если мы чего-то пока еще не хотим, но нам предлагают, знаете, как всякие острые яства перед едой. Если бы это было только острое, без самой еды, то мы бы сказали, что это за кислота, зачем мне это? Но если я знаю, что это только аперитив перед истинной трапезой, я как раз с удовольствием вкушаю все эти закусочки, все эти соления. Это часть нашей пути, нашего пути. И то, что, во-первых, мы должны пропустить через себя все то, что пишет Рабаш Бальсулам. Как через мясорубку, он нам говорит, что когда наступают эти состояния, то, что я читал, то, что провел сквозь себя, начинает опять всплывать во мне. Я вспоминаю или чувствую то, о чем пишет Бальсулам или Рабаш, что это подготовка к следующему состоянию.
3: זה מתחיל להעיר לי, ואני מתחיל לקבל על הרגש הזה של החמוץ גם איזשהו שכל מוחה, אני מתחיל לראות מה קורה איתי.
1: Я начинаю понимать, что со мной происходит. Это первый совет. После этого он нам советует вместе с чтением первоисточников вкладываться в группу. Скоро у нас конгресс, где мы можем вложиться еще больше, десятку в регион, в группу, в общую группу. И мы все находимся на едином уроке, уроке, который нас тоже еще является дополнительным мотором, задействует все решимот. Товарищи поддерживают. И то, что этот путь так важен, дает нам силы. Важность дает нам добавочные силы, мотивацию, которая проводит нас через эти все состояния, дает силы продвигаться. Конечно, мы это все чувствуем с одной стороны, то проходит по нас, с другой стороны, некий высший разум такой, который нас поддерживает, дает нам продвигаться вперед.
0: Я думаю, что во время урока было несколько направлений, и это как раз самое важное. Давайте посмотрим, вот, чтобы ощутить это клип номер 6. Как ускорить это развитие? Клип номер 6.
1: Ускорить продвижение? Для этого надо много читать. Пока человек не понимает, что такое товарищ, в чем это духовная работа, все эти вещи, которые с него требуют. Есть те, кто входит по природе своей, есть те, кто это не является их природой. Соединяться, брататься со всеми или чем-то заниматься, как наш товарищ. Есть ребята, которым легче работать, как Кричман сейчас работает на крыше, или там ребята клеят объявления сейчас, или там на кухне. Есть те люди, которым это не по нутру, а не по характеру, более тянутся к чему-то познавательному. На первом этапе человеку нужно много читать, скажем так. И я не знаю, В наше время это все сокращается, но какой-то определенный первый этап человек должен просто, будучи как мясорубка, проваривать через себя все статьи, учебу, знания, как можно больше. Еще. Не важно, что он забывает, и не важно, что он не понимает или не совсем думает об этом пока еще. Он потом еще продумает, пока не способен даже думать. Просто читать, проводить через себя. Написано это, написано то, проводить, наполнять себя, надувать себя этим всем знанием. Потом это начнет в нем работать. Стремление в нем есть вначале, и потом есть связь с окружающим светом благодаря источнику. Если он наберет такое определенное количество через полгода, год, начнет работать уже более качественно. А есть такие, которые нет, вместо этого чтения им хорошо работать в группе, но не может быть одно без другого, должно быть какое-то сочетание в тех или иных процентах. Это зависит от характера человека, но должна быть работа и ради группы, и учеба тоже, у каждого по-своему немножко. Сочетание различается. Но само ускорение, в особенности в начале, за счет множества чтения, а потом как раз больше работы и осмысления, для чего я делаю, как я делаю. Вначале больше работы, потом больше работы в группе, там встречаешься с трудностями и шероховатостями, понимаешь, зачем и как продвигаться. А пока перейдем к Украине, пожалуйста, Украина.
4: Добрый день. Запитание товарища. Что значит вчитися у Творца?
0: Добрый день, вопрос товарища. Что значит учиться у Творца и как это делать на практике? Борис, учиться у Творца. Творца мы не видим. Мы видим жизнь, в которой у нас есть что-то, что привлекает наше внимание, к чему мы больше направлены, склоняемся. А учиться у Творца — это значит учиться у свойства отдачи. Как сказано, учиться у ученика, мудреца, и желать дочь мудреца. И вот то, что мы сейчас слышали, действительно, быть как мясорубка, проводить как можно больше через себя материалы, которые должны прямо в нас находиться. И мы говорили уже сегодня, я, может, добавлю несколько слов, что мы, когда вроде бы развлекаем себя материалами, чтобы знать больше, но вместе со знанием входит свет. И учиться у Творца — это значит не просто получать знания, ведь вот читать, вот это, откуда этот совет, впитывать как можно больше материала, слушать и учиться, потому что материал начинает внутри работать, потому что у материала есть связь со свойством отдачи, а потом мы начинаем слышать, что значит учиться от Творца. И снова, что значит напрямую от Творца? Что видеть, что услышать, что делать? Можно учиться у учителя, можно учиться через действие, через книгу, через связь с товарищами, но увидеть в этом всем, в том, что мы хотим познать таким образом Творца, это да.
1: Поэтому Творец и устроил для нас окружение, и чтобы понять, в чем наши действия. За счет товарищей я понимаю, как это делать, с ними нахожусь в контакте, с ними перехожу к реальным действиям. с Творцом напрямую я не могу. Я должен это делать через товарища. Я потеряю направление. Борис уже сказал о силе первоисточников и света, возвращающих к источнику. То есть каббалисты устроили для нас все необходимое нам окружение, постоянную учебу ежедневно. Наши уроки для того, чтобы как раз благодаря этому мы могли проделать еще один шаг и стать подобными свету. Что значит подобным светом, свету, подобным Творцу, будучи соединенными с товарищами? Это тот посредник, посредник между нами и Творцом. Френч 1, женщины.
5: Bonjour, les amis. Bonjour.
0: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, мировой Кли. Раф объяснил нам в уроке, что период подготовки всегда не очень приятным. Но в сегодняшнем уроке мы слышали, что чем больше человек продвигается, тем больше у него раскрывается желание получать, и он чувствует, что он становится хуже. Почему на каждом этапе мы должны ощущать, что мы приходим как бы к полному краху, что все, что мы приобрели, все превращается в ноль?
5: Почему
0: необходимы все эти вопросы? Это что-то, что требует большого количества сил. Почему это так? Борис, почему это так? Это процесс.
1: Да, если мы, как Борис говорит, вернемся к четырем стадиям прямого света, всегда есть разрыв от ступени к ступени. На следующей ступени это будет все, что я думал и желал, и хотел. Вдруг я понимаю, что нет, есть следующая ступень. Скрывается новое желание, новое стремление, все новое.
3: И
1: вдруг Творец все перечеркивает, и возникает нечто новое. Так и должно быть, иначе это не является развитием. И мне кажется, что вот я наполняю эту корзину еще мнением, еще знанием, но сама корзина-то не меняется, она никуда не денется. А вот в духовном там все может меняться. Там истинное изменение, новое состояние, новый расшивот, который раскрывается. И Раф нам объяснял на одном из уроков, нам кажется, что есть какое-то сплошное движение. На самом деле это новое состояние, абсолютно новое само по себе. Мы в нем должны заново решать, как мы реагируем. И всегда поэтому есть свои трудности, вопросы.
3: И
1: обязательно должен быть хисарон. Без света нет кли. И без этого человек не может самостоятельно выразить какое-либо стремление, стремиться еще к Творцу, через слиться еще с Равом. И через эти все вопросы приходит продвижение. Без этого не будет продвижения. Поэтому действительно это устремление, этот хиссарон, который возникает, эта необходимость, к нему нужно стремиться. Если все вот так вот, горизонтальная линия такого без скачков, нужно уже волноваться, значит, чего-то не хватает, заниматься еще как-то сближением с товарищами, подругами.
0: Я бы даже повторил название статьи. Да. Нас еще ожидает много серий в этом сериале, но мы уже знаем, что в конце нам абсолютно все надо отдать ради отдачи, и все, весь опыт и весь вклад, и это кажется страшным. Но да, каббалисты не прячут это от нас, они рассказывают, что все это есть, это знание, оно работает в нас, меняет, и хорошо, что есть у нас эти первоисточники и учитель.
1: Я как раз вспомнил то, что мы все время поем. Каждый, весь мир — тонкий мостик, и мы никогда не знаем, куда идем. Но главное — не бояться. Мы в руках Творца, у нас есть товарищи, у нас есть товарищ учителя, который напоминает нам, что все идет от Творца. И Творец, который нас ждет, и учителя, которые нас ведут, наш рав, учители, первоисточники, ежедневные встречи, все это единое мировое кли, которое нас ведет сплошным духовным продвижением. Мы таким образом можем продолжать дальше. Но в то же время закончится.
0: Да, у нас есть одно объявление.
1: Но, друзья, мы рады вас пригласить в Литву на конгресс по соединению 14-16 августа 2026 года. Соберемся вместе на уроки Шивот Хаверим и соберемся вместе. Записывайтесь по ссылке, которая у вас на экранах. Также соберемся в Праге, в Чехии. Там тоже будет Ишот Хаверим и уроки. Можно записаться, зарегистрироваться по ссылке на экране. Спасибо вам, друзья, за этот особый урок, необычный. Закончим песней.

0: Доброе утро, дорогие друзья! Мы на первой части будем учить урок Рава 5 августа 2002 года, который основан на статье «Всегда обязан человек продать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца». Вы можете найти эту статью в первом томе трудов Рабаша, страница 34. Прочитаем эту статью в десятке. На это у нас 16 минут. Пожалуйста.
1: Леолам им кор адам коль ма шеш ло виса бат талмид хахам.
2: Всегда обязан человек продавать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца. Всегда обязан человек продать все, что у него есть, жениться на дочери мудреца, что означает, что все достояние, которое он обрел благодаря своим усилиям, все он должен продать, то есть все отдать и от всего отказаться. И вместо этого взять дочь мудреца. Отсюда следует, что если он не берет дочь мудреца, все усилия в Торе и заповедях, которые прилагал он все дни жизни своей, нет в них никакого совершенства. И только если он женится на дочери мудреца, тогда он удостоится совершенства. И потому сказали наши мудрецы, что он должен продать все, что у него есть, то есть что стоит продать все ради дочери мудреца. Поэтому надо пояснить, что такое дочь мудреца. Дословно, ученика мудреца. Мой отец и учитель Бааль Сулам сказал, ученик мудреца — это тот, кто является учеником мудрого. То есть он учится у мудрого. Тогда он называется учеником, а мудрым называется Творец, свойство которого только отдавать. Тот, кто учится у него свойство отдачи, называется учеником мудрого, поскольку он учится у него свойству отдачи. Отсюда поймем слова наших мудрецов: «Всегда обязан человек продать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца». То есть все усилия, которые он прилагал в Торе и работе, он должен отдать и получит за это вознаграждение в виде обретения отдачи. Другими словами, пусть установит в своем сердце новую природу, вместо того, что есть у него от природы желание любви к себе, теперь он получит другую природу, то есть желание отдавать. То есть всякая мысль, речь и действие его будут только лишь ради отдачи Творцу, ибо в этом весь человек. То есть только лишь до этого уровня человек должен дойти, ибо только келим нам надо получить,

0: тогда как высшее благо, то есть наполнение келим, приходит со стороны Творца. Так как больше, чем теленок хочет сосать молоко, корова хочет накормить его, поэтому только лишь силы отдачи не хватает нам. Как следует объяснить то, что написано в книге Зоар, если Израилю удостоились, высший огонь спускался, словно огненный лев, чтобы пожрать свои жертвы, а если не удостаивались, то спускался, словно огненный пес. Известно, что лев указывает на милость Хесед, которая является правой стороной Меркавы, колесницы. Если удостаивались, где удостаивались, схут означает свойство чистого, зах, то есть отдача. Тогда нам показывают меру против меры. Тогда и свыше тоже исходило свойство льва, то есть свойство милости, хесед, распространялось в нижних, и тогда высшее благо было для нижних в изобилии. А если не удостаивались, то есть не занимались отдачей, а занимались лишь эгоистической любовью, тогда и свыше привлекалось свойство пса, где пес есть указание, как сказано в Зоаре стихе, у пиявки две дочери, которые орут как собака, говоря: «Дай, Аф, нам счастье этого мира, дай, Аф, нам счастье будущего мира». То есть две дочери, которые орут как собака: «Дай нам счастье этого мира, дай нам счастье мира будущего». Это означает лишь получать, а не отдавать. Поэтому и свыше нам тоже показывают, что невозможно передавать высшее благо вниз. И это называется мера против меры. Отсюда следует, что наша главная работа состоит лишь в том, чтобы удостоиться получить келим, пригодный для получения высшего блага, то есть отдающий келим. Поэтому человек должен сконцентрировать все свои усилия лишь на одном предмете, называемом отдающий келим. И в этом будет все его вознаграждение, которого он желает достичь от Торы и заповеди. Благодаря этому он придет к слиянию с Творцом, что является конечной целью человека, удостоится прийти к слиянию с Творцом. Аналогично мы находим в книге Зоар, что сказано о стихе: «Милость племен — порочность», и что все благо делающих они делают ради себя, что означает, что во всей милости, то есть действиях по отдаче, которые они производят, намерение их не ради отдачи, а намерение их ради себя, то есть чтобы получить за это вознаграждение, а иначе они не способны совершить действия по отдаче. Иначе с народом Израиля они способны совершать действия по отдаче. И следует понять, в чем причина того, что народ Израиля в самом деле способен совершать действия по отдаче. Также следует понять, как мы слышим от людей, которые стали религиозными, что они говорят, что до того, как они стали религиозными, они были более способны совершать действия ради отдачи. Тогда как потом, то есть после того, как стали религиозными, им стало тяжелее делать действия по отдаче.
1: Чтобы понять сказанное выше, следует вспомнить известное нам правило, что человек называется творением только потому, что в нем есть желание получать, ибо оно называется созданным из ничего. Согласно этому выходит, что от природы он не способен сделать никакого действия по отдаче, если не получит за это какой-либо оплаты. А оплата не обязана состоять в том, что он получает за свои усилия именно какой-либо предмет. А может быть, он получает какое-то успокоение. То есть, если в нем пробудилось какое-то милосердие к другому, и совесть не дает ему покоя, вплоть до того, что он обязан помочь другому, это тоже называется вознаграждением. Но просто так сделать что-либо для другого, чтобы другой наслаждался этим, тогда он говорит себе, а что мне от этого будет? В то же время народ Израиля, благодаря Торе и заповедям, способны обрести вторую природу. То есть вместо природы, в которой они родились с желанием только получать, они получат вторую природу, когда он совершает сейчас лишь действия только ради отдачи. И этого он достиг благодаря Торе и заповедям, которые внесли в него искра отдачи, дающие ему ощущение, что у него будет желание уподобиться своему корню. В то же время без Торы и заповедей человек не может выйти из своей природы, представляющей собой желание получать только для себя, и не способен совершить никакое действие по отдаче без вознаграждения. И отсюда поймем то, что говорят вернувшиеся в религию, что до того, как они вернулись в религию, у них было больше сил совершать действия по отдаче. Тогда как потом, когда они стали религиозными, они чувствуют, что им труднее совершать действия по отдаче. Следует ответить на это так, как выясняется в предисловии книги Зоар, где написано: потому что с момента рождения у него есть желание получать только лишь материально. И поэтому, несмотря на то, что до 13 лет он достиг огромного желания получать, это еще не конец роста желания получать, а главный рост желания получать происходит только в духовном. Ведь, например, до 13 лет все его стремление и желание получить, поглотить все богатство и почести этого материального мира, в то время как всем ясно, что для него он мир не вечный, существующий для каждого лишь как тень, которая прошла, миновала и нет ее. Тогда как, если он достигает огромного духовного желания получать, тогда он желает поглотить для собственного удовольствия все благо и богатство, заключенное в вечном будущем мире, что для него является обретением вечным и навеки веков. Таким образом, основное огромное желание получать заканчивается только лишь на желании получить духовное. Отсюда следует, что до того, как они стали религиозными, у них было материальное желание получать, которое еще не столь велико. Поэтому у них было больше сил совершать действия по отдаче. Тогда как, когда они становятся религиозными, то есть желание получать становится желанием получать духовность, тогда автоматически становится тяжелее, поскольку желание получать сейчас есть больше сил, чем когда у них было только материальное желание получать. Поэтому до того, как они стали религиозными, у них была некоторая сила для действий по отдаче. Иначе, когда они стали религиозными, то есть достигли духовного желания получать, поэтому сейчас им труднее заниматься отдачей. Поэтому не надо говорить, что сейчас они стали хуже, или говорить, что религиозные хуже. поскольку им труднее заниматься действиями по отдаче. Просто желание получать становится больше, поэтому его труднее преодолевать. Например, до того, как он достиг духовного желания получать, его зло было 30%. А потом, когда он достиг духовного желания получать, его зло получило еще 70%. Поэтому сейчас ему нужны большие силы, чтобы он мог преодолеть его. Но не следует говорить, что сейчас он со своими силами отступил назад, так как наоборот, сейчас ему только нужно использовать средства, позволяющие победить силы зла, которые он обрел. И средство для этого — это исполнение Торы и заповедей с намерением, чтобы свет в ней вернул его к источнику. Согласно этому выходит, что он продвинулся вперед и достиг большего зла, чтобы исправить его. Но любое начало трудно. Поэтому он думает, что сейчас он стал хуже. Однако он должен знать, что всякий раз ему дают больше зла для исправления, пока не удостоится исправить все. Перейдем к уроку от 5 августа 2002 года.
0: Статья. Всегда обязан человек продать все, что у него есть, жениться на дочери мудреца. Учеником называется творящий, учащийся у Творца, человек изучающий отдачи. То есть дочь учащегося называется желающим приобрести отдачу. Действительно, чтобы приобрести дочь мудреца, именно происходит приобретение, нужно отдать, продать все, что у него есть, то есть за счет всех желаний. Взамен желаний всем остальным наполнением, если только пожелает единственное желание, которое есть у Творца, тогда он его получит. А иначе нет. И весь наш путь в том, как мы постепенно заменяем наше желание на одно желание и концентрируем это желание из всех остальных противоположных ему желаний на желание самое большое. И тогда от дочери мудреца переходим к мудрецу. Если есть вопросы, пожалуйста. Он говорит здесь за счет чудесного действия сгулы Торы и заповедей. Он приходит к тому, чтобы стать религиозным, и тогда становится еще хуже. То есть намерение его понятно, что, возвращаясь к вере, становится праведником, имеется в виду религиозный, это желающий прийти к средней линии, дати тиферет есот, тот, кто работает над этим, то есть старается двигаться выше знаний, когда, несмотря на то, что тело ему говорит, что весь этот путь, не ведущий к успеху, он неясный, ты становишься всегда хуже. В любом случае, он хочет быть религиозным. То есть он хочет прийти к Дат Тиферет Йесод. Это путь Авиют Шораш, Алиф и Бет, который он приобретает всякий раз все больше и больше отдающих келим. То есть подчиняет их и двигается дальше. Тогда, да, он чувствует, что становится все хуже и хуже, поскольку Авиют его раскрывается все больше и больше. И на все желания, которые тогда в нем возникают, он должен сменить их на одно желание, на дочь мудреца, дочь ученика мудреца.
2: Кель,
1: Он говорит, что лают как собака, которая хочет заполучить этот мир и будущий мир.
0: Все состояния, которые тут описаны, когда он говорит, что даже не дай Бог, что человек приходит туда, и там полные грешники находятся, все это мы должны пройти. Нет ни единого состояния, которое человек бы не прошел на пути к цели. Потому что Творец все создал в одном кли, и кли состоит из всех желаний. И нет ни одного состояния в мире, совершенно не важно, какой у него характер, совершенно не важно его первоначальная природа, совершенно не важно, из какой части Адама решена его душа. В любом случае, он должен пройти все эти препятствия. Разумеется, каждый проходит немного в своем стиле. В любом случае, каждый должен пройти все желания, которые именно так и говорят, орут, как собака, говорят «да» и так далее. Счастье этого мира и счастье мира будущего. И желание этого, к этому миру и к будущему миру — это уже хорошо. А потом приходит, что хочет только будущий мир. Это уже настоящая клипа. Иногда он говорит так, этот мир, уламазе, имеется в виду ради получения, а будущий мир ради отдачи. Когда он говорит о псах, то говорит, что и будущий мир имеет в виду ради получения. Клипот. То есть нужно смотреть по контексту, о чем он говорит, потому что язык тут может использоваться в разных местах, как бы описывать. Одно и то же слово может описывать разные состояния. Но без сомнения, любой, кто продвигается по пути, тот, кто начинает заниматься работой Творца, и люди этого не понимают, что работа Творца — это Каббала. Везде говорят о Авадат Ашем, работа Творца. Зайди в любую ишиву, коль, или поговори с любым религиозным человеком, да и со светским, не имеет значения. Все уверены, что религиозный человек занимается работой Творца. А что такое Творца? Никто не знает. Работа Творца все имеют в виду выполнять Тору и заповеди день за днем. Все. Никто не понимает, что работа Творца — это по-настоящему Каббала. Думают о Каббале как о нечто излишнем, дополнительном. Ну да, занимаются этим людям, которые, может, иначе и не могут, может, чуть больше понимают, или иначе понимают, что-то в них, может, где-то испорчено в чём-то. Ну, короче, ненормальный. По-настоящему истинная работа Творца Авадат Ашем — это и есть Каббала. Те, кто хотят служить на Творца, работать на Творца, исполнять все, что Творец хочет, постепенно приходят к этому, к тому, что он выполняет то, чего хочет Творец. То есть он ухаживает за Творцом, да? Я вижу, повторяет за Творцом. Я вижу, что он делает, и подражаю ему. Лучше подражает, да.
2: Омер Бальсулам.
0: Бальсулам говорит в статье, не помню, в какой, то, что работа человека — это подражание, да? Да, он повторяет за подражение за творением, действием творения. Подражание творения. По мере того, что он повторяет за действиями Творца, он приходит.
2: О,
0: постижение мыслящих в творении в первом осмыслении определяется как подражение работе Творца. Это в Прихахам зачатие, тайна зачатия роды. 199 страница. Прихахам статьи, тайна зачатия роды. Общее, частное. Он говорит, что постижение мыслящих в творении, то есть тот, кто действительно хочет быть мудрым в творении, хочет приобрести мудрость. И вообще, Мудрость в первом осмыслении определяется как подражение работе Творца. Работой Творца называется управление или природой творения.

0: Он на нас воздействует, исходя из подъемов, падений, всего, что он делает. Постепенно мы это изучаем. И хотим стать хозяевами самим себе вместо него. В той мере, в которой это получается, мы приобретаем экраны, так и происходит. Это и есть понятие работы Творца. Ничего другого нет. Все, кто считает, что есть что-то другое, он просто не в теме. А весь мир думает, что работа Творца — это то, чем они занимаются. Ну, немного учатся, немного делают практических заповедей. Ни в коем случае не отрицаю этого. Но работа Творца — это подражать Творцу, делать так, как Он. Это называется «сын относительно Отца». Сыны вы Творцу вашему.
1: Зачем мы должны быть, как Он? Он совершает действия над нами.
0: Так же, как сын на тебя смотрит. И повторяет все, ну, как обезьянка. Повторяет и все. Потом он растет и делает уже больше с разумом. Так и мы. Таков и наш путь. Вначале мы действуем без понимания, называется в состоянии ибур зачатия, когда мы только себя отменяем, затем и ника вскармливание, мы большее желание в это вводим и понимание, а потом гадлут, мухин, взрослое состояние. Творец хочет, чтобы мы были полностью и совершенно подобны Ему. И наше подобие Ему в том, что мы приобретаем масах на желание получать, и тогда мы становимся как нуква по отношению к Нему. Происходит, становится зевук, неразрывный зевук, по ним бы по ним, лицом к лицу с ним. То есть это полноценная, полная работа Творца. Мы себя исправляем, приходим к такому состоянию, что становимся в точности, как Он, против Него, рядом с Ним, тогда мы начинаем работать уже по-другому. И тогда, затем уже, после Гмара Тикун, окончания Торы, это уже тайны Торы, узнаем когда-нибудь, что это такое. Но мы все делаем ради этого. Цель не в том, чтобы прийти к окончательному исправлению. Цель, чтобы достичь окончательного исправления, чтобы процветать дальше вместе с Ним. Что я хотел сказать, что это и есть работа Творца. Все, кто думает, что работа Творца — это только лишь выполнять некоторые материальные действия, то пишет Бааль Сулам, Творцу совершенно не важно, как режут животное с горла или с затылка. А заповеди даны лишь только для того, чтобы очистить имя Израиля. И заповедь без намерения, как тело без души и так далее. Вся работа Творца — это намерение. Намерение — это средство, в конце концов. И оно лишь средство, чтобы ухаживать, повторять, подражать Творцу.
1: Зачем нам искать мудреца? Ведь мы видим, что то, что мы ищем, это не мудрость, это исправление. Я бы сказал, что
0: мудрецом хахам называется Творец. Тот, кто изучает его мудрость, называется учеником мудреца, талмид хахам. Кли для этого, желание к этому, называется дочь ученика мудреца, бат талмид хахам. В нас есть желание получить. В исправленном виде это желание получать называется гевер, мужчина. В той форме, когда оно не исправлено, называется иша, женщина. Есть разные названия. Так вот, то, что женится на дочери ученика-мудреца, приобретают желание получать и исправляют его ради отдачи, когда хотят с помощью этого прийти к тому, чтобы стать учеником-мудреца, тогда приходит к работе Творца.

0: подобию Творцу. Не всякое кли желание получать. Ты прав, в конце концов, все желания в их исправленном виде превращаются в правильные кли. Но на пути исправления это не так. На пути исправления есть множество желаний, которые человек должен скрыть, не должен с ними работать. Он должен только их отфильтровать, работать с некоторыми из них в соответствии с тем, как он может привести в порядок их на ради отдачи, на работу Творца. Что тут хотел сам?
1: На каком этапе начинается то, что он говорит здесь, прежде чем стали религиозными, было у них желание получать материальное?
0: Прежде чем стали религиозными, образовалось у них материальное желание получать. Из текста имеется в виду, что до того, как человек начинает исправлять себя, когда он уже шагает в средней линии, дат, тиферет, йесод, дати или религиозный, тогда у него было бы желание получать направленное только на себя, ради получения. А когда он уже входит в работу ради отдачи, тогда приводит его к такому виду, что ради отдачи вместе с экраном, это называется дати, религиозный. Тогда начинается уже другая работа. Он фильтрует свои желания. Он берет из желаний, которые правильные, с которыми он может работать. Потому что есть желания, с которыми работать невозможно вообще. И заповедь «не работать». Это называется «заповеди не делай». То есть каменного сердца Лев Эвен. Он берет те желания, с которыми можно работать, с которыми он способен работать, в той мере, в которой он способен, насколько он может, какие сочетания между ними, начинает их выстраивать. И направлять на ради отдачи. И из этого он строит среднюю линию в себе.
1: Но о каких действиях отдачи он говорит, что прежде чем он стал религиозным, было у него материальное желание получать, было у него больше силы делать действия отдачи. Какие действия отдачи получают силу?
0: Когда желание получать раскрывается человеку в обычной форме, как у любого человека с улицы, тогда увидит, что в его желании получать частично он может получить, а частично он может отдавать. Что это значит? Есть вещи, которыми я наслаждаюсь от того, что я отдаю. Поговори с любым человеком с улицы. Есть то, когда я наслаждаюсь от отдачи. И каждый в самом разном сочетании в этом. Поэтому мы говорим, что какой-то человек хороший, какой-то человек плохой. Это действует красиво, это уродливо. Но любые все его желания и ради отдачи, и ради получения, то есть получение и отдачи, они все ради собственной пользы. Когда человек начинает сравнивать себя с по-настоящему истинной отдачей, то есть без всякой собственной выгоды, тогда уже совершенно другая проверка. Тогда и действие получения, и действие отдачи, все выглядят для него одно и то же. Они все ради получения, и все непригодны. И тогда он уже вдвойне видит себя плохим. Раньше он считал, что получать это нормально, естественно. Теперь раскрывает, что это плохо. А раньше он думал, когда он отдавал, и думал себе, что он делает что-то красивое, доброе. Было у него оправдание, у него была высокая самооценка. Ему казалось, что он, ну, он человек. Мы наслаждаемся этим. У нас есть самооценка, у нас есть гордость, много чего. У самого человека низменного, ужасного, в любом случае, все это есть. Он считает, что он что-то дает, что-то вносит. Так вот, теперь ему раскрывается, что и все, что он считал раньше, что было отдачей, то есть человек внутри него, что-то человеческое. Он сейчас видит, что это все тоже было ради получения, и он становится вдвойне плохим. И вот из такого ощущения, когда все мои действия плохие и вообще просто ужасные, что я, когда я хочу кому-то дать, то это еще хуже. Так вот, из такого ощущения он просто падает в отчаяние. А кроме того, что о прежних его действиях, как отдачи, так и получения, ему раскрывается, что это все ради получения. Еще ему раскрывается желание все больше. Он вдруг видит, что то, что ему вообще ни до чего не делает. Чтобы съели его детей, что пусть весь мир разрушится, пусть вообще будет, что будет, вообще не важно. Он вдруг видит, что его эго внутри него настолько замкнуто, что кроме границ его собственного тела он вообще ничего не принимает в расчет. Ну, до последней детали. Потом желание получать ему немножко показывает такую картину, что не только вне его тела, но и все, что будет через мгновение, ему тоже безразлично. Через мгновение. Пусть даже меня уже не будет существовать через мгновение. Все сгорит. Но до следующего мгновения я живу достаточно. Желание получать настолько фокусируется на одной точке, на настоящее, внутри самого себя, что просто это есть его граница, и все, точка. И грань времени, и, ну, как бы, на оси времени, и пространства, будто бы ничего этого нет. Когда человек все это раскрывает, он видит, что не то, что желание получать, должно раскрыться как большое. Оно раскрывается как большое в том, что оно направлено внутрь себя до самого конца, когда его вообще ничто не заботит, кроме этого. Это называется большое. Большое в своем ужасном качестве, полностью таком интровертном, внутрь себя. Тогда человек входит в такие состояния, когда не понимает, как вообще можно от этого избавиться? Ему очень плохо. Почему? Потому что если бы раскрыл это просто так, было бы неплохо. Ну, вот я такой. И мы видим, что множество людей делают плохие вещи в мире и еще и оправдывают себя даже больше, чем тех, которые как бы делают что-то хорошее. Тут проблема в том, что те, кто хотят стать религиозными, то есть приобрести среднюю линию, работать в дат тиферет йесод, дати, они видят себя плохим относительно окружающего света. Тогда у него как бы двойное раздвоение личности. Не значит, что он себя видит плохим, он здесь не видит зла. Он видит себя по отношению к окружающему свету, Ормакиф. Вот это дает ему добавки плохого ощущения. Кто я относительно некого эталона, свойства света? Это просто его сводит с ума. Это такие мгновения, они очень такие, знаешь, такие яркие, сочные. Но это начало осознания зла. Конечно, это еще не настоящее осознание зла, потому что настоящее осознание зла относительно Творца. А тут Ормакиф немного позволяет ему увидеть себя, насколько он плох. Относительно других, относительно... Что он такой некий персонаж, который думал, что должен быть хорошим. Это не еще то, сколько зла я делаю Творцу. Не по отношению к нему. А он думает о себе так. То есть дай ему исправить себя, дай ему успокоить себя, все будет хорошо. Но это уже начало. Он видит себя всякий раз все хуже. Это знак того, что он действительно продвигается к средней линии. Разумеется, что он в отчаянии, он обессилен, он проклинает все и весь этот путь. Ему не кажется, что он может быть хорошим. Вот тогда нужно выстраивать защитную систему, чтобы он не мог сбежать, это первое. Чтобы было что-то, что тащит его вперед. Но мы как наблюдаем в нашем мире, если человек болен, на каждого больного человека в больнице 3-4 человека, которые о нем заботятся. Там целая кухня в больнице, как вся больница, и целые склады с лекарствами, и банк крови, и операционные, и сколько там кабинетов, и обследований, и оборудования, и все, что человек на 100, там должно быть 500 работников, которые работают на нем. Потом, когда становится здоровым, то ему не нужна никакая поддержка. У нас то же самое. Мы должны построить такую группу. И сейчас, когда мы говорим о построении группы, чтобы в ней были такие системы, чтобы заботились о тех людях, которые иногда болеют. Это происходит с каждым из нас иногда. Чтобы сразу же были вспомогательные силы, которые бы заботились о нем, поддерживали бы его, делали бы с ним все необходимое. Я помню, со мной были состояния, когда двинуться не мог, пойти что-то купить, выйти в магазинчик, какие-то покупки, сдвинуться не мог, очень трудно. Для этого есть товарищи. Всякое бывает. Путь этот непростой. Быть работником Творца нужно. Но то, что делают товарищи, засчитывается так же, как он, потому что он строил, он оплатил, он делал всю эту больницу. Он участвовал, участвует в ней в то время, когда он здоров. А когда он болен, то о нем позаботится. Да, это. У религиозного, насколько я знаю, самое большое желание — получать, продвигаться.
1: Какое большое желание получать у религиозного? Ты религиозный человек. Какое у тебя такое большое желание получать?
0: Он хочет все заповеди, он их выполняет.
1: То, что он хочет, это то, что Зоар говорит, что он хочет проглотить этот мир немного, чтобы было ему хорошо в этом мире, чтобы он жил, сыновья его и так далее. Также, чтобы было ему хорошо в будущем мире. Там есть у него фонд в будущем мире, чтобы и после этого что-то осталось. Конечно, так люди хотят. Это человечно, легитимно, естественно. Невозможно сказать об этом, что это плохо. Так человек работает. Если он приходит к истинной работе Творца, это форма его работы. Это работа всех. Выполнять заповеди и исполнять все. Это должно быть. На самом деле так должно быть. Это все-таки какие-то рамки, пока человек не становится большим в развитии души, когда он потребует Творца и потребует действительно быть религиозным в средней линии. Чтобы быть религиозным, дойти ниже средней линии, это называется неживое в святости. До развития в средней линии, то есть точка ниже нее, когда называется религиозным. У нас в этом мире, как ты видишь, в Нейбраке там, все подобное. Все это называется неживым святости. Это хорошо. Исполняет Тору и заповеди. Материальным, да. То есть в действиях этого мира. И надеется, что ему будет вознаграждение в этом мире и в будущем. Это вполне нормально. И нельзя им раскрывать, что является истинным исправлением, потому что они пока еще не способны прийти к нему, не став препятствия перед слепым. Но не мешать им. И беречь их. И поэтому каббалисты на протяжении всех поколений, кто написал все святые книги? Каббалисты, обладающие постижением, они писали в такой форме, чтобы не задевать народ, чтобы обращаться с ним так, в перчатках заниматься ими. Потому что что ты делаешь, если пока еще в общем развитии всего человечества такая масса еще не пришла к развитию? Так нужно ждать. Человек живет на Земле уже десятки тысяч лет. И ты видишь, как это раскрывается от Авраама и до сегодняшнего дня. Пока что это лишь единицы, которые действительно устремляются стать религиозными в виде средней линии. А без желания невозможно ничего сделать. Если он уже спрашивает, в чем смысл нашей жизни по отношению к этой жизни, в этом мире нет смысла, уже стремиться к духовному, то есть ощутить там жизнь, тогда ты можешь говорить с ним. До этого не трогай его, потому что он не поймет тебя, его желание, его внутренняя суть еще не готова вообще что-то воспринять. Так то, что обычный религиозный человек, да, еврей, то, что называется, да, хочет выполнять Тору и заповеди, которым его научили, и получать за это вознаграждение, пожалуйста, это очень уважительно. Этим он хранит себя в том, чтобы быть народом, и этим он хранит себя к следующему исправлению, когда придет Творец и посвятит ему немного в точке в сердце, он ощутит ее, и тогда начнет развиваться. Поэтому из-за недостатка знания религиозные думают, что каббалисты, что я против них, скажем, что-то не в порядке. Не против них, их вообще не трогают. Мы хотим только собрать тех, кто ощущает уже точку в сердце, и спрашивает, в чем смысл нашей жизни в этом мире, когда смысла нет жить так. А для них у нас есть ответ, что действительно они уже избраны начать исправление, каждый из них свое частное исправление. И нет на самом деле никакого смешения между этими людьми и теми. Вальсулам пишет во многих местах, это Тора общего, это частного, мнение Торы противоположно мнению обывателей. И запрещено одним касаться других, запрещено вмешиваться. Это совершенно другая Тора. Подход, дух, ты видишь, как будто весь процесс жизни отличается. Как мы живем, и как они живут. Мы внутри себя, внутри мысли, внутри намерения, все время едим себя, выясняем внутри себя, где я, что со мной и так далее. Все собрано внутри человека. Собрано, да? Можно сказать. И так. Это, а у них внешнее сделать так и еще больше, какую-то другую шляпу, еще какое-то другое внешнее действие. Это хорошо, это должно быть. Пока нет внутреннего, занимается внешним. Это воспитание великобальницы. После разрушения храма, когда упали, Бальсалам пишет, при первом храме это еще кое-как, да? Но при втором храме исчезло вообще понятие, что такое лишма. То есть это просто окружающий свет отдалился, да? Храм разрушился. Храм разрушился, имеется в виду, что свечения уже не было внутри народа, да? Это как у нас, ты видишь иногда, что ты находишься в воодушевлении, в ощущении Творца, как будто, что ты живешь, что ты прямо паришь в воздухе, да? Есть у тебя ощущение от того, что ты читаешь, и вдруг ты ощущаешь себя, что ты совершенный осёл, и нет у тебя ничего, и не понимаешь ни слова. Но если у тебя все-таки свечение издалека, что ты находишься сейчас по сравнению с хорошим состоянием в плохом. А если это отрезать от тебя, Это то, что произошло при разрушении храма. При разрушении первого храма ушло свечение, которое было внутри народа, когда они чувствовали так, что находятся в духовном воодушевлении, в связи. Этот дух ушел, но оставил им обратную сторону. Ахураем. Это все еще было ощущение, что они находятся в какой-то связи с духовным, что духовное существует. Второй храм. И тогда они были после разрушения первого храма. По крайней мере, они знали, что такое лишма. От противоположного, где они находятся, как-то, да. Это было все-таки, соответственно, Мохим Хая, который светили им при первом храме издалека, светили Мохим Данишама при втором храме, тоже издалека, но светили после второго храма. Они потеряли ощущение, что это плохо, что их состояние плохо по сравнению со светом. И это развлечение, что такое лишма, исчезло. Бааль Салам пишет об этом в статьях. «Суть науки Каббала». Есть такая статья в Прихахам статьях. И тогда все. Тогда стали как осел, который не знает, понимаешь? И остались только несколько, как Раби Шимон и подобные ему, там, мудрецы Гмары, которые начали писать. И тогда сказали им: занимайтесь этим. И повели этот народ, который отключился от этой духовной высоты, повели их, по крайней мере, делай так. В соответствии с этим в материальном делай разные вещи. Это все. Тогда молились каждый от своего сердца, молитва из сердца. Тогда написали молитвенник, да? И тогда не было всяких таких вещей материальным. Сделали, сказали им: делай так-то и так-то, понимаешь? Сделать границу животному, который не знает уже преград, когда духовное уже не представляет для него какой-то преграды, которую он ищет, чтобы быть внутри, да и ограды, самому сделать какую-то ограду, чтобы жить-то. Поэтому состояние, которое было на протяжении тысяч лет, то, что называется меньшее зло, понимаешь? Конечно же, люди, которые находятся в этом, нет у них никакой связи, контакта с духовным, не ощущают окружающий свет, они думают, что все это и есть состояние, не может быть ничего тем, что я исполняю, делаю все, что возможно, и действительно он делает все, что для него возможно. У него нет ощущения, что здесь еще какое-то исправление. В чем исправление, если точка в сердце не раскрывается? Поэтому есть и у этих, и у тех своя Тора. У этих внешняя Тора, у этих внутренняя. Поэтому называется внутренней частью Торы. Не просто так. Это согласно человеку, для чего ему нужна Тора, или для внутреннего исправления точки в сердце, или для внешнего исправления, знать, что делать руками, ногами, как произносить вещи. Посмотри, какая есть у тебя книга о злословии. Если ты берешь одно условие «возлюби ближнего своего как самого себя», тебе нужны все эти книги, энциклопедии, сказать так или так. У нас есть один закон «возлюби ближнего как самого себя». Старайся в этом, и все. Какие еще есть книги? Но когда ты выходишь из внутреннего во внешнее, всякую вещь, ты должен определить внешне, как это будет выглядеть. Там уже начинается множественность. Внутри это только один закон. Закон слияния, соответствия. Да.
2: На каком этапе человек может ускорить развитие с момента, когда он входит на путь взаимной отдачи?
1: Еще раз.
2: Как человек может ускорить свое развитие?
1: Ускорить развитие. много читает. Вначале он не понимает, что такое товарищи, что такое работа, все, что требует от него. Есть такие, кто входят так по своей природе, есть такие, что это не их природа. Быть соединенными со всеми людьми, работать тут и там, как сейчас там расклеивают объявления наши ребята, или на крыше сейчас Кричман возьмет несколько человек наверняка работать, уже ждет, и на кухню. Есть люди, которые не для этого. По характеру они более умозрительно направлены. Так, на первом этапе человек должен много читать, скажем так. Я не знаю, снова... В наше время все сокращается, меняется, но какой-то первый год он должен просто, как мясорубки, да? Да, делают.
2: Мясорубка,
1: да. Так, пропускать через нее всякие труды, статьи, письма Бальсулама, Рабаша, все это через себя и буквально вводить ее, вводить как можно больше материала. И все, больше и больше и больше. Не важно, что он забывает, не важно, что не понимает, не думает. Потом начнет думать. Он вначале не способен думать. Он должен просто читать и все, просто читать. А, написано так, написано так. Прямо накачать себя, наполнить себя знанием. А потом это начнет в нем работать. Потому что посредством того, что у него есть устремление в начале, и начинает читать, тогда есть у него уже связь с окружающим светом. И когда это делает в достаточном виде, несколько месяцев или полгода, год, тогда он начнет работать уже в хорошем виде. А есть такие, что нет. Вместо всего этого чтения, всех этих вещей, им лучше работать в группе. Ну, невозможно одно без другого. Должно все быть разнообразным, только зависит от характера человека, в процентах, и работа на благо группы, и учеба. Каждый обязан быть в каком-то проценте того и другого. Но ускорить это в особенности в начале с помощью чтения, много чтения, а затем как раз с помощью большей работы и думать, ради чего я делаю и так далее. То есть потом приходит уже работа больше ради группы, потому что там ощущают тогда трудности и проблемы, ради чего и что и почему, и справляться с этим помогает продвигаться. Да. Смотри, мы не знаем это из Песаха, скажем, и каких-то праздников, когда никто не учится, все в работах и выходят из этого воодушевления с такой большой, с таким выигрышем. Что случилось? Что делают такие вещи, ты понимаешь? Еще, как сказать, и я тоже понимаю, что это так. Поверьте, насколько я способен спорить за растрату денег, а в Песах еще 100 тысяч шекелей, еще 200 тысяч шекелей. Не делаю расчета, потому что этим ты по-настоящему покупаешь духовное.
2: Творец создал так, что есть люди, у которых стремление к нему, но нет окружения. Они находятся где-то в мире, допустим, они с книгами Бальсулама, но у них нет времени. Получается, что они обречены на неудачу, что они не смогут продвинуться. Те, кто находится где-то, где не с нами.
1: Люди в мире, у которых есть устремление, все еще нет книг Бальсулама, и не знают о методике и так далее, есть этому причина, почему они находятся так. Я прежде чем пришел к Рабашу, искал много лет, ну и что?
2: Не, вопрос у тех, у кого есть книги и знания.
1: Если есть у них книги, есть у них все, но нет группы, тогда пройдет это в той или иной форме, когда появится у них группа. Не может быть, что если бы человек стремился и брал это согласно желанию, которое раскрывает ему свыше, что Творец не устроит ему тогда все остальное.
3: Понимаешь?
1: И я не думал, скажем, приезжать в Израиль. Я думал стать ученым. И вдруг это все поменялось. Не нужна наука, нужно ехать в Израиль. Приехал в Израиль, ну что дальше? Как я реализую, что мне нечего делать в жизни? Пока не стал искать этого, пока не начал так, пока прямо каждый может сказать, что он сам не знал, как он пришел. Но так приходит, приводит человека. Поэтому нет у меня вопроса о людях, которые находятся вовне. Есть у нас сегодня очень много групп, и в этом году я надеюсь, что это буквально расцветет все это во всем мире. Каббала во многих странах. Мы будем надеяться, что откроем группы, будем навещать их, и они тоже будут приезжать к нам, и будет уже распространение больше так. Во всем мире. Ну и все. Мы должны будем позаботиться даже сегодня, когда ты видишь, и также в прошлые годы все эти израильтяне, русские, которые покинули страну, ты через них начнешь влиять также и на остальные народы, и на всех. Ты увидишь, сколько будет у тебя таких ответвлений буквально. И это, по всей видимости, развитие, которое должно произойти сейчас, буквально в течение нескольких ближайших лет, когда мы будем больше заняты не только с самими собой, а внешним развитием, не только в Израиле. Есть много вещей, которые в Израиле могут развиться только при условии, что снаружи это сначала будет. Тогда это будет принято в Израиле. Так это у нас. Что поделаешь?
3: Да.
2: Процесс перехода в светское является ли обязательным при переходе из неживого в растительное?
1: Нет, процесс, когда человек перестает быть религиозным, то есть неживым в святости, обычным религиозным, а потом станет светским и только потом придет в Каббалу, не обязано такое быть. Совершенно нет никакой связи. Есть у нас примеры, что люди, которые буквально как хасиды, метнагеды, и есть в иудаизме сегодня очень большое разбиение. Есть много людей, которые понимают, что иудаизм находится буквально в кризисе, в глубоком, по сравнению с тем, что было 100 лет. 100 лет назад сегодня прямо все ценности, все отношения упало. Это понятно многим людям. И многие отдельные люди, не группа, а отдельные, учатся и собираются даже по несколько. И говорят об этом, я слышу о тех, кто звонят, интересуется, что, безусловно, это происходит и там тоже. И это ты не можешь здесь ничего сделать. Это творение, это развитие. Когда человек не способен, он не видит друг внутри своих книг, в стиле своей учебы. Он может учить гмару, видеть там духовное, но вдруг тянется. Хочет он того или нет, как мы говорили секунду назад, как мы пришли сюда, приводит нас, и его приводят, чтобы открыть какую-то книгу, которую раньше не хотел открывать, и вдруг открывает, и видит вдруг, как он, для него это вдруг целый мир, да? Он просто... Я слышу так их впечатление. И я надеюсь, что так оно и будет. В конце концов, и Бааль Сулам, и все каббалисты во всех поколениях, они вышли именно в таком виде.
2: Но это были единицы, было ли явление?
1: Это не единицы, мы говорим о десятках и даже сотнях людей в поколении. Почему? Во времена 200-300 лет назад, Бааль Шем Тов, Коцк, все они были очень большими группами людей, которые находились в духовном постижении. Во времена Бааль Шем Това там были тысячи. В каждом поколении были тысячи. Все эти адморы до последних, до 20 века они были постигающими, более-менее так было. Ты видишь, все книги, которые они написали, это, конечно же, святые книги постигших. Ну, возьми Раби из Гура, Раби Нахмана, кого хочешь. Все они постигающие, все они каббалисты.
2: Вопрос, можно ли ожидать сегодня, что будет массы, так же, как в неживом, которая начнет расти?
1: В массах этого не может быть. Ни в светских, ни в религиозных. Что такое масса, когда вдруг миллион людей? Я не думаю, не знаю.
2: Ну, хотя бы несколько тысяч.
1: Несколько.

0: тысяч, да.
1: Десятки тысяч.
0: Несколько тысяч, да. Это не зависит от нас, но это будет. То есть на каждом этапе это будет больше по количеству. Скажем, если в этом году пробудется 100 человек, в следующем году это будет 1000.
1: Напрямую нам с этим нечего делать, да? Ведь не пригласят Шулема сейчас выступить где-то в какой-то ешиве.
0: Нет, нет, напрямую для масс не может быть, я говорю тебе. Это в любом случае будут единицы, но из этих единиц будут тысячи. То есть, скажем, ну не знаю, из 500 000 религиозных в Израиле, вдруг, скажем, 5% почувствуют, что они обязаны заниматься внутренней сутью, частью Торы.
1: И не как нечто дополнительное излишество, а как основное.
0: Да, сделать это главным, заниматься этим. Это да. Такое может случиться. Но эти 50 тысяч или 5 тысяч таких, они будут одиночками. Это не просто, что хасидизм придет к ним и будет искать какой-то путь. Этого не может быть. Это работа честная. Каждый, несмотря на то, тебе кажется, что группа гурских хасидов, ну, какая-то группа. Это просто в этой группе есть у тебя люди разного уровня, уровня духовного развития, скажем. Это придет в ближайшие годы. Будет большой кризис. Что?
1: Из народа? Можно ли из народа?
0: Тоже есть такие единицы, которых в обществе было много. Это то, что нам нужно. Остальные нам не нужны. Остальные, слава Богу, были как хорошие евреи. А те, что не способны быть хорошими евреями, грешниками, что называется, они нам нужны.
1: А если бы не было политики, то кризис был бы не такой?
0: Это не относится. Человек может жить во дворце царском, и чтобы было у него были все блага, и быть в кризисе у Гелада. Есть такой очень красивый пример, да, с твоей ученицей, которая живет в царском дворце, есть у нее все. Что? Я не слышу.
1: В Небраке, где живут.
0: Ну и что?
1: Не слышно.
0: То, что 100 лет назад уровень народа тоже был другим по сравнению с сегодняшним днем, это общее падение поколений, общее, да. И также во время разрушения храма они были очень чисты. Даже разрушение или ненависть, о которых мы там говорим, это вещи очень тонкие, очень чистые. Теперь на протяжении поколений, в течение 2000 лет, накапливается из поколения в поколение желание получать. Люди становятся эгоистичнее. Все это зло выходит наружу, и в особенности не с самого начала, но когда они продвигаются, по мере продвижения, это не в прогрессе, один и еще один, и еще один. Это 1+2+4+8+16. Это по экспоненте так идет. Так выходит у тебя, что на границе между 19 и 20 веками произошел такой, буквально скачок произошел такой, что люди, ты видишь, или в период просвещения, что такое просвещение, как вдруг вышли, перестали быть религиозными. Как может такое быть? Добавили желание получать свыше, развитие, да, души. И по сравнению с тем, что он видел в материальных действиях, что он должен так-то и так-то сделать, и так-то говорить, он увидел, что это вещи настолько ограниченные, без содержания, потому что его внутренняя суть поднялась, а внешняя по сравнению с этим упала. Тогда он не держится и отбрасывает эту границу, и уже не остается в том, чтобы быть неживым в святости. Это все из-за того, что желание получать и растет в душе. Что, уважаемо, у тебя среди людей? Насколько человек более организован, приходит в синагогу, делает все заповеди, кажется всем, что он буквально чист от всех вещей, от всех опасений. Простая вера, как ты говоришь. И ты знаешь, у него нет ничего в жизни. Вот так идет и все. Это называется религиозный, красивый, хороший. Просто святость, да? А у нас это называется, что нет у него желания получать, что он как кот. И выполняет то, что природа говорит ему выполнять. Добавь ему немного эгоизма, желание получать, ты увидишь, как он все отбросит. Все. Так ты хочешь того или нет, ты не можешь оставить их только в том виде, в каком они были 500 лет назад или 2000 лет назад, потому что желание получать растет, ничего не поделаешь, поэтому каждое поколение все хуже, пока лицо поколения как лицо собаки, когда уже лай, дай мне, и против этого ничего не поделаешь, они все-таки придут. Не можешь. Только пока еще. Это поиск, борьба. Но как было в 20 веке, ты увидишь, что будет в этом веке. Это вообще какое внутреннее развитие будет в людях. Из года в год ты увидишь, как мир больше собирается в этом направлении, а все остальное отпадает. Люди вдруг начнут ощущать, что от их внутреннего развития зависит мир. Ты видишь, приходят к нам эти профессора, математики, футурологи, профессора математики говорят, о, в духовном развитии тогда мир изменится. Ты смотришь на них, и они еще говорят, что этим сегодня держится все. Где это было 50 лет назад, если бы ты бы сказал так, ты увидишь, американцы получат еще несколько ударов, они тоже будут так думать, насколько. Ладно, будем учиться, да.
1: Есть что-то еще неясное. Вы как деликатно с темой религиозных, это вредит или нет?
2: Я не деликатен ни с религиозными, ни со светскими. Мне незачем быть деликатным. Я говорю правду. А вы толкуете это, как будто я хочу сделать кому-то приятное. Я говорю серьезно. Человек, который светский, вместо того, чтобы прийти к наркотикам или к разврату, или ко всем вещам, хорошо, чтобы он был в какой-то ограде, которая поможет ему просто иметь человеческую форму. Поэтому, если ты спрашиваешь меня, что делать с ребенком, что сказать тебе? Нужно дать ему какую-то религиозную ограду, что тогда ты охраняешь его от всяких необратимых вещей, которые он сейчас может приобрести в светском обществе.
3: Есть в этом несколько таких вещей. Прежде всего, раскрываются понемногу отрицательные вещи внутри религиозных обществ. Тем не менее, это неплохо.
2: То, что эти общества, в конце концов, когда желание получать прорывается наружу и становится большим, и тогда неважно человеку, вот не религиозная ограда, не светская, и становится таким разнузнанным, таким диким. Тут нечего делать. Конечно, и тут, и там есть такие вещи. Но как-то ограждать, да, так лучше ограждать. Смотри, я думаю, что с моими дочерями мне более-менее удалось. Сын, Рабаш сказал, отправь его. Отправь, оставь его. Так я отправил его. Он не такой, как я хотел бы. Но я выполнил указание Рабаша. А дочерей ты можешь видеть. То есть, я думаю, это более или менее в наши дни. Может быть, через 10 дней будут другие условия. Но в наше время, я думаю, это более или менее форма, которая Стоит, да. Дает меньше вреда. Насколько возможно меньше вреда.
3: Баальсулам пишет в нескольких местах, что тот, кто занимается Торой во внешней форме, он как раз тот, кто причиняет больше всего вреда. Ведь это то, о чем он предупреждал перед катастрофой. Он предупреждал как раз, когда учат Тору.
2: Дружок, верно, что Баальсулам пишет в конце предисловия книги Зоа, что тот, кто занимается внешней частью Торы и не хочет заниматься внутренней частью Торы, не то, что он не знает, а не хочет, пренебрегает этим, ненавидит это. Они производят весь вред и убийство, и все самые плохие вещи в мире, верно. Это не значит, что человек не должен находиться в этом, а быть в этом и заниматься каббалой. И там он говорит как раз, хочешь ты или не хочешь, но послушай, что он говорит. Он говорит, что те, которые занимаются внешней частью Торы, они должны начать заниматься внутренней частью Торы. Он не говорит о тебе, что Цион, который крутится по Шенкину, он виноват, он вызывает все плохие вещи в мире, он должен занимать внутренней частью Торы. А тебе он не говорит, он говорит о них. Почему?
3: Ну, может быть, потому что там есть больше потенциала заниматься внутренним, но положение же такое, что это не работает.
2: Так ты хочешь сказать так? Тогда лучше, чтобы оставили внешнее. Внутренние не могут, так пусть и внешнее оставят. Пусть будут просто светскими. По крайней мере, не причиним вреда никому. Ничего это тебе не поможет. И то, что сегодня то, чем они занимаются, это не называется, что они занимаются внешним. Это не называется, что они занимаются внешним, как это должно быть во внешнем. Как это внешнее по-настоящему, понимаешь? Не в этом вред. Вред действительно в том, что они занимаются внутренним. А человек, который совершенно светский. Верно, что тебе легче обратиться к нему и сказать, ну, давай будем учить каббалу. К религиозному ты не можешь так обратиться. Но проблема в воспитании, молодежи. Что это массы, что это миллионы. Я не думаю, что если ты совершенно освободишь их от изучения Торы или от границ, которые пригодны для народа, то ты делаешь, ты не делаешь этим хорошо.
3: Но если это правильно, тогда почти никто из людей, кто сидят здесь сегодня, не находился бы здесь. И тогда что бы было? Ведь каждый пришел сюда, пришел из светской части общества, не религиозной.
2: Ты путаешь два пути. Я понимаю тебя, но ты путаешь тут два пути. То, что возложено на меня делать, и то, что Творец сделает. Я не хозяин того, что происходит свыше. Я знаю, что мне делать снизу. Снизу я предпочитаю быть евреем. Что значит быть евреем? Я немножко знаю об иудаизме, о народном таком иудаизме, и как-то принадлежать к этому. Я не говорю, что нужно выглядеть как из Меашарим, и вести себя так по отношению к государству и к армии, ко всему, что, чем они обязаны государству. Нет, я об этом не говорю. Но он должен находиться в каких-то народных рамках. А у нашего народа нет иных рамок, кроме того, что называется наследием. Это должно быть в какой-то форме. Приезжает сюда человек, что он вообще знает, что такое Песах, Суккот, праздники какие-то. Ничего, но немного, чуть больше. Я об этом говорю, не о том, что надо быть хариди, ультрарелигиозным, традиционным. Но традиционным, ты понимаешь, проблема с традиционными. Папа и мама традиционные, а он уже совершенно не знает, что это. Он только приходит к ним на какой-то праздник, чтобы сделать им одолжение. Ты знаешь, как это происходит. И тогда второе поколение полностью выпадает.
3: Что неверно?
2: Что неверно?
3: Из моего опыта, где я живу, из товарищей, которых я знаю, это неверно то, что вы говорите. Потому что тот, кто традиционный, родители его традиционные, нерелигиозные, как раз религиозные, Если он вырывается, вырывается уже совершенно, то есть традиционные семьи.
2: Короче, я говорю тебе, человек — это животное. Если он хочет быть человеком, пожалуйста, мы тогда поможем ему быть человеком. Но животное лучше, чтобы оно было в хорошем стадии, в огороженном месте, под хорошей охраной, и тогда ему будет хорошо, и всем будет хорошо. Ты видишь, что происходит с поколением, с целым поколением, у которого нет границ? Смотри, что происходит. И вы думаете, что в их свободном развитии они тоже придут к чему-то? Ни к чему. Они думают, что у них будет тогда какой-то расцвет. Какой расцвет есть? Ничего в этом нет, понимаешь? Они думают, что они могут принести что-то новое человечеству. Ничего из этого не выйдет. Что человек может вытащить из-под своих волос? Что есть в этом развитии? Ничего с ним не происходит. В конце концов, приходят к разврату и наркотикам. Бедняги. Нет, если ты покажешь мне какое-то другое решение, но его нет, со стороны кобылы тоже нет. Нечего человеку искать в светском образе жизни, и в религиозном нечего искать, но нужно его держать в каких-то рамках. В каких-то рамках. Ты видишь, как все народы себя так держат, только мы не способны. Не способны. Почему? Потому что у нас желание получать больше. Ты думаешь, американцы такие разнузданные? Ты не знаешь, какой режим там есть. Посмотри на все израильские фильмы. Израильские фильмы и американские. Посмотри, насколько в каждом американском фильме есть гордость, есть идеал, есть Америка превыше всего, понимаешь? И насколько они держатся за это. Посмотри, какие фильмы, как в России делают, то же самое. Только облачают в такую форму, что ты этого не чувствуешь. Вот и все. Поезжай в Европу, ты думаешь, ты можешь там делать, что хочешь. Какой жесткий режим есть там во всем. У нас это хуже всего, потому что у каждого есть желание получать в 1000 раз больше, чем есть у какого-то там нееврея снаружи. Поэтому выходит такое зло, что невозможно удержать. Короче, человек — животное. И ему нужна охрана для его же блага. Для его же блага. Уже прошли поколения и видели это. Нет ничего нового. Я был в те времена, когда были Битлз со всеми этими цветами. Ты знаешь, все это поколение. Ну и что осталось из них, от них, и что они сделали? Ничего. Так человек рос до возраста 30-35 лет. Фрик такой, хиппи. А потом все эти хиппи, что они сделали? Или ушли в наркотики, или в 35 лет ты пришел к такому состоянию.
3: Стали буржуазными.
2: Да, те, кому удалось. Те, кому удалось, а те, кому нет. Вдруг в возрасте 40 лет ты обнаруживаешь, что ты без работы, без дома, без ничего, и все. Мир идет и процветает, а ты кто и что ты. То же самое и с теми, которых мы сейчас вытаскиваем из наркотиков. Я не говорю, что религиозная ограда хороша, религиозные рамки хороши. Я говорю, что все-таки нам нужно, народу нужна какая-то граница, ему нужен какой-то режим. Это уже бывало в мире, это обязано быть. А анархия, кстати, анархия — это тоже очень сильный режим.
3: Но не с этим проблема. Я говорю простую вещь. Если мы говорим, что более-менее с харидим, нам не о чем говорить. Со светскими, может быть, они примут, но и тот, кто придет издалека посмотреть. Но есть здесь большой слой людей, как в синагоге Давида, как во многих синагогах, которые я знаю из моего района, где находятся эти ребята из религиозных, традиционных, называется, которые читают Зор. И с того время от времени приходит в синагогу, я вижу это, и по всем другим книгам Каббалы я вижу угасание направления этого. Вместо того, каждый будет как раз... Если у них есть 10 минут в день, пусть там какой-то урок в Агмаре или всякие такие вещи. Если так, почему мы не открываем здесь новый подход? Почему не приходим к этой публике? Почему?
2: Дорогой мой, мы находимся во время перехода, и в это время есть место для всего, и еще ничто не прояснилось. в глазах масс, чтобы мы могли прийти и сказать: «У нас есть». Такое время, что невозможно, все еще невозможно обратиться к традиционным массам, скажем так, или национально-религиозным. Невозможно еще обратиться. Они еще находятся на этапах разбиения. Еще один этап или два этапа. Не знаю когда, но это будет. Пока это невозможно. Сейчас мы должны заниматься тем, что нам доступно. Это светская публика. К ним есть подход. Я не думаю, что к религиозной публике не будет подхода. Будет, и еще какой, они будут нуждаться в нас. Они пожелают обратиться к нам, чтобы выйти из кризиса, и ты увидишь, что это произойдет.
3: Сейчас публика, которая не отталкивает нас,

0: придет к пониманию, что в этой жизни вообще не может быть ничего, не может быть лучше, вообще ничего нет. Даже пусть он будет полон золота и денег, и почета, чего хочешь, это тоже не жизнь. Придут такие времена. Это называется, что точка в сердце уже работает. Но у них нет, они еще чувствуют, что ну как-то.
1: Возможно, обязаны ждать зла в продвижении, или можно перескочить этот этап, даже если нету настоящего желания в таких местах начать как-то.
0: Нет, они еще не находятся в состоянии, чтобы могли услышать о пути в жизни от человека, который не считается большим по их критериям. Поэтому они приглашают, как ты сам сказал, больших людей по своим критериям, чтобы какой-нибудь большой рав из Иерусалима приехал к ним рассказать о Гемаре.
1: Это не большой рав, а просто хариди какой-то.
0: Это не важно. Ты видишь, даже каждый другой хариди, ультрарелигиозный, который в твоей синагоге, когда в твою синагогу приходит просто в рубашке и брюках, а он надевает шляпу и пиджак, так он уже считается у них равом. Они пока следуют внешнему. Пока хорошо. Когда я пришел к Рабашу, я не смотрел, какого размера у него шляпа, там 60 сантиметров, 63 сантиметра. Я покупал, я знаю. Так я не смотрел на размер, я не мерил, а у него шляпа пошире. А у этого шляпа кнейч или шляпа поменьше, я не измерял, поэтому внутренний человек, у кого мне стоит учиться. А они пока так измеряют. Так почему мне надо идти против их оценки?
1: У них все-таки есть открытость к внутренним вещам.
0: Нет, я обращаюсь к людям, которые смотрят на меня и видят. Немножко религиозный, не настолько, чтобы отталкивало. И говорю словами, к которым я привык, а не словами оттуда.
2: Да,
0: имя Творца, и всякие с помощью Творца, и всякие такие вещи, которые из-за того общественного положения, что я сейчас отталкиваю их. Так что я иду к людям, которые готовы принять меня. А к людям, для которых это прямо против них, зачем мне ломать человека? Я не вижу в этом никакой необходимости. Если бы это было прямо, не знаю, если был бы шанс преуспеть в этом, прямо такой зов времени, это было бы что-то другое. Я не думаю, что есть шанс. Я живу среди них, и я знаю, что это. Я знаю, какова все еще мера их ненависти к тому, кто занимается каббалой. А то, что происходит сегодня, что понемногу начинают соглашаться, как-то молчать, не выходить на войну. Это потому, что есть такие, которые тоже преподают каббалу светским, мучат их, открывают всякие курсы, лекции для народа. Из года в год это становится делом все более привычным. Больше идет, есть много таких, кто этим занимается. Потому что они видят, что без этого невозможно притянуть людей ни к чему. Так что, время должно действовать. Что можно сделать? Ты думаешь, что я просто терпеливый человек? Нет выбора. Очень просто. Но я вижу, что отношение меняется. Может, ты тоже не чувствуешь, но это так.
1: Хорошо. Поделимся впечатлениями от урока, и что мы берем из этого в десятки.
3: כן. עד כמה שאדם בונה את ה...
0: Да, насколько человек строит окружение, товарищей, связь в десятке, когда он падает, и товарищи не могут ему помочь, и делать что-то для него, это считается, что он сделал.

0: делает. Это наше усилие, что мы хотим быть объединенными, единым человек с единым сердцем, чтобы мы могли в каждый данный момент продолжать идти по нашему пути, по пути Творца.
1: Рав
2: очень показывает сильно в этих уроках, как понять и выделить духовные ценности, как раз в том месте, где можно вообще запутаться, когда материально выглядит как духовное. Это очень важно.
1: Есть
2: здесь такой отрывок, где Рав говорит, что это совсем другой подход, другой дух. Так как мы живем, и так как они живут, это совсем другое дело. Мы постоянно выясняем в себе, где я и что со мной. Все внутри человека. А у них это внешнее делать так или делать иначе. Я надеюсь, что мы больше будем ценить внутреннее перед внешним.
0: Рав так там описывает особое состояние, которое происходит сейчас в мире, что будет больше стремления людей ценить что-то иное. И люди вдруг начнут чувствовать больше, что от их внутреннего зависит мир. Это будет работать, а мы должны сделать нашу часть. Я с Божьей помощью добьемся успеха.
2: Да, также Рав сказал, что мы живем в период, переходный период. Это ощущается, несмотря на то, что мы 25 лет после этого. Но есть такой период перехода, и как меняется наш народ, как меняется мир, отношение к религии продолжает меняться. И сами люди... И действительно было замечательно видеть этот дух на уроке, это устремление учеников, но и мне нужно, чтобы эта публика, чтобы мы пришли, попытались к ней прийти, и нужно пробудить снова в нас это направление, чтобы вместе двигались как группа, чтобы мы делали что-то новое как группа. Пока действительно это не облачится так вот Творца, и Он это освободит.
0: Я не вижу все эти пути, о которых Рав говорил, и наше развитие по отношению к группам и... Всякие результаты, которые будут. Мы видим, как все это на самом деле реализовалось. Интересно смотреть, как Рав указывает на направление, и это все реализуется. Я надеюсь, что мы увидим еще развитие, которое он предвидел.
2: Две вещи. Первое, потому что он говорил о товарищах, которые в пути, нужно много перелопачивать этот материал, читать много. Действительно, мы видим, насколько это влияет, этот материал, как он работает. И, собственно, не материал работает, а свет работает. Это первое. Второе, по поводу природы человека. Меня это захватило, насколько человеку нужны рамки, насколько он животное, если он не получит эти рамки, ограничения, ясные ограничения, то он просто пойдет в разных направлениях. Было много таких примеров и в 70-х годах, и сегодня мы видим это, что очень важно воспитание. Это вот такое важное правило.
0: И на каждой ступени раскрывается желание получать, которое дает нам понять, что то, чего мы достигли до сих пор, это все только ради получения. и начинается новый этап в работе, каждый раз заново.
2: Рав также делал акцент на важности группы, неважно, есть ли правильные книги, неважно ничего, а человек необходима группа, общество для того, чтобы духовно развиваться.
0: Но у нас есть ответственность создать состояние, чтобы в нашем состоянии люди не рассеивались, не уходили в светское, создать состояние, создать какую-то ограду, чтобы человек не слишком разбегался.
2: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

Мы продолжаем то, что мы учили вчера. Сегодня, сейчас Рав начинает, может быть, самую важную тему. Есть 15 минут отрывок, до 20 минут отрывок. Он говорит о важном для нас о намерении. Это тема урока. Это общая тема, как приобрести намерение, как работать с намерением, что вообще такое намерение, насколько это важно. Но перед тем, как мы начнем, мы все-таки давайте прочтем то, что мы учили вчера.

0: Ари Ацмо ве Баль Сулам.
1: Слова Ари и Баль Сулама. Пока мы не придем к этой точке, с которой мы сегодня начинаем урок, и продолжим дальше.
2: Да, чтобы у нас была связь. Мы читаем учение Десяти Сферот, первая часть, четвертый пункт, текст Ари. Вначале прочитаем текст Ари, а затем Орпними 90-ю сноску. Сначала текст Ари. Заголовок. Пространство, оставшееся после сокращения, было круглым. Четвертый пункт. И тогда осталось свободное место и воздух, и пустое пространство именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки. Так, что место этого пространства было круглым, совершенно одинаково во всех областях, а не предстала картина четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как и бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон. Теперь прочитаем Орпними, 90-я сноска, которая относится к словам «сокращение было равномерно» вокруг этой опустошившейся центральной точки. Мы продолжим. 90-я сноска. Это означает без градаций малого и большого. И Бальсон говорит об одном сравнении. Без градаций малого и большого. И это не противоречит тому, что после того, как уже раскрылось различие формы, имеющейся в центральной точке, вследствие исчезновения из нее света, обязательно должны быть познаны также и меньшие меры изменения формы, одна меньше другой, имеющиеся внутри трех предыдущих ступеней. Так, например, третья стадия чище центральной точки, потому что мера желания получить в ней меньше, чем в четвертой стадии. Центральная точка — это четвертая стадия. Точно так же вторая стадия чище, чем третья стадия, потому что мера желания в ней меньше, чем в третьей стадии. А первая стадия — самая чистая из всех, так как в ней мера желания получить меньше всех. Поэтому изменение ее формы не так заметно, как в них, ведь есть здесь градация малого и большого. Как же Ари говорит, что сокращение вокруг этой точки было равномерным? Но дело в том, что сокращение не превратило центральную точку в состояние сов. Если бы свет исчез из этой точки по причине имеющегося в ней отличия формы, то, конечно, она бы стало вследствие этого свойством сов, что означает самую малую ступень, ниже которой нет по значимости. И тогда мы должны были бы также три предыдущие стадии считать более важными, чем центральная точка, когда одно выше другого. Но это было не так. Сокращение произошло не из-за имеющегося в этой точке изменения формы. Этого не может быть. Ведь мы пока еще изучаем Малхут бесконечности, где нет никакого различия по форме между ней и светом, а оба они в простом единстве. Как сказано, он и имя его един. А теперь она объясняет, почему произошло сокращение. Сокращение произошло только потому, что поднялась она в простом своем желании сотворить миры. Это означает, что она стремилась к тому уподоблению формы, которое в будущем должно раскрыться благодаря созданию миров. И это форма получения ради доставления наслаждения Творцу. И в этом заключено дополнительное, очень высокое качество. Потому что, с одной стороны, это полная отдача, так как все ее желание только доставлять наслаждение Творцу и совсем ничего для собственных нужд. Поэтому полностью совпадает ее форма с высшим светом Создателя, и она находится в совершенном слиянии с Ним. А с другой стороны, это позволяет ей углублять и увеличивать свое кли получения до бесконечности и беспредельности, так как теперь форма получения не создает никакого различия по форме, поскольку приходит изнутри желание отдачи. Так сейчас давайте продолжим, посмотрим, что Раф объясняет о продолжении этого 90-го пункта. Мы продолжаем читать. Четыре эти стадии также называются четырьмя сторонами. И Рав говорит, что несмотря на то, что сокращение было только в центральной точке, то есть в четвертой стадии, тем не менее удалился свет со всех сторон, поскольку в духовном нет малого. И поэтому он удалился и из трех стадий тоже.
1: Нам понятно, что закон — это закон природы, закон света и точки, и отношения между ними. Несмотря, нам понятно это как закон, но нам нужно понять, мы не можем такого быть, что мы не могли бы это раскрыть в наших килим. Только когда это называется форма отделенная от сути. Но если это закон, который происходит в природе, тогда тут невозможно. Можно его исследовать. Что значит нету немного в духовном малости? Это Малхут, это значит, что Малхут, она, это только кли ощущения, понимания, мохвы, либо, да, сердце и разум находятся в Малхут. Все, что, все понимание, ощущение, которое мы можем понять, где это находится Малхут. То, о чем мы можем сказать, вот указать на что-то сказать, это означает стадия далит в различных состояниях. Мы не различаем стадии перед стадией далит, а только когда мы приходим к стадии далит, мы тогда мы различаем, что есть еще три первых стадии, потому что они все — это свет. И только в стадии далит, четвертой стадии, ощущается в ней свет. Девять первых сфилот или первые три стадии. Поэтому отсюда выходит закон, нету малости в духовном. Или 10, или ничего. Не 9 и не 11. И получается, что если есть сокращение четвертой стадии, то в свет выходит весь. Как может такое быть, что не выйдет? А где же он тогда находится? В девяти первых он не находится. Я не могу сказать это. Кто скажет, если четвертая стадия сократилась в ощущении, она уже не ощущает. Девять первых сферот не ощущаются. Они приводят свет в кли. Они — это килим, называемый свет, называемый килим. Только когда четвертая стадия поднимается к ним, хочет принять их свойства и работать с ними, перед этим, когда мы говорим о четырех стадиях прямого света, кетер, когда мы говорим, да, хохма, бина, зерампин и малхут, мы не говорим об этом как о сферот. Сферот потом будут же. Мы говорим о, как о стадиях. Это шореш алиф бет и гимель далит. Это стадии. Только далит — это ощущение, как кли, только кли, а все остальное — это свет. Поэтому стадия далит, четвертая стадия, сделает сокращение на себя, она сократилась, она не ощущает, что есть свет. Она не может сказать, здесь есть свет или нет. Относительно нее нет. И только из нее мы говорим. Это не говорится, об этом нет малости в духовном. Десятая часть существует или нет? Если яка есть, существует, то есть, что есть творение. А не говорит 10 сирот. Кто знает о том, что есть 10 сирот? Мы говорим о каббалистах, которые исследуют эту реальность. Если они сказали что-то, они говорили, исходя из Малхут. Поэтому, исходя из этого ощущения и только, мы можем сказать, что мы из 10 сферы ощутили, существует ли 10 сирот, 5 сирот, 1000 сирот, неважно, сколько? Из десятой сферы, из Малхут. Всегда. Поэтому, если мы говорим о Малхут, всегда есть три стадии до нее. А если нет Малхут, то перед ней нет трех стадий. Поэтому сокращение, которое произошло, свет выходит из всех предыдущих стадий. Почему? Придет Малхут, которая будет чувствовать по-другому. Так будет чувствовать и 9 первых или 3 первых стадий, по-другому. Когда мы говорим о сферот, все это у нас стадии. А когда мы говорим о сферот, мы говорим, когда Малхут после сокращения
3: и ола,
1: она поднимается в 9 первых, каждая сфера, в каждой сфере, и говорит, я определю, сколько, как каждая сфера может давать мне, чтобы я смогла уподобиться этой каждой сфере. Хесед, Гура, Нецехот, Изод, Малхот, да? Неважно. Я хочу уподобиться. Я поднимаю свое желание в каждую сферу. Я хочу проверить, что это хесед, что такое гвура, что такое тиферет. Желание получать, которое включается в каждое свойство из девяти первых, первых творца, это свойство творца. Милости ли вы там и... Всевозможные такие отношения его к Малхут. Она хочет уподобиться им, она поднимает свое желание, свой авиют для того, чтобы уподобиться. И этот авиют начинает светить, как если я ставлю кусочек бумажки так на пути света, и тогда свет, когда упирается в этот листик, я вижу, что он белый. Я раскрываю этот свет, да? Я даю эту лучу света зайти в комнату. В комнате есть немного пыли. Я вижу, что заходит этот луч, потому что он упирается в эти, в эту пыль, упирается в кли. Малхут, который поднимает свое желание в свойства Творца, раскрывает эти свойства. И тогда это от свойства сапира, свойства светит. Кто светит? Малхут. Это виюта. Свет не может светить. Как мы не видим свет, если он не упирается во что-то, сталкивается с чем-то, он не может светить. Он светит только, если он сталкивается. По подобию свойств светит кли. И мы тогда говорим, свет светит. Но это не свет светит, а свойство света светит внутри кли. Это разница между стадиями и сферот. И нету малости в духовном. Да, Гилад.
2: А Что это за понятие, что заставило Малхут почувствовать себя обратно к свету?
1: Мы еще это не учили. Я думаю, что сокращение — это впереди. А если нет, то мы пройдем. Да, пожалуйста.
2: Какая разница между раскрытием и постижением? Открытие, раскрытие и постижение. Какая разница между этим?
1: Мы сейчас... Нет.
2: Мне кажется, есть связь между личным концом исправления и общим.
1: Нет. Вперед.
2: Да. Мы переходим к четырем стадиям текста Ри. Пространство, которое осталось после сокращения, было круглым. И тогда осталось свободное место и воздух, и пустое пространство, и именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки, так что место этого пространства было круглым совершенно одинаково во всех областях, а не предстала картиной четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как ей бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон. Еще раз. Пространство, оставшееся после сокращения, было круглым. И тогда осталось свободное место и воздух, и пустое пространство именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки. Так что место этого пространства было круглым совершенно одинаково во всех областях, а не предстала картина четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как и бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон.
1: Еще раз,
2: четвертый пункт Ари. Пространство, оставшееся после сокращения, было круглым. И тогда осталось свободное место и воздух, и пустое пространство именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки. Так что место этого пространства было круглым совершенно одинаково во всех областях, а не предстала картиной четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как и бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон. 80-я сноска выясняет фразу «свободное место» уже выяснилось ранее в пунктах 4, 5 и 6.
1: Да.
2: Мы сейчас изучаем этапы, предшествующие Адам Ришон. Адам Ришон еще не создался, это предшествует Адам Ришон.
1: Мы учим сейчас, что свет, который создал творение, четвертую стадию, его влиянием из точки есть из ничего, и он влияет на эту точку. Он приводит ее к тому, что она становится четвертой стадией. Сейчас он приводит к ее к ощущению сокращения, когда она хочет себя сократить и не чувствовать мир бесконечности, потому что это не может вынести она этого, того, что она обратно свету, обратно Творцу, который дает. И он продолжает влиять на нее, действовать на нее. Другими словами, четвертая стадия, Малхут раскрывает все больше и больше, каково и отношение между ней и светом, и постоянное раскрытие, и более глубокое раскрытие, и понятно, и больше в понимании, и в ощущении, и в муха, и в либо, приводит это к ее к различным действиям внутренним. То есть это все-таки только дело в ощущении. Здесь ничего не происходит, кроме впечатления Малхут, которая себя закрывает, поворачивает, и в соответствии с ощущениями, которые в ней пробуждаются от света, который постоянно пробуждается в ней больше и больше. Как мы развиваем, скажем, когда мы проявляем фото, да, фотографию, мы уже сейчас это не делаем, да? Такой, когда проявитель, там, закрепитель, или все, что проясняется больше. Так в Малхут все больше и больше выясняется, проясняется это свойство света относительно ее свойства. И здесь нет больше ничего. Свет, который действует как сущее из ничего, а когда есть получающий, и когда свет действует на нее, на то, что произошло. Ну вот просто вот так. Луч света действует на точку. Точка и сущая из ничего. И это точка, что она ощущает действие света, а все остальное, кроме Ешмиан, сущее из ничего. А это сущее из сущего. Кроме этого нет ничего. Все, что происходит затем, это внутри из сущего из ничего.
3: Вифним.
1: Внутри.
3: Хоцми пулазот эн клум.
1: Кроме этого действия нет ничего. Поэтому это действие мы называем действием Творца. Он сделал что-то, что не было раньше. Эта точка есть сущая из ничего. Это действие Творца. Кроме того, все, что происходит затем, что бы вы ни говорили, это происходит в этой точке с помощью того, что влияет на нее свет. Так что ты спрашиваешь?
2: Иногда мы говорим, что Адам Ришон — это корень, который близкий к нам. Если мы изучаем то, что написано сейчас, этапы предшествующие.
1: Это этапы, когда точка чувствует, что она развивается на 4 стадии до 4 стадии, когда она ощущает, что она распространяется на 4 стадии, когда приходит к четвертой. И затем каббалисты говорят, вот это вот, вот это то, что должно быть, это участок называется кли. Есть здесь 9 первых и малхут, и не может быть больше или меньше, а есть 10 сферот. И это строение, этот модуль, этот образец, да, обязан быть таким образом, иначе не о чем говорить. Потому что это четвертая стадия, это ощущение, первое ощущение творения. Перед этим нет никакого ощущения. Откуда они знают? Каббалисты не знают. Они пришли снизу к этому состоянию, и отсюда они выучили это, что есть Малхут, есть 9 первых, и есть такое строение, называется имя Авая, Ютки, Вавки, минимум 10 сферот или 4 стадии. Отсюда они это выучили. Кроме этого, ниоткуда это понять, кроме как из человека, который познает, раскрывает духовно, он видит, как раскрывается ему Творец. Это то же самое. Малхут приходит к месту, которое называется, когда она ощущает отношение света бесконечности к ней. Затем, после этого, она обязана совершить действие, называемое первое сокращение, потом строит из себя миры, Адам Кадмон, второе сокращение, разбиение, миры
3: Абия.
1: После миров Абия будет, строит она Адама Ришон. Это та же стадия Далит, четвертая стадия. после Адама Ришон снова разбиение, и затем уже приходит к этому миру. Здесь уже начинается человечество, скажем так. То есть действительно отключенные такие келим, отключенные от духовного, пока вся эта история не проходит, Тора, да, которую получают, когда получают эту келим материальным образом, получают это средство для того, чтобы вернуться к состоянию, и после этого, после тысячи лет есть исправление. И все это Малхут бесконечности проходит внутри себя. А мы ее части. Части Адама Ришон. Так что ты спрашиваешь, все это внутри нее? Весь этот цикл, который она совершает, это во внутреннем ее ощущении. Действует на нее, как обычно, свет, находится он в абсолютном покое. Все изменения — это внутри ее ощущений. В какие-то взрывы сталкиваются, что там ты тоже находишься в жизни в таких же состояниях, когда снаружи ничего не происходит, а внутри ты думаешь, что-то там чувствуешь, да? Горит в тебе что-то. Это то, что происходит в Малхут, потому что все это в стадии далет. Внутри нее все это происходит. Как относится она к девять первым, не или не относится, как это ним хочет получить от них что-то, приблизиться, может быть. Все это внутри нее. Вся эта буря происходит внутри нее. Поэтому мы говорим, что весь этот поворот из Алиф в Бет к Гимель — это, собственно, исправление ощущения творения. Почему я уточняю таким образом? Вроде бы как бы это теоретически нам, почему нам это важно? Очень важно, потому что это нас правильно устанавливает нам нашу работу. У нас есть цель. И эта цель — это бесконечность, которая существует постоянно истинным образом. А мы называемся Исраэль, которые устремляются прямо к Творцу. Они устремляются к этой бесконечности. Это ощущение Малхут, которое постоянно хочет, желает, с помощью чего она приобретает вот эти вот свойства. Что она хочет? Она хочет приобрести эти свойства света. И это называется, что она постоянно устремляется с помощью Торы, свету, возвращающему к источнику. Этот свет, который наполняет ее, если она у него просит, она получает от него эти свойства света. Для того, чтобы правильно поставить себя в правильное состояние, нам стоит говорить об этом. И на этом закончим урок и перейдем к следующей части. Да.
2: Помните, что тот, кто объяснил перед... Миша объяснил перед тем, как мы стали прослушивать, что урок записи, что главное — это намерение, время урока. И так, у нас прежде всего есть небольшая история, о которой напомнил нам Гилад Шадмон, когда начался отрывок записи, что Бааль Сулам приехал в Израиль. Он учился в Иерусалиме, в Ешиве, и изучал книгу Зоар. Он прочитал отрывок, и читал отрывок и думал о нем, читал и думал. И так он выстроил все свои понимания, из которых потом вышла книга Пируша Сулам. И так он все время находился в Ешиве целый день. И там были вместе с ним еще другие ученики. И они понимали, что он делает. Так они делали такие штучки. Когда он читал отрывок и начинал раздумывать, он так ходил, расхаживал по комнате. Они пока что тихонечко переворачивали лист в книге. Но он никогда к этому не относился. Вот он смотрел, где он находится, на другом уже листе, что-то другое было, читал там отрывок и продолжал расхаживать и размышлять. Так это то, что произошло с нами сегодня. Мы получили определенный отрывок, чтобы подготовиться, а практически мы прочитали что-то совсем иное. Так мы сделаем то, что Бальсулам сделал. Получили урок от Рава, поговорим о нем, подумаем о нем и спрашивать будем о нем. Так прежде всего, если у вас есть вопросы по поводу того, что мы сейчас слушали, приглашаем вас спросить, приглашаем поднимать знаки вопроса в мире. И мы сейчас ответим на это. Только то, что мы слышали сейчас в этом новом для нас отрывке, несколько важных вещей. Прежде всего, что все, что есть, это только действие Творца. Это создано из ничего. Кроме этого, все, что было потом, это все происходит внутри точки, внутри центральной точки, о которой мы говорили. И это происходит с помощью света воздействующего на нее. Но действие Творца это создано из ничего. Теперь, что есть в этой точке? Есть, как мы вчера учили на уроке, Асав это прекрасно объяснил, есть 9 первых сферот и Малхут. Это то, что есть. Не может быть меньше или больше, как Рав объяснил, 10 сферот. Это структура, этот модуль, эта структура, она обязана быть. И все, что мы проходим, это внутри той самой Малхут мира безграничности. Все происходит внутри нее. Как она относится к 9 первым сферот? Малхут по отношению к 9 первым сферот. Все их отношения — это то, что мы изучаем. И Рав это назвал, что это буря, буря, которая происходит в тебе. И вот это все происходящее от замысла творения через 4 стадии прямого света вплоть до нашего мира и обратно наверх, к миру бесконечности, все это происходит, собственно, внутри той самой Малхут мира бесконечности. И, как Рав сказал, это, собственно, исправление ощущения творения нашего. Ну и сейчас мы послушаем вопросы товарищей. Начнем. Авраам.
1: Как свойство света влияет на кли? Что значит, что далит, свойство, стадия далит сделала все? Да, свойство стадия далит — это стадия из 4 стадий прямого света, когда 4 стадии развились и пришли к 4 стадии. После того, как 4 стадия совершила на себя сокращение, это уже называется творение. И все изменения, все, что происходит затем, все, что мы учим, миры, сокращение второе, Адам решен, все происходит уже внутри стадии 4, 4 стадии.
2: То есть только из сокращения это, 4 стадия начала отдавать, делать все.
1: Не из-за сокращения, но да, сокращение произошло в 4 стадии.
4: Да, здравствуйте. Вопрос. Почему Ари уточняет, что свет распространялся в круге, а не в квадрате с прямыми углами? Зачем он делает это уточнение? Какого в этом смысла? Спасибо.
2: Когда свет распространяется, он распространяется в виде круга, в форме круга. Что значит круг? нет понятия «вверх» и «низ». Он распространяется в равной степени, равномерно, повсюду. Творец всегда отдает, верно? Мы говорим, что он добрый и творящий добро хорошим и плохим. Это свойство отдачи. Оно отдает все время. Где создаются другие формы? В творении.

0: поскольку творение уже создает систему ступеней, ценностей, насколько оно может принять это ради отдачи, по желанию, с которым оно может работать, исправить их. Неисправленные желания, исправленные, насколько оно может исправить. Все это создает различные формы. Но со стороны Творца не исходит ничего, кроме чистой отдачи. Всем, без всякой разницы, все время. Поэтому, поскольку там нет ничего, что было бы выше, чем что-то иное, все равное все время. Поэтому это называется кругом.
1: Теперь
0: у нас, Литва, Литва один.
2: Да, спасибо. Рав рисовал правую линию снизу вверх. То есть как бы поднялся в мир бесконечности, а потом объяснял, что все миры там, там решён, и в наш мир обращался. Что значит, что снизу вверх эта стрелка правой линии?
3: Да, это в процессе исправления, распространения миров, свет сверху вниз. А исправление наше начинается снизу вверх. И наше исправление в трех линиях. Нужно, если ты возьмешь мир Адам Кадмон, там все еще нет раскрытия трех линий. Три линии начинаются вообще раскрываться в мире Ацилут. Но мы уже начинаем исправление из Ебурника, Мухин, где мы не говорим об этом в мире Адам Кадмон. И так это происходит снизу вверх.
1: Микрофон для Ави.
0: Микрофон для Ави.
3: Свойство стадия Далит ощущает себя после того, как есть три первые стадии, которые перед ней проходят. Видимо, первая стадия, она есть из ничего, потому что это желание получать. Что значит, что свойства Творца, эти девять первых сферот, они сущие из ничего.
0: Что значит, что первые девять сферот созданы из ничего? Собственно, с того момента, как Творец сотворил желание получать первую стадию, это создано из ничего. Все остальное оттуда и далее нет никакой возможности для чего-то отклониться от направления развития творения. Поэтому на замысле творения завершилось все творение. Все исходит из сущего из ничего. Мы говорим только о развитии желания. Первичная мысль была сотворить желание получить, чтобы было кому давать. И из этого создалась первая стадия. Из этого затем исходит вторая стадия, когда первая чувствует, что она не просто получает, а получает от кого-то и хочет быть как он. Ну и мы изучали все это нисхождение. И все это происходит по причинно-следственной цепочке с необходимостью. Почему? Потому что это развитие попыток желания получать, быть как дающий. Потому что это самое лучшее, что можно получить. И это то, что Творец хочет дать. И собственно, когда мы приходим к состоянию, где есть первые девять сферот и Малхут, мы говорим, что желание получать развилось в своей совершенной форме. Это первичные десять сферот. Поэтому это называется первое сделанное из ничего. Это цельная единица, в которой есть все те детали, которые потом будут в творении. Желание получать, желание отдавать, желание в первой стадии, желание получать, получение, поскольку я хочу дать, да, потому что это третья стадия, и понимание, что я хочу получать, и само самостоятельное решение, то, что мы называем четвертой стадией, и это стало миром бесконечности, четвертая стадия, и оттуда, и там приходит желание к получению, к своему полному развитию. И мы говорим, что это то, что сотворил Творец. Хотя на самом деле верно, первичное, сущее из ничего, это первая стадия.
3: Я из слов Рава, то, о чем мы можем сказать, вот это имеется в виду четвертая стадия, которая в разных состояниях. Мы не раскрываем, не различаем свойства перед четвертой стадией, а только когда мы приходим к четвертой стадии, и из четвертой стадии мы различаем, что есть три первые стадии или девять первых сферот, и они — это свет. И только в четвертой стадии ощущается этот свет. Эти девять первых сферот или три первых стадии. То есть нужно, чтобы был кто-то, кто почувствовал эти девять первых сферот. И это четвертая стадия. Есть еще вопросы?
0: Какова разница между стадиями и сферот и характером их раскрытия? Малхут, которая хочет уподобиться снизу вверх, то она раскрывает сферот. Но как Малхут раскрывает стадии, которые предшествовали ей?
3: Малхут раскрывает свойства в себе, которые она приобретает из четырех стадий прямого света. Четыре стадии прямого света — это перед Малхут, перед творением. Мы еще раз возвращаемся к тому же. Это от света, не от кли. Все, что происходит перед четвертой стадией, это кли, которое развивается под влиянием света, не принимает само решение. То есть свет как бы изменяет кли, и кли изменяется под его воздействием. А в четвертой стадии, когда уже кли приходит к четвертой стадии, ты понимаешь, что в первой стадии есть ощущение от чего? От корня.
0: Хохма.
3: Во второй стадии есть впечатление от чего? От стадии корня, шорыш и от первой стадии. И пока не приходит к четвертой стадии, и в четвертой стадии есть уже впечатление от всех стадий, которые были до нее. Тогда мы называем это девять первых или далит де далит. Да?
0: Если можно продолжить. Скажем, Малхут, например, который раскрывает сферу Хохма снизу вверх. Мы говорим, что сферот раскрываются, когда Малхут хочет уподобиться сверху, снизу вверх. Так, допустим, она раскрыла сферу Хохма. Что она может сказать о первой стадии? Есть ли связь между раскрытием снизу вверх, раскрывает ли оно то, что построило ее сверху вниз? Есть ли связь между двумя этими понятиями? Все раскрытия, они внутри Малхут, внутри четвертой стадии. И раскрытие этапов развития. Мы все развиваемся поэтапно. Как Малхут развелась, как стадии развелись сверху вниз, из нулевой стадии корневой по первой, второй, третьей, четвертой, так и раскрытие. У раскрытия тоже есть этапы раскрытия. После того, как мы раскрываем структуру, мы раскрываем и этапы развития. У тебя есть дети?
3: Две дочки.
0: Две дочки, прекрасно. Молоденькие?
3: Да.
0: Когда ты разговариваешь с ними.

0: Мы в тест это потом называем парцуф сарот, но это не важно. То же самое и здесь. Стадии эти существуют, четвертой стадии. Она только не работает с ними, когда каббалист доходит до этой ступени, то он раскрывает внутри нее все эти стадии. Есть порядок их развития, порядок их нисхождения, как работать с ними. В точности, как и мы.
1: Но если ты хочешь более такой четкий ответ, то внутри девять первых сферот, мы говорим о четвертых стадиях прямого света, очень высокая вещь, это только начало. Мы находимся под этим миром, как это сказать, под миром Асия. И вообще в Малкут, как мы сейчас прочли, эти свойства раскрываются как девять первых сферот, как свойства Творца.
0: Женщины Испании.
2: Gracias, amigos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Малхут Эйн Соф и la Малхут dentro de la Малхут Эйн Соф? Porque entiendo que esa Малхут.
1: Какова разница между Малхут бесконечности и Малхут внутри Малхут бесконечности? Потому как я поняла, Малхут видит эти девять первых сферот над ней. Малхут не видит первые девять сферот над ней. Малхут видит, что это свойство Творца в ней. Все, вся стадия Далит — это первые стадии, мы разделяем это на Кетер, Хохма, Бина, Рамбин и Малхут. А Малхут уже это Далит де Далит, то, что мы говорим. А когда свет исходит, выходит из-за сокращения, он выходит из всех стадий, потому что это одно кли, в котором есть и свойство творения, и свойство Творца. Если бы не было свойств Творца, как творение тогда исправит себя, откуда будет знать, что такое свойство Творца, к чему надо стремиться и уподобиться? Поэтому там есть и то, и другое.
0: Последний вопрос, Франция.
3: Bonjour, les amis. Ma question, c'est quel est le rapport entre Malakut
1: de Tintum et le
3: Tintum?
1: Вопрос, какова связь между сокращением и Малхут бесконечности?
0: Малхут бесконечности чувствует свое желание получать, а затем чувствует разницу бесконечную между собой и Творцом, то, что мы потом называем ощущением стыда, и в результате этого весь свет, который она получила, она сейчас не может получать. Это уже не наслаждение для нее, а только показывает, насколько она низкая по отношению к Творцу. И поэтому мы говорим, что свет удаляется. Свет не удаляется, но клип перестает его ощущать как свет. Это называется сокращением. Поэтому состояние Малхут мира бесконечности ведет к состоянию сокращения и всему остальному развитию. Все, на сегодня мы заканчиваем. Был у нас был очень интересный и неожиданный урок. И перейдем к объявлениям. Дорогие друзья, мы рады пригласить вас на особый конгресс по объединению в Литве с 14 по 16 августа. Физически мы соберемся в сельской местности в Литве, там будут уроки, вечера культуры, и мы вместе выстроим общину учащихся в Литве. Мы предлагаем записываться по линку, который сейчас на экране. И еще одно объявление. С 16 августа будет особое собрание в Праге, особый день собрания в Праге в программе «Уроки, собрание товарищей и праздничная трапеза», предназначена для новеньких и старых. И запись по тому линку, который сейчас на экране, и мы закончим песней.

0: Доброго утра, дорогие друзья! Мы на первой части будем учить урок Рава 5 августа 2002 года, который основан на статье «Всегда обязан человек продать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца». Вы можете найти эту статью в первом томе трудов Рабаша, страница 34. Прочитаем эту статью в десятке. На это у нас 16 минут. Пожалуйста.
1: Леолам им кор адам коль ма шеш ло виса бат талмид хахам.
2: Всегда обязан человек продавать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца. Всегда обязан человек продать все, что у него есть, жениться на дочери мудреца, что означает, что все достояние, которое он обрел благодаря своим усилиям, все он должен продать, то есть все отдать и от всего отказаться. И вместо этого взять дочь мудреца. Отсюда следует, что если он не берет дочь мудреца, все усилия в Торе и заповедях, которые прилагал он все дни жизни своей, нет в них никакого совершенства. И только если он женится на дочери мудреца, тогда он удостоится совершенства. И потому сказали наши мудрецы, что он должен продать все, что у него есть, то есть что стоит продать все ради дочери мудреца. Поэтому надо пояснить, что такое дочь мудреца. Дословно, ученика мудреца. Мой отец и учитель Бальсулан сказал, ученик мудреца — это тот, кто является учеником мудрого. То есть он учится у мудрого. Тогда он называется учеником, а мудрым называется Творец, свойство которого только отдавать. Тот, кто учится у него свойство отдачи, называется учеником мудрого, поскольку он учится у него свойству отдачи. Отсюда поймем слова наших мудрецов: «Всегда обязан человек продать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца». То есть все усилия, которые он прилагал в Торе и работе, он должен отдать и получит за это вознаграждение в виде обретения отдачи. Другими словами, пусть установит в своем сердце новую природу, вместо того, что есть у него от природы желание любви к себе, теперь он получит другую природу, то есть желание отдавать. То есть всякая мысль, речь и действия его будут только лишь ради отдачи Творцу, ибо в этом весь человек. То есть только лишь до этого уровня человек должен дойти, ибо только келим нам надо получить, тогда как высшее благо, то есть наполнение келим, приходит со стороны Творца. Так как больше, чем теленок хочет сосать молоко, корова хочет накормить его, поэтому только лишь силы отдачи не хватает нам. Как следует объяснить то, что написано в книге Зоар, если Израилю удостоились, высший огонь спускался, словно огненный лев, чтобы пожрать свои жертвы, а если не удостаивались, то спускался, словно огненный пес. Известно, что лев указывает на милость хесед, которая является правой стороной меркавы, колесницы. Если удостаивались, где удостаивались, схут означает свойство чистого, зах, то есть отдача. Тогда нам показывает меру против меры. Тогда и свыше тоже исходило свойство льва, то есть свойство милости хесед распространялось в нижних, и тогда высшее благо было для нижних в изобилии. А если не удостаивались, то есть не занимались отдачей, а занимались лишь эгоистической любовью, тогда и свыше привлекалось свойство пса, где пес есть указание, как сказано в Зоаре стихе, у пиявки две дочери, которые орут как собака, говоря: «Дай, Аф, нам счастье этого мира, дай, Аф, нам счастье будущего мира». То есть две дочери, которые рут как собака: «Дай нам счастье этого мира, дай нам счастье мира будущего». Это означает лишь получать, а не отдавать. Поэтому и свыше нам тоже показывают, что невозможно передавать высшее благо вниз. И это называется мера против меры. Отсюда следует, что наша главная работа состоит лишь в том, чтобы удостоиться получить келим, пригодный для получения высшего блага, то есть отдающий келим. Поэтому человек должен сконцентрировать все свои усилия лишь на одном предмете, называемом отдающий келим. И в этом будет все его вознаграждение, которого он желает достичь от Торы и заповеди. Благодаря этому он придет к слиянию с Творцом, что является конечной целью человека, удостоится прийти к слиянию с Творцом. Аналогично мы находим в книге Зоар, что сказано о стихе: «Милость племен — порочность», и что все благо делающих они делают ради себя, что означает, что во всей милости, то есть действиях по отдаче, которые они производят, намерения их не ради отдачи, а намерения их ради себя, то есть чтобы получить за это вознаграждение, а иначе они не способны совершить действия по отдаче. Иначе с народом Израиля они способны совершать действия по отдаче. И следует понять, в чем причина того, что народ Израиля в самом деле способен совершать действия по отдаче. Также следует понять, как мы слышим от людей, которые стали религиозными, что они говорят, что до того, как они стали религиозными, они были более способны совершать действия ради отдачи. Тогда как потом, то есть после того, как стали религиозными, им стало тяжелее делать действия по отдаче.
0: Чтобы понять сказанное выше, следует вспомнить известное нам правило, что человек называется творением только потому, что в нем есть желание получать, ибо оно называется созданным из ничего. Согласно этому выходит, что от природы он не способен сделать никакого действия по отдаче, если не получит за это какой-либо оплаты. А оплата не обязана состоять в том, что он получает за свои усилия именно какой-либо предмет, а может быть, он получает какое-то успокоение. То есть, если в нем пробудилось какое-то милосердие к другому, и совесть не дает ему покоя, вплоть до того, что он обязан помочь другому, это тоже называется вознаграждением. Но просто так сделать что-либо для другого, чтобы другой наслаждался этим, тогда он говорит себе: «А что мне от этого будет?» В то же время народ Израиля, благодаря Торе и заповедям, способны обрести вторую природу. То есть вместо природы, в которой они родились с желанием только получать, они получат вторую природу, когда он совершает сейчас лишь действия только ради отдачи. И этого он достиг благодаря Торе и заповедям, которые внесли в него искра отдачи, дающие ему ощущение, что у него будет желание уподобиться своему корню. В то же время без Торы и заповедей человек не может выйти из своей природы, представляющей собой желание получать только для себя, и не способен совершить никакое действие по отдаче без вознаграждения. И отсюда поймем то, что говорят вернувшиеся в религию, что до того, как они вернулись в религию, у них было больше сил совершать действия по отдаче. Тогда как потом, когда они стали религиозными, они чувствуют, что им труднее совершать действия по отдаче. Следует ответить на это так, как выясняется в предисловии книги Зоар, где написано, потому что с момента рождения у него есть желание получать только лишь материально. И поэтому, несмотря на то, что до 13 лет он достиг огромного желания получать, это еще не конец роста желания получать. А главный рост желания получать происходит только в духовном. Ведь, например, до 13 лет все его стремление и желание получить, поглотить все богатство и почести этого материального мира, в то время как всем ясно, что для него он мир не вечный, существующий для каждого лишь как тень, которая прошла, миновала и нет ее. Тогда, если он достигает огромного духовного желания получать, тогда он желает поглотить для собственного удовольствия все благо и богатство, заключенное в вечном будущем мире, что для него является обретением вечным и навеки веков. Таким образом, основное огромное желание получать заканчивается только лишь на желании получить духовное. Отсюда следует, что до того, как они стали религиозными, у них было материальное желание получать, которое еще не столь велико. Поэтому у них было больше сил совершать действия по отдаче. Тогда как, когда они становятся религиозными, то есть желание получать становится желанием получать духовность, тогда автоматически становится тяжелее, поскольку желание получать сейчас есть больше сил, чем когда у них было только материальное желание получать. Поэтому до того, как они стали религиозными, у них была некоторая сила для действий по отдаче. Иначе, когда они стали религиозными, то есть достигли духовного желания получать, поэтому сейчас им труднее заниматься отдачей. Поэтому не надо говорить, что сейчас они стали хуже, или говорить, что религиозные хуже, поскольку им труднее заниматься действиями по отдаче. Просто желание получать становится больше, поэтому его труднее преодолевать. Например, до того, как он достиг духовного желания получать, его зло было 30%. А потом, когда он достиг духовного желания получать, его зло получило еще 70%, поэтому сейчас ему нужны большие силы, чтобы он мог преодолеть его. Но не следует говорить, что сейчас он со своими силами отступил назад, так как наоборот, сейчас ему только нужно использовать средства, позволяющие победить силы зла, которые он обрел. И средство для этого — это исполнение Торы и заповедей с намерением, чтобы свет в ней вернул его к источнику. Согласно этому, выходит, что он продвинулся вперед и достиг большего зла, чтобы исправить его. Но любое начало трудно. Поэтому он думает, что сейчас он стал хуже. Однако он должен знать, что всякий раз ему дают больше зла для исправления, пока не удостоится исправить все. Перейдем к уроку от 5 августа 2002 года.
2: Статья. Всегда обязан человек продать все, что у него есть, жениться на дочери мудреца. Учеником называется учащийся у Творца, человек изучающий. А дальше... То есть дочь учащегося называется желающим приобрести отдачу. Действительно, чтобы приобрести дочь мудреца, именно происходит приобретение, нужно отдать, продать все, что у него есть, то есть за счет всех желаний. Взамен желаний всем остальным наполнением, если только пожелает единственное желание, которое есть у Творца, тогда он его получит. А иначе нет. И весь наш путь в том, как мы постепенно заменяем наше желание на одно желание и концентрируем это желание из всех остальных противоположных ему желаний на желание самое большое. И тогда от дочери мудреца переходим к мудрецу. Если есть вопросы, пожалуйста. Он говорит здесь за счет чудесного действия сгулы Торы заповедей. Он приходит к тому, чтобы стать религиозным, и тогда становится еще хуже. То есть намерение его понятно. Что, возвращаясь к вере, становится праведником, имеется в виду религиозный, это желающий прийти к средней линии, тиферет йесод, тот, кто работает над этим, то есть старается двигаться выше знаний, когда, несмотря на то, что тело ему говорит, что весь этот путь, не ведущий к успеху, он неясный, ты становишься всегда хуже. В любом случае, он хочет быть религиозным. То есть он хочет прийти к Дат Тиферет Йесод. Это путь Авиют Шораш, Алиф и Бет, который он приобретает всякий раз все больше и больше отдающих келим. То есть подчиняет их и двигается дальше. Тогда, да, он чувствует, что становится все хуже и хуже, поскольку Авиют его раскрывается все больше и больше. И на все желания, которые тогда в нем возникают, он должен сменить их на одно желание, на дочь мудреца, дочь ученика мудреца.
3: Лёра, ты там что? Зеу? Кен.
0: Он говорит, что лают как собака, которая хочет заполучить этот мир и будущий мир.
2: Все состояния, которые тут описаны, когда он говорит, что даже не дай Бог, что человек приходит туда, и там полные грешники находятся, все это мы должны пройти. Нет ни единого состояния, которое человек бы не прошел на пути к цели. Потому что Творец все создал в одном кли, и кли состоит из всех желаний. И нет ни одного состояния в мире, совершенно не важно, какой у него характер, совершенно не важно его первоначальная природа, совершенно не важно, из какой части Адама решена его душа. В любом случае, он должен пройти все эти препятствия. Разумеется, каждый проходит немного в своем стиле. В любом случае, каждый должен пройти все желания, которые именно так и говорят, орут, как собака, говорят «да» и так далее. Счастье этого мира и счастье мира будущего. И желание этого к этому миру и к будущему миру — это уже хорошо. А потом он приходит, что хочет только будущий мир. Это уже настоящая клипа. Иногда он говорит так, этот мир, уламазе, имеется в виду ради получения, а будущий мир ради отдачи. Когда он говорит о псах, то говорит, что и будущий мир, имеет в виду ради получения клипот. То есть нужно смотреть по контексту, о чем он говорит, потому что язык тут может использоваться в разных местах, как бы описывать. Одно и то же слово может описывать разные состояния. Но без сомнения, любой, кто продвигается по пути, тот, кто начинает заниматься работой Творца, и люди этого не понимают, что работа Творца — это Каббала. Везде говорят о Авадат Ашем, работа Творца. Зайди в любую ишиву, колель, поговори с любым религиозным человеком, да и со светским, не имеет значения. Все уверены, что религиозный человек занимается работой Творца. А что такое Творца? Никто не знает. Работа Творца, все имеют в виду выполнять Тору и заповеди день за днем. Все. Никто не понимает, что работа Творца — это по-настоящему Каббала. Думают о Каббале как о нечто излишнем, дополнительном. Ну да, занимаются этим людям, которые, может, иначе и не могут, может, чуть больше понимают, или иначе понимают, что-то в них, может, где-то испорченный в чём-то, ну, короче, ненормальный. По-настоящему истинная работа Творца Авадат Ашем — это и есть Каббала. Те, кто хотят служить на Творца, работать на Творца, исполнять все, что Творец хочет, постепенно приходят к этому, к тому, что он выполняет то, чего хочет Творец. То есть он ухаживает за Творцом, да? Я вижу, повторяет за Творцом. Я вижу, что он делает, и подражаю ему. Лучше подражает, да. Бааль Сулам говорит в статье, не помню, в какой, то, что работа человека — это подражание, да? Да, он повторяет. За подражение за творением, действием творения. Подражание творения. По мере того, что он повторяет за действиями Творца, он приходит.
3: О,
2: постижение мыслящих в творении в первом осмыслении определяется как подражение работе Творца. Это в Прихахам зачатие, тайна зачатия роды. 199 страница. Прихахам статьи, тайна зачатия роды. Общее, частное. Он говорит, что постижение мыслящих в творении, то есть тот, кто действительно хочет быть мудрым в творении, хочет приобрести мудрость. И вообще, мудрость в первом осмыслении определяется как подражение работе Творца. Работа Творца называется управлением или природой творения. И мы, идущие за ним, подражающие ему, означает, что мы и есть работники Творца. Это называется «познай Творца своего и служи ему». Мучимся тому, как он действует в творении, и как он управляет, как он руководит всем. И мы перенимаем у него всю эту систему управления и опеки, становимся вместо него и управляем над собой. Потому что кроме нас, кроме нашего желания, чем он управляет? Что такое творение? Творение — это мы, как сущие из ничего. Так мы изучаем, как он на нас воздействует, исходя из подъемов, падений, всего, что он делает. Постепенно мы это изучаем. И хотим стать хозяевами самим себе вместо него. В той мере, в которой это получается, мы приобретаем экраны, и так и происходит. Это и есть понятие работы Творца. Ничего другого нет. Все, кто считает, что есть что-то другое, он просто не в теме. А весь мир думает, что работа Творца — это то, чем они занимаются. Ну, немного учатся, немного делают практических заповедей. Ни в коем случае не отрицаю этого. Но работа Творца — это подражать Творцу, делать так, как Он. Это называется «сын относительно Отца». Сыны вы Творцу вашему.
0: Зачем мы должны быть как Он? Он совершает действия над нами.
2: Так же, как Сын на тебя смотрит. И повторяет все, ну, как обезьянка. Повторяет и все. Потом он растет и делает уже больше с разумом. Так и мы. Таков и наш путь. Вначале мы действуем без понимания, называется в состоянии бур зачатия, когда мы только себя отменяем, затем иника вскармливание, мы большее желание в это вводим и понимание, а потом гадлут, мухин, взрослое состояние. Творец хочет, чтобы мы были полностью и совершенно подобны Ему. И наше подобие Ему в том, что мы приобретаем масах на желание получать, и тогда мы становимся как нуква по отношению к Нему. Происходит, становится зевук, неразрывный зевук, по ним, лицом к лицу с Ним. То есть это полноценная, полная работа Творца. Мы себя исправляем, приходим к такому состоянию, что становимся в точности, как Он, против Него, рядом с Ним, тогда мы начинаем работать уже по-другому. И тогда, затем уже, после Гмара Тикун, окончания Торы, это уже тайны Торы. Узнаем когда-нибудь, что это такое. Но мы все делаем ради этого. Цель не в том, чтобы прийти к окончательному исправлению. Цель, чтобы достичь окончательного исправления, чтобы процветать дальше вместе с Ним. Что я хотел сказать, что это и есть работа Творца. Все, кто думает, что работа Творца — это только лишь выполнять некоторые материальные действия, то пишет Бааль Сулам, Творцу совершенно не важно, как режут животное с горла или с затылка. А заповеди даны лишь только для того, чтобы очистить имя Израиль. И заповедь без намерения, как тело без души и так далее. Вся работа Творца — это намерение. Намерение — это средство, в конце концов. И оно лишь средство, чтобы ухаживать, повторять, подражать Творцу.
0: Зачем нам искать мудреца? Ведь мы видим, что то, что мы ищем, это не мудрость, это исправление. Я бы сказал, что...
2: Мудрецом хахам называется Творец. Тот, кто изучает его мудрость, называется учеником мудреца, Талмид хахам. Кли для этого, желание к этому, называется дочь ученика мудреца, Бат Талмид Хахам. В нас есть желание получить. В исправленном виде это желание получать называется гевер, мужчина. В той форме, когда оно не исправлено, называется иша, женщина. Есть разные названия. Так вот, то, что женится на дочери ученика-мудреца, приобретают желание получать и исправляют его ради отдачи, когда хотят с помощью этого прийти к тому, чтобы стать учеником-мудреца, тогда приходит к работе Творца. К подобию Творцу. Не всякое кли желание получать. Ты прав, в конце концов, все желания в их исправленном виде превращаются в правильные кли. Но
3: бедерах атикун зелоках.
2: На пути исправления это не так. На пути исправления есть множество желаний, которые человек должен скрыть, не должен с ними работать. Он должен только их отфильтровать, работать с некоторыми из них. В соответствии с тем, как он может привести в порядок их на ради отдачи, на работу Творца. Что тут хотел Цон?
0: На каком этапе начинается то, что он говорит здесь, прежде чем стали религиозными, было у них желание получать материальное?
2: Прежде чем стали религиозными, образовалось у них материальное желание получать. Из текста имеется в виду, что до того, как человек начинает исправлять себя, когда он уже шагает в средней линии, дат, тиферет, йесод, дати или религиозный, тогда у него было бы желание получать направленное только на себя, ради получения. А когда он уже входит в работу ради отдачи, тогда приводит его к такому виду, что ради отдачи вместе с экраном, это называется дати, религиозный, тогда начинается уже другая работа. Он фильтрует свои желания. Он берет из желаний, которые правильные, с которыми он может работать. Потому что есть желания, с которыми работать невозможно вообще. Есть заповедь «не работать». Это называется заповеди «не делай». То есть каменного сердца Лев Эвин. Он берет те желания, с которыми можно работать, с которыми он способен работать, в той мере, в которой он способен, насколько он может, какие сочетания между ними, начинает их выстраивать. И направлять на ради отдачи. И из этого он строит среднюю линию в себе.
0: Но о каких действиях отдачи он говорит, что прежде чем он стал религиозным, было у него материальное желание получать, было у него больше силы делать действия отдачи. Какие действия отдачи получают силу?
2: Когда желание получать раскрывается человеку в обычной форме, как у любого человека с улицы, тогда увидит, что в его желании получать частично он может получить, а частично он может отдавать. Что это значит? Есть вещи, которыми я наслаждаюсь от того, что я отдаю. Поговори с любым человеком с улицы. Есть то, когда я наслаждаюсь от отдачи. И каждый в самом разном сочетании в этом. Поэтому мы говорим, что какой-то человек хороший, какой-то человек плохой. Это действует красиво, это уродливо. Но любые все его желания и ради отдачи, и ради получения, то есть получение и отдачи, они все ради собственной пользы. Когда человек начинает сравнивать себя с по-настоящему истинной отдачи, то есть без всякой собственной выгоды, тогда уже совершенно другая проверка. Тогда и действие получения, и действие отдачи, все выглядят для него одно и то же. Они все ради получения, и все непригодны. И тогда он уже вдвойне видит себя плохим. Раньше он считал, что получать это нормально, естественно. Теперь раскрывает, что это плохо. А раньше он думал, когда он отдавал, и думал себе, что он делает что-то красивое, доброе. Было у него оправдание, у него была высокая самооценка. Ему казалось, что он, ну, он человек. Мы наслаждаемся этим. У нас есть самооценка, у нас есть гордость, много чего. У самого человека низменного, ужасного, в любом случае, все это есть. Он считает, что он что-то дает, что-то вносит. Так вот, теперь ему раскрывается, что и все, что он считал раньше, то, что было отдачей, то есть человек внутри него, что-то человеческое, он сейчас видит, что это все тоже было ради получения, и он становится вдвойне плохим. И вот из такого ощущения, когда все мои действия плохие и вообще просто ужасные, что я, когда я хочу кому-то дать, то это еще хуже. Так вот, из такого ощущения он просто падает в отчаяние. А кроме того, кроме того, что о прежних его действиях, как отдачи, так и получения. Ему раскрывается, что это все ради получения. Еще ему раскрывается желание все больше. Он вдруг видит, что то, что ему вообще ни до чего нет дела. Чтобы съели его детей, чтобы пусть весь мир разрушится. Пусть вообще будет, что будет, это вообще не важно. Он вдруг видит, что его эго внутри него настолько замкнуто, что кроме границ его собственного тела он вообще ничего не принимает в расчет. До последней детали. Потом желание получать ему немножко показывает такую картину, что не только вне его тела, но и все, что будет через мгновение, ему тоже безразлично. Через мгновение, пусть даже меня уже не будет существовать через мгновение, все сгорит, но до следующего мгновения я живу достаточно. Желание получать настолько фокусируется на одной точке, на настоящее, внутри самого себя, что просто это есть его граница, и все, точка. И грань времени, и оси времени, и пространства, будто бы ничего этого нет. Когда человек все это раскрывает, он видит, что не то, что желание получает, должно раскрыться как большое. Оно раскрывается как большое в том, что оно направлено внутрь себя до самого конца, когда его вообще ничто не заботит, кроме этого. Это называется большое. Большое в своем ужасном качестве, полностью таком интровертном, внутрь себя. Тогда человек входит в такие состояния, когда не понимает, как вообще можно от этого избавиться. Ему очень плохо. Почему? Потому что если бы раскрыл это просто так, было бы неплохо. Ну, вот я такой. И мы видим, что множество людей делают плохие вещи в мире и еще и оправдывают себя даже больше, чем тех, которые как бы делают что-то хорошее. Тут проблема в том, что те, кто хотят стать религиозными, то есть приобрести среднюю линию, работать в дат тиферет йесод, дати, они видят себя плохим относительно окружающего света. Тогда у него как бы двойное раздвоение личности. Не значит, что он себя видит плохим, он здесь не видит зла. Он видит себя по отношению к окружающему свету, Ормакиф. Вот это дает ему добавки плохого ощущения. Кто я относительно некого эталона, свойства света? Он просто его сводит с ума. Это такие мгновения, они очень такие, знаешь, такие яркие, сочные. Но это начало осознания зла. Конечно, это еще не настоящее осознание зла, потому что настоящее осознание зла относительно Творца. А тут Ормакиф немного позволяет ему увидеть себя, насколько он плох. Относительно других, относительно... Что он такой некий персонаж, который думал, что должен быть хорошим. Это не еще то, сколько зла я делаю Творцу, не по отношению к нему, а он думает о себе так. То есть дай ему исправить себя, дай ему успокоить себя, все будет хорошо. Но это уже начало. Он видит себя всякий раз все хуже. Это знак того, что он действительно продвигается к средней линии. Разумеется, что он в отчаянии, он обессилен, он проклинает все и весь этот путь. Ему не кажется, что он может быть хорошим.
3: Вот
2: тогда нужно выстраивать защитную систему, чтобы он не мог сбежать, это первое. Чтобы было что-то, что тащит его вперед. Но мы как наблюдаем в нашем мире, если человек болен, на каждого больного человека в больнице 3-4 человека, которые о нем заботятся. Там целая кухня в больнице, как вся больница. И целые склады с лекарствами, и банк крови, и операционные, и сколько там кабинетов, и обследований, и оборудования, и все, что... Больница человек на 100, там должно быть 500 работников, которые работают на нем. Потом, когда становится здоровым, то ему не нужна никакая поддержка. У нас то же самое. Мы должны построить такую группу. И сейчас, когда мы говорим о построении группы, чтобы в ней были такие системы, чтобы заботились о тех людях, ну, которые иногда болеют. Это происходит с каждым из нас иногда. Чтобы сразу же были вспомогательные силы, которые бы заботились о нем, поддерживали бы его, делали бы с ним все необходимое. Я помню, со мной были состояния, когда двинуться не мог, пойти что-то купить, выйти в магазинчик, какие-то покупки, сдвинуться не мог, очень трудно. Для этого есть товарищи. Всякое бывает. Путь этот непростой. Быть работником Творца нужно. Но то, что делают товарищи, засчитывается так же, как он, потому что он строил, он оплатил, он делал всю эту больницу. Он участвует в ней в то время, когда он здоров. А когда он болен, то о нем позаботится. Да, это. У религиозного, насколько я знаю, самое большое желание — получать продвигаться.
4: Какое большое желание получать у религиозного? Ты религиозный человек. Какое у тебя такое большое желание получать?
2: Ну, он хочет все заповеди, он их выполняет.
4: Ну, то, что он хочет, это то, что Зоар говорит, что он хочет проглотить этот мир немного, чтобы было ему хорошо в этом мире, чтобы он жил, сыновья его и так далее. Также, чтобы было ему хорошо в будущем мире. Там есть у него фонд в будущем мире, чтобы и после этого что-то осталось. Конечно, так люди хотят. Это... человечно, легитимно, естественно. Невозможно сказать об этом, что это плохо. Так человек работает. Если он приходит к истинной работе Творца, это форма его работы. Это работа всех. Выполняет заповеди и исполняет все. Это должно быть. На самом деле так должно быть. Это все-таки какие-то рамки, пока человек не становится большим в развитии души, когда он потребует Творца и потребует действительно быть религиозным в средней линии. Чтобы быть религиозным, дойти ниже средней линии, это называется неживое в святости. До развития в средней линии, то есть точка ниже нее, когда называется религиозным. У нас в этом мире, как ты видишь, в Нейбраке там, все подобное. Все это называется неживым святости. Это хорошо. Исполняет Тору и заповеди. Материальным, да. То есть в действиях этого мира. И надеется, что ему будет вознаграждение в этом мире и в будущем. Это вполне нормально. И нельзя им раскрывать, что является истинным исправлением, потому что они пока еще не способны прийти к нему, не став препятствия перед слепым. Но не мешать им. И беречь их. И поэтому каббалисты на протяжении всех поколений. Кто написал все святые книги? Каббалисты, обладающие постижением, они писали в такой форме, чтобы не задевать народ, чтобы обращаться с ним так, в перчатках заниматься ими. Потому что что ты делаешь, если пока еще в общем развитии всего человечества такая масса еще не пришла к развитию? Так нужно ждать. Человек живет на земле уже десятки тысяч лет. И ты видишь, как это раскрывается от Авраама и до сегодняшнего дня. Пока что это лишь единицы, пока это лишь единицы, которые действительно устремляются стать религиозными в виде средней линии. А без желания невозможно ничего сделать. Если он уже спрашивает, в чем смысл нашей жизни по отношению к этой жизни, в этом мире нет смысла, уже стремится к духовному, то есть ощутить там жизнь, тогда ты можешь говорить с ним. До этого не трогай его, потому что он не поймет тебя, его желание, его внутренняя суть еще не готова вообще что-то воспринять. Так то, что обычный религиозный человек, да, еврей, то, что называется, да, хочет выполнять Тору и заповеди, которым его научили, и получать за это вознаграждение, пожалуйста, это очень уважительно. Этим он хранит себя в том, чтобы быть народом, и этим он хранит себя к следующему исправлению, когда придет Творец и посвятит ему немного в точки в сердце, он ощутит ее, и тогда начнет развиваться. Поэтому из-за недостатка знания религиозные думают, что каббалисты, что я против них, скажем, что-то не в порядке. Не против них, их вообще не трогают. Мы хотим только собрать тех, кто ощущает уже точку в сердце, и спрашивает, в чем смысл нашей жизни в этом мире, когда смысла нет жить так. А для них у нас есть ответ, что действительно они уже избраны начать исправление, каждый из них свое частное исправление. И нет на самом деле никакого смешения между этими людьми и теми. Бальсулам пишет во многих местах, это Тора общего, это частного, мнение Торы противоположно мнению обывателей. И запрещено одним касаться других, запрещено вмешиваться. Это совершенно другая Тора. Подход, дух, ты видишь? Как будто весь процесс жизни отличается, как мы живем и как они живут. Мы внутри себя, внутри мысли, внутри намерения все время едим себя, выясняем внутри себя, где я, что со мной и так далее. Все собрано внутри человека. Собрано, да? Можно сказать. И так. Это, а у них внешнее сделать так и еще больше, так и еще больше какую-то другую шляпу, еще какое-то другое внешнее действие. Это хорошо, это должно быть. Пока нет внутреннего, занимается внешним. Это воспитание великобальцы. После разрушения храма, когда упали, Бальсалам пишет, при первом храме это еще кое-как, да? Но при втором храме исчезло вообще понятие, что такое лишма. То есть это просто окружающий свет отдалился, да? Храм разрушился. Храм разрушился, имеется в виду, что свечения уже не было внутри народа, да? Это как у нас, ты видишь иногда, что ты находишься в воодушевлении, в ощущении Творца, как будто, что ты живешь, что ты прямо паришь в воздухе, да? Есть у тебя ощущение от того, что ты читаешь, и вдруг ты ощущаешь себя, что ты совершенный осёл, и нет у тебя ничего, и не понимаешь ни слова. Но если у тебя все-таки свечение издалека, что ты находишься сейчас по сравнению с хорошим состоянием в плохом. А если это отрезать от тебя, это то, что произошло при разрушении храма. При разрушении первого храма ушло свечение, которое было внутри народа, когда они чувствовали так, что находятся в духовном, в одушевлении, в связи. Этот дух ушел, но оставил им обратную сторону. Ахураем. Это все еще было ощущение, что они находятся в какой-то связи с духовным, что духовное существует. Второй храм. И тогда они были после разрушения первого храма, по крайней мере, они знали, что такое лишма. от противоположного, где они находятся, как тогда. Это было все-таки, соответственно, Мохим Хая, которые светили им при первом храме издалека, светили Мохим Данишама при втором храме, тоже издалека, но светили после второго храма. Они потеряли ощущение, что это плохо, что их состояние плохо по сравнению со светом. И это развлечение, что такое лишма, исчезло. Бааль Салам пишет об этом в статьях. Статья «Суть науки Каббала». Есть такая статья в Прихахам статьях. И тогда все. Тогда стали как осел, который не знает, понимаешь? И остались только несколько, как Раби Шимон и подобные ему мудрецы Гмары, которые начали писать. И тогда сказали им: занимайтесь этим. И повели этот народ, который отключился от этой духовной высоты, повели их, по крайней мере, делай так. В соответствии с этим в материальном делай разные вещи. Это все. Тогда молились каждый от своего сердца, молитва из сердца. Тогда написали молитвенник, да? И тогда не было всяких таких вещей материальных. Сделали, сказали им: делай так-то и так-то, понимаешь? Сделать границу животному, который не знает уже преград, когда духовное уже не представляет для него какой-то преграды, которую он ищет, чтобы быть внутри этой ограды, самому сделать какую-то ограду, чтобы жить. Поэтому состояние, которое было на протяжении тысяч лет, то, что называется меньшее зло, понимаешь? Конечно же, люди, которые находятся в этом, и нет у них никакой связи, контакта с духовным, не ощущают окружающий свет, они думают, что все это и есть состояние, не может быть ничего тем, что я исполняю, я делаю все, что возможно, и действительно он делает все, что для него возможно. У него нет ощущения, что здесь еще какое-то исправление. В чем исправление, если точка в сердце не раскрывается? Поэтому есть и у этих, и у тех своя Тора. У этих внешняя Тора, у этих внутренняя. Поэтому называется внутренней частью Торы. Не просто так. Это согласно человеку, для чего ему нужна Тора, или для внутреннего исправления точки в сердце, или для внешнего исправления. Знать, что делать руками, ногами, как произносить вещи. Посмотри, какая есть у тебя книга о злословии. Если ты берешь одно условие «возлюби ближнего своего как самого себя», тебе нужны все эти книги, энциклопедии, сказать так или так. У нас есть один закон — «возлюби ближнего как самого себя». Старайся в этом, и все. Какие еще есть книги? Но когда ты выходишь из внутреннего во внешнее, всякую вещь, ты должен определить внешне, как это будет выглядеть. Там уже начинается множественность. Внутри это только один закон. Закон слияния, соответствия. Да.
5: На каком этапе человек может ускорить развитие с момента, когда он входит на путь взаимной отдачи?
4: Еще раз.
5: Как человек может ускорить свое развитие?
4: Ускорить развитие. Много читать. Вначале он не понимает, что такое товарищи, что такое работа, все, что требует от него. Есть такие, кто входят так по своей природе, есть такие, что это не их природа. Быть соединенными со всеми людьми, работать тут и там, как сейчас там расклеивают объявления наши ребята, или на крыше сейчас Кричман возьмет несколько человек наверняка работать, уже ждет и на кухню. Есть люди, которые не для этого. По характеру.

0: важно, что он забывает, не важно, что не понимает, не думает. Потом начнет думать. Он вначале не способен думать. Он должен просто читать и все. Просто читать. А, написано так, написано так. Прямо накачать себя, наполнить себя знанием. А потом это начнет в нем работать. Потому что посредством того, что у него есть устремление вначале, и начинает читать, тогда есть у него уже связь с окружающим светом. И когда это делает в достаточном виде, несколько месяцев или полгода, год, тогда он начнет работать уже в хорошем виде. А есть такие, что нет. Вместо всего этого чтения, всех этих вещей, им лучше работать в группе. Ну, невозможно одно без другого. Должно все быть разнообразным, только зависит от характера человека в процентах, и работа на благо группы, и учеба. Каждый обязан быть в каком-то проценте того и другого. Но ускорить это в особенности в начале с помощью чтения, много чтения, а затем как раз с помощью большей работы и думать, ради чего я делаю и так далее. То есть потом приходит уже работа больше ради группы, потому что там ощущают тогда трудности и проблемы, ради чего и что и почему. И справляться с этим помогает продвигаться.
1: Да.
0: Смотри, мы не знаем это из Песоха, скажем, каких-то праздников, когда никто не учится, все в работах, и выходит из этого воодушевления с такой большой, с таким выигрышем. Что случилось? Что делают такие вещи, ты понимаешь? Еще, как сказать, и я тоже понимаю, что это так. Вы видите, насколько я способен спорить за растрату денег, а в Песах еще 100 тысяч шекелей, еще 200 тысяч шекелей. Не делаю расчета, потому что этим ты по-настоящему покупаешь духовное.
2: Творец создал так, что есть люди, у которых стремление к нему, но нет окружения. Они находятся где-то в мире, допустим, они с книгами Бальсулама, но у них нет времени. Получается, что они обречены на неудачу, что они не смогут продвинуться. Те, кто находится где-то, те не с нами.
0: Люди в мире, у которых есть устремление, и все еще нет книг Бальсулама, и не знают о методике и так далее, есть этому причина, почему они находятся так. Я прежде чем пришел к Рабашу, искал много лет, ну и что?
2: Не, вопрос у тех, у кого есть книги и знания.
0: Если есть у них книги, есть у них все, но нет группы, тогда пройдет это в той или иной форме, когда появится у них группа. Не может быть, что если бы человек стремился и брал это согласно желанию, которое раскрывает ему свыше, что Творец не устроит ему тогда все остальное.
1: Понимаешь?
0: И я не думал, скажем, приезжать в Израиль. Я думал стать ученым. И вдруг это все поменялось. Не нужна наука, нужно ехать в Израиль. Приехал в Израиль, ну что дальше? Как я реализую, что мне нечего делать в жизни? Пока не стал искать этого, пока не начал так, пока прямо каждый может сказать, что он сам не знал, как он пришел. Но так приходит, приводит человека. Поэтому нет у меня вопроса о людях, которые находятся вовне. Есть у нас сегодня очень много групп, и в этом году я надеюсь, что это буквально расцветет все это во всем мире. Каббала во многих странах. Мы будем надеяться, что откроем группы, будем навещать их, и они тоже будут приезжать к нам, и будет уже распространение больше так во всем мире. Ну и все. Мы должны будем позаботиться даже сегодня, когда ты видишь, и также в прошлые годы все эти израильтяне, русские, которые покинули страну, ты через них начнешь влиять также и на остальные народы, и на всех.

0: ты увидишь, сколько будет у тебя таких ответвлений буквально. И это, по всей видимости, развитие, которое должно произойти сейчас, буквально в течение нескольких ближайших лет, когда мы будем больше заняты не только с самими собой, а внешним развитием, не только в Израиле. Есть много вещей, которые в Израиле могут развиться только при условии, что снаружи это сначала будет. Тогда это будет принято в Израиле. Так это у нас. Что поделаешь?
1: Да.
2: Процесс перехода в светское является ли обязательным при переходе из неживого в растительное?
0: Нет, процесс, когда человек перестает быть религиозным, то есть неживым в святости, обычным религиозным, а потом станет светским и только потом придет в Каббалу, не обязано такое быть. Совершенно нет никакой связи. Есть у нас примеры, что люди, которые буквально как хасиды, метнагеды, есть в иудаизме сегодня очень большое разбиение. Есть много людей, которые понимают, что иудаизм находится буквально в кризисе, в глубоком, по сравнению с тем, что было 100 лет. 100 лет назад сегодня прямо все ценности, все отношения упало. Это понятно многим людям. И многие отдельные люди, не группа, а отдельные, учатся и собираются даже по несколько. И говорят об этом, я слышу. А тех, кто звонят, интересуются, что, безусловно, это происходит и там тоже. И это ты не можешь здесь ничего сделать. Это творение, это развитие. Когда человек не способен, он не видит друг внутри своих книг в стиле своей учебы. Он может учить гмару, видеть там духовное, но вдруг тянется. Хочет он того или нет, как мы говорили секунду назад, как мы пришли сюда, приводит нас, и его приводят, чтобы открыть какую-то книгу, которую раньше не хотел открывать, и вдруг открывает, и видит вдруг, как он, для него это вдруг целый мир, да? Он просто... Я слышу так их впечатление. И я надеюсь, что так оно и будет. В конце концов, и Бааль Сулам, и все каббалисты во всех поколениях, они вышли именно в таком виде.
2: Но это были единицы, было ли явление?
0: Это не единицы, мы говорим о десятках и даже сотнях людей в поколении. Почему? Во времена 200-300 лет назад, Бааль Шем Тов, Коцк, все они были очень большими группами людей, которые находились в духовном постижении. Во времена Бааль Шем Това там были тысячи. В каждом поколении были тысячи. Все эти адморы до последних, до 20 века они были постигающими, более-менее так было. Ты видишь все книги, которые они написали, это, конечно же, святые книги постигших. Ну, возьми Раби из Гура, Раби Нахмана, кого хочешь, все они постигающие. Все они каббалисты.
2: Вопрос, можно ли ожидать сегодня, что будет масса, так же, как в неживом, которая начнет расти?
0: Масса этого не может быть. Ни в светских, ни в религиозных. Что такое масса, когда вдруг миллион людей? Я не думаю, не знаю.
2: Ну, хотя бы несколько тысяч.
0: Несколько тысяч, да.
2: Десятки тысяч.
0: Несколько тысяч, да. Это не зависит от нас, но это будет. То есть на каждом этапе это будет больше по количеству. Скажем, если в этом году пробудется 100 человек, в следующем году это будет 1000.
2: Напрямую нам с этим нечего делать, да? Ведь не пригласят Шулема сейчас выступить где-то в какой-то ишве.
0: Нет, нет, напрямую для масс не может быть, я говорю тебе. Это в любом случае будут единицы, но из этих единиц будут тысячи. То есть, скажем, ну не знаю, из 500 000 религиозных в Израиле, вдруг, скажем, 5% почувствуют, что они обязаны заниматься внутренней сутью частью Торы.
2: И не как нечто дополнительное излишество, а как основное.
0: Да, сделать это главным, заниматься этим. Это да. Такое может случиться. Но эти 50 000 или 5 000 таких, они будут одиночками. Это не просто, что хасидизм придет к ним и будет искать какой-то путь. Этого не может быть. Это работа частная. Каждый, несмотря на то, тебе кажется, что группа гурских хасидов, ну, какая-то группа. Это просто в этой группе есть у тебя люди разного уровня, уровня духовного развития, скажем. Это придет в ближайшие годы. Будет большой кризис. Что?
2: Из народа? Можно ли из народа?
0: Народа тоже есть такие единицы, которых в обществе было много. Это то, что нам нужно. Остальные нам не нужны. Остальные, слава Богу, были как хорошие евреи. А те, что не способны быть хорошими евреями, грешниками, что называется, они нам нужны.
2: А если бы не было политики, то кризис был бы не такой?
0: Это не относится. Человек может жить во дворце царском, и чтобы было у него были все блага, и быть в кризисе у Гелада. Есть такой очень красивый пример, да, с твоей ученицей, которая живет в царском дворце, и есть у нее все. Что? Я не слышу.
2: В Небраке, где живут.
0: Ну и что?
2: Не слышно.
0: То, что 100 лет назад уровень народа тоже был другим по сравнению с сегодняшним днем, это общее падение поколений, общее, да. И также во время разрушения храма они были очень чисты. Даже разрушение или ненависть, о которых мы там говорим, это вещи очень тонкие, очень чистые. Теперь на протяжении поколений, в течение 2000 лет, накапливается из поколения в поколение желание получать, люди становятся эгоистичнее. Все это зло выходит наружу, и в особенности не с самого начала, но когда они продвигаются, по мере продвижения, это не в прогрессе, один и еще один, и еще один. Это 1+2+4+8+16. Это по экспоненте так идет. Так выходит у тебя, что на границе между 19 и 20 веками произошел такой, буквально скачок произошел такой, что люди, ты видишь, или в период просвещения, что такое просвещение, как вдруг вышли, перестали быть религиозными. Как может такое быть? Добавили желание получать свыше, развитие, да, души. И по сравнению с тем, что он видел в материальных действиях, что он должен так-то и так-то сделать, и так-то говорить, он увидел, что это вещи настолько ограничены и без содержания, потому что его внутренняя суть поднялась, а внешняя по сравнению с этим упала. Тогда он не сдерживается и отбрасывает эту границу, и уже не остается в том, чтобы быть неживым в святости. Это все из-за того, что желание получать и растет душу. Что, уважаемо, у тебя среди людей? Насколько человек более организован, приходит в синагогу, делает все заповеди, кажется всем, что он буквально чист от всех вещей, от всех опасений. Простая вера, как ты говоришь. И ты знаешь, у него нет ничего в жизни, вот так идет и все. Это называется религиозный, красивый, хороший. просто святость, да? А у нас это называется, что нет у него желания получать, что он как кот. И выполняет то, что природа говорит ему выполнять. Добавь ему немного эгоизма, желание получать, ты увидишь, как он все отбросит. Все. Так ты хочешь того или нет, ты не можешь оставить их только в том виде, в каком они были 500 лет назад или 2000 лет назад, потому что желание получать растет, ничего не поделаешь. Поэтому каждое поколение все хуже, пока лицо поколения как лицо собаки, когда уже лай, дай мне, дай мне. И против этого ничего не поделаешь, они все-таки придут. Только пока еще. Это поиск, борьба. Но как было в 20 веке, ты увидишь, что будет в этом веке. Это вообще какое внутреннее развитие будет в людях. Из года в год ты увидишь, как мир больше собирается в этом направлении, а все остальное отпадает. Люди вдруг начнут ощущать, что от их внутреннего развития зависит мир. Ты видишь, приходят к нам эти профессора, математики, футурологи, профессора математики говорят, о, в духовном развитии тогда мир изменится. Ты смотришь на них, и они еще говорят, что этим сегодня держится все. Где это было 50 лет назад, если бы ты бы сказал так, ты увидишь, американцы получат еще несколько ударов, они тоже будут так думать, насколько. Ладно, будем учиться, да.
2: Есть что-то еще неясное. Вы как деликатное с темой религиозных, это вредит или нет?
1: Я не деликатен ни с религиозными, ни со светскими. Мне незачем быть деликатным. Я говорю правду. А вы толкуете это, как будто я хочу сделать кому-то приятное. Я говорю серьезно. Человек, который светский, вместо того, чтобы прийти к наркотикам или к разврату, или ко всем вещам, хорошо, чтобы он был в какой-то ограде, которая поможет ему просто иметь человеческую форму. Поэтому, если ты спрашиваешь меня, что делать с ребенком, что сказать тебе? Нужно дать ему какую-то религиозную ограду, что тогда ты охраняешь его от всяких необратимых вещей, которые он сейчас может приобрести в светском обществе.
3: Есть в этом несколько таких вещей. Прежде всего, раскрываются понемногу отрицательные вещи внутри религиозных обществ. Тем не менее, это неплохо.
1: То, что эти общества, в конце концов, когда желание получать прорывается наружу и становится большим, и тогда неважно человеку, и вот не религиозная ограда, не светская, и становится таким разнузнанным, таким диким. Тут нечего делать. Ну, конечно, и тут, и там есть такие вещи. Но как-то ограждать, да, так лучше ограждать. Смотри, я думаю, что с моими дочерями мне более-менее удалось. Сын, Рабаш сказал, отправь его. Отправь, отправь, оставь его. Так я отправил его. Он не такой, как я хотел бы. Но я выполнил указание Рабаша. А дочерей ты можешь видеть. То есть, я думаю, это более или менее в наши дни. Может быть, через 10 дней будут другие условия. Но в наше время, я думаю, это более или менее форма, которая стоит, да, дает меньше вреда, насколько возможно меньше вреда.
3: Баальсулам пишет в нескольких местах, что тот, кто занимается Торой во внешней форме, он как раз тот, кто причиняет больше всего вреда. Ведь это то, о чем он предупреждал перед катастрофой. Он предупреждал как раз, когда учат Тору.
1: Дружок, верно, что Баальсулам пишет в конце предисловия книги Зор, что тот, кто занимается внешней частью Торы и не хочет заниматься внутренней частью Торы, не то, что он не знает, а не хочет, пренебрегает этим, ненавидит это, они производят весь вред и убийство, и все самые плохие вещи в мире, верно. Это не значит, что человек не должен находиться в этом, а быть в этом и заниматься каббалой. И там он говорит как раз, хочешь ты или не хочешь, но послушай, что он говорит. Он говорит, что те, которые занимаются внешней частью Торы, они должны начать заниматься внутренней частью Торы. Он не говорит о тебе, что Цион, который крутится по Шенкину, он виноват, он вызывает все плохие вещи в мире, он должен занимать внутренней частью Торы. А тебе он не говорит, он говорит о них. Почему?
4: Ну?
1: Ну?
3: Может быть, потому что там есть больше потенциала заниматься внутренним, но положение же такое, что это не работает.
1: Так ты хочешь сказать так? Тогда лучше, чтобы оставили внешнее. Внутренние не могут, так пусть и внешнее оставят. Пусть будут просто светскими. По крайней мере, не причиним вреда никому. Ничего это тебе не поможет. И то, что сегодня то, чем они занимаются, это не называется, что они занимаются внешним. Это не называется, что они занимаются внешним, как это должно быть во внешнем. Как это внешнее по-настоящему, понимаешь? Не в этом вред. Вред действительно в том, что они занимаются внутренним. А человек, который совершенно светский. Верно, что тебе легче обратиться к нему и сказать, ну, давай будем учить каббалу. К религиозному ты не можешь так обратиться. Но проблема в воспитании, молодежи. Что это массы, что это миллионы. Я не думаю, что если ты совершенно освободишь их от изучения Торы или от границ, которые пригодны для народа, то ты делаешь, ты не делаешь этим хорошо.
3: Но если это правильно, тогда почти никто из людей, кто сидят здесь сегодня, не находился бы здесь. И тогда что бы было? Ведь каждый пришел сюда, пришел из светской части общества, не религиозной.
1: Ты путаешь два пути. Я понимаю тебя, но ты путаешь тут два пути. То, что возложено на меня делать, и то, что Творец сделает. Я не хозяин того, что происходит свыше. Я знаю, что мне делать снизу. Снизу я предпочитаю быть евреем. Что значит быть евреем? Я немножко знаю об иудаизме, о народном таком иудаизме, и как-то принадлежать к этому. Я не говорю, что нужно выглядеть как из Меа Шеарим, и вести себя так по отношению к государству и к армии, и ко всему, что, чем они обязаны государству. Нет, я об этом не говорю. Но он должен находиться в каких-то народных рамках. А у нашего народа нет иных рамок, кроме того, что называется наследием. Это должно быть в какой-то форме. Приезжает сюда человек, что он вообще знает, что такое Песах, Суккот, праздники какие-то? Ничего, но немного, чуть больше. Я об этом говорю, не о том, что надо быть хариди, ультрарелигиозным, традиционным. Но традиционным, ты понимаешь, проблема с традиционными. Папа и мама традиционные, а он уже совершенно не знает, что это. Он только приходит к ним на какой-то праздник, чтобы сделать им одолжение. Ты знаешь, как это происходит. И тогда второе поколение полностью выпадает.
3: Что неверно?
1: Что неверно?
3: Из моего опыта, где я живу, из товарищей, которых я знаю, это неверно то, что вы говорите. Потому что тот, кто традиционный, родители его традиционные, нерелигиозные, как раз религиозные, если он вырывается, вырывается уже совершенно. То есть традиционные семьи.
1: Короче, я говорю тебе, человек — это животное. Если он хочет быть человеком, пожалуйста, мы тогда поможем ему быть человеком. Но животное лучше, чтобы оно было в хорошем стадии, в огороженном месте, под хорошей охраной. И тогда ему будет хорошо, и всем будет хорошо. Ты видишь, что происходит с поколением, с целым поколением, у которого нет границ? Смотри, что происходит. И вы думаете, что в их свободном развитии они тоже придут к чему-то? Ни к чему. Они думают, что у них будет тогда какой-то расцвет. Какой расцвет есть? Ничего в этом нет, понимаешь? Они думают, что они могут принести что-то новое человечеству. Ничего из этого не выйдет. Что человек может вытащить из-под своих волос? Что есть в этом развитии? Ничего с ним не происходит. в конце концов, приходят к разврату и наркотикам. Бедняги. Нет, если ты покажешь мне какое-то другое решение, но его нет, со стороны кобылы тоже нет. Нечего человеку искать в светском образе жизни, и в религиозном нечего искать, но нужно его держать в каких-то рамках. В каких-то рамках. Ты видишь, как все народы себя так держат, только мы не способны. Почему? Потому что у нас желание получать больше. Ты думаешь, американцы такие разнузанные? Ты не знаешь, какой режим там есть. Посмотри на все израильские фильмы. Израильские фильмы и американские. Посмотри, насколько в каждом американском фильме есть гордость, есть идеал, есть Америка превыше всего, понимаешь? И насколько они держатся за это. Посмотри, какие фильмы. Как в России делают, то же самое. Только облачают в такую форму, что ты этого не чувствуешь. Вот и все. Поезжай в Европу, ты думаешь, ты можешь там делать, что хочешь? Какой жесткий режим есть там во всем? У нас это хуже всего, потому что у каждого есть желание получать в 1000 раз больше, чем есть у какого-то там нееврея снаружи. Поэтому выходит такое зло, что невозможно удержать. Короче, человек — животное, и ему нужна охрана для его же блага. Для его же блага. Уже прошли поколения и видели это. Нет ничего нового. Я был в те времена, когда были Битлз со всеми этими цветами. Ты знаешь, все это поколение. Ну и что осталось из них, от них, и что они сделали? Ничего. Так человек рос до возраста 30-35 лет. Фрик такой, хиппи. А потом все эти хиппи, что они сделали? Или ушли в наркотики, или в 35 лет ты пришел к такому состоянию.
3: Стали буржуазными.
1: Да, те, кому удалось. Те, кому удалось, а те, кому нет. Вдруг в возрасте 40 лет ты обнаруживаешь, что ты без работы, без дома, без ничего, и все. Мир идет и процветает, а ты кто и что ты. То же самое и с теми, которых мы сейчас вытаскиваем из наркотиков. Я не говорю, что религиозная ограда хороша, религиозные рамки хороши. Я говорю, что все-таки нам нужно, народу нужна какая-то граница, ему нужен какой-то режим. Это уже бывало в мире, это обязано быть. А анархия, кстати, анархия — это тоже очень сильный режим.
3: Но не с этим проблема. Я говорю простую вещь. Если мы говорим, что более-менее с харидим, нам не о чем говорить. Со светскими, может быть, они примут, но и тот, кто придет издалека посмотреть. Но есть здесь большой слой людей, как в синагоге Давида, как во многих синагогах, которые я знаю из моего района, где находятся эти ребята из религиозных, традиционных, называются, которые читают Зор. И с того время от времени приходит в синагогу, я вижу это, и по всем другим книгам Каббалы я вижу угасание направления этого. Вместо того, каждый будет как раз... Если у них есть 10 минут в день, пусть там какой-то урок в Агмаре или всякие такие вещи. Если так, почему мы не открываем здесь новый подход? Почему не приходим к этой публике? Почему?
1: Дорогой мой, мы находимся во время перехода, и в это время есть место для всего, и еще ничто не прояснилось в глазах масс, чтобы мы могли прийти и сказать: «У нас есть». Такое время, что невозможно, все еще невозможно обратиться к традиционным массам, скажем так, или национально-религиозным. Невозможно еще обратиться. Они еще находятся на этапах разбиения. Еще один этап или два этапа. Не знаю, когда, но это будет. Пока это невозможно. Сейчас мы должны заниматься тем, что нам доступно. Это светская публика. К ним есть подход. Я не думаю, что к религиозной публике не будет подхода. будет, и еще какой, они будут нуждаться в нас. Они пожелают обратиться к нам, чтобы выйти из кризиса, и ты увидишь, что это произойдет.
3: И сейчас публика, которая не отталкивает нас.
1: Так публика, которая нас не отталкивает, мы стараемся прийти.
3: Это простая религиозная, они не отталкивают нас, у них есть...
1: Простая религиозная публика все-таки отталкивается, она еще не хочет нас. Ты понимаешь, невозможно прийти к человеку, если он не хочет. Должна быть раскрыта у него точка, в чем смысл моей жизни. В чем смысл моей жизни вообще, во всем этом мире. Пусть даже он будет хорошим, даже чтобы хорошо ему было. Все еще они говорят, у меня нет уверенности, нет денег, национальное страхование вдруг прекращается, обеспечение дохода вдруг не платят, всякое такое. Это раскрытие божественного, то, что сейчас происходит. Ты думаешь, что это министр финансов делает все эти вещи? Нет, Творец делает все это. Ты увидишь еще немного, но человек через то, что ему плохо в жизни, придет к пониманию, что в этой жизни вообще не может быть ничего, не может быть лучше, вообще ничего нет. Даже пусть он будет полон золота и денег, и почета, чего хочешь, это тоже не жизнь. Придут такие времена. Это называется, что точка в сердце уже работает. Но у них нет, они еще чувствуют, что ну как-то.
3: Возможно, обязаны ждать зла в продвижении или можно перескочить этот этап, даже если нету настоящего желания в таких местах начать как-то.
1: Нет, они еще не находятся в состоянии, чтобы могли услышать о пути в жизни от человека, который не считается большим по их критериям. Поэтому они приглашают, как ты сам сказал, больших людей по своим критериям, чтобы какой-нибудь большой рав из Иерусалима приехал.

0: религиозной, и не настолько, чтобы отталкивала. И говорю словами, к которым я привык, а не словами оттуда. Да, имя Творца, и всякие с помощью Творца, и всякие такие вещи, которые из-за того общественного положения, что я сейчас отталкивает их. Так что я иду к людям, которые готовы принять меня. А к людям, для которых это прямо против них, зачем мне ломать человека? Я не вижу в этом никакой необходимости. Если бы это было прямо, не знаю, если был бы шанс преуспеть в этом, прямо такой зов времени, это было бы что-то другое. Я не думаю, что есть шанс. Я живу среди них, и я знаю, что это. Я знаю, какова все еще мера их ненависти к тому, кто занимается каббалой. А то, что происходит сегодня, что понемногу начинают соглашаться, как-то молчать, не выходить на войну. Это потому, что есть такие, которые тоже преподают каббалу светским, мучат их, открывают всякие курсы, лекции для народа. Из года в год это становится делом все более привычным. Больше идет, есть много таких, кто этим занимается. Потому что они видят, что без этого невозможно притянуть людей ни к чему. Так что, время должно действовать. Что можно сделать? Ты думаешь, что я просто терпеливый человек? Нет выбора. Очень просто. Но я вижу, что отношение меняется. Может, ты тоже не чувствуешь, но это так.
1: Хорошо. Поделимся впечатлениями от урока, и что мы берем из этого в десятки.
0: Да, насколько человек строит окружение, товарищей, связь в десятке, когда он падает, и товарищи не могут ему помочь, делать что-то для него, это считается, что он сделает. Это наше усилие, что мы хотим быть объединенным, единым человеком, с единым сердцем, чтобы мы могли в каждый данный момент продолжать идти по нашему пути, по пути Творца.
2: Рав מאוד מבליט
1: בסדרה
2: השיעורים האלה
1: показывает сильно в этих уроках, как понять и выделить духовные ценности. Как раз в том месте, где можно вообще запутаться, когда материально выглядит как духовное. Это очень важно. Есть здесь такой отрывок, где Рав говорит, что это совсем другой подход, другой дух. Так как мы живем, и так как они живут, это совсем другое дело. Мы постоянно выясняем в себе, где я и что со мной. Все внутри человека. А у них это внешнее делать так или делать иначе. Я надеюсь, что мы больше будем ценить внутреннее перед внешним.
0: Да, Рав так там описывает особое состояние, которое происходит сейчас в мире, что будет больше стремления людей ценить что-то иное. И люди вдруг начнут чувствовать больше, что от их внутреннего зависит мир. Это будет работать, а мы должны сделать нашу часть. Я с Божьей помощью добьемся успеха.
1: Да, также Рав сказал, что мы живем в период, переходный период. Это ощущается, несмотря на то, что мы 25 лет после этого. Но есть такой период перехода, и как меняется наш народ, как меняется мир, отношение к религии продолжает меняться.

0: и сами люди. И действительно было замечательно видеть этот дух на уроке, это устремление учеников. Но и мне нужно, чтобы эта публика, которая, чтобы мы пришли, попытались к ней прийти, и нужно пробудить снова в нас это направление, чтобы вместе двигались как группа, чтобы мы делали что-то новое как группа. Пока действительно это не облачится так вот Творца, и Он это освободит.
1: Я не вижу все те пути, о которых Рав говорил, наше развитие по отношению к группам и всякие результаты, которые будут. Мы видим, как все это на самом деле реализовалось. Интересно смотреть, как Рав указывает на направление, и это все реализуется. Я надеюсь, что мы увидим еще развитие, которое он предвидел.
0: Две вещи. Первое, потому что он говорил о товарищах, которые в пути, нужно много перелопачивать этот материал, читать много. Действительно, мы видим, насколько это влияет, этот материал, как он работает. И, собственно, не материал работает, а свет работает. Это первое. Второе, по поводу природы человека. Меня это захватило, насколько человеку нужны рамки, насколько он животное, если он не получит эти рамки, ограничения, ясные ограничения, то он просто пойдет в разных направлениях. Было много таких примеров и в 70-х годах, и сегодня мы видим это, что очень важно воспитание. Это вот такое важное правило.
1: И на каждой ступени раскрывается желание получать, которое дает нам понять, что то, чего мы достигли до сих пор, это все только ради получения. И начинается новый этап в работе, каждый раз заново.
0: Рав также делал акцент на важности группы. Не важно, есть ли правильные книги, не важно ничего, а человек необходима группа, общество для того, чтобы духовно развиваться.
1: На нас есть ответственность создать состояние, чтобы в нашем состоянии люди не рассеивались, не уходили в светское, создать состояние, создать какую-то ограду, чтобы человек не слишком разбегался.
0: Перейдем к следующей части урока, перед этим споем вместе песню.

0: Мы продолжаем то, что мы учили вчера. Сегодня, сейчас Рав начинает, может быть, самую важную тему. Есть 15 минут отрывок, до 20 минут отрывок. Он говорит о важном для нас о намерении. Это тема урока. Это общая тема, как приобрести намерение, как работать с намерением, что вообще такое намерение, насколько это важно. Но перед тем, как мы начнем, мы все-таки давайте прочтем то, что мы учили вчера. Слова Ари и Бааль Сулама, пока мы не придем к этой точке, с которой мы сегодня начинаем урок, и продолжим дальше.
1: Да, чтобы у нас была связь. Мы читаем учение Десяти Сферот, первая часть, четвертый пункт, текст Ари. Вначале прочитаем текст Ари, а затем Орпними, 90-ю сноску. Сначала текст Ари. Заголовок. Пространство, оставшееся после сокращения, было круглым. Четвертый пункт. И тогда осталось свободное место и воздух, и пустое пространство именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки, так что место этого пространства было круглым, совершенно одинаково во всех областях, а не предстала картиной четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как и бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон. Теперь прочитаем Орпними, 90-я сноска, которая относится к словам «сокращение было равномерно вокруг этой опустошившейся центральной точки». Мы продолжим. 90-я сноска. Это означает «без градаций малого и большого». И Бааль Сулам говорит об одном сравнении. Без градации малого и большого. И это не противоречит тому, что после того, как уже раскрылось различие формы, имеющейся в центральной точке, вследствие исчезновения из нее света, обязательно должны быть познаны также и меньшие меры изменения формы, одна меньше другой, имеющиеся внутри трех предыдущих ступеней. Так, например, третья стадия чище центральной точки, потому что мера желания получить в ней меньше, чем в четвертой стадии. Центральная точка — это четвертая стадия. Точно так же вторая стадия чище, чем третья стадия, потому что мера желания в ней меньше, чем в третьей стадии. А первая стадия — самая чистая из всех, так как в ней мера желания получить меньше всех. Поэтому изменение ее формы не так заметно, как в них, ведь есть здесь градация малого и большого. Как же Ари говорит, что сокращение вокруг этой точки было равномерным? Но дело в том, что сокращение не превратило центральную точку в состояние сов. Если бы свет исчез из этой точки по причине имеющегося в ней отличия формы, то, конечно, она бы стала вследствие этого свойством сов, что означает самую малую ступень, ниже которой нет по значимости. И тогда мы должны были бы также три предыдущие стадии считать более важными, чем центральная точка, когда одно выше другого. Но это было не так. Сокращение произошло не из-за имеющегося в этой точке изменения формы. Этого не может быть. Ведь мы пока еще изучаем Малхут бесконечности, где нет никакого различия по форме между ней и светом, а оба они в простом единстве. Как сказано, он и имя его един. А теперь она объясняет, почему произошло сокращение. Сокращение произошло только потому, что поднялась она в простом своем желании сотворить миры. Это означает, что она стремилась к тому уподоблению формы, которое в будущем должно раскрыться благодаря созданию миров. И это форма получения ради доставления наслаждения Творцу. И в этом заключено дополнительное, очень высокое качество. Потому что, с одной стороны, это полная отдача, так как все ее желание — только доставлять наслаждение Творцу и совсем ничего для собственных нужд. Поэтому полностью совпадает ее форма с высшим светом Создателя, и она находится в совершенном слиянии с Ним. А с другой стороны, это позволяет ей углублять и увеличивать свое кли получения до бесконечности и беспредельности, так как теперь форма получения не создает никакого различия по форме, поскольку приходит изнутри желание отдачи. Так сейчас давайте продолжим, посмотрим, что Раф объясняет о продолжении этого 90-го пункта. Мы продолжаем читать. Четыре эти стадии также называются четырьмя сторонами. И Рав говорит, что несмотря на то, что сокращение было только в центральной точке, то есть в четвертой стадии, тем не менее удалился свет со всех сторон, поскольку в духовном нет малого. И поэтому он удалился и из трех стадий тоже.
0: Нам понятно, что закон — это закон природы, закон света и точки, и отношения между ними. Несмотря, нам понятно это как закон, но нам нужно понять. Мы не можем такого быть, что мы не могли бы это раскрыть в наших килим. Только когда это называется форма отделенная от сути. Но если это закон, который происходит в природе, тогда тут невозможно. Можно его исследовать. Что значит нету немного в духовном малости? Это Малхут, это значит, что Малхут, она, это только кли ощущения, понимания, мохвы, либо, да, сердце и разум находятся в Малхут. Все, что, все понимание, ощущение, которое мы можем понять, где-то находится, это находится Малхут. То, о чем мы можем сказать, вот указать на что-то сказать, это означает стадия далит в различных состояниях. Мы не различаем стадии перед стадией далит, а только когда мы приходим к стадии далит, мы тогда мы различаем, что есть еще три первых стадии, потому что они все — это свет. И только в стадии далит, четвертой стадии, ощущается в ней свет. Девять первых сфилот или первые три стадии. Поэтому отсюда выходит закон, нету малости в духовном. Или 10, или ничего. Не 9 и не 11. И получается, что если есть сокращение четвертой стадии, то в свет выходит весь. Как может такое быть, что не выйдет? А где же он тогда находится? В девяти первых он не находится. Я не могу сказать это. Кто скажет, если четвертая стадия сократилась в ощущении, она уже не ощущает. Девять первых сферот не ощущаются. Они приводят свет в кли. Они — это килим, называемые свет, называемые килим. Только когда четвертая стадия поднимается к ним, хочет принять их свойства и работать с ними, перед этим, когда мы говорим о четырех стадиях прямого света, кетер, когда мы говорим, да, хохма, бина, зерампин и малхут, мы не говорим об этом как о сферот. Сферот потом будут же. Мы говорим как о стадиях. Это шореш алиф бет и гимель далит. Это стадии. Только далит — это ощущение, как кли, только кли, а все остальное — это свет. Поэтому стадия далит, четвертая стадия, сделает сокращение на себя, она сократилась, она не ощущает, что есть свет. Она не может сказать, здесь есть свет или нет. Относительно нее нет. И только из нее мы говорим. Это не говорится, об этом нет малости в духовном. Десятая часть существует или нет? Если яка есть, существует, то есть, что есть творение. А не говорит 10 сирот. Кто знает о том, что есть 10 сирот? Мы говорим о каббалистах, которые исследуют эту реальность. Если они сказали что-то, они говорили, исходя из малхут. Поэтому, исходя из этого ощущения и только, мы можем сказать, что мы из 10 сферы ощутили, существует ли 10 сирот, 5 сирот, 1000 сирот, неважно, сколько? Из десятой сферы, из Малхут. Всегда. Поэтому, если мы говорим о Малхут, всегда есть три стадии до нее. А если нет Малхут, то перед ней нет трех стадий. Поэтому сокращение, которое произошло, свет выходит из всех предыдущих стадий. Почему? Придет Малхут, которая будет чувствовать по-другому. Так будет чувствовать и девять первых или три первых стадий, по-другому. Когда мы говорим о сферот, все это у нас стадии. А когда мы говорим о сферот, мы говорим, когда малхут после сокращения
2: и ола,
0: она поднимается в девять первых, каждая сфера, в каждой сфере, и говорит, я определю, сколько, как каждая сфера может давать мне, чтобы я смогла уподобиться этой каждой сфере. Хесед, Гура, Нецехот, Изод, Малхот, да? Неважно. Я хочу уподобиться. Я поднимаю свое желание в каждую сферу. Я хочу проверить, что это хесед, что такое гвура, что такое тиферет. Желание получать, которое включается в каждое свойство из девяти первых, первых Творца, это свойство Творца. Милости ли вы там и... Всевозможные такие отношения его к Малхут. Она хочет уподобиться им, она поднимает свое желание, свой авиют, для того, чтобы уподобиться. И этот авиют начинает светить, как если я ставлю кусочек бумажки так на пути света, и тогда свет, когда упирается в этот листик, я вижу, что он белый. Я раскрываю этот свет, да? Я даю эту лучу света возойти в комнату. В комнате есть немного пыли. Я вижу, что заходит этот луч, потому что он упирается в эту пыль, упирается в кли. Малхут тогда поднимает свое желание в свойства Творца, раскрывает эти свойства. И тогда это от свойства сапира, свойства светит. Кто светит? Малхут. Это виюта. Свет не может светить. Как мы не видим свет, если он не упирается во что-то, сталкивается с чем-то, он не может светить. Он светит только, если он сталкивается. По подобию свойств светит кли. И мы тогда говорим «свет светит», но это

0: Мы читаем из книги «Зор народу», глава Ваикра, пункт 150, подзаголовок «Пояснение букв Авая». Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ, «Зор ле Ам», глава Ваикра, подзаголовок «Пояснение четырех букв Авая», пункт 150. Сказано в книге Ханоха: «Сейчас, когда раскрыли ему мудрость высших тайн и постиг образ дерева райского сада, Зерампина, древо жизни внутри этого сада, раскрыли ему нижнюю мудрость Малхут в высшем ее проявлении в единстве Зерампина, являющемся высшим по отношению к ней. Увидел он, что все миры связаны между собой, и все они стоят на Юд мудрости Хохма, и от нее они были выстроены и произошли, как сказано: «Все их в мудрости ты сотворил». И увидел, что все они сотрясаются в трепете перед Господином своим, и его именем называются все они.
1: Хохма — это источник для света Хохма. Через облачение бины Орхасадим это достигает Зерампина, который выстраивает себя таким образом, что Малхут должна объединиться с ним. И в той мере, в которой Малхут может уподобить себя Зерампину, она получает от Зерампина Орхохма, от Хохма, облаченный в Орбина от бины.
0: 151 пункт. И в книге царя Шломо сказано: распространение Юд происходит по цепочке трех последовательных звеньев, включенных в следующие связи гуфа, тела. Первый — страх всего, кетер, и все сотрясаются в трепете перед ним. Бет — скрытие тропок, скрытая хохма. Третье. Одна глубокая река Бина. 152. А затем детально выясняются буквы имени Авая. Дом по завершении его — это Юд-Кей, как сказано: «Мудростью возводится дом». Это строение всего. Совершенство святого имени — это Юд, начало всего, родоначальник всего Хохма, мудрость. Вав — наполнение Юд. Это сын, которого она породила, и он вышел из нее. Зерампин, а от нее образуется далит наполнение Юд, и она дочь и госпожа Матронита, Малхут, в руках которой находятся все суды.
1: То есть все находится изначально в Юд. Еуд, Юд, Вавдалит — это Хохма, Бина, которая обращается в Зерампин, и Далит — это Малхут.
0: И это зон, содержащийся в Хохма. И они пребывают в скрытии во всех мирах. И высшие зон Ацелута выходят из нее. И высшие и низшие вместе питаются от них. Ибо зон де Хохма — это Ишсуд, то есть бина, от которой происходят и питаются все миры, высшие — зон Ацелута и нижние — Бия. Таким образом, Юд — это совершенство всего, и святое имя Авая установилось в совершенстве в ней и пребывает в скрытии внутри нее.
1: Это интересно, то, что он называет здесь Ишсуд, что это зон де Хохма, потому что действительно бина, которая обращается в Хохма для того, чтобы давать и порождать Зерампин, поэтому нижняя половина бины — это в сущности часть Хохмы.

0: Бина начинается с хохмы, потом определяет себя как бина, потом снова становится хохмой для того, чтобы сотворить зерампин. Задда бина — это ишсуд, это задда хохма.
1: 153. Это Юд произвела все и передала все по цепочке в единой взаимосвязи между собой. Юд, хохма, вывела из себя эту реку бину, поскольку зон де хохма стали биной. Как сказано, и река выходит из Эдена для орошения сада. Первое — гей де авая, поскольку вавдалет — наполнение ют, вавдалет, зон де хохма, приобрели форму гей, в виде далит над вав, то есть форму бины. И это высшее има, ишсуд. 154 пункт. И эта река, бина, породила двух детей, Зерампина и Малхут, и от нее они питаются. И затем выходят двое детей, Зерампин и Малхут, и дочь питается от сына, то есть от вавы. Этот сын — это царь, в руках которого все установление мира — Тиферет, Зерампин. И затем следует Гей, дочь Малхут, которая питается от Вав. Таким образом, Юд является основой и корнем и совершенством всего, как сказано, «мудростью возводится дом». Есть два состояния в Малхут. Первое, когда она была создана из бины, как одно из двух великих светил, и была большой, как Зерампин. Зерампин облачал правую линию бины, а Малхут — левую линию бины. Тогда Малхут получала питание от бины, как и Зерампин, и не нуждалась в получении от Зерампина. И об этом состоянии сказано. И эта река, Бина, породила двух детей, Зерампина и Малхут, и от нее они питаются, то есть оба они питались от Бины. А затем уменьшилась Малхут до точки под Есодом, и снова поднялась в Бину, и была выстроена снова, как сказано, и выстроил Господь Бог эту сторону, ребро, и она приходит ко второму состоянию. Второе становится ступенью ниже Зерампина и не питается больше от бины, а от Зерампина. И об этом говорится. И затем выходят двое детей, Зерампин и Малхут, и дочь питается от сына, то есть не питается больше от бины, но от сына бины, Зерампина, ибо уменьшилась и встала на ступень под Зерампином. 155 пункт. 10 имен сформировались и вышли из Юд, 10 буквы, букв алфавита. И это Юд, когда забеременела ими, вела их всех в святую реку Бину. И все 10 имен скрыты в одном высшем имени. И все они скрыты в Юд. Юд включает их, Юд порождает их, она родоначальник всего, родоначальник праотцев, то есть Хагат.
0: Мы должны все-таки немного войти глубже в систему, и он объясняет нам взор, и во всех остальных местах, во всех святых книгах говорят о системе связи исправленной между нами, которая называется Адам. Либо человек говорит, где это во мне, но во мне это в моей связи с другими искрами. Это называется во мне. Это не в животном моем теле, это в моем духовном теле. Вся сеть связей между душами, и получается, что я всегда здесь читаю о сети связи нашей исправленной группы. Она управляется Творцом, как здесь написано. Прежде свет воздействует на то, что называется Юд, и из этой Юд, как волны, уже образуется Вав, Далит, из них исходит Бина, Зарампин, Малхут и души. То есть мы одиночные связываемся вместе и так поднимаемся обратно снизу вверх, Вав обратно. Но говорится все о системе нашей, где все мы вместе находимся в совершенстве, как в Малхут мира бесконечности.
1: 156 пункт. Из Юд выходят Вав Далет, ее наполнение. Это указывает на то, что они не входят в число десяти, как Юд. Буквы в слове Юд содержат в себе Вав Далет, которые являются совершенством всего. Вав Далет — это Захар и Нуква, где Зеранпин — это Вав, а Малхут — это Далет. И они — Зон де Хохма. Далет Вав, Ду, называют их, что означает «двое». И поэтому Адам был создан двухпарцуфным, и этими парцуфами были Захар и Накива, по подобию тех, что свыше. Вав Далет, они называются сверху вниз, когда в начале их Вав, Зерампин, а за ним Далет, Малхут. Далет Вав, Ду, они называются снизу вверх, Малхут в начале, а за ней Зерампин. И все это единое целое. 13 свойств милосердия зависят от Юд, то есть от верхнего кончика Юд Кетера, в котором находится 13 исправлений Дикна. И потому Юд включает Вав Далет, указывая тем самым на зон внутри нее, от которых образуется Ишсуд, и Бина снова становится Хохма, и оттуда выходят все Мохин, и они совершенство всего, ибо наполнение Вав Далет в гематрии Юд, то есть они важны, как и она сама. 10 имен.
0: Если есть вопросы, пожалуйста, там что-нибудь интересное.
1: Шмолик из Кварсабы смотрит. Много говорится о букв. Что значит определение букв, на которое он указывает? И буква как символ, действующий на нас как орган управления.
0: Это одно и то же. Буквы — это знаки, это килим, через которые свет воздействует на нас. И о свете тогда мы можем говорить и называть его Юд, Вав, Далет. Это не сама форма, это свойство. Это свет, который свет для воздействия на нас, и в соответствии подобия можно почувствовать свет. Нельзя почувствовать свет без того, чтобы я принял форму, в которой он воздействует на меня. Согласно подобию свойств, как это называется, свет проходит ко мне, скажем, через Вав, воздействует на меня, я тоже должен принять сам форму Вав, буквы Вав, для того, чтобы быть связанным с ним. Когда я, исходя из своего материала, произвожу подобие Вав, это потому, что я делаю, то я уже не Вав, а я уже Далет. Потому что мой материал иной. И получается, что с одной стороны у нас есть Юд, это Хохма, она показывает себя, каким образом мы можем принять ее, и чтобы это стало как Вав и Далет. И Вав и Далет будет сочетаться с Вав. Вав и Далет — это две разные буквы, верно, две разные буквы, но они равны между собой. Но поскольку из разного материала, они между ними есть такие формы. Поэтому есть много форм букв, хотя каждая форма — это отдача. Да.
1: Юваль из Тивона спрашивает. Зор описывает связь между человеком

0: Товарищем или связь между человеком и Творцом?
1: Это одно и то же. Какая разница? Нет никакой разницы. Это только два этапа, как мы говорим. Два этапа в исправлении келим, хафец хесед и потом любовь. То же самое и здесь. Два этапа. Любовь к творениям и следующий этап — любовь к Творцу. Но нет никакой разницы в расчетах. Нет разницы в системе, а та же система, те же расчеты, та же сила любви, сила отдачи. Нет ничего, ты не можешь достичь Творца, пока ты находишься в подъеме над собой таким образом, чтобы раскрытие Творца не представляло для тебя помехи. Если сейчас раскроется Творец, я буду слиться с ним, потому что он велик. И у меня нет выбора, поэтому я должен обрести у товарищей свою самостоятельность от Творца. То есть подняться над собой, над желанием получать своим таким образом, чтобы я был полностью не заинтересован ни в чем ради себя, и тогда я смогу относиться к Творцу. Если так, получается, что и товарищи, и Творец для меня, относительно меня самого, будут как одно и то же. Продолжим.
0: 157 пункт. 10 имен. 10 имен соответствуют 10 буквам, то есть соответствуют Юд, являющейся 10 буквой алфавита. И поэтому она включает 10 букв. 8 имен от Бины и ниже, и 2 ступени Кетер и Хохма соответствуют двум небосводам, исчезающим и не называемым по имени. Потому что имя означает раскрытие, ибо все, что не постигнуто, невозможно назвать по имени. И количество имен изменяется. 10, когда отсчет начинается с Кетера. 9, когда начинается с Хохма. 8, когда начинается с Бины. 7, когда начинается с Хеседа.
1: То есть имя, нельзя сказать имя без того, что постигают его. Сначала постигают, чувствуют, изучают то, что постигают, что это, откуда, почему, причина, следствие, все нисхождение этого термина. Я изучаю его от начала до конца, и тогда, согласно этому, я раскрываю его имя. Поэтому все, что не постигнем, не назовем именем или словом.
0: 158 пункт. И начинается отсчет с Хохма. Первое имя Юд Хей Хохма. Поскольку Юд Хохма содержит в себе Гей, и Милу Юд это Вав Далет, представляющий собой форму Гей. И Гей Авая выходит из Юд, ибо она — это Вав Далет наполнение Юд, вышедшая из Юд, Хохма, и ставшая Биной. Таким образом, две буквы Юд, Хей, содержатся в Юд, Хохма, и потому называется Хохма Юд, Хей, Ко. 159 пункт. Второе имя — это Авая, называемое Элоким. Авая с огласовкой Элоким — это Бина, ибо река Бина — это милосердие Рахамим. А поскольку от нее пробуждаются суды вследствие подъема Малхут в Бину, но не из-за нее самой, поэтому пишется имя ее буквами милосердия Рахамим, то есть Авая с огласовкой Элоким. Хатав, Сеголь, Э, Холам, О, Хирик, И. Но не пишется буквами Элоким, означающими Суд, Дин. 160-й пункт. Третье имя — это Эль, Величие, Хесед, называемый Великий Бог, Эль. Четвертое имя — это Элоким, в котором пробуждаются сыны, суды. И это суровый суд, сфера Гвура. Пятое имя — это Авая, совокупность всего совершенства веры. И это милосердие, рахамим в совершенстве. И это сфера Тиферет. Шестое и седьмое имя — это Нецах и Од, называемые Цваот, воинство. 161 пункт. Восьмое имя — это Эль-Хай, Бог жизни, праведник, Есод. И вся жизнь происходит оттуда. И называется Авая. И это маленькая Вав святого имени, и поэтому Вав святого имени есть две Вав, где первая Вав — это Тиферет, а вторая Вав — это Есод.
1: Я в то время, когда читаю книгу Зоар, я думаю о том, как я получу исправление, света, силу из того, что я читаю, о буквах, слова, как сейчас это воздействует на меня, соединяет меня с общей системой всех душ, в которой я раскрою свою форму отдачи своего Творца. Да.
0: 162 пункт. Девятое имя — это Адни, Малхут святости, и оттуда исходят суды в мир. И это последний кетер, последняя сфера всех имен. А имя Эке — это совокупность, и оно скрытие, имеющееся в первой сфере, то есть в высшем кетере, рож всех рож. Имя его скрыто и не раскрывается, ибо Эке означает «я раскроюсь в будущем», но сейчас еще не раскрыт. 163 пункт. «Пробудись, север, приди, юг, повей на мой сад. Пробудись, север, те жертвы всесожжения, которых зарезали на севере, Цафон, ибо они приносятся за мысли, находящиеся в тайниках, в цепуне сердца, и вместе суда». То есть северная сторона — это левая и суд, ибо мысли проявляются ночью, в то время, когда преобладает суд. Северный ветер веет в полночь, когда люди просыпаются ото сна, и тогда арфа Давида, Малхут, играющая Творцу, играет сама, пробуждая мысли людей. 164 пункт. «Приди, юг, мирные жертвы, приносимые путем зарезания их на южной стороне Хесед, правая, поскольку они являются миром высших и нижних». То есть приношение мирных жертв притягивает мир и совершенство. И мирные жертвы, шламим, происходят от слова «мир», «шалом» и «совершенство», «шлемут». И они являются совершенством сторон мира, совершенством всего со стороны веры, Малхут. И поскольку эти жертвы мирные, они мир всего, то есть их приносящие едят и наслаждаются от них, ибо мир его и всего мира на одной ступени. А грехоочистительные и повинные жертвы едятся только коэнами, а не приносящими жертвы, ибо коэны должны искупить их и устранить их грехи. И из всех жертв ни одна не доставляет наслаждения Творцу подобно мирной жертве, ибо тем самым несут мир высшим и нижним. 165 пункт. «И выше всех жертвоприношений — воскурение, полностью невинное, не приносимое ни за грех, ни за провинность, ни за проступок, а за радость. как сказано, елей и воскурение радуют сердце. И поэтому воскурение не совершается, иначе как в то время, когда имеется елей, как сказано, и воскурит на нем Аарон курение благовонное по утрам, направляя лампады, будет воскурять его. И сказано, и когда возжигает Аарон лампады в межвечерье, воскурять его будет, для того, чтобы находились елей и воскурение вместе, ибо елей символизирует хохма, а воскурение — бину, а хохма и бина, они всегда вместе. Мирные жертвы шламим создают мир, шалом, во всем, и разлад и обвинения не пробуждаются в мире. А воскурение связывает узлами веры, то есть притягивает мохин в малхут, называемую верой. 166. Все 10 имен упоминаются в Торе. Первое имя — Эки, высшее скрытие. Как сказано, «Я — тот, кто я есть, и неизвестно, кто он, и это Кетер». А затем сказано, «Таким, каким я являюсь, хохма», что означает, «Я в будущем раскроюсь в остальных кетерах, как в начале». В Кетере, ибо он скрыт, ибо вначале в Кетере он скрыт, а затем в Хохме и в Бине начинает раскрываться, пока не достигает раскрытия святого имени в Тиферет. 167 пункт. И также сказано о Моше: «Я являюсь таким, как я явлюсь». И сказал он, «Так скажи сынам Израиля, я явлюсь, послал меня к вам». «Я явлюсь, эки, вначале скрыт от всего, кетер, и тогда означает, я тот, кто я есть, затем, таким, каким я явлюсь, хохма, что означает, я в будущем раскроюсь». Затем, последний эки, «Я явлюсь, эки, послал меня к вам». Бина. И это, когда има понесла плод, зон, и пока еще это имя сокрыто и раскрывается в то время, о котором сказано, «Иди и собери старейшин Израиля и скажи им, Господь Бог, Авая Элоким, ваших отцов». Это имя является совершенством всего, и здесь это раскрытие и единство святого имени Тиферет.
1: Это как ребенок, он не знает, что с ним делают, но природа подталкивает его отменить себя и передать себя в заботу старших, и он желает развиваться с их помощью. Так и мы должны найти силы для того, чтобы следовать в том, что мы находимся. Мы не знаем, что произошло, мы не знаем, что влияет на нас, мы не знаем, как это работает. Это не важно. Мы должны находиться под воздействием света, возвращающего к источнику.
0: Пункт. Поэтому первое имя всего — это Эке, Кетер. Второе — Юд-Хей, Ко, Хохма. Поскольку хохма, юд, вывела гей, бину, содержащуюся в хохме, и называются они выше абаваима, это бина, содержащаяся в хохма, и называются они выше абаваима, и поэтому называется хохма юд хей. А река, вытекающая из рая, означает, что бина, река, вытекает из рая, хохма. И это бина, ишсут, нижние хохма и бина. И они в виде гей. Когда отросток завитка в правой стороне буквы гей, это юд. Хохма, нижний аба, называемый Исраэль Саба. А буква гей, бина, нижняя има, называемая твуна, исходит из него. 169 пункт. Юд – это хохма, а затем юд-хей, то есть хохма произвела внутри себя бину, вав-далет – наполнение юд, высший абавыима, которые не расстаются друг с другом никогда. Затем юд произвела гей в таком виде, гей, где есть оставшаяся форма юд в отростке завитка этой гей. Итак, здесь есть юд Исраэль Цаба и та река, которая выходит из него, Твуна. Сама буква гей, которая исходит из юд, находящегося в отростке ее завитка. И они, первая гей имени Авая. 170-й пункт. А то, что нисходит вниз из Гей, Ишсут, это двое детей. Со стороны нижнего Аба, Юд, находящегося в отростке завитка Гей, выходит сын Зерампин, и он принадлежит Исраэль Саба, называемый Аба, отец, и принадлежит реке Твуне, называемой Има, мать, самой букве Гей, исходящей из Юд. А со стороны Има, самой Гей, выходит дочь, Малхут, нижняя река. А сын Зайрампин нисходит затем, выйдя из Исраэль Саба и Твуна. И это Вав де Авая, наследующий Абавыима, отцу и матери, Ишсут, получая их Мохин, несмотря на то, что те не являются Мохин его самого, а он лишь наследует их, и завязывается в нем вера, Малхут, и от него питается дочь, от того наследства, которое он получил от Ишсут, то есть светит ей от тех же Мохин. 171 пункт. И поэтому написание святого имени необходимо начать с Юд. И надо написать один кончик наверху над Юд, и один кончик в середине Юд, и один кончик в нижней части Юд. И это указывает на Кахаб, находящийся в Юд. А затем необходимо написать Юд Гей, которые не разъединяются в таком виде. Гей. Вначале написать Юд в луче угла, затем вывести из нее две линии. Одну наверху, в верхней части буквы, и одну внизу, в правой ножке. А прерывистую линию в левой ножке, для того, чтобы находились оба они во всем совершенстве. Отец и мать, содержащиеся в Юд, то есть высшие Абавыима. А затем произвела Юд из себя наполнение, Вавдалет, и образовалась из нее буква Гей в виде Гей. И это сын и дочь, это Юд. Ибо Вав Далет наполнение Юд – это Зайрампин и Малхут, включенные в Хохма, которые называются сын и дочь. И подобно этому пишется Юд Кей. И вот перед нами все совершенство веры Бины. 172 пункт. А затем распространяется вера Бина, и выходят из нее двое детей из единого целого и расходятся по путям своим. Сын Зайрампин выходит из них обоих, из Ишсут, и это Вав святого имени Авая. Дочь Малхут выходит со стороны Има, то есть Твуна, и она последняя Гей святого имени Авая, и не становится законченной иначе, как вместе с Вав, поскольку питается от него. И поэтому форма написания буквы Гей должна быть следующей, чтобы вначале в ней была буква Вав, а затем Гей в таком виде. Гей. И это Зайрампин и Малхут, включенные в Малхут. Таким образом, вав вместе с распространением, выходящим из него, и восполняющим форму гэй, подобны реке Твуне, выходящей из Юд Исраэля Саба, так же, как в форме первой гэй Деавая, ибо от него, от Юд, питается гэй, бина. Также и здесь, в последней букве «гэй» требуется вначале написание буквы «вав», а затем выведение из нее формы «гэй», поскольку «гэй» питается от «вав». «Вав», находящийся в начале формы «гэй», — это «сын», внизу выходящий из «вав де авая» в нижний «гэй», «зэрампин», находящийся в «малхут». 173 пункт. «И настолько человек должен быть осторожен со святым именем, выполнять написание святого имени именно таким образом, только оно является правильным. А если оно выполнено другим образом, то имя не называется святым, а называется ущербным. А тот, кто наносит ущерб святому имени, лучше бы ему не родиться». 174 пункт. Два первых имени, Эке и Юд Хей, это Кетер и Хохма. Третье имя, Авая, которое называется Элоким, это Бина. Сама Бина — это Рахамим, милосердие, но выходит из нее Суд, Дин. И поэтому пишется «Авая», «милосердие», «рахамим», а читается «элоким», «суд», «дин», поскольку оно получает огласовку «элоким». И это река, вытекающая из Эдена, «бина». Четвертое имя — «великий бог», «эль», «величие», «сфера хесед». Пятое имя — «элоким», «гвура». Шестое имя — Авая, Рахамим, милосердие, совершенство всего, основа всего, связь веры, принадлежащая всем окончаниям, включающая все шесть окончаний, Хагат Неи, и это Тиферет, великолепие Израиля. 175 пункт. Седьмое и восьмое имя вместе называются Цваот, воинство, Нецах и Од. Поэтому имя Авая, Тиферет, близко ко всему и относится ко всем окончаниям. Ведь иногда говорится «Авая Элоким», указывающее, что Тиферет относится к Гвуре, а иногда говорится «Авая Цваот», указывающее на то, что Тиферет относится к Нецах и Од, которые называются Цваот, воинство. И известные речения пророков, достоверно переданные из уст их, иногда они говорили «Так сказал Господь Бог, Авая Элоким», а иногда «Так сказал Господь воинств, Авая Цваот», ибо знали они, от какого места исходят слова пророчества. 176 пункт. Девятое имя — это Шадай, Есод, сказавший миру «достаточно», Шадай, обеспечение всем необходимым, и это обеспечение поступает в мир от праведника основы, Есод, основы мира, сказавшего миру «достаточно», который обеспечивает его всем необходимым. Десятое имя — Адни, Малхут, Алиф, Далит, Нун, Юд, Адни, буквы суда, чтобы ввести воины царя Зайрампина в мире. И называется Нижняя Гвура, называется Праведность. 177 пункт. Это 10 имен, которыми называется Творец, связанные между собой в совершенном единстве. И эти 10 имен — это святые сферот царя — Кахаб, Хагат, Неим, в которых познается он, и они — имя его, и он — они. И когда связываются все, как одно целое, с помощью благовония воскурений, тогда называется «кторет» — воскурение, связь на арамейском, связь ступеней, соединенных вместе. Благословен удел праведников, знающих пути Торы и знающих, как постичь величие Господина своего. О них сказано: «И придут, и увидят величие мое».
1: Вопросы? Да.
0: Игаль из группы Модин спрашивает: какая польза слушать Зор, если я не могу читать, не могу сосредоточиться на том, что я слышу?
1: Я не знаю, в каком состоянии он находится, что он перенес, но мы изучали, что есть Авая, это общая система, единственная существующая, Юткей Вавкей. И все исходит из начала буквы Ют, это Шорош, Кетер, Ешмиеш, созданное. Из созданного есть там свет и Кли, Ешмиайны, они не сходят вместе. И воздействие света на желание, на Кли, к нам приходят разнообразные формы кли, то есть изменения в желании получать, изменения форм. И изменения свойств его, желания, соответственно, свету, который все время изменяет его, мы сейчас и изучаем, что вначале был Юд, Юд с своими тремя окончаниями, высшим, средним и нижним. Потом, что выходит из Юд? В этом Юд в Хохма есть Бина, Зарампин и Малхут. И в этой Юд есть Хохма Стума, Бина выходит в Гарон, потом мы изучаем. В этой букве Юд Вавдалит уже. Зарампин, Малхут в Юд. Вавдалит эти вместе, они строят Бину. Юд — это Юд, Вавдалит, которые содержатся в Юд, они вместе создают форму Бины, а Бина, когда разделяется, приносит Зарампин и Малхут, а Юд остается там в уголке Дали, то есть воплощается в Малхут. Малхут делится в Хасадим, это в верхней части буквы, и в Хохма. То есть он объясняет нам свойства, как они выходят все из света, который сотворил желание получать, созданное из ничего, Ешмиайн. И как свет действует желание получать. В этом есть такая симфония развития, воздействие света. Света на желание, как это желание, оно разворачивается в свете и получает разные формы, свойства, как изменяется, вбирает в себя воздействие света, свои предыдущие формы, как они воздействуют на следующую форму через несколько этапов, из предыдущей формы, то, что было над ним. И так он объясняет нам, что в общем из двух сил, желание получать и желание отдавать, что получается? Из двух. Это связано с нами в нашем мире. У нас тоже нет более двух сил. Черное, белое, один, ноль. Добро и зло. Неважно, на каких уровнях мы говорим. Вся реальность, все наши впечатления, все образы, которые мы создаем, картины, через которые мы чувствуем реальность. Две силы, две формы. Их каббалисты выстроили так красиво, чтобы объяснить нам в форме букв. И затем, когда мы видим эти формы, они становятся живыми. с духом жизни. Ты начинаешь видеть в букве, как эти свойства творения, они сочетаются, они связываются, они буквально обнимаются таким образом и входят друг в друга, в чем да и в чем нет, где здесь ограничения. У нас нет слов, чтобы выразить эти отношения, но буква, знак, дает тебе просто форму, и если ты эту форму обретаешь, принимаешь, что ты включаешься во все чувства, все отношения, которые есть в букве. Там есть все. Это как бы такая простая форма, но простая, она разворачивается из тысяч разных форм свыше. Ты можешь задать об этом много вопросов и начать постигать ответы. Допустим, на каждой ступени есть не более чем авая. Так что, есть разница между авая там и авая здесь, или в каком-то месте на ступенях? Почему это одни и те же буквы? На каждой ступени есть только 10 имен. 10 имен в Орейшар, 10 имен в Орхозер. Он дает тебе здесь два рассказа. В одном рассказе он дает тебе 10 имен, и в другом рассказе 10 имен. И они не похожи друг на друга. Он не просто так это повторил еще раз. И еще, и еще. То есть мы изучаем здесь язык. И поневоле в Каббале все исходит из необходимости. И каббалисты поневоле видели и нашли, так вот из природы вышло, как устроен человек, как устроено его восприятие, как устроены силы, которые формируют его. И нет другой возможности выразить связь, а только вот через такие символы. И когда мы читаем об этом, и не важно, насколько я понимаю, что я не понимаю, я должен впечатлиться от величия, от того, что я сейчас получаю воздействие самого сильного источника, возвращающего света, насколько я хочу этот свет, возвращающий к источнику. Понимаешь? Я должен быть настроен на него. И тогда у меня нет никаких проблем, если я связан с группой, хочу связаться с ней, найти в ней между нами эти буквы. Это называется буквы работы. Через постижение мы получаем эти буквы. И тогда у меня нет проблем, мне не важно, понимаю я какое-нибудь слово здесь или нет. Главное, это воздействует. И все.
0: Исраэль из Ашдода спрашивает, тут во время зор, где входит ощущение группы, когда мы об этом говорим?
1: Оно не входит, это условие изначальное, необходимое. Если я прихожу к изучению науки Каббала, я должен включиться в систему, где я должен быть активной частью там. И эта система товарищей.
0: Да. Если я правильно понимаю, это не очень понятно, потому что до сих пор мы говорили о буквах и силах, и системе сил.
1: Что такое буква, силы? Я не знаю, что это такое. Я могу представить их, вообразить, каким-то образом выстроить для себя, но что мне будет из этого? Я знаю, что сейчас я нахожусь в связи с источником света, который возвращает к источнику, который раскрывает потом Творца в моих исправленных килим, соответственно, уровню исправления. Вот и все. И я должен об этом думать. И я должен выстроить себя в исправленной системе, как бы представить себя, как будто бы я нахожусь в исправленной системе. Что такое исправленная система? Это я со всеми товарищами, которых я должен судить на чашу заслуг, что они находятся уже во всех исправлениях. Я хочу к ним присоединиться. И в моем присоединении к ним я содерживаю эту систему и связываюсь с ним через свет, возвращающий к источнику в намерении, что свет связывает меня с ними через любовь, через задачу. И я в этой связи уже с ними раскрываю между нами Творца, который наполняет наше общее кли. Тут есть все. Я не нуждаюсь больше ни в чем. Каббалисты ради этого писали свои книги для начинающих. Когда человек находится уже в пути, на ступенях постижения, это уже нечто иное. Тогда уже он раскрывает эти вещи практически. Но вначале должен быть свет, возвращающий к источнику, чтобы выстроил в нем кли. Да.
0: Серик из Лондона спрашивает, а как человек, который физически не может находиться в группе, может пройти этот процесс?
1: Это одно и то же, какая разница, в физической группе или нет, что я здесь из каждого вынимаю душу физически и связываю их вместе. Нет такого? Да. Последний.
0: Таль из Михлалы Кабалалям в Хайфе спрашивает, если Зор приводит человека к решению, то есть выбор между путем Торы и путем страданий.
1: Вся наша учеба, все наши занятия в науке Кабала состоят из двух частей. Подготовка, когда мы изучаем статьи, письма, разные предисловия, которые объясняют нам, как мы должны объединиться, для чего и почему. То есть разные такие вещи для того, чтобы нас правильно организовать между собой. И затем практически, как мы реализуем эту организацию, эту связь между нами, правильную, духовную. Это уже за счет Зоар в комментарии Суламы, учения о 10 сферот. У тебя больше нет источников для света, возвращающего к источнику, и книга Зоар — это самое важное и самое большое, и самое сильное. Поэтому мы должны учить, что такое группа, как соединиться для тех, кто находится далеко и близко, для всяких, неважно. Как соединить себя в группу, как вызвать на это соединение свет, возвращающий к источнику. Свет, возвращающий к источнику, должен соединить меня со всеми. Это то, что он делает. Он для этого предназначен. Там, где было разбиение, там проделать исправление. В тот момент, когда будет исправление, в той мере я почувствую Творца в исправленном месте. И у меня есть две вещи. Достичь любви к творениям, то, что называется соединение с ними через них. Достичь любви к Творцу, его раскрытия. Ну, продолжим.
0: Мы продолжаем. Пункт 178. 10-10, каждая ложка. Сказано 10-10, каждая ложка в шекелях священных. 10-10 дважды, ибо есть 10 речений в акте творения. 10 раз. И сказал, сам отрывок Берешит считается также речением, и 10 речений, 10 заповедей при вручении Торы. Это учит тому, что мир создан не для чего иного, как для Торы. И все время, пока Израиль занимается Торой, мир существует, а все то время, когда Израиль отстраняется от Торы, сказано: «Если не союз мой дня и ночи, законов земли и неба не установил бы я». То есть, если бы не Тора, о которой сказано: «Размышляй о ней днем и ночью», то законов неба и земли не установил бы я. Ибо ложка, кав, это малхут, включающая два раза по десять создание мира и вручение Торы, зависящих друг от друга. 179 пункт. 10 речений в акте творения, ибо 10 речениями создан мир. 10 речений при вручении Торы — это 10 заповедей, и они, одни соответствуют другим, что если бы не те, что были при вручении Торы, не могли бы существовать те, что относятся к акту творения. Сказано: «Я Господь, Бог твой», при вручении Торы. И сказано в акте творения: «Да будет свет, и был свет». Ибо вера Творца, Малхут, раскрывается в виде «Я, Анухи, называюсь свет». 180 пункт. Сказано: «Да не будет у тебя божеств чужих пред лицом моим». Это равносильно сказанному: «Да будет небосвод посреди вод». Ибо «да будет небосвод» означает «Исраэль, часть Творца, будут объединены в небесах, в Зерампине, ибо остальные народы Творец отдал правителям, поставленным у власти, а Израиль, как сказано, и установил их Творец на своде небесном, ибо Израиль объединяются в небесах, в Зерампине». 181 пункт. «Посреди вод, посреди речений Торы, ибо Тора называется воды. И будет он отделять воды от воды, разделять между Творцом, который называется кладезь живой воды, и идолопоклонством, называемым колодцы разрушенные, которые не держат воды. И это горькая вода, мутная вода, вобранная, зловонная и зараженная. И поэтому праведные Израиль отделяют воды от вод, разделяют между Творцом и идолопоклонством. И это равносильно сказанному: «Да не будет у тебя божеств чужих пред лицом моим». 182 пункт. Сказано: «Не произноси имени Господа Бога своего суе». И сказано в акте творения: «Да стекутся воды под небесами в одно место». Каждый, клянущийся именем Творца во лжи, словно отделяет мать Малхут от ее места наверху, и святые сферот не находятся на своих местах. Как сказано: «Ропчущий отторгает господина». Господин — это Творец. И сказано: «Истекутся воды под небесами в одно место, чтобы не делать разделения между ступенями, называемыми вода, вследствие принесения ложной клятвы, но в одно место, как и полагается, вместо истины, и не распространятся воды вместо лжи, когда вода уходит в Ситраахра, в иную сторону, не являющуюся стороной Творца». Таким образом, эти фразы соответствуют друг другу.
1: Ну, все на

0: Доброе утро, дорогие друзья. Мы на первой части будем учить урок Рава 5 августа 2002 года, который основан на статье «Всегда обязан человек продать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца». Вы можете найти эту статью в первом томе трудов Рабаша, страница 34. Прочитаем эту статью в десятке. На это у нас 16 минут. Пожалуйста.
1: Леолам им кор адам коль ма шеш ло виса бат талмид хахам.
2: Всегда обязан человек продавать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца. Всегда обязан человек продать все, что у него есть, жениться на дочери мудреца.

Что такое дочь мудреца? Дословно ученика мудреца. Мой отец и учитель Бальсулам сказал, ученик мудреца — это тот, кто является учеником мудрого. То есть он учится у мудрого. Тогда он называется учеником, а мудрым называется Творец, свойство которого только отдавать. Тот, кто учится у него свойство отдачи, называется учеником мудрого, поскольку он учится у него свойство отдачи. Отсюда поймем слова наших мудрецов: «Всегда обязан человек продать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца». То есть все усилия, которые он прилагал в Торе и работе, он должен отдать и получит за это вознаграждение в виде обретения отдачи. Другими словами, пусть установит в своем сердце новую природу, вместо того, что есть у него от природы желание любви к себе, теперь он получит другую природу, то есть желание отдавать. То есть всякая мысль, речь и действие его будут только лишь ради отдачи Творцу. Ибо в этом весь человек. То есть только лишь до этого уровня человек должен дойти. Ибо только келим нам надо получить. Тогда как высшее благо, то есть наполнение келим, приходит со стороны Творца. Так как больше, чем теленок хочет сосать молоко, корова хочет накормить его, поэтому только лишь силы отдачи не хватает нам. Как следует объяснить то, что написано в книге Зоар, если Исраэль удостоились, высший огонь спускался, словно огненный лев, чтобы пожрать свои жертвы, а если не удостаивались, то спускался, словно огненный пес. Известно, что лев указывает на милость хесед, которая является правой стороной меркавы, колесницы. Если удостаивались, где удостаивались, схут означает свойство чистого, зах, то есть отдача. Тогда нам показывает меру против меры. Тогда и свыше тоже исходило свойство льва, то есть свойство милости, хесед, распространялось в нижних, и тогда высшее благо было для нижних в изобилии. А если не удостаивались, то есть не занимались отдачей, а занимались лишь эгоистической любовью, тогда и свыше привлекалось свойство пса, где пес есть указание, как сказано в Зоаре стихе, у пиявки две дочери, которые орут как собака, говоря: «Дай, Аф, нам счастье этого мира, дай, Аф, нам счастье будущего мира». То есть две дочери, которые орут как собака: «Дай нам счастье этого мира, дай нам счастье мира будущего». Это означает лишь получать, а не отдавать. Поэтому и свыше нам тоже показывают, что невозможно передавать высшее благо вниз, и это называется мера против меры. Отсюда следует, что наша главная работа состоит лишь в том, чтобы удостоиться получить келим, пригодный для получения высшего блага, то есть отдающий келим. Поэтому человек должен сконцентрировать все свои усилия лишь на одном предмете, называемом «отдающий келим». И в этом будет все его вознаграждение, которого он желает достичь от Торы и заповедей. Благодаря этому он придет к слиянию с Творцом, что является конечной целью человека, удостоится прийти к слиянию с Творцом. Аналогично мы находим в книге Зоар, что сказано о стихе: «Милость племен — порочность, и что все благо делающих они делают ради себя». Что означает, что во всей милости, то есть действиях по отдаче,
которые они производят, намерение их не

0: ради отдачи, а намерение их ради себя. То есть, чтобы получить за это вознаграждение. А иначе они не способны совершить действия по отдаче. Иначе с народом Израиля они способны совершать действия по отдаче. И следует понять, в чем причина того, что народ Израиля в самом деле способен совершать действия по отдаче. Также следует понять, как мы слышим от людей, которые стали религиозными, что они говорят, что до того, как они стали религиозными, они были более способны совершать действия ради отдачи. Тогда как потом, то есть после того, как стали религиозными, им стало тяжелее делать действия по отдаче.
1: Чтобы понять сказанное выше, следует вспомнить известное нам правило, что человек называется творением только потому, что в нем есть желание получать, ибо оно называется созданным из ничего. Согласно этому, выходит, что от природы он не способен сделать никакого действия по отдаче, если не получит за это какой-либо оплаты. А оплата не обязана состоять в том, что он получает за свои усилия именно какой-либо предмет, а может быть, он получает какое-то успокоение. То есть, если в нем пробудилось какое-то милосердие к другому, и совесть не дает ему покоя, вплоть до того, что он обязан помочь другому, это тоже называется вознаграждением. Но просто так сделать что-либо для другого, чтобы другой наслаждался этим, тогда он говорит себе: «А что мне от этого будет?» В то же время народ Израиля, благодаря Торе и заповедям, способны обрести вторую природу. То есть вместо природы, в которой они родились с желанием только получать, они получат вторую природу, когда он совершает сейчас лишь действия только ради отдачи. И этого он достиг благодаря Торе и заповедям, которые внесли в него искра отдачи, дающие ему ощущение, что у него будет желание уподобиться своему корню. В то же время без Торы и заповедей человек не может выйти из своей природы, представляющей собой желание получать только для себя, и не способен совершить никакое действие по отдаче, без вознаграждения. И отсюда поймем то, что говорят вернувшиеся в религию, что до того, как они вернулись в религию, у них было больше сил совершать действия по отдаче. Тогда как потом, когда они стали религиозными, они чувствуют, что им труднее совершать действия по отдаче. Следует ответить на это так, как выясняется в предисловии книги Зоар, где написано: «Потому что с момента рождения у него есть желание получать только лишь материально. И поэтому, несмотря на то, что до 13 лет он достиг огромного желания получать, это еще не конец роста желания получать, а главный рост желания получать происходит только в духовном». Ведь, например, до 13 лет все его стремление и желание получить, поглотить все богатство и почести этого материального мира, в то время как всем ясно, что для него он мир не вечный, существующий для каждого лишь как тень, которая прошла, миновала и нет ее. Тогда как, если он достигает огромного духовного желания получать, тогда он желает поглотить для собственного удовольствия все благо и богатство, заключенное в вечном будущем мире, что для него является обретением вечным и навеки веков. Таким образом, основное огромное желание получать заканчивается только лишь на желании получить духовное. Отсюда следует, что до того, как они стали религиозными, у них было материальное желание получать, которое еще не столь велико. Поэтому у них было больше сил совершать действия по отдаче. Тогда как, когда они становятся религиозными, то есть желание получать становится желанием получать духовность, тогда автоматически становится тяжелее, поскольку желание получать сейчас есть больше сил, чем когда у них было только материальное желание получать. Поэтому до того, как они стали религиозными, у них была некоторая сила для действий по отдаче. Иначе, когда они стали религиозными, то есть достигли духовного желания получать, поэтому сейчас им труднее заниматься отдачей. Поэтому не надо говорить, что сейчас они стали хуже, или говорить, что религиозные хуже, поскольку им труднее заниматься действиями по отдаче. Просто желание получать становится больше, поэтому его труднее преодолевать. Например, до того, как он достиг духовного желания получать, его зло было 30%. А потом, когда он достиг духовного желания получать, его зло получило еще 70%, поэтому сейчас ему нужны большие силы, чтобы он мог преодолеть его. Но не следует говорить, что сейчас он со своими силами отступил назад, так как наоборот, сейчас ему только нужно использовать средства, позволяющие победить силы зла, которые он обрел. И средство для этого — это исполнение Торы и заповедей с намерением, чтобы свет в ней вернул его к источнику. Согласно этому выходит, что он продвинулся вперед и достиг большего зла, чтобы исправить его. Но любое начало трудно. Поэтому он думает, что сейчас он стал хуже. Однако он должен знать, что всякий раз ему дают больше зла для исправления, пока не удостоится исправить все. Перейдем к уроку от 5 августа 2002 года.
0: Статья. Всегда обязан человек продать все, что у него есть, жениться на дочери мудреца. Учеником называется учащийся у Творца, человек, изучающий отдачи. То есть дочь учащегося называется желающим приобрести отдачу. Действительно, чтобы приобрести дочь мудреца, именно происходит приобретение, нужно отдать, продать все, что у него есть, то есть за счет всех желаний. Взамен желаний всем остальным наполнением, если только пожелает единственное желание, которое есть у Творца, тогда он его получит. А иначе нет.

0: Доброе утро, дорогие друзья. Мы на первой части будем учить урок Рава 5 августа 2002 года, который основан на статье «Всегда обязан человек продать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца». Вы можете найти эту статью в первом томе трудов Рабаша, страница 34. Прочитаем эту статью в десятке. На это у нас 16 минут. Пожалуйста.
1: Леолам им кор адам коль ма шееш ло виса бат талмид хахам.
2: Всегда обязан человек продавать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца. Всегда обязан человек продать все, что у него есть, жениться на дочери мудреца, что означает, что все достояние, которое он обрел благодаря своим усилиям, все он должен продать, то есть все отдать и от всего отказаться, и вместо этого взять дочь мудреца. Отсюда следует, что если он не берет дочь мудреца, все усилия в Торе и заповедях, которые прилагал он все дни жизни своей, нет в них никакого совершенства. И только если он женится на дочери мудреца, тогда он удостоится совершенства. И потому сказали наши мудрецы, что он должен продать все, что у него есть, то есть что стоит продать все ради дочери мудреца. Поэтому надо пояснить, что такое дочь мудреца. Дословно, ученика мудреца. Мой отец и учитель Бааль Сулам сказал, ученик мудреца — это тот, кто является учеником мудрого. То есть он учится у мудрого. Тогда он называется учеником, а мудрым называется Творец, свойство которого только отдавать. Тот, кто учится у него свойство отдачи, называется учеником мудрого, поскольку он учится у него свойству отдачи. Отсюда поймем слова наших мудрецов: «Всегда обязан человек продать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца». То есть все усилия, которые он прилагал в Торе и работе, он должен отдать и получит за это вознаграждение в виде обретения отдачи. Другими словами, пусть установит в своем сердце новую природу, вместо того, что есть у него от природы желание любви к себе, теперь он получит другую природу, то есть желание отдавать. То есть всякая мысль, речь и действия его будут только лишь ради отдачи Творцу, ибо в этом весь человек. То есть только лишь до этого уровня человек должен дойти, ибо только келим нам надо получить, тогда как высшее благо, то есть наполнение келим, приходит со стороны Творца. Так как больше, чем теленок хочет сосать молоко, корова хочет накормить его, поэтому только лишь силы отдачи не хватает нам.

0: Как следует объяснить то, что написано в книге Зоар, если Израиль удостоились, высший огонь спускался, словно огненный лев, чтобы пожрать свои жертвы, а если не удостаивались, то спускался, словно огненный пес. Известно, что лев указывает на милость хесед, которая является правой стороной меркавы, колесницы. Если удостаивались, где удостаивались, схут означает свойство чистого, зах, то есть отдача. Тогда нам показывает меру против меры. Тогда и свыше тоже исходило свойство льва, то есть свойство милости, хесед, распространялось в нижних, и тогда высшее благо было для нижних в изобилии. А если не удостаивались, то есть не занимались отдачей, а занимались лишь эгоистической любовью, тогда и свыше привлекалось свойство пса, где пес есть указание, как сказано в Зоаре стихе, у пиявки две дочери, которые орут как собака, говоря: «Дай, Аф, нам счастье этого мира, дай, Аф, нам счастье будущего мира». То есть две дочери, которые орут как собака: «Дай нам счастье этого мира, дай нам счастье мира будущего». Это означает лишь получать, а не отдавать. Поэтому и свыше нам тоже показывают, что невозможно передавать высшее благо вниз, и это называется мера против меры. Отсюда следует, что наша главная работа состоит лишь в том, чтобы удостоиться получить келим, пригодный для получения высшего блага, то есть отдающий келим. Поэтому человек должен сконцентрировать все свои усилия лишь на одном предмете, называемом «отдающий келим». И в этом будет все его вознаграждение, которого он желает достичь от Торы и заповедей. Благодаря этому он придет к слиянию с Творцом, что является конечной целью человека, удостоится прийти к слиянию с Творцом. Аналогично мы находим в книге Зоар, что сказано о стихе «Милость племен — порочность», и что «все благо делающих они делают ради себя», что означает, что во всей милости, то есть действиях по отдаче, которые они производят, намерения их не ради отдачи, а намерения их ради себя, то есть чтобы получить за это вознаграждение, а иначе они не способны совершить действия по отдаче. Иначе с народом Израиля они способны совершать действия по отдаче. И следует понять, в чем причина того, что народ Израиля в самом деле способен совершать действия по отдаче. Также следует понять, как мы слышим от людей, которые стали религиозными, что они говорят, что до того, как они стали религиозными, они были более способны совершать действия ради отдачи. Тогда как потом, то есть после того, как стали религиозными, им стало тяжелее делать действия по отдаче.
1: Чтобы понять сказанное выше, следует вспомнить известное нам правило, что человек называется творением только потому, что в нем есть желание получать, ибо оно называется созданным из ничего. Согласно этому, выходит, что от природы он не способен сделать никакого действия по отдаче, если не получит за это какой-либо оплаты. А оплата не обязана состоять в том, что он получает за свои усилия именно какой-либо предмет, а может быть, он получает какое-то успокоение. То есть, если в нем пробудилось какое-то милосердие к другому, и совесть не дает ему покоя, вплоть до того, что он обязан помочь другому, это тоже называется вознаграждением. Но просто так сделать что-либо для другого, чтобы другой наслаждался этим, тогда он говорит себе, а что мне от этого будет? В то же время народ Израиля, благодаря Торе и заповедям, способны обрести вторую природу. То есть вместо природы, в которой они родились с желанием только получать, они получат вторую природу, когда он совершает сейчас лишь действия только ради отдачи. И этого он достиг благодаря Торе и заповедям, которые внесли в него искры отдачи, дающие ему ощущение, что у него будет желание уподобиться своему корню. В то же время без Торы и заповедей человек не может выйти из своей природы, представляющей собой желание получать только для себя, и не способен совершить никакое действие по отдаче без вознаграждения. И отсюда поймем то, что говорят вернувшиеся в религию, что до того, как они вернулись в религию, у них было больше сил совершать действия по отдаче. Тогда как потом, когда они стали религиозными, они чувствуют, что им труднее совершать действия по отдаче. Следует ответить на это так, как выясняется в предисловии книги Зоар, где написано: потому что с момента рождения у него есть желание получать только лишь материально. И поэтому, несмотря на то, что до 13 лет он достиг огромного желания получать, это еще не конец роста желания получать, а главный рост желания получать происходит только в духовном. Ведь, например, до 13 лет все его стремление и желание получить, поглотить все богатство и почести этого материального мира, в то время как всем ясно, что для него он мир не вечный, существующий для каждого лишь как тень, которая прошла, миновала и нет ее. Тогда как, если он достигает огромного духовного желания получать, тогда он желает поглотить для собственного удовольствия все благо и богатство, заключенные в вечном будущем мире, что для него является обретением вечным и навеки веков. Таким образом, основное огромное желание получать заканчивается только лишь на желании получить духовное. Отсюда следует, что до того, как они стали религиозными, у них было материальное желание получать, которое еще не столь велико. Поэтому у них было больше сил совершать действия по отдаче. Тогда как, когда они становятся религиозными, то есть желание получать становится желанием получать духовность, тогда автоматически становится тяжелее, поскольку у желания получать сейчас есть больше сил, чем когда у них было только материальное желание получать. Поэтому до того, как они стали религиозными, у них была некоторая сила для действий по отдаче. Иначе, когда они стали религиозными, то есть достигли духовного желания получать, поэтому сейчас им труднее заниматься отдачей. Поэтому не надо говорить, что сейчас они стали хуже, или говорить, что религиозные хуже, поскольку им труднее заниматься действиями по отдаче. Просто желание получать становится больше, поэтому его труднее преодолевать. Например, до того, как он достиг духовного желания получать, его зло было 30%. А потом, когда он достиг духовного желания получать, его зло получило еще 70%. Поэтому сейчас ему нужны большие силы, чтобы он мог преодолеть его. Но не следует говорить, что сейчас он со своими силами отступил назад, так как наоборот, сейчас ему только нужно использовать средства, позволяющие победить силы зла, которые он обрел. И средство для этого — это исполнение Торы и заповедей с намерением, чтобы свет в ней вернул его к источнику. Согласно этому выходит, что он продвинулся вперед и достиг большего зла, чтобы исправить его. Но любое начало трудно. Поэтому он думает, что сейчас он стал хуже. Однако он должен знать, что всякий раз ему дают больше зла для исправления, пока не удостоится исправить все. Перейдем к уроку от 5 августа 2002 года.
0: Статья «Всегда обязан человек продать все, что у него есть, жениться на дочери мудреца». Учеником называется учащийся у Творца, человек, изучающий отдачи. То есть дочь учащегося называется желающим приобрести отдачу. Действительно, чтобы приобрести дочь мудреца, именно происходит приобретение, нужно отдать, продать все, что у него есть, то есть за счет всех желаний. Взамен желаний всем остальным наполнением, если только пожелает единственное желание, которое есть у Творца, тогда он его получит. А иначе нет. И весь наш путь в том, как мы постепенно заменяем наше желание на одно желание и концентрируем это желание из всех остальных противоположных ему желаний на желание самое большое. И тогда от дочери мудреца переходим к мудрецу. Если есть вопросы, пожалуйста. Он говорит здесь за счет чудесного действия сгулы Торы и заповедей. Он приходит к тому, чтобы стать религиозным, и тогда становится еще хуже. То есть намерение его понятно, что, возвращаясь к вере, становится праведником, имеется в виду религиозный, это желающий прийти к средней линии, дати тиферет есод, тот, кто работает над этим, то есть старается двигаться выше знаний, когда, несмотря на то, что тело ему говорит, что весь этот путь, не ведущий к успеху, он неясный, ты становишься всегда хуже. В любом случае, он хочет быть религиозным. То есть он хочет прийти к Дат Тиферет Йесод. Это путь Авиют Шораш, Алиф и Бет, который он приобретает всякий раз все больше и больше отдающих келим. То есть подчиняет их и двигается дальше. Тогда, да, он чувствует, что становится все хуже и хуже, поскольку Авиют его раскрывается все больше и больше. И на все желания, которые тогда в нем возникают, он должен сменить их на одно желание, на дочь мудреца, дочь ученика мудреца.
2: Кен, Леора, ты там что? Зеу? Кен.
1: Он говорит, что лают, как собака, которая хочет заполучить этот мир и будущий мир.
0: Все состояния, которые тут описаны, когда он говорит, что даже не дай Бог, что человек приходит туда, и там полные грешники находятся, все это мы должны пройти. Нет ни единого состояния, которое человек бы не прошел на пути к цели. Потому что Творец все создал в одном кли, и кли состоит из всех желаний. И нет ни одного состояния в мире, совершенно неважно, какой у него характер, совершенно неважно его первоначальная природа, совершенно неважно, из какой части Адама решена его душа. В любом случае, он должен пройти все эти препятствия. Разумеется, каждый проходит немного в своем стиле. В любом случае, каждый должен пройти все желания, которые именно так и говорят, орут, как собака, говорят «дай-дай» и так далее. Счастье этого мира и счастье мира будущего. И желание этого, к этому миру и к будущему миру — это уже хорошо. А потом он приходит, что хочет только будущий мир. Это уже настоящая клипа. Иногда он говорит так, этот мир, уламазе, имеется в виду ради получения, а будущий мир ради отдачи. Когда он говорит о псах, то говорит, что и будущий мир имеет в виду ради получения. Клипот. То есть нужно смотреть по контексту, о чем он говорит, потому что язык тут может использоваться в разных местах, как бы описывать. Одно и то же слово может описывать разные состояния. Но без сомнения, любой, кто продвигается по пути, тот, кто начинает заниматься работой Творца, и люди этого не понимают, что работа Творца — это Каббала. Везде говорят о Авадат Ашем, работа Творца. Зайди в любую ишиву, колель, поговори с любым религиозным человеком, да и со светским, не имеет значения. Все уверены, что религиозный человек занимается работой Творца. А что такое Творца? Никто не знает. Работа Творца все имеют в виду выполнять Тору и заповеди день за днем. Все. Никто не понимает, что работа Творца — это по-настоящему Каббала. Думают о Каббале как о нечто излишнем, дополнительном. Ну да, занимаются этим людям, которые, может, иначе и не могут, может, чуть больше понимают, или иначе понимают, что-то в них, может, где-то испорчено в чём-то. Ну, короче, ненормальный. По-настоящему истинная работа Творца Авадат Ашем — это и есть Каббала. Те, кто хотят служить на Творца, работать на Творца, исполнять все, что Творец хочет, постепенно приходят к этому, к тому, что он выполняет то, чего хочет Творец. То есть он ухаживает за Творцом, да? Я вижу, повторяет за Творцом. Я вижу, что он делает, и подражаю ему. Лучше подражает, да.
2: Омер Бальсулам.
0: Бальсулам говорит в статье, не помню, в какой, то, что работа человека — это подражание, да? Да, он повторяет. За подражение за творением, действием творения. Подражание творения. По мере того, что он повторяет за действиями Творца, он приходит.
2: О,
0: постижение мыслящих в творении в первом осмыслении определяется как подражение работе Творца. Это в Прихахам зачатие, тайна зачатия роды. 199-я страница. Прихахам статьи, тайна зачатия роды. Общее частное. Он говорит, что постижение мыслящих в творении, то есть тот, кто действительно хочет быть мудрым в творении, хочет приобрести мудрость. И вообще, мудрость в первом осмыслении определяется как подражение работе Творца. Работой Творца называется управление или природой творения. И мы, идущие за Ним, подражающие Ему, означает, что мы и есть работники Творца. Это называется «познай Творца своего и служи Ему». Мучимся тому, как Он действует в творении, и как Он управляет, как Он руководит всем. И мы перенимаем у Него всю эту систему управления и опеки, становимся вместо Него и управляем над собой. Потому что кроме нас, кроме нашего желания, чем Он управляет? Что такое творение? Творение — это мы, как сущие из ничего. Так мы изучаем, как Он на нас воздействует, исходя из подъемов, падений, всего, что Он делает. Постепенно мы это изучаем. И хотим стать хозяевами самим себе вместо Него. В той мере, в которой это получается, мы приобретаем экраны, так и происходит. Это и есть понятие работы Творца. Ничего другого нет. Все, кто считает, что есть что-то другое, он просто не в теме. А весь мир думает, что работа Творца — это то, чем они занимаются. Немного учатся, немного делают практических заповедей. Ни в коем случае не отрицаю этого. Но работа Творца — это подражать Творцу, делать так, как Он. Это называется «сын относительно Отца». Сыны вы Творцу вашему.
1: Зачем мы должны быть, как Он? Он совершает действия над нами.
0: Так же, как Сын на тебя смотрит. И повторяет все, ну, как обезьянка. Повторяет и все. Потом он растет и делает уже больше с разумом. Так и мы. Таков и наш путь. Вначале мы действуем без понимания, называется в состоянии ибур зачатия, когда мы только себя отменяем, затем иника вскармливание, мы большее желание в это вводим и понимание, а потом гадлут, мухин, взрослое состояние. Творец хочет, чтобы мы были полностью и совершенно подобны Ему. И наше подобие Ему в том, что мы приобретаем масах на желание получать, и тогда мы становимся как нуква по отношению к Нему. Происходит, становится зевук, неразрывный зевук, по ним, лицом к лицу с Ним. То есть это полноценная, полная работа Творца. Мы себя исправляем, приходим к такому состоянию, что становимся в точности, как Он, против Него, рядом с Ним, тогда мы начинаем работать уже по-другому. И тогда, затем уже, после Гмара Тикун, окончания Торы, это уже тайны Торы, узнаем когда-нибудь, что это такое. Но мы все делаем ради этого. Цель не в том, чтобы прийти к окончательному исправлению. Цель, чтобы достичь окончательного исправления, чтобы процветать дальше вместе с Ним. Что я хотел сказать, что это и есть работа Творца. Все, кто думает, что работа Творца — это только лишь выполнять некоторые материальные действия, то пишет Бааль Сулам, Творцу совершенно не важно, как режут животное с горла или с затылка. А заповеди даны лишь только для того, чтобы очистить им Израиль. И заповедь без намерения, как тело без души и так далее. Вся работа Творца — это намерение. Намерение — это средство, в конце концов. И оно лишь средство, чтобы ухаживать, повторять, подражать Творцу.
1: Зачем нам искать мудреца? Ведь мы видим, что то, что мы ищем, это не мудрость, это исправление. Я бы сказал, что
0: мудрецом хахам называется Творец. Тот, кто изучает его мудрость, называется учеником мудреца, талмид хахам. Кли для этого, желание к этому, называется дочь ученика мудреца, Бат Талмид Хахам. В нас есть желание получить. В исправленном виде это желание получать называется гевер, мужчина. В той форме, когда оно не исправлено, называется иша, женщина. Есть разные названия. Так вот, то, что женится на дочери ученика-мудреца, приобретают желание получать и исправляют его ради отдачи, когда хотят с помощью этого прийти к тому, чтобы стать учеником-мудреца, тогда приходят к работе Творца, к подобию Творцу. Не всякое кли желание получать. Ты прав, в конце концов, все желания в их исправленном виде превращаются в правильные кли. Но на пути исправления это не так. На пути исправления есть множество желаний, которые человек должен скрыть, не должен с ними работать. Он должен только их отфильтровать, работать с некоторыми из них. В соответствии с тем, как он может привести в порядок их на ради отдачи, на работу Творца. Что-то хотел сам.
1: На каком этапе начинается то, что он говорит здесь, прежде чем стали религиозными, было у них желание получать материальное?
0: Прежде чем стали религиозными, образовалось у них материальное желание получать. Из текста имеется в виду, что до того, как человек начинает исправлять себя, когда он уже шагает в средней линии, дат, тиферет, йесод, дати или религиозный, тогда у него было бы желание получать направленное только на себя, ради получения. А когда он уже входит в работу ради отдачи, тогда приводит его к такому виду, что ради отдачи вместе с экраном, это называется дати, религиозный, тогда начинается уже другая работа. Он фильтрует свои желания. Он берет из желаний, которые правильные, с которыми он может работать. Потому что есть желания, с которыми работать невозможно вообще. И заповедь «не работать». Это называется «заповеди не делай». То есть каменного сердца Лев Эвен. Он берет те желания, с которыми можно работать, с которыми он способен работать, в той мере, в которой он способен, насколько он может, какие сочетания между ними, начинает их выстраивать. И направлять на ради отдачи. И из этого он строит среднюю линию в себе.
1: Но о каких действиях отдачи он говорит, что прежде чем он стал религиозным, было у него материальное желание получать, было у него больше силы делать действия отдачи. Какие действия отдачи получают силу?
0: Когда желание получать раскрывается человеку в обычной форме, как у любого человека с улицы, тогда увидит, что в его желании получать частично он может получить, а частично он может отдавать. Что это значит? Есть вещи, которыми я наслаждаюсь от того, что я отдаю. Поговори с любым человеком с улицы. Есть то, когда я наслаждаюсь от отдачи. И каждый в самом разном сочетании в этом. Поэтому мы говорим, что какой-то человек хороший, какой-то человек плохой. Это действует красиво, это уродливо. Но любые все его желания и ради отдачи, и ради получения, то есть получение и отдачи, они все ради собственной пользы. Когда человек начинает сравнивать себя с по-настоящему истинной отдачи, то есть без всякой собственной выгоды, тогда уже совершенно другая проверка. Тогда и действие получения, и действие отдачи, все выглядят для него одно и то же. Они все ради получения, и все непригодны. И тогда он уже вдвойне видит себя плохим. Раньше он считал, что получать это нормально, естественно. Теперь раскрывает, что это плохо. А раньше он думал, когда он отдавал, и думал себе, что он делает что-то красивое, доброе. Было у него оправдание, у него была высокая самооценка. Ему казалось, что он, ну, он человек. Мы наслаждаемся этим. У нас есть самооценка, у нас есть гордость, много чего. У самого человека низменного, ужасного, в любом случае, все это есть. Он считает, что он что-то дает, что-то вносит. Так вот, теперь ему раскрывается, что и все, что он считал раньше, то, что было отдачей, то есть человек внутри него, что-то человеческое, он сейчас видит, что это все тоже было ради получения, и он становится вдвойне плохим. И вот из такого ощущения, когда все мои действия плохие и вообще просто ужасные, что я, когда я хочу кому-то дать, то это еще хуже. Так вот из такого ощущения он просто падает в отчаяние. А кроме того, кроме того, что о прежних его действиях, как отдачи, так и получения, ему раскрывается, что это все ради получения. Еще ему раскрывается желание все больше. Он вдруг видит, что то, что ему вообще ни до чего нет дела. Чтобы съели его детей, что пусть весь мир разрушится. Пусть вообще будет, что будет, вообще не важно. Он вдруг видит, что его эго внутри него настолько замкнуто, что кроме границ его собственного тела он вообще ничего не принимает в расчет. Ну, до последней детали. Потом желание получать ему немножко показывает такую картину, что не только вне его тела, но и все, что будет через мгновение, ему тоже безразлично. Через мгновение, пусть даже меня уже не будет существовать через мгновение, все сгорит, но до следующего мгновения я живу достаточно. Желание получать настолько фокусируется на одной точке, на настоящее, внутри самого себя, что просто это есть его граница, и все, точка. И грань времени, и, ну, как бы, оси времени, и пространства, будто бы ничего этого нет. Когда человек все это раскрывает, он видит, что не то, что желание получать, должно раскрыться как большое. Оно раскрывается как большое в том, что оно направлено внутрь себя до самого конца, когда его вообще ничто не заботит, кроме этого. Это называется большое. Большое в своем ужасном качестве, полностью таком интровертном, внутрь себя. Тогда человек входит в такие состояния, когда не понимает, как вообще можно от этого избавиться. Ему очень плохо. Почему? Потому что если бы раскрыл это просто так, было бы неплохо. Ну вот я такой. И мы видим, что множество людей делают плохие вещи в мире и еще и оправдывают себя даже больше, чем тех, которые как бы делают что-то хорошее. Тут проблема в том, что те, кто хотят стать религиозными, то есть приобрести среднюю линию, работать в дат тиферет йесод, дати, они видят себя плохим относительно окружающего света. Тогда у него как бы двойное раздвоение личности. Не значит, что он себя видит плохим, он здесь не видит зла. Он видит себя по отношению к окружающему свету, Ормакиф. Вот это дает ему добавки плохого ощущения. Кто я относительно некого эталона, свойства света? Это просто его сводит с ума. Это такие мгновения, они очень такие, знаешь, такие яркие, сочные. Но это начало осознания зла. Конечно, Это еще не настоящее сознание зла, потому что настоящее сознание зла относительно Творца. А тут Орма Киф немного позволяет ему видеть себя, насколько он плох. Относительно других, относительно... Он такой некий персонаж, который думал, что должен быть хорошим. Это не еще то, сколько зла я делаю Творцу. Не по отношению к нему. А он думает о себе так. То есть дай ему исправить себя, дай ему успокоить себя.

0: все будет хорошо. Но это уже начало. Он видит себя всякий раз все хуже. Это знак того, что он действительно продвигается к средней линии. Разумеется, что он в отчаянии, он обессилен, он проклинает все и весь этот путь. Ему не кажется, что он может быть хорошим. Вот тогда нужно выстраивать защитную систему, чтобы он не мог сбежать, это первое. Чтобы было что-то, что тащит его вперед. Но мы как наблюдаем в нашем мире, если человек болен, на каждого больного человека в больнице 3-4 человека, которые о нем заботятся. Там целая кухня в больнице, как вся больница, и целые склады с лекарствами, и банк крови, и операционные, и сколько там кабинетов, и обследований, и оборудования, и все, что человек на 100, там должно быть 500 работников, которые работают на нем. Потом, когда становится здоровым, то ему не нужна никакая поддержка. У нас то же самое. Мы должны построить такую группу. И сейчас, когда мы говорим о построении группы, чтобы в ней были такие системы, чтобы заботились о тех людях, ну, которые иногда болеют. Это происходит с каждым из нас иногда. Чтобы сразу же были вспомогательные силы, которые бы заботились о нем, поддерживали бы его, делали бы с ним все необходимое. Я помню, со мной были состояния, когда двинуться не мог, пойти что-то купить, выйти в магазинчик, какие-то покупки, сдвинуться не мог, очень трудно. Для этого есть товарищи. Всякое бывает. Путь этот непростой. Быть работником Творца нужно. Но то, что делают товарищи, засчитывается так же, как он, потому что он строил, он оплатил, он делал всю эту больницу. Он участвовал, участвует в ней в то время, когда он здоров. А когда он болен, то о нем позаботится. Да, это. У религиозного, насколько я знаю, самое большое желание — получать, продвигаться.
1: Какое большое желание получать у религиозного? Ты религиозный человек, какое у тебя такое большое желание получать?
0: Но он хочет все заповеди, он их выполняет.
1: Ну, то, что он хочет, это то, что Зоар говорит, что он хочет проглотить этот мир немного, чтобы было ему хорошо в этом мире, чтобы он жил, сыновья его и так далее. И также, чтобы было ему хорошо в будущем мире. Там есть у него фонд в будущем мире, чтобы и после этого что-то осталось. Конечно, так люди хотят. Это человечно, легитимно, естественно. Невозможно сказать об этом, что это плохо. Так человек работает. Если он приходит к истинной работе Творца, это форма его работы. Это работа всех. Выполняет заповеди и исполняет все. Это должно быть. На самом деле так должно быть. Это все-таки какие-то рамки, пока человек не становится большим в развитии души, когда он потребует Творца и потребует действительно быть религиозным в средней линии. Чтобы быть религиозным, дойти ниже средней линии, это называется неживое в святости. До развития в средней линии, то есть точка ниже нее, когда называется религиозным. У нас в этом мире, как ты видишь, в Нейбраке там, все подобное. Все это называется неживым в святости. Это хорошо. Исполняет Тору и заповеди. Материальным, да. То есть в действиях этого мира. И надеется, что ему будет вознаграждение в этом мире и в будущем. Это вполне нормально. И нельзя им раскрывать, что является истинным исправлением, потому что они пока еще не способны прийти к нему, не став препятствия перед слепым. Но не мешать им. И беречь их. И поэтому каббалисты на протяжении всех поколений. Кто написал все святые книги? каббалисты, обладающие постижением, они писали в такой форме, чтобы не задевать народ, чтобы обращаться с ним так, а в перчатках заниматься ими. Потому что что ты делаешь, если пока еще в общем развитии всего человечества такая масса еще не пришла к развитию? Так нужно ждать. Человек живет на земле уже десятки тысяч лет. И ты видишь, как это раскрывается от Авраама и до сегодняшнего дня. Пока что это лишь единицы. Пока это лишь единицы, которые действительно устремляются стать религиозными в виде средней линии. А без желания невозможно ничего сделать. Если он уже спрашивает, в чем смысл нашей жизни по отношению к этой жизни, в этом мире нет смысла, уже стремится к духовному, то есть ощутить там жизнь, тогда ты можешь говорить с ним. До этого не трогай его, потому что он не поймет тебя, его желание, его внутренняя суть еще не готова вообще что-то воспринять. Так то, что обычный религиозный человек, да, еврей, то, что называется, да, хочет выполнять Тору и заповеди, которым его научили, и получать за это вознаграждение, пожалуйста, это очень уважительно. Этим он хранит себя в том, чтобы быть народом, и этим он хранит себя к следующему исправлению, когда придет Творец и посвятит ему немного в точке в сердце, он ощутит ее, и тогда начнет развиваться. Поэтому из-за недостатка знания религиозные думают, что каббалисты, что я против них, скажем, что-то не в порядке. Не против них, их вообще не трогают. Мы хотим только собрать тех, кто ощущает уже точку в сердце, и спрашивает, в чем смысл нашей жизни в этом мире, когда смысла нет жить так. А для них у нас есть ответ, что действительно они уже избраны начать исправление, каждый из них свое частное исправление. И нет на самом деле никакого смешения между этими людьми и теми. Вальсулам пишет во многих местах, это Тора общего, это частного мнения Торы, противоположно мнению обывателей. И запрещено одним касаться других, запрещено вмешиваться. Это совершенно другая Тора. Подход, дух, ты видишь, как будто весь процесс жизни отличается. Как мы живем и как они живут. Мы внутри себя, внутри мысли, внутри намерения все время едим себя, выясняем внутри себя, где я, что со мной и так далее. Все собрано внутри человека. Собрано, да? Можно сказать. И так, это, а у них внешнее сделать так и еще больше, так и еще больше какую-то другую шляпу, еще какое-то другое внешнее действие. Это хорошо, это должно быть. Пока нет внутреннего, занимаются внешним. Это воспитание великого Бальцы. После разрушения храма, когда упали, Бальсалам пишет, при первом храме это еще кое-как, да? Но при втором храме исчезло вообще понятие, что такое лишма. То есть это просто окружающий свет отдалился, да? Храм разрушился. Храм разрушился, имеется в виду, что свечения уже не было внутри народа, да? Это как у нас, ты видишь иногда, что ты находишься в воодушевлении, в ощущении Творца, как будто, что ты живешь, что ты прямо паришь в воздухе, да? А есть у тебя ощущение от того, что ты читаешь, и вдруг ты ощущаешь себя, что ты совершенный осёл, и нет у тебя ничего, и не понимаешь ни слова. Но если у тебя все-таки свечение издалека, что ты находишься сейчас по сравнению с хорошим состоянием в плохом. А если это отрезать от тебя, Это то, что произошло при разрушении храма. При разрушении первого храма ушло свечение, которое было внутри народа, когда они чувствовали так, что находятся в духовном воодушевлении, в связи. Этот дух ушел, но оставил им обратную сторону. Ахураем. Это все еще было ощущение, что они находятся в какой-то связи с духовным, что духовное существует. Второй храм. И тогда они были после разрушения первого храма, по крайней мере, они знали, что такое лишма, от противоположного, где они находятся, как-то, да. Это было все-таки, соответственно, Мохим Хая, который светили им при первом храме издалека, светили Мохим Данишама при втором храме, тоже издалека, но светили после второго храма. Они потеряли ощущение, что это плохо, что их состояние плохо по сравнению со светом. И это развлечение, что такое лишма, исчезло. Бааль Салам пишет об этом в статьях. Статья «Суть науки Каббала». Есть такая статья в Прихахам статьях. И тогда все. Тогда стали как осел, который не знает, понимаешь? И остались только несколько, как Раби Шимон и подобные ему мудрецы Гмары, которые начали писать. И тогда сказали им: занимайтесь этим. И повели этот народ, который отключился от этой духовной высоты, повели их, по крайней мере, делай так. В соответствии с этим в материальном делай разные вещи. Это все. Тогда молились каждый от своего сердца, молитва из сердца. Тогда написали молитвенник, да? И тогда не было всяких таких вещей материальным. Сделали, сказали им: делай так-то и так-то, понимаешь? Сделать границу животному, который не знает уже преград, когда духовное уже не представляет для него какой-то преграды, которую он ищет, чтобы быть внутри этой ограды, самому сделать какую-то ограду, чтобы жить-то. Поэтому состояние, которое было на протяжении тысяч лет, то, что называется меньшее зло, понимаешь? Конечно же, люди, которые находятся в этом, нет у них никакой связи, контакта с духовным, не ощущают окружающий свет, не думают, что все это и есть состояние, не может быть ничего. Тем, что я исполняю, делаю все, что возможно, и действительно он делает все, что для него возможно. У него нет ощущения, что здесь еще какое-то исправление. В чем исправление, если точка в сердце не раскрывается? Поэтому есть и у этих, и у тех своя Тора. У этих внешняя Тора, у этих внутренняя. Поэтому называется внутренней частью Торы. Не просто так. Это согласно человеку, для чего ему нужна Тора, или для внутреннего исправления точки в сердце, или для внешнего исправления. Знать, что делать руками, ногами, как произносить вещи. Посмотри, какая есть у тебя книга о злословии. Если ты берешь одно условие «возлюби ближнего своего как самого себя», тебе нужны все эти книги, энциклопедии, сказать так или так. У нас есть один закон — «возлюби ближнего как самого себя». Старайся в этом, и все. Какие еще есть книги? Но когда ты выходишь из внутреннего во внешнее, всякую вещь, ты должен определить внешне, как это будет выглядеть. Там уже начинается множественность. Внутри это только один закон. Закон слияния, соответствия. Да.
2: На каком этапе человек может ускорить развитие с момента, когда он входит на путь взаимной отдачи?
1: Еще раз.
2: Как человек может ускорить свое развитие?
1: Ускорить развитие. Ускорить развитие. Ну, много читать. Вначале он не понимает, что такое товарищи, что такое работа, все, что требует от него. Есть такие, кто входят так по своей природе, есть такие, что это не их природа. Быть соединенными со всеми людьми и работать тут и там, как сейчас там расклеивают объявления наши ребята, или на крыше сейчас Кричман возьмет несколько человек наверняка работать, уже ждет, и на кухню. Есть люди, которые не для этого. По характеру они более умозрительно направлены. Так на первом этапе человек должен много читать, скажем так. Я не знаю, снова... В наше время все сокращается, меняется, но какой-то первый год он должен просто, как мясорубки, да? Да, делают. Мясорубка, да. Так, пропускать через нее всякие труды, статьи, письма Бальсулама, Рабаша, все это через себя, и буквально вводить ее, вводить как можно больше материала. И все, больше и больше и больше. Не важно, что он забывает, не важно, что не понимает, не думает. Потом начнет думать. Он вначале не способен думать. Он должен просто читать и все. Просто читать. А, написано так, написано так. Прямо накачать себя, наполнить себя знанием. А потом это начнет в нем работать. Потому что посредством того, что у него есть устремление в начале, и начинает читать, тогда есть у него уже связь с окружающим светом. И когда это делает в достаточном виде, несколько месяцев или полгода, год, тогда он начнет работать уже в хорошем виде. А есть такие, что нет. Вместо всего этого чтения, всех этих вещей, им лучше работать в группе. Ну, невозможно одно без другого. Должно все быть разнообразным, только зависит от характера человека, в процентах, работа на благо группы, учеба. Каждый обязан быть в каком-то проценте того и другого. Но ускорить, это в особенности в начале, с помощью чтения, много чтения, а затем как раз с помощью большей работы и думать, ради чего я делаю ее и так далее. То есть потом приходит уже работа больше ради группы, потому что там ощущают тогда трудности и проблемы, ради чего и что и почему. И справляться с этим помогает продвигаться. Да. Смотри, мы не знаем это из Песаха, скажем, и каких-то праздников, когда никто не учится, все в работах и выходят из этого воодушевления с такой большой, с таким выигрышем. Что случилось? Что делают такие вещи, ты понимаешь? Еще, как сказать, и я тоже понимаю, что это так. Поверьте, насколько я способен спорить за растрату денег, а в Песах еще 100 тысяч шекелей, еще 200 тысяч шекелей. Не делаю расчета, потому что этим ты по-настоящему покупаешь духовное.
2: Творец создал так, что есть люди, у которых стремление к нему, но нет окружения. Они находятся где-то в мире, допустим, они с книгами Бальсулама, но у них нет времени. Получается, что они обречены на неудачу, что они не смогут продвинуться. Те, кто находится где-то, где не с нами.
1: Люди в мире, у которых есть устремление, и все еще нет книг Бальсулама, и не знают о методике и так далее, есть этому причина, почему они находятся так. Я прежде чем пришел к Рабашу, искал много лет, ну и что?
2: Не, вопрос у тех, у кого есть книги и знания.
1: Если есть у них книги, есть у них все, но нет группы, тогда пройдет этот в той или иной форме, когда появится у них группа. Не может быть, что если бы человек стремился и брал это согласно желанию, которое раскрывает ему свыше, что Творец не устроит ему тогда все остальное.
3: Понимаешь?
1: И я не думал, скажем, приезжать в Израиль. Я думал стать ученым. И вдруг это все поменялось. Не нужна наука, нужно ехать в Израиль. Приехал в Израиль, ну что дальше? Как я реализую, что мне нечего делать в жизни? Пока не стал искать этого, пока не начал так, пока прямо каждый может сказать, что он сам не знал, как он пришел. Но так приходит, приводит человека. Поэтому нет у меня вопроса о людях, которые находятся вовне.

0: народы и на всех, ты увидишь, сколько будет у тебя таких ответвлений буквально. И это, по всей видимости, развитие, которое должно произойти сейчас, буквально в течение нескольких ближайших лет, когда мы будем больше заняты не только с самими собой, а внешним развитием, не только в Израиле. Есть много вещей, которые в Израиле могут развиться только при условии, что снаружи это сначала будет. Тогда это будет принято в Израиле. Так это у нас. Что поделаешь?
1: Да.
2: Процесс перехода в светское является ли обязательным при переходе из неживого в растительное?
0: Нет, процесс, когда человек перестает быть религиозным, то есть неживым в святости, обычным религиозным, а потом станет светским и только потом придет в Каббалу, не обязано такое быть. Совершенно нет никакой связи. Есть у нас примеры, что люди, которые буквально как хасиды, метнагеды, и есть в иудаизме сегодня очень большое разбиение. Есть много людей, которые понимают, что иудаизм находится буквально в кризисе, в глубоком, по сравнению с тем, что было 100 лет. 100 лет назад сегодня прямо все ценности, все отношения упало. Это понятно многим людям. И многие отдельные люди, не группа, а отдельные, учатся и собираются даже по несколько. И говорят об этом, я слышу. А те, кто звонят, интересуются, что, безусловно, это происходит и там тоже. И это ты не можешь здесь ничего сделать. Это творение, это развитие. Когда человек не способен, он не видит друг внутри своих книг, в стиле своей учебы. Он может учить гмару, видеть там духовное, но вдруг тянется. Хочет он того или нет, как мы говорили секунду назад, как мы пришли сюда, приводит нас, и его приводят, чтобы открыть какую-то книгу, которую раньше не хотел открывать, и вдруг открывает, и видит вдруг, как он, для него это вдруг целый мир, да? Он просто... Я слышу так их впечатление. И я надеюсь, что так оно и будет. В конце концов, и Бааль Сулам, и все каббалисты во всех поколениях, они вышли именно в таком виде.
2: Но это были единицы, было ли явление?
0: Это не единицы, мы говорим о десятках и даже сотнях людей в поколении. Почему? Во времена 200-300 лет назад, Бааль Шем Тов, Коцк, все они были очень большими группами людей, которые находились в духовном постижении. Во времена Бааль Шем Това там были тысячи. В каждом поколении были тысячи. Все эти адморы до последних, до 20 века они были постигающими, более-менее так было. Ты видишь, все книги, которые они написали, это, конечно же, святые книги постигших. Ну, возьми Раби из Гура, Раби Нахмана, кого хочешь. Все они постигающие. Все они каббалисты.
2: Вопрос, можно ли ожидать сегодня, что будет масса, так же, как в неживом, которая начнет расти?
0: Масса этого не может быть. Ни в светских, ни в религиозных. Что такое масса, когда вдруг миллион людей? Я не думаю, не знаю.
2: Ну, хотя бы несколько тысяч.
0: Несколько тысяч, да.
2: Десятки тысяч.
0: Несколько тысяч, да. Это не зависит от нас, но это будет. То есть на каждом этапе это будет больше по количеству. Скажем, если в этом году пробудется 100 человек, в следующем году это будет 1000.
2: Напрямую нам с этим нечего делать, да? Ведь

0: пригласят, что ли, мы сейчас выступим где-то в какой-то ешиве?
1: Нет, нет, напрямую для масс не может быть, я говорю тебе. Это в любом случае будут единицы, но из этих единиц будут тысячи. То есть, скажем, ну не знаю, из 500 000 религиозных в Израиле, вдруг, скажем, 5% почувствуют, что они обязаны заниматься внутренней сутью, частью Торы.
0: И не как нечто дополнительное излишество, а как основное.
1: Да, сделать это главным, заниматься этим. Это да. Такое может случиться. Но эти 50 000 или 5 000 таких, они будут одиночками. Это не просто, что хасидизм придет к ним и будет искать какой-то путь. Этого не может быть, это работа честная. Каждый, несмотря на то, тебе кажется, что группа гурских хасидов, ну, какая-то группа. Это просто в этой группе есть у тебя люди разного уровня, уровня духовного развития, скажем. Это придет в ближайшие годы. Будет большой кризис. Что?
0: Из народа? Можно ли из народа?
1: Тоже есть такие единицы, которых в обществе было много. Это то, что нам нужно. Остальные нам не нужны. Остальные, слава Богу, были как хорошие евреи. А те, что не способны быть хорошими евреями, грешниками, что называется, они нам нужны.
0: А если бы не было политики, то кризис был бы не такой?
1: Это не относится. Человек может жить во дворце царском, и чтобы было у него были все блага, и быть в кризисе у Гелада. Есть такой очень красивый пример, да, с твоей ученицей, которая живет в царском дворце, есть у нее все. Что? Я не слышу.
0: В Небраке, где живут.
1: Ну и что?
0: Не слышно.
1: То, что 100 лет назад уровень народа тоже был другим по сравнению с сегодняшним днем, это общее падение поколений, общее, да. И также во время разрушения храма они были очень чисты. Даже разрушение или ненависть, о которых мы там говорим, это вещи очень тонкие, очень чистые. Теперь на протяжении поколений, в течение 2000 лет накапливается из поколения в поколение желание получать. Люди становятся эгоистичнее. Все это зло выходит наружу, и в особенности не с самого начала, но когда они продвигаются, по мере продвижения, это не в прогрессе, один и еще один, и еще один. Это 1+2, +4, +8, +16. Это по экспоненте так идет. Так выходит у тебя, что на границе между 19 и 20 веками произошел такой, буквально скачок произошел такой, что люди, ты видишь, или в период просвещения, что такое просвещение, как вдруг вышли, перестали быть религиозными. Как может такое быть? Добавили желание получать свыше, развитие, да, души. И по сравнению с тем, что он видел в материальных действиях, что он должен так-то и так-то сделать, и так-то говорить, он увидел, что это вещи настолько ограничены и без содержания, потому что его внутренняя суть поднялась, а внешняя по сравнению с этим упала. Тогда он не держится и отбрасывает эту границу, и уже не остается в том, чтобы быть неживым в святости. Это все из-за того, что желание получать растет в душе. Что, уважаемо, у тебя среди людей? Насколько человек более организован, приходит в синагогу, делает все заповеди, кажется всем, что он буквально чист от всех вещей, от всех опасений. Простая вера, как ты говоришь. И ты знаешь, у него нет ничего в жизни. Вот так идет и все. Это называется религиозный, красивый, хороший. просто святость, да? А у нас это называется, что нет у него желания получать, что он как кот. И выполняет то, что природа говорит ему выполнять. Добавь ему немного эгоизма, желание получать, ты увидишь, как он все отбросит. Все. Так ты хочешь того или нет, ты не можешь оставить их только в том виде, в каком они были 500 лет назад или 2000 лет назад, потому что желание получать растет, ничего не поделаешь. Поэтому каждое поколение все хуже, пока лицо поколения как лицо собаки, когда уже лает «дай мне, дай мне». И против этого ничего не поделаешь, они все-таки придут. Не можешь. Только пока еще. Это поиск, борьба. Но как было в 20 веке, ты увидишь, что будет в этом веке. Это вообще какое внутреннее развитие будет в людях. Из года в год ты увидишь, как мир больше собирается в этом направлении, а все остальное отпадает. Люди вдруг начнут ощущать, что от их внутреннего развития зависит мир. Ты видишь, приходят к нам эти профессора, математики, футурологи, профессора математики говорят, о, в духовном развитии тогда мир изменится. Ты смотришь на них, и они еще говорят, что этим сегодня держится все. Где это было 50 лет назад, если бы ты бы сказал так, ты увидишь, американцы получат еще несколько ударов, они тоже будут так думать, насколько. Ладно, будем учиться, да.
0: Есть что-то еще неясное. Вы как деликатно с темой религиозных, это вредит или нет?
2: Я не деликатен ни с религиозными, ни со светскими. Мне незачем быть деликатным. Я говорю правду. А вы толкуете это, как будто я хочу сделать кому-то приятное. Я говорю серьезно. Человек, который светский, вместо того, чтобы прийти к наркотикам или к разврату, или ко всем вещам, хорошо, чтобы он был в какой-то ограде, которая поможет ему просто иметь человеческую форму. Поэтому, если ты спрашиваешь меня, что делать с ребенком, что сказать тебе? Нужно дать ему какую-то религиозную ограду, что тогда ты охраняешь его от всяких необратимых вещей, которые он сейчас может приобрести в светском обществе.
3: Есть в этом несколько таких вещей. Прежде всего, раскрываются понемногу отрицательные вещи внутри религиозных обществ. Тем не менее, это неплохо.
2: То, что эти общества, в конце концов, когда желание получать прорывается наружу и становится большим, и тогда неважно человеку, его не религиозная ограда, не светская, и становится таким разнузнанным, таким диким. Тут нечего делать. Конечно, и тут, и там есть такие вещи. Но как-то ограждать, да, так лучше ограждать. Смотри, я думаю, что с моими дочерями мне более-менее удалось. Сын, Рабаш сказал, отправь его. Отправь, оставь его. Так я отправил его. Он не такой, как я хотел бы. Но я выполнил указание Рабаша. А дочерей ты можешь видеть. То есть, я думаю, это более или менее в наши дни. Может быть, через 10 дней будут другие условия. Но в наше время, я думаю, это более или менее форма, которая... Стоит, да. Дает меньше вреда. Насколько возможно меньше вреда.
3: Баль-Сулам пишет в нескольких местах, что тот, кто занимается Торой во внешней форме, он как раз тот, кто причиняет больше всего вреда. Ведь это то, о чем он предупреждал перед катастрофой. Он предупреждал как раз, когда учат Тору.
2: Дружок, верно, что Баль-Сулам пишет в конце предисловия книги Зоа, что тот, кто занимается внешней частью Торы и не хочет заниматься внутренней частью Торы, не то, что он не знает, а не хочет, пренебрегает этим, ненавидит это, они производят весь вред и убийство и все самые плохие вещи в мире, верно. Это не значит, что человек не должен находиться в этом, а быть в этом и заниматься каббалой. И там он говорит,

0: как раз, хочешь ты или не хочешь, но послушай, что он говорит. Он говорит, что те, которые занимаются внешней частью Торы, они должны начать заниматься внутренней частью Торы. Он не говорит о тебе, что Цион, который крутится по Шенкину, он виноват, он вызывает все плохие вещи в мире, он должен занимать внутренней частью Торы. А тебе он не говорит. Он говорит о них. Почему?
1: Ну?
2: Может быть, потому что там есть больше потенциала заниматься внутренним, но положение же такое, что это не работает.
0: Так ты хочешь сказать так? Тогда лучше, чтобы оставили внешнее. Внутренние не могут, так пусть и внешнее оставят. Пусть будут просто светскими. По крайней мере, не причиним вреда никому. Ничего это тебе не поможет. И то, что сегодня то, чем они занимаются, это не называется, что они занимаются внешним. Это не называется, что они занимаются внешним, как это должно быть во внешнем. Как это внешнее по-настоящему, понимаешь? Не в этом вред. Вред действительно в том, что они занимаются внутренним. А человек, который совершенно в светский. Верно, что тебе легче обратиться к нему и сказать, ну, давай будем учить каббалу. К религиозному ты не можешь так обратиться. Но проблема в воспитании, молодежи. Что это массы, что это миллионы. Я не думаю, что если ты совершенно освободишь их от изучения Торы или от границ, которые пригодны для народа, то ты не делаешь этим хорошо.
2: Но если это правильно, тогда почти никто из людей, кто сидят здесь сегодня, не находился бы здесь. И тогда что бы было? Ведь каждый пришел сюда, пришел из светской части общества, не религиозной.
0: Ты путаешь два пути. Я понимаю тебя, но ты путаешь тут два пути. То, что возложено на меня делать, и то, что Творец сделает. Я не хозяин того, что происходит свыше. Я знаю, что мне делать снизу. Снизу я предпочитаю быть евреем. Что значит быть евреем? Я немножко знаю об иудаизме, о народном таком иудаизме, и как-то принадлежать к этому. Я не говорю, что нужно выглядеть как из Меашарим, и вести себя так по отношению к государству и к армии, и ко всему, что, чем они обязаны государству. Нет, я об этом не говорю. Но он должен находиться в каких-то народных рамках. А у нашего народа нет иных рамок, кроме того, что называется наследием. Это должно быть в какой-то форме. Приезжает сюда человек, что он вообще знает, что такое Песах, Суккот, праздники какие-то. Ничего, но немного, чуть больше. Я об этом говорю, не о том, что надо быть хариди, ультрарелигиозным, традиционным. Но традиционным, ты понимаешь, проблема с традиционными. Папа и мама традиционные, а он уже совершенно не знает, что это. Он только приходит к ним на какой-то праздник, чтобы сделать им одолжение. Ты знаешь, как это происходит, и тогда второе поколение полностью выпадает.
2: Что неверно?
0: Что неверно?
2: Из моего опыта, где я живу, из товарищей, которых я знаю, это неверно то, что вы говорите, потому что тот, кто традиционный, родители его традиционные, нерелигиозные, как раз религиозные, если он вырывается, вырывается уже совершенно, то есть традиционные семьи.
0: Короче, я говорю тебе, человек — это животное. Если он хочет быть человеком, пожалуйста, мы тогда поможем ему быть человеком. Но животное лучше, чтобы оно было в хорошем стадии, в огороженном месте, под хорошей охраной, и тогда ему будет хорошо, и всем будет хорошо. Ты видишь, что происходит с поколением, с целым поколением, у которого нет границ? Смотри, что происходит. И вы думаете, что в их свободном развитии они тоже придут к чему-то? Ни к чему. Они думают, что у них будет тогда какой-то расцвет. Какой расцвет есть? Ничего в этом нет, понимаешь? Они думают, что они могут принести что-то новое человечеству. Ничего из этого не выйдет. Что человек может вытащить из-под своих волос? Что есть в этом развитии? Ничего с ним не происходит. В конце концов, приходят к разврату и наркотикам. Бедняги. Нет, если ты покажешь мне какое-то другое решение, но его нет, со стороны каббалы тоже нет. Нечего человеку искать в светском образе жизни, и в религиозном нечего.

0: этого искать. Но нужно его держать в каких-то рамках. В каких-то рамках. Ты видишь, как все народы себя так держат, только мы не способны. Почему? Потому что у нас желание получать больше. Ты думаешь, американцы такие разнузанные? Ты не знаешь, какой режим там есть. Посмотри на все израильские фильмы и американские. Посмотри, насколько в каждом американском фильме есть гордость, есть идеал, есть Америка превыше всего, понимаешь? И насколько они держатся за это. Посмотри, какие фильмы. Как в России делают, то же самое. Только облачают в такую форму, что ты этого не чувствуешь. Вот и все. Поезжай в Европу, ты думаешь, ты можешь там делать, что хочешь? Какой жесткий режим есть там во всем? У нас это хуже всего, потому что у каждого есть желание получать в 1000 раз больше, чем есть у какого-то там нееврея снаружи. Поэтому выходит такое зло, что невозможно удержать. Короче, человек — животное, и ему нужна охрана для его же блага. Для его же блага. Уже прошли поколения и видели это. Нет ничего нового. Я был в те времена, когда были Битлз со всеми этими цветами. Ты знаешь, все это поколение. Ну и что осталось от них, и что они сделали? Ничего. Так человек рос до возраста 30-35 лет. Фрик такой, хиппи. А потом все эти хиппи, что они сделали? Или ушли в наркотики, или в 35 лет ты пришел к такому состоянию.
1: Стали буржуазными.
0: Да, те, кому удалось. Те, кому удалось, а те, кому нет. Вдруг в возрасте 40 лет ты обнаруживаешь, что ты без работы, без дома, без ничего, и все. Мир идет и процветает, а ты кто и что ты. То же самое и с теми, которых мы сейчас вытаскиваем из наркотиков. Я не говорю, что религиозная ограда хороша, религиозные рамки хороши. Я говорю, что все-таки нам нужно, народу нужна какая-то граница, ему нужен какой-то режим. Это уже бывало в мире, это обязано быть. А анархия, кстати, анархия — это тоже очень сильный режим.
1: Но не с этим проблема. Я говорю простую вещь. Если мы говорим, что более-менее с харидим, нам не о чем говорить. Со светскими, может быть, они примут, но и тот, кто придет издалека посмотреть. Но есть здесь большой слой людей, как в синагоге Давида, как во многих синагогах, которые я знаю из моего района, где находятся эти ребята из религиозных, традиционных, называются, которые читают Зор. И с того время от времени приходит в синагогу, я вижу это, и по всем другим книгам Каббалы я вижу угасание направления этого. Вместо того, каждый будет как раз... Если у них есть 10 минут в день, пусть там какой-то урок в Агмаре или всякие такие вещи. Если так, почему мы не открываем здесь новый подход? Почему не приходим к этой публике? Почему?
0: Дорогой мой, мы находимся во время перехода, и в это время есть место для всего, и еще ничто не прояснилось в глазах масс, чтобы мы могли прийти и сказать: «У нас есть». Такое время, что невозможно, все еще невозможно обратиться к традиционным массам, скажем так, или национально-религиозным. Невозможно еще обратиться. Они еще находятся на этапах разбиения. Еще один этап или два этапа, не знаю когда, но это будет. Пока это невозможно. Сейчас мы должны заниматься тем, что нам доступно. Это светская публика. К ним есть подход. Я не думаю, что к религиозной публике не будет подхода. Будет, и еще какой, они будут нуждаться в нас. Они пожелают обратиться к нам, чтобы выйти из кризиса, и ты увидишь, что это произойдет.
1: И сейчас публика, которая не отталкивает нас.
0: Так публика, которая нас не отталкивает, мы стараемся прийти.
1: Это простая религиозная, они не отталкивают нас, у них есть...
0: Простая религиозная публика все-таки отталкивается, она еще не хочет нас. Ты понимаешь, невозможно прийти к человеку, если он не хочет. Должна быть рассказана раскрыта у него точка, в чем смысл моей жизни, в чем смысл моей жизни вообще, во всем этом мире. Пусть даже он будет хорошим, даже чтобы хорошо ему было. Все еще они говорят, у меня нет уверенности, нет денег, национальное страхование вдруг прекращается, обеспечение дохода вдруг не платят, всякое такое. Это раскрытие божественного, то, что сейчас происходит. Ты думаешь, что это министр финансов делает все эти вещи? Нет, Творец делает все это. Ты увидишь еще немного, но человек через то, что ему плохо в жизни, придет к пониманию, что в этой жизни вообще не может быть ничего, не может быть лучше, вообще ничего нет. Даже пусть он будет полон золота и денег, и почета, и чего хочешь, это тоже не жизнь. Придут такие времена. Это называется, что точка в сердце уже работает. Но у них нет, они еще чувствуют, что ну как-то.
1: Возможно, обязаны ждать зла в продвижении, или можно перескочить этот этап, даже если нет настоящего желания в таких местах начать как-то.
0: Нет, они еще не находятся в состоянии, чтобы могли услышать о пути в жизни от человека, который не считается большим по их критериям. Поэтому они приглашают, как ты сам сказал, больших людей по своим критериям, чтобы какой-нибудь большой рав из Иерусалима приехал к ним рассказать о Гемаре.
1: Это не большой рав, а просто хариди какой-то.
0: Это неважно. Ты видишь, даже каждый другой хариди, ультрарелигиозный, который в твоей синагоге, когда в твою синагогу приходит просто в рубашке и брюках, а он одевает шляпу и пиджак, так он уже считается у них равом. Они пока следуют внешнему. Пока хорошо. Когда я пришел к Рабашу, я не смотрел, какого размера у него шляпа, там 60 сантиметров, 63 сантиметра. Я покупал, я знаю. Так я не смотрел на размер, я не мерил, а у него шляпа пошире. А у этого шляпа кнейч или шляпа поменьше. Я не измерял, поэтому внутренний человек, у кого мне стоит учиться. А они пока так измеряют. Так почему мне надо идти против их оценки?
1: У них все-таки есть открытость к внутренним вещам.
0: Нет, я обращаюсь к людям, которые смотрят на меня и видят. Немножко религиозный, не настолько, чтобы отталкивало. И говорю словами, к которым я привык, а не словами оттуда. Да, имя Творца, и всякие с помощью Творца, и всякие такие вещи, которые из-за того общественного положения, что я сейчас отталкивают их. Так что я иду к людям, которые готовы принять меня. А к людям, для которых это прямо против них, зачем мне ломать человека? Я не вижу в этом никакой необходимости. Если бы это было прямо, не знаю, если был бы шанс преуспеть в этом, прямо такой зов времени, это было бы что-то другое. Я не думаю, что есть шанс. Я живу среди них, и я знаю, что это. Я знаю, какова все еще мера их ненависти к тому, кто занимается каббалой. А то, что происходит сегодня, что понемногу начинают соглашаться, как-то молчать, не выходить на войну. Это потому, что есть такие, которые тоже преподают каббалу светским, мучат их, открывают всякие курсы, лекции для народа. Из года в год это становится делом все более привычным. Больше идет, есть много таких, кто этим занимается. Потому что они видят, что без этого невозможно притянуть людей ни к чему. Так что, время должно действовать. Что можно сделать? Ты думаешь, что я просто терпеливый человек? Нет выбора. Очень просто. Но я вижу, что отношение меняется. Может, ты тоже не чувствуешь, но это так.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из этого в десятки.
3: Да, насколько человек строит окружение, товарищей, связь в десятке, когда он падает, и товарищи не могут ему помочь, и делать что-то для него, вот считается, что он сделает. Это наше усилие, что мы хотим быть объединенным, единым человеком, с единым сердцем, чтобы мы могли в каждый данный момент продолжать идти по нашему пути, по пути Творца.
4: Рав מאוד מבליט
2: בסדרה
4: השיעורים האלה
2: показывает сильно в этих уроках, как понять и выделить духовные ценности, как раз в том месте, где можно вообще запутаться, когда материально выглядит как духовное. Это очень важно.
4: Есть
2: здесь такой отрывок, где Рав говорит, что это совсем другой подход, другой дух. Так как мы живем, и так как они живут, это совсем другое дело. Мы постоянно выясняем в себе, где я и что со мной. Все внутри человека. А у них это внешнее делать так или делать иначе. Я надеюсь, что мы больше будем ценить внутреннее перед внешним.
0: Рав так там описывает особое состояние, которое происходит сейчас в мире, что будет больше стремления людей ценить что-то иное. И люди вдруг начнут чувствовать больше, что от их внутреннего зависит мир. Это будет работать, а мы должны сделать нашу часть. И с Божьей помощью добьемся успеха.
2: Да, также Рав сказал, что мы живем в период, переходный период. Это ощущается, несмотря на то, что мы 25 лет после этого. Но есть такой период перехода, и как меняется наш народ, как меняется мир, отношение к религии продолжает меняться. И сами люди... И действительно было замечательно видеть этот дух на уроке, это устремление учеников, но и мне нужно, чтобы эта публика, чтобы мы пришли, попытались к ней прийти, и нужно пробудить снова во нас это направление, чтобы вместе двигались как группа, чтобы мы делали что-то новое как группа. Пока действительно это не облачится так вот Творца, и он это освободит.
0: Я не вижу все те пути, о которых Рав говорил, и наше развитие по отношению к группам и... Всякие результаты, которые будут. Мы видим, как все это на самом деле реализовалось. Интересно смотреть, как Рав указывает на направление, и это все реализуется. Я надеюсь, что мы увидим еще развитие, которое он предвидел.
2: Две вещи. Первое, потому что он говорил о товарищах, которые в пути, нужно много перелопачивать этот материал, читать много. Действительно, мы видим, насколько это влияет, этот материал, как он работает. И, собственно, не материал работает, а свет работает. Это первое. Второе, по поводу природы человека. Меня это захватило, насколько человеку нужны рамки, насколько он животное, если он не получит эти рамки, ограничения, ясные ограничения, то он просто пойдет в разных направлениях. Было много таких примеров, и в 70-х годах. И сегодня мы видим это, что очень важно воспитание. Это такое важное правило.
3: И на каждой ступени раскрывается желание получать, которое дает нам понять, что то, чего мы достигли до сих пор, это все только ради получения. И начинается новый этап в работе, каждый раз заново.
2: Рав также делал акцент на важности группы. Неважно, есть ли правильные книги, неважно ничего, а человек необходима группа, общество для того, чтобы духовно развиваться.
3: На нас есть ответственность создать состояние, чтобы в нашем состоянии люди не рассеивались, не уходили в светское, создать состояние, создать какую-то ограду, чтобы человек не слишком разбегался.
2: Перейдем к следующей части урока, перед этим споем вместе песню.

0: Мы продолжаем то, что мы учили вчера. Сегодня, сейчас Рав начинает, может быть, самую важную тему. Есть 15 минут отрывок, до 20 минут отрывок. Он говорит о важном для нас о намерении. Это тема урока. Это общая тема, как приобрести намерение, как работать с намерением, что вообще такое намерение, насколько это важно. Но перед тем, как мы начнем, мы все-таки давайте прочтем то, что мы учили вчера. Слова Ари и Бааль Сулама, пока мы не придем к этой точке, с которой мы сегодня начинаем урок, и продолжим дальше.
1: Да, чтобы у нас была связь. Мы читаем учение Десяти Сферот, первая часть, четвертый пункт, текст Ари. Вначале прочитаем текст Ари, а затем Орпними, 90-ю сноску. Сначала текст Ари. Заголовок. Пространство, оставшееся после сокращения, было круглым. Четвертый пункт. И тогда осталось свободное место, и воздух, и пустое пространство именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки, так что место этого пространства было круглым, совершенно одинаково во всех областях, а не предстала картиной четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как и бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон. Теперь прочитаем Орпними, 90-я сноска, которая относится к словам «сокращение было равномерно вокруг этой опустошившейся центральной точки». Мы продолжим. 90-я сноска. Это означает «без градаций малого и большого». И Бааль Сулам говорит об одном сравнении. Без градации малого и большого. И это не противоречит тому, что после того, как уже раскрылось различие формы, имеющейся в центральной точке, вследствие исчезновения из нее света, обязательно должны быть познаны также и меньшие меры изменения формы, одна меньше другой, имеющиеся внутри трех предыдущих ступеней. Так, например, третья стадия чище центральной точки, потому что мера желания получить в ней меньше, чем в четвертой стадии. Центральная точка — это четвертая стадия. Точно так же вторая стадия чище, чем третья стадия, потому что мера желания в ней меньше, чем в третьей стадии. А первая стадия — самая чистая из всех, так как в ней мера желания получить меньше всех. Поэтому изменение ее формы не так заметно, как в них. Ведь есть здесь градация малого и большого. Как же Ари говорит, что сокращение вокруг этой точки было равномерным? Но дело в том, что сокращение не превратило центральную точку в состояние сов. Если бы свет исчез из этой точки по причине имеющегося в ней отличия формы, то, конечно, она бы стала вследствие этого свойством сов, что означает самую малую ступень, ниже которой нет по значимости. И тогда мы должны были бы также три предыдущие стадии считать более важными, чем центральная точка, когда одно выше другого. Но это было не так. Сокращение произошло не из-за имеющегося в этой точке изменения формы. Этого не может быть. Ведь мы пока еще изучаем Малхут бесконечности, где нет никакого различия по форме между ней и светом, а оба они в простом единстве. Как сказано, он и имя его един. А теперь она объясняет, почему произошло сокращение. Сокращение произошло только потому, что поднялась она в простом своем желании сотворить миры. Это означает, что она стремилась к тому уподоблению формы, которое в будущем должно раскрыться благодаря созданию миров. И это форма получения ради доставления наслаждения Творцу. И в этом заключено дополнительное, очень высокое качество. Потому что, с одной стороны, это полная отдача, так как все ее желание только доставлять наслаждение Творцу и совсем ничего для собственных нужд. Поэтому полностью совпадает ее форма с высшим светом Создателя, и она находится в совершенном слиянии с Ним. А с другой стороны, это позволяет ей углублять и увеличивать свое кли получения до бесконечности и беспредельности. Так как теперь форма получения не создает никакого различия по форме, поскольку приходит изнутри желание отдачи. Так сейчас давайте продолжим, посмотрим, что Раф объясняет о продолжении этого 90-го пункта. Мы продолжаем читать. Четыре эти стадии также называются четырьмя сторонами. И Рав говорит, что несмотря на то, что сокращение было только в центральной точке, то есть в четвертой стадии, тем не менее удалился свет со всех сторон, поскольку в духовном нет малого. И поэтому он удалился и из трех стадий тоже.
0: Нам понятно, что закон — это закон природы, закон света и точки, и отношения между ними. Несмотря, нам понятно это как закон, но нам нужно понять. Мы не можем такого быть, что мы не могли бы это раскрыть в наших килим. Только когда это называется форма отделенная от сути. Но если это закон, который происходит в природе, тогда тут невозможно. Можно его исследовать. Что значит нету немного в духовном малости? Это Малхут, это значит, что Малхут, она, это только кли ощущения, понимания, мохвы, либо, да, сердце и разум находятся в Малхут. Все, что, все понимание, ощущение, которое мы можем понять, где-то находится, это находится Малхут. То, о чем мы можем сказать, вот указать на что-то сказать, это означает стадия далит в различных состояниях. Мы не различаем стадии перед стадией далит, а только когда мы приходим к стадии далит, мы тогда мы различаем, что есть еще три первых стадии, потому что они все — это свет. И только в стадии далит, четвертой стадии, ощущается в ней свет. Девять первых сфилот или первые три стадии. Поэтому отсюда выходит закон, нету малости в духовном. Или десять, или ничего. Не девять и не одиннадцать. И получается, что если есть сокращение четвертой стадии, то свет выходит весь. Как может такое быть, что не выйдет? А где же он тогда находится? В девяти первых он не находится. Я не могу сказать это. Кто скажет, если четвертая стадия сократилась в ощущении, она уже не ощущает. Девять первых сферот не ощущаются. Они приводят свет в кли. Они — это килим, называемые свет, называемые килим. Только когда четвертая стадия поднимается к ним, хочет принять их свойства и работать с ними, перед этим, когда мы говорим о четырех стадиях прямого света, кетер, когда мы говорим, да, хохма, бина, зерампин и малхут, мы не говорим об этом как о сферот. Сферот потом будут же. Мы говорим как о стадиях. Это шореш алиф бет и гимель далит. Это стадии. Только далит — это ощущение, как кли, только кли, а все остальное — это свет. Поэтому стадия далит, четвертая стадия, сделает сокращение на себя, она сократилась, она не ощущает, что есть свет. Она не может сказать, здесь есть свет или нет. Относительно нее нет. И только из нее мы говорим. Это не говорится, об этом нет малости в духовном. Десятая часть существует или нет? Если есть, существует, то есть, что есть творение. А не говорит 10 сирот. Кто знает о том, что есть 10 сирот? Мы говорим о каббалистах, которые исследуют эту реальность. Если они сказали что-то, они говорили, исходя из малхут. Поэтому, исходя из этого ощущения и только, и мы можем сказать, что мы из 10 сферы ощутили, существует ли 10 сирот, 5 сирот, 1000 сирот, неважно, сколько? Из десятой сферы, из Малхут. Всегда. Поэтому, если мы говорим о Малхут, всегда есть три стадии до нее. А если нет Малхут, то перед ней нет трех стадий. Поэтому сокращение, которое произошло, свет выходит из всех предыдущих стадий. Почему? Придет Малхут, которая будет чувствовать по-другому, так будет чувствовать и 9 первых или 3 первых стадий, по-другому. Когда мы говорим о сферот, все это у нас стадии. А когда мы говорим о сферот, мы говорим, когда Малхут после сокращения
2: и Ола,
0: она поднимается в девять первых, каждая сфера, в каждой сфере, и говорит, я определю, сколько, как каждая сфера может давать мне, чтобы я смогла уподобиться этой каждой сфере. Хесед, Гура, Нецехот, Исуд, Малхут, да? Неважно. Я хочу уподобиться. Я поднимаю свое желание в каждую сферу. Я хочу проверить, что это хесед, что такое гвура, что такое тиферет. Желание получать, которое включается в каждое свойство из девяти первых, первых творца, это свойство творца. Милость ли вы там и... Всевозможные такие отношения его к Малхут. Она хочет уподобиться им, она поднимает свое желание, свой авиют для того, чтобы уподобиться. И этот авиют начинает светить, как если я ставлю кусочек бумажки так на пути света, и тогда свет, когда упирается в этот листик, я вижу, что он белый. Я раскрываю этот свет, да? Я даю эту лучу света возойти в комнату. В комнате есть немного пыли. Я вижу, что заходит этот луч, потому что он упирается в эту пыль, упирается в кли. Малхут утром поднимает свое желание в свойства Творца, раскрывает эти свойства. И тогда это от свойства сапира, свойства светит. Кто светит? Малхут. Это виюта. Свет не может светить. Как мы не видим свет, если он не упирается во что-то, сталкивается с чем-то, он не может светить. Он светит только, если он сталкивается. По подобию свойств светит кли. И мы тогда говорим «свет светит», но это не свет светит, а свойство света светит внутри кли. Это разница между стадиями и сферот. И нет малости в духовном. Да, Гилад.
1: А что это за понятие, что заставило Малхут почувствовать себя обратно свету?
0: Мы еще это не учили. Я думаю, что сокращение — это впереди. А если нет, то мы пройдем. Да, пожалуйста.
1: Какая разница между раскрытием и постижением? Открытие, раскрытие и постижение. Какая разница между этим?
0: Мы сейчас... Нет.
1: Мне кажется, есть связь между личным концом исправления и общим.
0: Нет. Вперед.
1: Да. Мы переходим к четырем стадиям всех стадий. Пространство, которое осталось после сокращения, было круглым. И тогда осталось свободное место и воздух, и пустое пространство, и именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки, так что место этого пространства было круглым совершенно одинаково во всех областях, а не предстала картина четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как ей бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон. Еще раз. Пространство, оставшееся после сокращения, было круглым. И тогда осталось свободное место и воздух, и пустое пространство, именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки. Так что место этого пространства было круглым совершенно одинаково во всех областях, а не предстала картина четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как и бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон.
0: Еще раз,
1: четвертый пункт Ари. Пространство, оставшееся после сокращения, было круглым. И тогда осталось свободное место и воздух, и пустое пространство, именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки. Так что место этого пространства было круглым совершенно одинаково во всех областях, а не предстала картина четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как и бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон. 80-я сноска выясняет фразу «свободное место». Уже выяснилось ранее в пунктах 4, 5 и 6.
0: Да.
1: Мы сейчас изучаем этапы, предшествующие Адам Ришон. И Адам Ришон еще не создался, это предшествует Адам Ришон.
0: Мы учим сейчас, что свет, который создал творение, четвертую стадию, его влиянием из точки есть из ничего, и он влияет на эту точку. он приводит ее к тому, что она становится четвертой стадией. Сейчас он приводит к ее к ощущению сокращения, когда она хочет себя сократить и не чувствовать мир бесконечности, потому что это не может вынести она этого, того, что она обратно свету, обратно Творцу, который дает. И он продолжает влиять на нее, действовать на нее. Другими словами, четвертая стадия, Малхут раскрывает все больше и больше, каково и отношение между ней и светом, и постоянное раскрытие, и более глубокое раскрытие, и понятно, и больше в понимании, и в ощущении, и в мохе, в либо, приводит это к различным

0: это свойство света относительно ее свойства. И здесь нет больше ничего. Свет, который действует как сущее из ничего, а когда есть получающий, и когда свет действует на нее, на то, что произошло. Ну вот просто вот так. Луч света действует на точку. Точка сущая из ничего. И это точка, что она ощущает действие света, а все остальное, кроме Ешмиан, сущее из ничего. А это сущее из сущего. Кроме этого нет ничего. Все, что происходит затем, это внутри из сущего из ничего.
1: Бифним.
0: Внутри.
1: Хоцми пулазот эн клум.
0: Кроме этого действия нет ничего. Поэтому это действие мы называем действием Творца. Он сделал что-то, что не было раньше. Это точка есть сущая из ничего. Это действие Творца. Кроме того, все, что происходит затем, что бы вы ни говорили, это происходит в этой точке с помощью того, что влияет на нее свет. Так что ты спрашиваешь?
2: Иногда мы говорим, что Адам Ришон — это корень, который близкий к нам. Если мы изучаем то, что написано сейчас, этапы предшествующие.
0: Это этапы, когда точка чувствует, что она развивается на 4 стадии до 4 стадии, когда она ощущает, что она распространяется на 4 стадии, когда приходит к 4. И затем каббалисты говорят, вот это то, что должно быть, это участок называется кли. Есть здесь 9 первых и малхут, и не может быть больше или меньше, а есть 10 сферот. И это строение, этот модуль, этот образец, да, обязан быть таким образом, иначе не о чем говорить. Потому что это четвертая стадия, это ощущение, первое ощущение творения. Перед этим нет никакого ощущения. Откуда они знают? Каббалисты не знают. Они пришли снизу к этому состоянию, и отсюда они выучили это, что есть Малхут, есть 9 первых, и есть такое строение, называется имя Авая, Ютки, Вавки, минимум 10 сферот или 4 стадии. Отсюда они это выучили. Кроме этого, ниоткуда это понять, кроме как из человека, который познает, раскрывает духовно, он видит, как раскрывается ему Творец. Это то же самое. Малхут приходит к месту, которое называется, когда она ощущает отношение света бесконечности к ней. Затем, после этого, она обязана совершить действие, называемое первое сокращение, потом строит из себя миры, Адам Кадмон, второе сокращение, разбиение, миры
1: Абия.
0: После миров Абия будет строит она Адама Ришон. Это та же стадия Далит, четвертая стадия. После Адама Ришон снова разбиение, и затем уже приходит к этому миру. Здесь уже начинается человечество, скажем так. То есть действительно отключенные такие келим, отключенные от духовного, пока вся эта история не проходит, Тора, да, которую получают, когда получают эту келим материальным образом, получают это средство для того,

0: чтобы вернуться к состоянию и после этого, после тысячи лет есть исправление, и все это Малхут бесконечности проходит внутри себя. А мы ее части, части Адама Ришон. Так что ты спрашиваешь, все это внутри нее? Весь этот цикл, который она совершает, это во внутреннем ее ощущении. Действует на нее, как обычно, свет, находится он в абсолютном покое. Все изменения — это внутри ее ощущений. В какие-то взрывы сталкивается, что там ты тоже находишься в жизни в таких же состояниях, когда снаружи ничего не происходит, а внутри ты думаешь, что там чувствуешь, да, горит в тебе что-то. Это то, что происходит в Малхут, потому что все это в стадии Далет. Внутри нее все это происходит. Как относится она к девять первым, не или не относится, как это ним хочет получить от них что-то, приблизиться, может быть. Все это внутри нее. Вся эта буря происходит внутри нее. Поэтому мы говорим, что весь этот поворот из Алиф в Бет к Гимель — это, собственно, исправление ощущения творения. Почему я уточняю таким образом? Вроде бы как бы это теоретически нам, почему нам это важно? Очень важно, потому что это нас правильно устанавливает, нам нашу работу. У нас есть цель. И эта цель — это бесконечность, которая существует постоянно истинным образом. А мы называемся Исраэль, которые устремляются прямо к Творцу. Они устремляются к этой бесконечности. Это ощущение Малхут, которое постоянно хочет, желает, с помощью чего она приобретает вот эти вот свойства. Что она хочет? Она хочет приобрести эти свойства света. И это называется, что она постоянно устремляется с помощью Торы, свету, возвращающему к источнику. Этот свет, который наполняет ее, если она у него просит, она получает от него эти свойства света. Для того, чтобы правильно поставить себя в правильное состояние, нам стоит говорить об этом. И на этом закончим урок и перейдем к следующей части.
1: Да.
2: Помните, что тот, кто объяснил перед, как Миша объяснил перед тем, как мы стали прослушивать, что урок записи, что главное — это намерение, время урока. И так, у нас прежде всего есть небольшая история, о которой напомнил нам Гилад Шадмон, когда начался отрывок записи, что Бааль Сулам приехал в Израиль. Он учился в Иерусалиме, в Ешиве, и изучал книгу Зоар. Он прочитал отрывок, и читал отрывок и думал о нем, читал и думал. И так он выстроил все свои понимания, из которых потом вышла книга Пируша Сулам. И так он все время находился в Ешиве целый день. И там были вместе с ним еще другие ученики. И они не понимали, что он делает. Так они делали такие штучки. Когда он читал отрывок и начинал раздумывать, он так ходил, расхаживал по комнате. Они пока что тихонечко переворачивали лист в книге. Но он никогда к этому не относился. Вот он смотрел, где он находится, на другом уже листе, что-то другое было, читал там отрывок и продолжал расхаживать и размышлять. Так это то, что произошло с нами сегодня. Мы получили определенный отрывок, чтобы подготовиться, а практически мы прочитали что-то совсем иное. Так мы сделаем то, что Бааль Сулам сделал. Получили урок от Рава, поговорим о нем, подумаем о нем и спрашивать будем о нем. Так прежде всего, если у вас есть вопросы по поводу того, что мы сейчас слушали, приглашаем вас спросить, приглашаем поднимать знаки вопроса в мире. И мы сейчас ответим на это. Только то, что мы слышали сейчас в этом новом для нас отрывке, несколько важных вещей. Прежде всего, что все, что есть, это только действие Творца. Это создано из ничего. Кроме этого, все, что было потом, это все происходит внутри точки, внутри центральной точки, о которой мы говорили. И это происходит с помощью света, воздействующего на нее. Но действие Творца — это создано из ничего. Теперь, что есть в этой точке? Есть, как мы вчера учили на уроке, Асав это прекрасно объяснил, есть 9 первых сферот и Малхут. Это то, что есть. Не может быть меньше или больше, как Рав объяснил, 10 сферот. Это структура, этот модуль, эта структура, она обязана быть. И все, что мы проходим, это внутри той самой Малхут мира безграничности. Все происходит внутри нее. Как она относится к 9 первым сферот? Малхут по отношению к 9 первым сферот. Все их отношения — это то, что мы изучаем. И Рав это назвал, что это буря, которая происходит в тебе. И вот это все происходящее от замысла творения через 4 стадии прямого света вплоть до нашего мира и обратно наверх, к миру бесконечности, все это происходит, собственно, внутри той самой Малхут мира бесконечности. И, как Рав сказал, это, собственно, исправление ощущения творения нашего. Ну и сейчас мы послушаем вопросы товарищей. Начнем. Авраам.
0: Как свойство света влияет на кли? Что значит, что далит, свойство, стадия далит сделала все? Свойство стадия далит — это стадия из 4 стадий прямого света, когда 4 стадии развились и пришли к 4 стадии. После того, как 4 стадия совершила на себя сокращение, это уже называется творение. И все изменения, все, что происходит затем, все, что мы учим, миры, сокращение второе, Адам решен, все происходит уже внутри стадии 4, 4 стадии.
2: То есть только из сокращения это, 4 стадия начала отдавать, делать все.
0: Не из-за сокращения, но да, сокращение произошло в 4 стадии.
3: Да, здравствуйте. Вопрос. Почему Ари уточняет, что свет распространялся в круге, а не в квадрате с прямыми углами? Зачем он делает это уточнение? Какой в этом смысл? Спасибо.
2: Когда свет распространяется, он распространяется в виде круга, в форме круга. Что значит круг? Нет понятия «верх» и «низ». Он распространяется в равной степени, равномерно, повсюду. Творец всегда отдает, верно? Мы говорим, что он добрый и творящий добро хорошим и плохим. Это свойство отдачи. Оно отдает все время. Где создаются другие формы? В творении. Поскольку творение уже создает систему ступеней, ценностей, насколько оно может принять это ради отдачи, по желанию, с которым оно может работать, исправить их. Неисправленные желания, исправленные, насколько оно может исправить. Все это создает различные формы. Но со стороны Творца не исходит ничего, кроме чистой отдачи. Всем, без всякой разницы, все время. Поэтому, поскольку там нет ничего, что было бы выше, чем что-то иное, все равное все время, поэтому это называется кругом.
0: Теперь
2: у нас Литва, Литва один.
4: Да, спасибо. Рав рисовал правую линию снизу вверх. То есть как бы поднялся в мир бесконечности, а потом объяснял, что все миры там, там решён, и в наш мир обращался. Что значит, что снизу вверх эта стрелка правой линии?

0: Да, это в процессе исправления, распространения миров, свет сверху вниз. А исправление наше начинается снизу вверх. И наше исправление в трех линиях. Нужно, если ты возьмешь мир Адам Кадмон, там все еще нет раскрытия трех линий. Три линии начинаются вообще раскрываться в мире Ацилут. Но мы уже начинаем исправление из Ебурника, Мухин, где мы не говорим об этом в мире Адам Кадмон. И так это происходит снизу вверх.
1: Микрофон для Ави.
2: Микрофон для Ави.
3: Свойство
0: стадия Далет ощущает себя после того, как есть три первые стадии, которые перед ней проходят. Видимо, первая стадия, она есть из ничего, потому что это желание получать. Что значит, что свойство Творца, эти девять первых сферот, они сущие из ничего.
2: Что значит, что первые девять сферот созданы из ничего? Собственно, с того момента, как Творец сотворил желание получать первую стадию, это создано из ничего. Все остальное оттуда и далее нет никакой возможности для чего-то отклониться от направления развития творения. Поэтому на замысле творения завершилось все творение. Все исходит из сущего из ничего. Мы говорим только о развитии желания. Первичная мысль была сотворить желание получить, чтобы было кому давать. И из этого создалась первая стадия. Из этого затем исходит вторая стадия, когда первая чувствует, что она не просто получает, а получает от кого-то и хочет быть как он. Ну и мы изучали все это нисхождение. И все это происходит по причинно-следственной цепочки с необходимостью. Почему? Потому что это развитие попыток желания получать, быть как дающий. Потому что это самое лучшее, что можно получить. И это то, что Творец хочет дать. И, собственно, когда мы приходим к состоянию, где есть первые девять сферот и Малхут, мы говорим, что желание получать развилось в своей совершенной форме. Это первичные десять сферот. Поэтому это называется первое, сделанное из ничего. Это цельная единица, в которой есть все те детали, которые потом будут в творении. Желание получать, желание отдавать, желание в первой стадии, желание получать, получение, поскольку я хочу дать, да, потому что это третья стадия, и понимание, что я хочу получать, и само самостоятельное решение, то, что мы называем четвертой стадией, и это стало миром бесконечности, четвертая стадия, и оттуда, и там приходит желание к получению, к своему полному развитию. И мы говорим, что это то, что сотворил Творец. Хотя на самом деле верно, первичное, сущее из ничего — это первая стадия.
0: Я из слов Рава, то, о чем мы можем сказать, вот это имеется в виду четвертая стадия, которая в разных состояниях. Мы не раскрываем, не различаем свойства перед четвертой стадией, а только когда мы приходим к четвертой стадии, и из четвертой стадии мы различаем, что есть три первые стадии или девять первых сферот, и они — это свет. И только в четвертой стадии ощущается этот свет. эти девять первых сирот или три первых стадии. То есть нужно, чтобы был кто-то, кто почувствовал эти девять первых сирот. И это четвертая стадия. Есть еще вопросы?
2: Какова разница между стадиями и сферот и характером их раскрытия? Малхут, который хочет уподобиться снизу вверх, то она раскрывает сферот. Но как Малхут раскрывает стадии, которые предшествовали ей?
0: Малхут раскрывает свойства в себе, которые она приобретает из четырех стадий прямого света. Четыре стадии прямого света — это перед Малхут, перед творением. Мы еще раз возвращаемся к тому же. Это от света, не от кли. Все, что происходит перед четвертой стадией, это кли, который развивается под влиянием света, не принимает само решение. То есть свет как бы изменяет кли, и кли изменяется под его воздействием. А в четвертой стадии, когда уже кли приходит к четвертой стадии, ты понимаешь, что в первой стадии есть ощущение от чего? От корня.
2: Хохма.
0: Во второй стадии есть впечатление от чего? От стадии корня, шорыш и от первой стадии. И пока не приходит к четвертой стадии, и в четвертой стадии есть уже впечатление от всех стадий, которые были до нее. Тогда мы называем это девять первых или далит де далит. Да?
2: Если можно продолжить. Скажем,
3: Малхут, например,
2: который раскрывает сферу Хохма снизу вверх. Мы говорим, что сферот раскрываются, когда Малхут хочет уподобиться сверху, снизу вверх. Так, допустим, она раскрыла сферу Хохма. Что она может сказать о первой стадии? Есть ли связь между раскрытием снизу вверх, раскрывает ли оно то, что построило ее сверху вниз? Есть ли связь между двумя этими понятиями? Все раскрытия, они внутри Малхут, внутри четвертой стадии. И раскрытие этапов развития. Мы все развиваемся поэтапно. Как Малхут развелась, как стадии развелись сверху вниз, из нулевой стадии, корневой по первой, второй, третьей, четвертой, так и раскрытие. У раскрытия тоже есть этап раскрытия. После того, как мы раскрываем структуру, мы раскрываем и этап развития. У тебя есть дети?
0: Две дочки.
2: Две дочки, прекрасно. Молоденькие?
0: Да.
2: Когда ты разговариваешь с ними, ты разговариваешь с ними как с нами, с взрослыми?
0: Нет.
2: Нет, а что ты делаешь? Ты облачаешься в свою предыдущую стадию, в того ребенка, которым ты был. Он не исчез. Ты не чувствуешь его ежедневно? Ежедневно ты Эйаль, ты ведешь себя определенным образом, но когда ты относишься к кому-то, кто находится на ступени более низкого развития, ты облачаешь себя в ту самую ступень, которая в тебе существует. И вместе с этим, с ней ты работаешь. Мы в тесте это потом называем парцуф сарот, но это не важно. То же самое и здесь. Стадии эти существуют, четвертой стадии. Она только не работает с ними, когда каббалист доходит до этой ступени, то он раскрывает внутри нее все эти стадии. Есть порядок их развития, порядок их нисхождения, как работать с ними. В точности, как и мы.
0: Но если ты хочешь более такой четкий ответ, то внутри девять первых сферот, мы говорим о четвертых стадиях прямого света, очень высокая вещь, это только начало. Мы находимся под этим миром, как это сказать, под миром Асия. И вообще в Малкут, как мы сейчас прочли, эти свойства раскрываются, как девять первых сферот, как свойства Творца.
2: Женщины Испании.
3: Gracias, amigos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Малхут Эйн Соф и la Малхут dentro de la Малхут Эйн Соф? Porque entiendo que esa Малхут...
0: Какова разница между Малхут бесконечности и Малхут внутри Малхут бесконечности? Потому как я поняла, Малхут видит эти девять первых сферот над ней.
4: Малхут лорат эт решенот миалея. Малхут ра...
0: Малхут не видит первые девять сферот над ней. Малхут видит, что это свойство Творца в ней. Все, вся стадия далит это... Первые стадии мы разделяем это на кетер, хохма, бина, рамбин и малхут. А малхут уже это далит де далит, то, что мы говорим. А когда свет исходит, выходит из-за сокращения, он выходит из всех стадий, потому что это одно кли, в котором есть и свойство творения, и свойство Творца. Если бы не было свойств Творца, как творение тогда исправит себя, откуда будет знать, что такое свойство Творца, к чему надо стремиться и уподобиться? Поэтому там есть и то, и другое.
2: Последний вопрос, Франция.
5: Bonjour. Les amis, ma question c'est quel est le rapport entre Малхут
0: и Тимцум? Товарищи. Вопрос, какова связь между сокращением и Малхут бесконечности?
2: Малхут бесконечности чувствует свое желание получать. А затем чувствует разницу бесконечную между собой и Творцом, то, что мы потом называем ощущением стыда, и в результате этого весь свет, который она получила, она сейчас не может получать. Это уже не наслаждение для нее, а только показывает, насколько она низкая по отношению к Творцу. И поэтому мы говорим, что свет удаляется. Свет не удаляется, но кли перестает его ощущать как свет. Это называется сокращением. Поэтому состояние Малхут мира бесконечности ведет к состоянию сокращения и всему остальному развитию. Все, на сегодня мы заканчиваем. Был у нас был очень интересный и неожиданный урок. И перейдем к объявлениям. Дорогие друзья, мы рады пригласить вас на особый конгресс по объединению в Литве с 14 по 16 августа. Физически мы соберемся в сельской местности в Литве, там будут уроки, вечера культуры, и мы вместе выстроим общину учащихся в Литве. Мы предлагаем записываться по линку, который сейчас на экране. И еще одно объявление. С 16 августа будет особое собрание в Праге, особый день собрания в Праге в программе «Уроки, собрание товарищей и праздничная трапеза», предназначена для новеньких и старых. И запись по тому линку, который сейчас на экране, и мы закончим песней.

0: Доброе утро, дорогие друзья. Мы на первой части будем учить урок Рава 5 августа 2002 года, который основан на статье «Всегда обязан человек продать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца». Вы можете найти эту статью в первом томе трудов Рабаша, страница 34. Прочитаем эту статью в десятке. На это у нас 16 минут. Пожалуйста.
1: Леолам им кор адам кол ма шеш ло виса бат талмид хахам.
2: Всегда обязан человек продавать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца. Всегда обязан человек продать все, что у него есть, жениться на дочери мудреца, что означает, что все достояние, которое он обрел благодаря своим усилиям, все он должен продать, то есть все отдать и от всего отказаться, и вместо этого взять дочь мудреца. Отсюда следует, что если он не берет дочь мудреца, все усилия в Торе и заповедях, которые прилагал он все дни жизни своей, нет в них никакого совершенства. И только если он женится на дочери мудреца, тогда он удостоится совершенства. И потому сказали наши мудрецы, что он должен продать все, что у него есть, то есть что стоит продать все ради дочери мудреца. Поэтому надо пояснить, что такое дочь мудреца. Дословно, ученика мудреца. Мой отец и учитель Бааль Сулам сказал, ученик мудреца — это тот, кто является учеником мудрого. То есть он учится у мудрого. Тогда он называется учеником, а мудрым называется Творец, свойство которого только отдавать. Тот, кто учится у него свойство отдачи, называется учеником мудрого, поскольку он учится у него свойству отдачи. Отсюда поймем слова наших мудрецов: «Всегда обязан человек продать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца». То есть все усилия, которые он прилагал в Торе и работе, он должен отдать и получит за это вознаграждение в виде обретения отдачи. Другими словами, пусть установит в своем сердце новую природу, вместо того, что есть у него от природы желание любви к себе. Теперь он получит другую природу, то есть желание отдавать. То есть всякая мысль, речь и действие его будут только лишь ради отдачи Творцу. Ибо в этом весь человек. То есть только лишь до этого уровня человек должен дойти. Ибо только келим нам надо получить. Тогда как высшее благо, то есть наполнение келим, приходит со стороны Творца. Так как больше, чем теленок хочет сосать молоко, корова хочет накормить его, поэтому только лишь силы отдачи не хватает нам. Как следует объяснить то, что написано в книге Зоар, если Исраэль удостоились, высший огонь спускался, словно огненный лев, чтобы пожрать свои жертвы, а если не удостаивались, то спускался, словно огненный пес. Известно, что лев указывает на милость хесед, которая является правой стороной меркавы, колесницы. Если удостаивались, где удостаивались, схут означает свойство чистого, зах, то есть отдача. Тогда нам показывает меру против меры. Тогда и свыше тоже исходило свойство льва, то есть свойство милости, хесед, распространялось в нижних, и тогда высшее благо было для нижних в изобилии. А если не удостаивались, то есть не занимались отдачей, а занимались лишь эгоистической любовью, тогда и свыше привлекалось свойство пса, где пес есть указание, как сказано в Зоре стихе, у пиявки две дочери, которые орут как собака, говоря: «Дай, Аф, нам счастье этого мира, дай, Аф, нам счастье будущего мира». То есть две дочери, которые рут как собака: «Дай нам счастье этого мира, дай нам счастье мира будущего». Это означает лишь получать, а не отдавать. Поэтому и свыше нам тоже показывают, что невозможно передавать высшее благо вниз. И это называется мера против меры. Отсюда следует, что наша главная работа состоит лишь в том, чтобы удостоиться получить келим, пригодный для получения высшего блага, то есть отдающий келим. Поэтому человек должен сконцентрировать все свои усилия лишь на одном предмете, называемом «отдающий келим». И в этом будет все его вознаграждение, которого он желает достичь от Торы и заповеди. Благодаря этому он придет к слиянию с Творцом, что является конечной целью человека, удостоится прийти к слиянию с Творцом. Аналогично мы находим в книге Зоар, что сказано о стихе: «Милость племен — порочность», и что все благо делающих они делают ради себя, что означает, что во всей милости, то есть действиях по отдаче, которые они производят, намерение их не ради отдачи, а намерение их ради себя, то есть чтобы получить за это вознаграждение, а иначе они не способны совершить действия по отдаче. Иначе с народом Израиля они способны совершать действия по отдаче. И следует понять, в чем причина того, что народ Израиля в самом деле способен совершать действия по отдаче. Также следует понять, как мы слышим от людей, которые стали религиозными, что они говорят, что до того, как они стали религиозными, они были более способны совершать действия ради отдачи. Тогда как потом, то есть после того, как стали религиозными, им стало тяжелее делать действия по отдаче.
0: Чтобы понять сказанное выше, следует вспомнить известное нам правило, что человек называется творением только потому, что в нем есть желание получать, ибо оно называется созданным из ничего. Согласно этому выходит, что от природы он не способен сделать никакого действия по отдаче, если не получит за это какой-либо оплаты. А оплата не обязана состоять в том, что он получает за свои усилия именно какой-либо предмет, а может быть, он получает какое-то успокоение. То есть, если в нем пробудилось какое-то милосердие к другому, и совесть не дает ему покоя, вплоть до того, что он обязан помочь другому, это тоже называется вознаграждением. Но просто так сделать что-либо для другого, чтобы другой наслаждался этим, тогда он говорит себе: «А что мне от этого будет?» В то же время народ Израиля, благодаря Торе и заповедям, способен обрести вторую природу. То есть вместо природы, в которой они родились с желанием только получать, они получат вторую природу, когда он совершает сейчас лишь действия только ради отдачи. И этого он достиг благодаря Торе и заповедям, которые внесли в него искру отдачи, дающие ему ощущение, что у него будет желание уподобиться своему корню. В то же время без Торы и заповедей человек не может выйти из своей природы, представляющей собой желание получать только для себя, и не способен совершить никакое действие по отдаче без вознаграждения. И отсюда поймем то, что говорят вернувшиеся в религию, что до того, как они вернулись в религию, у них было больше сил совершать действия по отдаче. Тогда как потом, когда они стали религиозными, они чувствуют, что им труднее совершать действия по отдаче. Следует ответить на это так, как выясняется в предисловии книги Зоар, где написано: «Потому что с момента рождения у него есть желание получать только лишь материально». И поэтому, несмотря на то, что до 13 лет он достиг огромного желания получать, это еще не конец роста желания получать, а главный рост желания получать происходит только в духовном. Ведь, например, до 13 лет все его стремление и желание получить, поглотить все богатство и почести этого материального мира, в то время как всем ясно, что для него он мир не вечный, существующий для каждого лишь как тень, которая прошла, миновала и нет ее. Тогда, если он достигает огромного духовного желания получать, тогда он желает поглотить для собственного удовольствия все благо и богатство, заключенные в вечном будущем мире, что для него является обретением вечным и навеки веков. Таким образом, основное огромное желание получать заканчивается только лишь на желании получить духовное. Отсюда следует, что до того, как они стали религиозными, у них было материальное желание получать, которое еще не столь велико. Поэтому у них было больше сил совершать действия по отдаче. Тогда как, когда они становятся религиозными, то есть желание получать становится желанием получать духовность, тогда автоматически становится тяжелее, поскольку у желания получать сейчас есть больше сил, чем когда у них было только материальное желание получать. Поэтому до того, как они стали религиозными, у них была некоторая сила для действий по отдаче. Иначе, когда они стали религиозными, то есть достигли духовного желания получать, поэтому сейчас им труднее заниматься отдачей. Поэтому не надо говорить, что сейчас они стали хуже, или говорить, что религиозные хуже, поскольку им труднее заниматься действиями по отдаче. Просто желание получать становится больше, поэтому его труднее преодолевать. Например, до того, как он достиг духовного желания получать, его зло было 30%. А потом, когда он достиг духовного желания получать, его зло получило еще 70%, поэтому сейчас ему нужны большие силы, чтобы он мог преодолеть его. Но не следует говорить, что сейчас он со своими силами отступил назад, так как наоборот, сейчас ему только нужно использовать средства, позволяющие победить силы зла, которые он обрел. И средство для этого — это исполнение Торы и заповедей с намерением, чтобы свет в ней вернул его к источнику. Согласно этому, выходит, что он продвинулся вперед и достиг большего зла, чтобы исправить его. Но любое начало трудно. Поэтому он думает, что сейчас он стал хуже. Однако он должен знать, что всякий раз ему дают больше зла для исправления, пока не удостоится исправить все. Перейдем к уроку от 5 августа 2002 года.
2: Статья «Всегда обязан человек продать все, что у него есть, жениться на дочери мудреца». Учеником называется учащийся у Творца, человек, изучающий. А дальше, то есть, дочь учащегося называется желающим приобрести отдачу. Действительно, чтобы приобрести дочь мудреца, именно происходит приобретение, нужно отдать, продать все, что у него есть, то есть за счет всех желаний. Взамен желаний всем остальным наполнением, если только пожелает единственное желание, которое есть у Творца, тогда он его получит. А иначе нет. И весь наш путь в том, как мы постепенно заменяем наше желание на одно желание и концентрируем это желание из всех остальных противоположных ему желаний на желание самое большое. И тогда от дочери мудреца переходим к мудрецу. Следующий вопрос, пожалуйста. Он говорит здесь за счет чудесного действия сгулы Торы и заповедей. Он приходит к тому, чтобы стать религиозным, и тогда становится еще хуже. То есть намерение его понятно, что, возвращаясь к вере, становится праведником, имеется в виду религиозный, это желающий прийти к средней линии, тиферет йесод, тот, кто работает над этим, то есть старается двигаться выше знаний, когда, несмотря на то, что тело ему говорит, что весь этот путь, не ведущий к успеху, он неясный, ты становишься всегда хуже. В любом случае, он хочет быть религиозным. То есть он хочет прийти к Дат Тиферет Йесод. Это путь Авиют Шораш, Алиф и Бет, который он приобретает всякий раз все больше и больше отдающих келим. То есть подчиняет их и двигается дальше. Тогда, да, он чувствует, что становится все хуже и хуже, поскольку Авиют его раскрывается все больше и больше. И на все желания, которые тогда в нем возникают, он должен сменить их на одно желание, на дочь мудреца, дочь ученика мудреца.
3: Кен, Леора, ты там что? Зеу? Кен.
0: Он говорит, что лают как собака, которая хочет заполучить этот мир и будущий мир.
2: Все состояния, которые тут описаны, когда он говорит, что даже не дай Бог, что человек приходит туда, и там полные грешники находятся, все это мы должны пройти. Нет ни единого состояния, которое человек бы не прошел на пути к цели. Потому что Творец все создал в одном кли, и кли состоит из всех желаний. И нет ни одного состояния в мире, совершенно неважно, какой у него характер, совершенно неважно его первоначальная природа, совершенно неважно, из какой части Адама решена его душа. В любом случае, он должен пройти все эти препятствия. Разумеется, каждый проходит немного в своем стиле. В любом случае, каждый должен пройти все желания, которые именно так и говорят, орут, как собака, говорят «да» и так далее. Счастье этого мира и счастье мира будущего. И желание этого, к этому миру и к будущему миру — это уже хорошо. А потом он приходит, что хочет только будущий мир. Это уже настоящая клипа. Иногда он говорит так: этот мир, улам азе, имеется в виду ради получения, а будущий мир ради отдачи. Когда он говорит о псах, то говорит, что и будущий мир имеет в виду ради получения. клипот. То есть нужно смотреть по контексту, о чем он говорит, потому что язык тут может использоваться в разных местах, как бы описывать. Одно и то же слово может описывать разные состояния. Но без сомнения, любой, кто продвигается по пути, тот, кто начинает заниматься работой Творца, и люди этого не понимают, что работа Творца — это Каббала. Везде говорят о Авадат Ашем, работа Творца. Зайди в любую ишиву, колель, поговори с любым религиозным человеком, да и со светским, не имеет значения. Все уверены, что религиозный человек занимается работой Творца. А что такое Творца? Никто не знает. Работа Творца, все имеют в виду выполнять Тору и заповеди день за днем. Все. Никто не понимает, что работа Творца — это по-настоящему Каббала. Думают о Каббале как о нечто излишнем, дополнительном. Ну да, занимаются этим людям, которые, может, иначе и не могут, может, чуть больше понимают, или иначе понимают, что-то в ней, может, где-то испорчены в чём-то, ну, короче, ненормальные. По-настоящему истинная работа Творца Авадат Ашем — это и есть Каббала. Те, кто хотят служить на Творца, работать на Творца, исполнять все, что Творец хочет, постепенно приходят к этому, к тому, что он выполняет то, чего хочет Творец. То есть он ухаживает за Творцом, да? Я вижу, повторяет за Творцом. Я вижу, что он делает, и подражаю ему. Лучше подражает, да.
3: Омер Бальсулам.
2: Бальсулам говорит в статье, не помню, в какой, то, что работа человека — это подражание, да? Да, он повторяет за подражение за творением, действием творения. Подражание творения. По мере того, что он повторяет за действиями Творца, он приходит.
3: О,
2: постижение мыслящих в творении в первом осмыслении определяется как подражение работе Творца. Это в Прихахам зачатие, тайна зачатия роды. 199-я страница. Прихахам статьи, тайна зачатия роды. Общее, частное. Он говорит, что постижение мыслящих в творении, то есть тот, кто действительно хочет быть мудрым в творении, хочет приобрести мудрость. И вообще, мудрость в первом осмыслении определяется как подражение работе Творца. Работа Творца называется управлением или природой творения. И мы, идущие за ним, подражающие ему, означает, что мы и есть работники Творца. Это называется «познай Творца своего и служи ему». Мы учимся тому, как он действует в творении, и как он управляет, как он руководит всем. И мы перенимаем у него всю эту систему управления и опеки, становимся вместо него и управляем над собой. Потому что кроме нас, кроме нашего желания, чем он управляет? Что такое творение? Творение — это мы, как сущие из ничего. Так мы изучаем, как он на нас воздействует, исходя из подъемов, падений, всего, что он делает. Постепенно мы это изучаем. И хотим стать хозяевами самим себе вместо него. В той мере, в которой это получается, мы приобретаем экраны, и так и происходит. Это и есть понятие работы Творца. Ничего другого нет. Все, кто считает, что есть что-то другое, он просто не в теме. А весь мир думает, что работа Творца — это то, чем они занимаются. Немного учатся, немного делают практических заповедей. Ни в коем случае не отрицаю этого. Но работа Творца это подражать Творцу, делать так, как Он. Это называется сын относительно отца, сыны вы Творцу вашему.
0: Зачем мы должны быть как Он? Он совершает действия над нами.
2: Так же, как сын на тебя смотрит. И повторяет все, ну, как обезьянка. Повторяет и все. Потом он растет и делает уже больше с разумом. Так и мы. Таков и наш путь. Вначале мы действуем без понимания. Называется в состоянии ибур зачатия, когда мы только себя отменяем, затем и никав вскармливание. Мы большее желание в это вводим и понимание, а потом гадлут, мухин, взрослое состояние. Творец хочет, чтобы мы были полностью и совершенно подобны Ему. И наше подобие Ему в том, что мы приобретаем масах на желание получать, и тогда мы становимся как нуква по отношению к Нему. Происходит, становится зевук, неразрывный зевук, по ним, лицом к лицу с ним. То есть это полноценная, полная работа Творца. Мы себя исправляем, приходим к такому состоянию, что становимся в точности, как Он, против Него, рядом с Ним. Тогда мы начинаем работать уже по-другому. И тогда, затем уже, после Гмара Тикун, окончания Торы, это уже тайны Торы. Узнаем когда-нибудь, что это такое. Но мы все делаем ради этого. Цель не в том, чтобы прийти к окончательному исправлению. Цель, чтобы достичь окончательного исправления, чтобы процветать дальше вместе с Ним. Что я хотел сказать, что это и есть работа Творца. Все, кто думает, что работа Творца — это только лишь выполнять некоторые материальные действия, то пишет Бааль Сулам, Творцу совершенно не важно, как режут животное с горла или с затылка. А заповеди даны лишь только для того, чтобы очистить им Израиль. И заповедь без намерения, как тело без души и так далее. Вся работа Творца — это намерение. Намерение — это средство, в конце концов. И оно лишь средство, чтобы ухаживать, повторять, подражать Творцу.
0: Зачем нам искать мудреца? Ведь мы видим, что то, что мы ищем, это не мудрость, это исправление. Я бы сказал, что...
2: Мудрецом хахам называется Творец. Тот, кто изучает его мудрость, называется учеником мудреца, Талмид хахам. Кли для этого.

0: стать учеником мудреца, тогда приходит к работе Творца. К подобию Творцу. Не всякое кли желание получать. Ты прав, в конце концов, все желания в их исправленном виде превращаются в правильные кли. Но на пути исправления это не так. На пути исправления есть множество желаний, которые человек должен скрыть. Не должен с ними работать. Он должен только их отфильтровать, работать с некоторыми из них. В соответствии с тем, как он может привести в порядок их на ради отдачи, на работу Творца. Что тут хотел сам?
1: На каком этапе начинается то, что он говорит здесь, прежде чем стали религиозными, было у них желание получать материальное?
0: Прежде чем стали религиозными, образовалось у них материальное желание получать. Из текста имеется в виду, что до того, как человек начинает исправлять себя, когда он уже шагает в средней линии, дат, тиферет, йесод, дати или религиозный, тогда у него было бы желание получать направленное только на себя, ради получения. А когда он уже входит в работу ради отдачи, тогда приводит его к такому виду, что ради отдачи вместе с экраном, это называется дати, религиозный. Тогда начинается уже другая работа. Он фильтрует свои желания. Он берет из желаний, которые правильные, с которыми он может работать. Потому что есть желания, с которыми работать невозможно вообще. Есть заповедь «не работать». Это называется «заповеди не делай». То есть каменного сердца Лев Эвен. Он берет те желания, с которыми можно работать, с которыми он способен работать, в той мере, в которой он способен, насколько он может, какие сочетания между ними, начинает их выстраивать. И направлять на ради отдачи. И из этого он строит среднюю линию в себе.
1: Но о каких действиях отдачи он говорит, что прежде чем он стал религиозным, было у него материальное желание получать, было у него больше силы делать действия отдачи. Какие действия отдачи получают силу?
0: Когда желание получать раскрывается человеку в обычной форме, как у любого человека с улицы, тогда увидит, что в его желании получать частично он может получить, а частично он может отдавать. Что это значит? Есть вещи, которыми я наслаждаюсь от того, что я отдаю. Поговори с любым человеком с улицы. Есть то, когда я наслаждаюсь от отдачи. И каждый в самом разном сочетании в этом. Поэтому мы говорим, что какой-то человек хороший, какой-то человек плохой. Это действует красиво, это уродливо. Но любые все его желания и ради отдачи, и ради получения, то есть получение и отдачи, они все ради собственной пользы. Когда человек начинает сравнивать себя с по-настоящему истинной отдачей, то есть без всякой собственной выгоды, тогда уже совершенно другая проверка. Тогда и действие получения, и действие отдачи, все выглядят для него одно и то же. Они все ради получения, и все непригодны. И тогда он уже вдвойне видит себя плохим. Раньше он считал, что получать это нормально, естественно. Теперь раскрывает, что это плохо. А раньше он думал, когда он отдавал, и думал себе, что он делает что-то красивое, доброе. Было у него оправдание, у него была высокая самооценка. Ему казалось, что он, ну, он человек. Мы наслаждаемся этим. У нас есть самооценка, у нас есть гордость, много чего. У самого человека низменного, ужасного, в любом случае, все это есть. Он считает, что он что-то дает, что-то вносит. Так вот, теперь ему раскрывается, что и все, что он считал раньше,

0: что было отдачей, то есть человек внутри него, что-то человеческое, он сейчас видит, что это все тоже было ради получения, и он становится вдвойне плохим. И вот из такого ощущения, когда все мои действия плохие и вообще просто ужасные, что я, когда я хочу кому-то дать, то это еще хуже. Так вот, из такого ощущения он просто падает в отчаяние. А кроме того, что о прежних его действиях, как отдачи, так и получения, ему раскрывается, что это все ради получения. Еще ему раскрывается желание все больше. Он вдруг видит, что то, что ему вообще ни до чего нет дела. Что мы съели его детей, что пусть весь мир разрушится, пусть вообще будет, что будет, вообще не важно. Он вдруг видит, что его эго внутри него настолько замкнуто, что кроме границ его собственного тела он вообще ничего не принимает в расчет. Ну, до последней детали. Потом желание получать ему немножко показывает такую картину, что не только вне его тела, но и все, что будет через мгновение, ему тоже безразлично. Через мгновение. Пусть даже меня уже не будет существовать через мгновение. Все сгорит. Но до следующего мгновения я живу достаточно. Желание получать настолько фокусируется на одной точке, на настоящее, внутри самого себя, что просто это есть его граница, и все, точка. И грань времени, и, ну, как бы, оси времени, и пространства, будто бы ничего этого нет. Когда человек все это раскрывает, он видит, что не то, что желание получать, должно раскрыться как большое. Оно раскрывается как большое в том, что оно направлено внутрь себя до самого конца, когда его вообще ничто не заботит, кроме этого. Это называется большое. Большое в своем ужасном качестве, полностью таком интровертном, внутрь себя. Тогда человек входит в такие состояния, когда не понимает, как вообще можно от этого избавиться. Ему очень плохо. Почему? Потому что если бы раскрыл это просто так, было бы неплохо. Ну, вот я такой. И мы видим, что множество людей делают плохие вещи в мире и еще и оправдывают себя даже больше, чем тех, которые как бы делают что-то хорошее. Тут проблема в том, что те, кто хотят стать религиозными, то есть приобрести среднюю линию, работать в Дат Тиферет Йесод, Дати, они видят себя плохим относительно окружающего света. Тогда у него как бы двойное раздвоение личности. Не значит, что он себя видит плохим, он здесь не видит зла. Он видит себя по отношению к окружающему свету, Ормакиф. Вот это дает ему добавки плохого ощущения. Кто я относительно некоего эталона, свойства света? Это просто его сводит с ума. Это такие мгновения, они очень такие, знаешь, такие яркие, сочные. Но это начало осознания зла. Конечно, это еще не настоящее осознание зла, потому что настоящее осознание зла относительно Творца. А тут Ормакиф немного позволяет ему увидеть себя, насколько он плох. Относительно других, относительно... Что он такой некий персонаж, который думал, что должен быть хорошим. Это не еще то, сколько зла я делаю Творцу, не по отношению к нему, а он думает о себе так. То есть дай ему исправить себя, дай ему успокоить себя, все будет хорошо. Но это уже начало. Он видит себя всякий раз все хуже. Это знак того, что он действительно продвигается к средней линии. Разумеется, что он в отчаянии, он обессилен, он проклинает все и весь этот путь. Ему не кажется, что он может быть хорошим. Вот тогда нужно выстраивать защитную систему, чтобы он не мог сбежать, это первое. Чтобы было что-то, что тащит его вперед. Но мы как наблюдаем в нашем мире, если человек болен, на каждого больного человека в больнице 3-4 человека, которые о нем заботятся. Там целая кухня в больнице, как вся больница, и целые склады с лекарствами, и банк крови, и операционные, и сколько там кабинетов, и обследований, и оборудования, и все, что человек на 100, там должно быть 500 работников, которые работают на нем. Потом, когда становится здоровым, то ему не нужна никакая поддержка. У нас то же самое. Мы должны построить такую группу. И сейчас, когда мы говорим о построении группы, чтобы в ней были такие системы, чтобы заботились о тех людях, которые иногда болеют. Это происходит с каждым из нас иногда. Чтобы сразу же были вспомогательные силы, которые бы заботились о нем, поддерживали бы его, делали бы с ним все необходимое. Я помню, со мной были состояния, когда двинуться не мог, пойти что-то купить, выйти в магазинчик, какие-то покупки, сдвинуться не мог, очень трудно. Для этого есть товарищи. Всякое бывает. Путь этот непростой. Быть работником Творца нужно. Но то, что делают товарищи, засчитывается так же, как он, потому что он строил, он оплатил, он делал всю эту больницу. Он участвовал, участвует в ней в то время, когда он здоров. А когда он болен, то о нем позаботится. Да, это. У религиозного, насколько я знаю, самое большое желание — получать, продвигаться.
1: Какое большое желание получать у религиозного? Ты религиозный человек. Какое у тебя такое большое желание получать?
0: Он хочет все заповеди, он их выполняет.
1: Ну, то, что он хочет, это то, что Зоар говорит, что он хочет проглотить этот мир немного, чтобы было ему хорошо в этом мире, чтобы он жил, сыновья его и так далее. И также, чтобы было ему хорошо в будущем мире. Там есть у него фонд в будущем мире, чтобы и после этого что-то осталось. Конечно, так люди хотят. Это человечно, легитимно, естественно. Невозможно сказать об этом, что это плохо. Так человек работает. Если он приходит к истинной работе Творца, это форма его работы. Это работа всех. Выполняет заповеди и исполняет все. Это должно быть. На самом деле так должно быть. Это все-таки какие-то рамки, пока человек не становится большим в развитии души, когда он потребует Творца и потребует действительно быть религиозным в средней линии. Чтобы быть религиозным, дойти ниже средней линии, это называется неживое в святости. До развития в средней линии, то есть точка ниже нее, когда называется религиозным. У нас в этом мире, как ты видишь, в Небраке там, все подобное. Все это называется неживым святости. Это хорошо. Исполняет Тору и заповеди. Материальным, да. То есть в действиях этого мира. И надеется, что ему будет вознаграждение в этом мире и в будущем. Это вполне нормально. И нельзя им раскрывать, что является истинным исправлением, потому что они пока еще не способны прийти к нему, не став препятствия перед слепым. Но не мешать им. И беречь их. И поэтому каббалисты на протяжении всех поколений, кто написал все святые книги? Каббалисты, обладающие постижением, они писали в такой форме, чтобы не задевать народ, чтобы обращаться с ним так, в перчатках заниматься ими. Потому что что ты делаешь, если пока еще в общем развитии всего человечества такая масса еще не пришла к развитию? Так нужно ждать. Человек живет на Земле уже десятки тысяч лет. И ты видишь, как это раскрывается от Авраама и до сегодняшнего дня. Пока что это лишь единицы, которые действительно устремляются стать религиозными в виде средней линии. А без желания невозможно ничего сделать. Если он уже спрашивает, в чем смысл нашей жизни по отношению к этой жизни, в этом мире нет смысла, уже стремится к духовному, то есть ощутить там жизнь, тогда ты можешь говорить с ним. До этого не трогай его, потому что он не поймет тебя, его желание, его внутренняя суть еще не готова вообще что-то воспринять. Так то, что обычный религиозный человек, да, еврей, то, что называется, да, хочет выполнять Тору и заповеди, которым его научили, и получать за это вознаграждение, пожалуйста, это очень уважительно. Этим он хранит себя в том, чтобы быть народом, и этим он хранит себя к следующему исправлению, когда придет Творец и посвятит ему немного в точке в сердце, он ощутит ее, и тогда начнет развиваться. Поэтому из-за недостатка знания религиозные думают, что каббалисты, что я против них, скажем, что-то не в порядке. Не против них, их вообще не трогают. Мы хотим только собрать тех, кто ощущает уже точку в сердце, и спрашивает, в чем смысл нашей жизни в этом мире, когда смысла нет жить так. А для них у нас есть ответ, что действительно они уже избраны начать исправление, каждый из них свое частное исправление. И нет на самом деле никакого смешения между этими людьми и теми. Бальсулам пишет во многих местах, это Тора общего, это частного, мнение Торы противоположно мнению обывателей. И запрещено одним касаться других, запрещено вмешиваться. Это совершенно другая Тора. Подход, дух, ты видишь, как будто весь процесс жизни отличается. Как мы живем и как они живут. Мы внутри себя, внутри мысли, внутри намерения все время едим себя, выясняем внутри себя, где я, что со мной и так далее. Все собрано внутри человека. Собрано, да? Можно сказать. И так. Это, а у них внешнее сделать так и еще больше, какую-то другую шляпу, еще какое-то другое внешнее действие. Это хорошо, это должно быть. Пока нет внутреннего, занимается внешним. Это воспитание великого Бальсулама. После разрушения храма, когда упали, Бальсулам пишет, при первом храме это еще кое-как, да? Но при втором храме исчезло вообще понятие, что такое лишма. То есть это просто окружающий свет отдалился, да? Храм разрушился. Храм разрушился, имеется в виду, что свечения уже не было внутри народа, да? Это как у нас, ты видишь иногда, что ты находишься в воодушевлении, в ощущении Творца, как будто, что ты живешь, что ты прямо паришь в воздухе, да? Есть у тебя ощущение от того, что ты читаешь, и вдруг ты ощущаешь себя, что ты совершенный осёл, и нет у тебя ничего, и не понимаешь ни слова. Но если у тебя все-таки свечение издалека, что ты находишься сейчас по сравнению с хорошим состоянием в плохом. А если это отрезать от тебя, Это то, что произошло при разрушении храма. При разрушении первого храма ушло свечение, которое было внутри народа, когда они чувствовали так, что находятся в духовном, в одушевлении, в связи. Этот дух ушел, но оставил им обратную сторону. Ахураем. Это все еще было ощущение, что они находятся в какой-то связи с духовным, что духовное существует. Второй храм. И тогда они были после разрушения первого храма, по крайней мере, они знали, что такое лишма, от противоположного, где они находятся, как тогда. Это было все-таки, соответственно, Мохим Хая, которые светили им при первом храме издалека, светили Мохим Данишама при втором храме, тоже издалека, но светили после второго храма. Они потеряли ощущение, что это плохо, что их состояние плохо по сравнению со светом. И это развлечение, что такое лишма, исчезло. Бааль Салам пишет об этом в статьях. Статья «Суть науки Каббала». Есть такая статья в Прихахам статьях. И тогда все. Тогда стали как осел, который не знает, понимаешь? И остались только несколько, как Раби Шимон и подобные ему, там, мудрецы Гмары, которые начали писать. И тогда сказали им: занимайтесь этим. И повели этот народ, который отключился от этой духовной высоты, повели их, по крайней мере, делай так. В соответствии с этим в материальном делай разные вещи. Это все. Тогда молились каждый от своего сердца, молитва из сердца. Тогда написали молитвенник, да? И тогда не было всяких таких вещей материальным. Сделали, сказали им: делай так-то и так-то, понимаешь? Сделать границу животному, который не знает уже преград, когда духовное уже не представляет для него какой-то преграды, которую он ищет, чтобы быть внутри этой ограды, самому сделать какую-то ограду, чтобы жить-то. Поэтому состояние, которое было на протяжении тысяч лет, то, что называется меньшее зло, понимаешь? Конечно же, люди, которые находятся в этом, и нет у них никакой связи, контакта с духовным, не ощущают окружающий свет, они думают, что все это и есть состояние, не может быть ничего. Тем, что я исполняю, делаю все, что возможно, и действительно он делает все, что для него возможно. У него нет ощущения, что здесь еще какое-то исправление. В чем исправление, если точка в сердце не раскрывается? Поэтому есть и у этих, и у тех своя Тора. У этих внешняя Тора, у этих внутренняя. Поэтому называется внутренней частью Торы. Не просто так. Это согласно человеку, для чего ему нужна Тора, или для внутреннего исправления точки в сердце, или для внешнего исправления, знать, что делать руками, ногами, как произносить вещи. Посмотри, какая есть у тебя книга о злословии. Если ты берешь одно условие «возлюби ближнего своего, как самого себя», тебе нужны все эти книги, энциклопедии, сказать так или так. У нас есть один закон — «возлюби ближнего, как самого себя». Старайся в этом, и все. Какие еще есть книги? Но когда ты выходишь из внутреннего во внешнее, всякую вещь, ты должен определить внешне, как это будет выглядеть. Там уже начинается множественность. Внутри это только один закон. Закон слияния, соответствия. Да.
2: На каком этапе человек может ускорить развитие с момента, когда он входит на путь взаимной отдачи?
1: Еще раз.
2: Как человек может ускорить свое развитие?
1: Ускорить развитие. много читать. Вначале он не понимает, что такое товарищи, что такое работа, все, что требует от него. Есть такие, кто входят так по своей природе, есть такие, что это не их природа. Быть соединенными со всеми людьми и работать тут и там, как сейчас там расклеивают объявления наши ребята, или на крыше сейчас Кричман возьмет несколько человек наверняка работать, уже ждет, и на кухню. Есть люди, которые не для этого. По характеру они более умозрительно направлены. Так, на первом этапе человек должен много читать, скажем так. Я не знаю, снова... В наше время все сокращается, меняется, но какой-то первый год он должен просто, как мясорубки, да? Да, делают. Мясорубка, да. Так, пропускать через нее всякие труды и статьи, письма Бальсулама, Рабаша, все это через себя, и буквально вводить ее, вводить как можно больше материала. И все, больше и больше и больше. Не важно, что он забывает, не важно, что не понимает, не думает. Потом начнет думать. Он вначале не способен думать. Он должен просто читать и все. Просто читать. А, написано так, написано так. Прямо накачать себя, наполнить себя знанием. А потом это начнет в нем работать. Потому что посредством того, что у него есть устремление в начале, и начинает читать, тогда есть у него уже связь с окружающим светом. И когда это делает в достаточном виде, несколько месяцев или полгода, год, тогда он начнет работать уже в хорошем виде. А есть такие, что нет. Вместо всего этого чтения, всех этих вещей, им лучше работать в группе. Ну, невозможно одно без другого. Должно все быть разнообразным, только зависит от характера человека, в процентах, работа на благо группы, учеба. Каждый обязан быть в каком-то проценте того и другого. Но ускорить, это в особенности в начале, с помощью чтения, много чтения, а затем как раз с помощью большей работы и думать, ради чего я делаю и так далее. То есть потом приходит уже работа больше ради группы, потому что там ощущают тогда трудности и проблемы, ради чего и что и почему, и справляться с этим помогает продвигаться. Да. Смотри, мы не знаем это из Песаха, скажем, и каких-то праздников, когда никто не учится, все в работах и выходят из этого воодушевления с такой большой, с таким выигрышем. Что случилось? Что делают такие вещи, ты понимаешь? Еще, как сказать, и я тоже понимаю, что это так. Поверьте, насколько я способен спорить за растрату денег, а в Песах еще 100 тысяч шекелей, еще 200 тысяч шекелей. Не делаю расчета, потому что этим ты по-настоящему покупаешь духовное.
2: Творец создал так, что есть люди, у которых стремление к нему, но нет окружения. Они находятся где-то в мире, допустим, они с книгами Бальсулама, но у них нет времени. Получается, что они обречены на неудачу, что они не смогут продвинуться. Те, кто находится где-то, те не с нами.
1: Люди в мире, у которых есть устремление, все еще нет книг Бальсулама, и не знают о методике и так далее, есть этому причина, почему они находятся так. Я прежде чем пришел к Рабашу, искал много лет, ну и что?
2: Не, вопрос у тех, у кого есть книги и знания.
1: Если есть у них книги, есть у них все, но нет группы, тогда пройдет это в той или иной форме, когда появится у них группа. Не может быть, что если бы человек стремился и брал это согласно желанию, которое раскрывает ему свыше, что Творец не устроит ему тогда все остальное.
3: Понимаешь?
1: И я не думал, скажем, приезжать в Израиль. Я думал стать ученым. И вдруг это все поменялось. Не нужна наука, нужно ехать в Израиль. Приехал в Израиль, ну что дальше? Как я реализую, что мне нечего делать в жизни? Пока не стал искать этого, пока не начал так, пока прямо каждый может сказать, что он сам не знал, как он пришел. Но так приходит, приводит человека. Поэтому нет у меня вопроса о людях, которые находятся вовне. Есть у нас сегодня очень много групп в этом году. Я надеюсь, что это буквально расцветет все это во всем мире. Каббала во многих странах. Мы будем надеяться, что откроем группы, будем навещать их, и они тоже будут приезжать к нам, и будет уже распространение больше так. Во всем мире. Ну и все. Мы должны будем позаботиться даже сегодня, когда ты видишь, и также в прошлые годы все эти израильтяне, русские, которые покинули страну, ты через них начнешь влиять также и на остальные народы, и на всех. Ты увидишь, сколько будет у тебя таких ответвлений буквально. И это, по всей видимости, развитие, которое должно произойти сейчас, буквально в течение нескольких ближайших лет, когда мы будем больше заняты не только с самими собой, а внешним развитием, не только в Израиле. Есть много вещей, которые в Израиле могут развиться только при условии, что снаружи это сначала будет. Тогда это будет принято в Израиле. Так это у нас. Что поделаешь? Да.
2: Процесс перехода в светское является ли обязательным при переходе из неживого в растительное?
1: Нет, процесс, когда человек перестает быть религиозным, то есть неживым в святости, обычным религиозным, а потом станет светским и только потом придет в Каббалу, не обязано такое быть. Совершенно нет никакой связи. Есть у нас примеры, что люди, которые буквально как хасиды, метнагеды, и есть в иудаизме сегодня очень большое разбиение. Есть много людей, которые понимают, что иудаизм находится буквально в кризисе, в глубоком, по сравнению с тем, что было 100 лет. 100 лет назад сегодня прямо все ценности, все отношения упало. Это понятно многим людям. И многие отдельные люди, не группа, отдельные, учатся и собираются даже по несколько и говорят об этом. Я слышу о тех, кто звонят, интересуется, что, безусловно, это происходит и там тоже. И это ты не можешь здесь ничего сделать. Это творение, это развитие. Когда человек не способен, он не видит друг внутри своих книг, в стиле своей учебы. Он может учить гмару, видеть там духовное, но он вдруг тянется. Хочет он того или нет, как мы говорили секунду назад, как мы пришли сюда, приводит нас, и его приводят, чтобы открыть какую-то книгу, которую раньше не хотел открывать, и вдруг открывает, и видит вдруг, как он... Для него это вдруг целый мир, да? Он просто... Я слышу так их впечатление. И я надеюсь, что так оно и будет. В конце концов, и Бааль Сулам, и все каббалисты во всех поколениях, они вышли именно в таком виде.
2: Но это были единицы. Было ли явление?
1: Это не единицы. Мы говорим о десятках и даже сотнях людей в поколении. Почему? Во времена 200-300 лет назад, Бааль Шем Тов, Коцк, все они были очень большими группами людей, которые находились в духовном постижении. Во времена Бааль Шем Това там были тысячи. В каждом поколении были тысячи. Все эти адморы до последних, до 20 века они были постигающими, более-менее так было. Ты видишь, все книги, которые они написали, это, конечно же, святые книги постигших. Ну, возьми Раби из Гура, Раби Нахмана, кого хочешь. Все они постигающие. Все они каббалисты.
2: Вопрос, можно ли ожидать сегодня, что будет массы, так же, как в неживом, которая начнет расти?
1: Массы этого не может быть. Ни в светских, ни в религиозных. Что такое масса, когда вдруг миллион людей? Я не думаю, не знаю.
2: Ну, хотя бы несколько тысяч.
1: Несколько тысяч, да.
2: Десятки тысяч.
1: Несколько тысяч, да. Это не зависит от нас, но это будет. То есть на каждом этапе это будет больше по количеству. Скажем, если в этом году пробудется 100 человек, в следующем году это будет 1000.
2: Напрямую нам с этим нечего делать, да? Ведь не пригласят Шулема сейчас выступить где-то в какой-то ишве.
1: Нет, нет, напрямую для масс не может быть, я говорю тебе. Это в любом случае будут единицы, но из этих единиц будут тысячи. То есть, скажем, ну не знаю, из полумиллиона религиозных в Израиле, вдруг, скажем, 5% почувствуют, что они обязаны заниматься внутренней сутью, частью Торы.
2: И не как нечто дополнительное излишество, а как основное.
1: Да, сделать это главным, заниматься этим. Это да. Такое может случиться. Но эти 50 тысяч или 5 тысяч таких, они будут одиночками. Это не просто, что хасидизм придет к ним и будет искать какой-то путь. Этого не может быть, это работа честная. Каждый, несмотря на то, тебе кажется, что группа гурских хасидов, ну, какая-то группа. Это просто в этой группе есть у тебя люди разного уровня, уровня духовного развития, скажем. Это придет в ближайшие годы. Будет большой кризис. Что?
2: Из народа? Можно ли из народа?
1: Из народа тоже есть такие единицы, которых в обществе было много. Это то, что нам нужно. Остальные нам не нужны. Остальные, слава Богу, были как хорошие евреи. А те, что не способны быть хорошими евреями, грешниками, что называется, они нам нужны.
2: А если бы не было политики, то кризис был бы не такой?
1: Это не относится. Человек может жить во дворце царском, и чтобы было у него были все блага, и быть в кризисе у Гелада. Есть такой очень красивый пример, да, с твоей ученицей, которая живет в царском дворце, и есть у нее все. Что? Я не слышу.
2: В Небраке, где живут.
1: Ну и что?
2: Не слышно.
1: То, что 100 лет назад уровень народа тоже был другим по сравнению с сегодняшним днем. Это общее падение поколений, общее, да. И также во время разрушения храма они были очень чисты. Даже разрушение или ненависть, о которых мы там говорим, это вещи очень тонкие, очень чистые. Теперь на протяжении поколений, в течение 2000 лет, накапливается из поколения в поколение желание получать. Люди становятся эгоистичнее. Все это зло выходит наружу. И в особенности, не с самого начала, Но когда они продвигаются, по мере продвижения, это не в прогрессе один и еще один, и еще один. Это один плюс два, плюс четыре, плюс восемь, плюс 16. Это по экспоненте так идет. Так выходит у тебя, что на границе между 19 и 20 веками произошел такой буквально скачок, произошел такой, что люди, ты видишь, или в период просвещения, что такое просвещение, как вдруг вышли, перестали быть религиозными, как может такое быть? Добавили желание получать свыше, развитие, да, души. И по сравнению с тем, что он видел в материальных действиях, что он должен так-то и так-то сделать, и так-то говорить, он увидел, что это вещи настолько ограничены и без содержания, потому что его внутренняя суть поднялась, а внешняя по сравнению с этим упала. Тогда он не держится и отбрасывает эту границу, и уже не остается в том, чтобы быть неживым в святости. Это все из-за того, что желание получать растет в душу. Что, уважаемо, у тебя среди людей? Насколько человек более организован, приходит в синагогу, делает все заповеди, кажется всем, что он буквально чист от всех вещей, от всех опасений. Простая вера, как ты говоришь. И ты знаешь, у него нет ничего в жизни. Вот так идет и все. Это называется религиозный, красивый, хороший. Просто святость, да? А у нас это называется, что нет у него желания получать, что он как кот. И выполняет то, что природа говорит ему выполнять. Добавь ему немного эгоизма, желание получать, ты увидишь, как он все отбросит. Все. Так ты хочешь того или нет, ты не можешь оставить их только в том виде, в каком они были 500 лет назад или 2000 лет назад, потому что желание получать растет, ничего не поделаешь. Поэтому каждое поколение все хуже, пока лицо поколения как лицо собаки, когда уже лай, дай мне, дай мне. И против этого ничего не поделаешь, они все-таки придут. Не можешь. Только пока еще. Это поиск, борьба. Но как было в 20 веке, ты увидишь, что будет в этом веке. Это вообще какое внутреннее развитие будет в людях. Из года в год ты увидишь, как мир больше собирается в этом направлении, а все остальное отпадает. Люди вдруг начнут ощущать, что от их внутреннего развития зависит мир. Ты видишь, приходят к нам эти профессора, математики, футурологи, профессора математики говорят, о, в духовном развитии тогда мир изменится. Ты смотришь на них, и они еще говорят, что этим сегодня держится все. Где это было 50 лет назад? Если бы ты бы сказал так, ты увидишь, американцы получат еще несколько ударов, они тоже будут так думать, насколько. Ладно, будем учиться, да.
2: Есть что-то еще неясно. Как деликатность темы религиозных, это вредит или нет?
3: Я не деликатен ни с религиозными, ни со светскими. Мне незачем быть деликатным. Я говорю правду. А вы толкуете это, как будто я хочу сделать кому-то приятное. Я говорю серьезно. Человек, который светский, вместо того, чтобы прийти к наркотикам или к разврату, или ко всем вещам, хорошо, чтобы он был в какой-то ограде, которая поможет ему просто иметь человеческую форму. Поэтому, если ты спрашиваешь меня, что делать с ребенком, что сказать тебе? Нужно дать ему какую-то религиозную ограду, что тогда ты охраняешь его от всяких необратимых вещей, которые он сейчас может приобрести в светском обществе.
4: Есть в этом несколько таких вещей. Прежде всего, раскрываются понемногу отрицательные вещи внутри религиозных обществ. Тем не менее, это неплохо.
3: То, что эти общества, в конце концов, когда желание получать прорывается наружу и становится большим, и тогда неважно человеку, вот не религиозная ограда, не светская, и становится таким разнузнанным, таким диким. Тут нечего делать. Ну, конечно, и тут, и там есть такие вещи. Но как-то ограждать, да, так лучше ограждать. Смотри, я думаю, что с моими дочерями мне более-менее удалось. Сын Рабаш сказал, отправь его. Отправь, отправь, оставь его. Так я отправил его. Он не такой, как я хотел бы. Но я выполнил указание Рабаша. А дочерей ты можешь видеть. То есть, я думаю, это более или менее в наши дни. Может быть, через 10 дней будут другие условия. Но в наше время, я думаю, это более или менее форма, которая... стоит, да. Дает меньше вреда. Насколько возможно меньше вреда.
4: Баальсулам пишет в нескольких местах, что тот, кто занимается Торой во внешней форме, он как раз тот, кто причиняет больше всего вреда. Ведь это то, о чем он предупреждал перед катастрофой. Он предупреждал как раз, когда учат Тору.
3: Дружок, верно, что Баальсулам пишет в конце предисловия книги Зо, что тот, кто занимается внешней частью Торы и не хочет заниматься внутренней частью Торы, не то, что он не знает, а не хочет, пренебрегает этим, ненавидит это. Они производят весь вред и убийство, и все самые плохие вещи в мире, верно. Это не значит, что человек не должен находиться в этом, а быть в этом и заниматься каббалой. И там он говорит как раз, хочешь ты или не хочешь, но послушай, что он говорит. Он говорит, что те, которые занимаются внешней частью Торы, они должны начать заниматься внутренней частью Торы. Он не говорит о тебе, что Цион, который крутится по Шенкину, он виноват, он вызывает все плохие вещи в мире, он должен занимать внутренней частью Торы. А тебе он не говорит. Он говорит о них. Почему?
4: Ну, может быть, потому что там есть больше потенциала заниматься внутренним, но положение же такое, что это не работает.
3: Так ты хочешь сказать так? Тогда лучше, чтобы оставили внешнее. Внутренние не могут, так пусть и внешнее оставят. Пусть будут просто светскими. По крайней мере, не причиним вреда никому. Ничего это тебе не поможет. И то, что сегодня то, чем они занимаются, это не называется, что они занимаются внешним. Это не называется, что они занимаются внешним, как это должно быть во внешнем. Как это внешнее по-настоящему, понимаешь? Не в этом вред. Вред действительно в том, что они занимаются внутренним. А человек, который совершенно... в светский. Верно, что тебе легче обратиться к нему и сказать, ну, давай будем учить каббалу. К религиозному ты не можешь так обратиться. Но проблема в воспитании, молодежи. Что это массы, что это миллионы. Я не думаю, что если ты совершенно освободишь их от изучения Торы или от границ, которые пригодны для народа, то ты делаешь, ты не делаешь этим хорошо.
4: Но если это правильно, тогда почти никто из людей, кто сидят здесь сегодня, не находился бы здесь. И тогда что бы было? Ведь каждый пришел сюда, пришел из светской части общества, не религиозной.
3: Ты путаешь два пути. Я понимаю тебя, но ты путаешь тут два пути. То, что возложено на меня делать, и то, что Творец сделает. Я не хозяин того, что происходит свыше. Я знаю, что мне делать снизу. Снизу я предпочитаю быть евреем. Что значит быть евреем? Я немножко знаю об иудаизме, о народном таком иудаизме, и как-то принадлежать к этому. Я не говорю, что нужно выглядеть как из «Меа Шарим», и вести себя так по отношению к государству и к армии, ко всему, что, чем они обязаны государству. Нет, я об этом не говорю. Но он должен находиться в каких-то народных рамках. А у нашего народа нет иных рамок, кроме того, что называется наследием. Это должно быть в какой-то форме. Приезжает сюда человек, что он вообще знает, что такое Песах, Суккот, праздники какие-то? Ничего, но немного, чуть больше. Я об этом говорю, не о том, что надо быть хариди, ультрарелигиозным, традиционным. Но традиционным, ты понимаешь, проблема с традиционными. Папа и мама традиционные, а он уже совершенно не знает, что это. Он только приходит к ним на какой-то праздник, чтобы сделать им одолжение. Ты знаешь, как это происходит. И тогда второе поколение полностью выпадает.
4: Что неверно?
3: Что неверно?
4: Из моего опыта, где я живу, из товарищей, которых я знаю, это неверно то, что вы говорите. Потому что тот, кто традиционный, родители его традиционные, нерелигиозные, как раз религиозные, если он вырывается, вырывается уже совершенно. То есть традиционные семьи.
3: Короче, я говорю тебе, человек — это животное. Если он хочет быть человеком, пожалуйста, мы тогда поможем ему быть человеком. Но животное лучше, чтобы оно было в хорошем стадии, в огороженном месте, под хорошей охраной. И тогда ему будет хорошо, и всем будет хорошо. Ты видишь, что происходит с поколением, с целым поколением, у которого нет границ? Смотри, что происходит. И вы думаете, что в их свободном развитии они тоже придут к чему-то? Ни к чему. Они думают, что у них будет тогда какой-то расцвет. Какой расцвет есть? Ничего в этом нет, понимаешь? Они думают, что они могут принести что-то новое

0: человечеству ничего из этого не выйдет. Что человек может вытащить из-под своих волос? Что есть в этом развитии? Ничего с ним не происходит. В конце концов, приходят к разврату и наркотикам. Бедняги. Нет, если ты покажешь мне какое-то другое решение, но его нет, со стороны кабалы тоже нет. Нечего человеку искать в светском образе жизни, и в религиозном нечего искать. Но нужно его держать в каких-то рамках. Ты видишь, как все народы себя так держат, только мы не способны. Почему? Потому что у нас желание получать больше. Ты думаешь, американцы такие разнузанные. Ты не знаешь, какой режим там есть. Посмотри на все израильские фильмы. Израильские фильмы и американские. Посмотри, насколько в каждом американском фильме есть гордость, есть идеал, есть Америка превыше всего, понимаешь? И насколько они держатся за это. Посмотри, какие фильмы, как в России делают, то же самое. Только облачают в такую форму, что ты этого не чувствуешь. Вот и все. Поезжай в Европу, ты думаешь, ты можешь там делать, что хочешь. Какой жесткий режим есть там во всем. У нас это хуже всего, потому что у каждого есть желание получать в 1000 раз больше, чем есть у какого-то там нееврея снаружи. Поэтому выходит такое зло, что невозможно удержать. Короче, человек — животное, и ему нужна охрана для его же блага. Уже прошли поколения и видели это. Нет ничего нового. Я был в те времена, когда были Битлз со всеми этими цветами. Ты знаешь, все это поколение. Ну и что осталось из них, от них, и что они сделали? Ничего. Так человек рос до возраста 30-35 лет. Фрик такой, хиппи. А потом все эти хиппи, что они сделали? Или ушли в наркотики, или в 35 лет ты пришел к такому состоянию.
1: Стали буржуазными.
0: Да, те, кому удалось. А те, кому нет. Вдруг в возрасте 40 лет ты обнаруживаешь, что ты без работы, без дома, без ничего, и все. Мир идет и процветает, а ты кто и что ты. То же самое и с теми, которых мы сейчас вытаскиваем из наркотиков. Я не говорю, что религиозная ограда хороша, религиозные рамки хороши. Я говорю, что все-таки нам нужно. Народу нужна какая-то граница, ему нужен какой-то режим. Это уже бывало в мире, это обязано быть. А анархия, кстати, анархия — это тоже очень сильный режим.
1: Но не с этим проблема. Я говорю простую вещь. Если мы говорим, что более-менее с харидим, нам не о чем говорить. Со светскими, может быть, они примут. Но и тот, кто придет издалека посмотреть. Но есть здесь большой слой людей, как в синагоге Давида, как во многих синагогах, которые я знаю из моего района, где находятся эти ребята из религиозных, традиционных, называется, которые читают Зор. И с того время от времени приходит в синагогу, я вижу это, и по всем другим книгам Каббалы я вижу угасание направления этого. Вместо того, каждый будет как раз, если у них есть 10 минут в день, пусть там какой-то урок в Агмаре или всякие такие вещи. Если так, почему мы не открываем здесь новый подход? Почему не приходим к этой публике? Почему?
0: Дорогой мой, мы находимся во время перехода, и в это время есть место для всего, и еще ничто не прояснилось в глазах масс, чтобы мы могли прийти и сказать: «У нас есть». Такое время, что невозможно, все еще невозможно обратиться к традиционным массам, скажем так, или национально-религиозным. Невозможно еще обратиться. Они еще находятся на этапах разбиения. Еще один этап или два этапа. Не знаю когда, но это будет. Пока это невозможно. Сейчас мы должны заниматься тем, что нам доступно. Это светская публика. К ним есть подход. Я не думаю, что к религиозной публике не будет подхода. будет, и еще какое, они будут нуждаться в нас. Они пожелают обратиться к нам, чтобы выйти из кризиса, и ты увидишь, что это произойдет.
1: И сейчас публика, которая не отталкивает нас.
0: Так публика, которая нас не отталкивает, мы стараемся прийти.
1: Это простая религиозная, они не отталкивают нас, у них есть...
0: Простая религиозная публика все-таки отталкивается, она еще не хочет нас. Ты понимаешь, невозможно прийти к человеку, если он не хочет. Должна быть раскрыта у него точка, в чем смысл моей жизни. В чем смысл моей жизни вообще, во всем этом мире. Пусть даже он будет хорошим, даже чтобы хорошо ему было. Все еще они говорят, у меня нет уверенности, нет денег, национальное страхование вдруг прекращается, обеспечение дохода вдруг не платят, всякое такое. Это раскрытие божественного, то, что сейчас происходит. Ты думаешь, что это министр финансов делает все эти вещи? Нет, Творец делает все это. Ты увидишь еще немного, но человек через то, что ему плохо в жизни, придет к пониманию, что в этой жизни вообще не может быть ничего, не может быть лучше, вообще ничего нет. Даже пусть он будет полон золота и денег, и почета, и чего хочешь, это тоже не жизнь. Придут такие времена. Это называется, что точка в сердце уже работает. Но у них нет, они еще чувствуют, что ну как-то.
1: Возможно, обязаны ждать зла в продвижении или можно перескочить этот этап, даже если нет настоящего желания в таких местах начать как-то.
0: Нет, они еще не находятся в состоянии, чтобы могли услышать о пути в жизни от человека, который не считается большим по их критериям. Поэтому они приглашают, как ты сам сказал, больших людей по своим критериям, чтобы какой-нибудь большой рав из Иерусалима приехал к ним рассказать о Гемаре.
1: Это не большой рав, а просто хариди какой-то.
0: Это неважно. Ты видишь, даже каждый другой хариди, ультрарелигиозный, который в твоей синагоге, когда в твою синагогу приходит просто в рубашке и брюках, а он одевает шляпу и пиджак, так он уже считается у них равом. Они пока следуют внешнему. Пока хорошо. Когда я пришел к Рабашу, я не смотрел, какого размера у него шляпа, там 60 сантиметров, 63 сантиметра. Я покупал, я знаю. Так я не смотрел на размер, я не мерил, а у него шляпа пошире. А у этого шляпа кнейч или шляпа поменьше, я не измерял, поэтому внутренний человек, у кого мне стоит учиться. А они пока так измеряют. Так почему мне надо идти против их оценки?
1: У них все-таки есть открытость к внутренним вещам.
0: Нет, я обращаюсь к людям, которые смотрят на меня и видят. Немножко религиозный, не настолько, чтобы отталкивало. И говорю словами, к которым я привык, а не словами оттуда. Да, имя Творца, и всякие с помощью Творца, и всякие такие вещи, которые из-за того общественного положения, что я сейчас отталкиваю их. Так что я иду к людям, которые готовы принять меня. А к людям, для которых это прямо против них, зачем мне ломать человека? Я не вижу в этом никакой необходимости. Если бы это было прямо, не знаю, если был бы шанс преуспеть в этом, прямо такой зов времени, это было бы что-то другое. Я не думаю, что есть шанс. Я живу среди них, и я знаю, что это. Я знаю, какова все еще мера их ненависти к тому, кто занимается каббалой. А то, что происходит сегодня, что понемногу начинают соглашаться, как-то молчать, не выходить на войну. Это потому, что есть такие, которые тоже преподают каббалу светским, мучат их, открывают всякие курсы, лекции для народа. Из года в год это становится делом все более привычным. Больше идет, есть много таких, кто этим занимается, потому что они видят, что без этого невозможно притянуть людей ни к чему. Так

0: насколько человек строит окружение, товарищей, связь в десятке, когда он падает, и товарищи не могут ему помочь и делать что-то для него, это считается, что он сделает. Это наше усилие, что мы хотим быть объединенным, единым человеком, с единым сердцем, чтобы мы могли в каждый данный момент продолжать идти по нашему пути, по пути Творца.
1: Рав מאוד מבליט ב
2: Рав очень показывает сильно в это в этих уроках, как понять и выделить духовные ценности, как раз в том месте, где можно вообще запутаться, когда материально выглядит как духовное. Это очень важно. Есть здесь такой отрывок, где Рав говорит, что, что это совсем другое, другой подход, другой дух. Так как мы живем, и так как они живут, это совсем другое дело. Мы постоянно выясняем в себе, где я и что со мной. Все внутри человека. А у них это внешнее делать так или делать иначе. Я надеюсь, что мы больше будем ценить внутреннее перед внешним.
0: Рав так там описывает особое состояние, которое происходит сейчас в мире, что будет больше стремления людей ценить что-то иное. И люди вдруг начнут чувствовать больше, что, вы, и, что от их внутреннего зависит мир. Это будет работать, а мы должны сделать нашу часть. Я с Божьей помощью добьемся успеха.
2: Да, также Рав сказал, что у нас, мы живем в период, переходный период. Это ощущается, несмотря на то, что мы 25 лет после этого. Но есть такой период перехода, и как меняется наш народ, как меняется мир, отношение к религии продолжает меняться. И сами люди... И действительно было замечательно видеть этот дух на уроке, это устремление учеников, но и мне нужно, чтобы эта публика, которая, чтобы мы пришли, попытались к ней прийти, и нужно пробудить снова в нас это направление, чтобы вместе двигались как группа, чтобы мы делали что-то новое как группа. Пока действительно это не облачится так вот Творца, и он это освободит.
0: Я не вижу все эти пути, о которых Рав говорил, наше развитие по отношению к группам и... Всякие результаты, которые будут. Мы видим, как все это на самом деле реализовалось. Интересно, интересно смотреть, как Рав указывает на направление, и это все реализуется. Я надеюсь, что мы увидим еще развитие, которое он предвидел.
2: Две вещи. Первое, потому что он говорил о товарищах, которые в пути, и нужно много перелопачивать этот материал, читать много. Действительно, мы видим, насколько это влияет, этот материал, как он работает. И, собственно, не материал работает, а свет работает. Это первое. Второе, по поводу природы человека. Меня это захватило. Насколько человеку нужны рамки, насколько он животное, если он не получит эти рамки, ограничения, ясные ограничения, то он просто пойдет в разных направлениях. Было много таких примеров и в 70-х годах. И сегодня мы видим это, что очень важно воспитание. Это вот такое важное правило.
0: И на каждой ступени раскрывается желание получать, которое дает нам понять, что то, чего

0: достигли до сих пор. Это все только ради получения. И начинается новый этап в работе, каждый раз заново.
1: Рав также делал акцент на важности группы. Неважно, есть ли правильные книги, неважно ничего, а человек необходима группа, общество для того, чтобы духовно развиваться.
2: На
0: нас есть ответственность создать состояние, чтобы в нашем состоянии люди не рассеивались, не уходили в светское, создать состояние, создать какую-то ограду, чтобы человек не слишком разбегался.
1: Перейдем к следующей части урока, перед этим споем вместе песню.

0: Мы продолжаем то, что мы учили вчера. Сегодня, сейчас Рав начинает, может быть, самую важную тему. Есть 15 минут отрывок, до 20 минут отрывок. Он говорит о важном для нас о намерении. Это тема урока. Это общая тема, как приобрести намерение, как работать с намерением, что вообще такое намерение, насколько это важно. Но перед тем, как мы начнем, мы все-таки давайте прочтем то, что мы учили вчера. Слова Ари и Бааль Сулама, пока мы не придем к этой точке, с которой мы сегодня начинаем урок, и продолжим дальше.
1: Да, чтобы у нас была связь. Мы читаем учение 10 сферот, первая часть, четвертый пункт, текст Ари. Вначале прочитаем текст Ари, а затем Ор Пними, 90-ю сноску. Сначала текст Ари. Заголовок. Пространство, оставшееся после сокращения, было круглым. Четвертый пункт. И тогда осталось свободное место, и воздух, и пустое пространство именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки, так что место этого пространства было круглым совершенно одинаково во всех областях, а не предстало картиной четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как и бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон. Теперь прочитаем Ор Пними, 90-я сноска, которая относится к словам «сокращение было равномерно вокруг этой опустошившейся центральной точки». Мы продолжим. 90-я сноска. Это означает «без градаций малого и большого». И Бальсон говорит об одном сравнении без градации малого и большого. И это не противоречит тому, что после того, как уже раскрылось различие формы, имеющейся в центральной точке, вследствие исчезновения из нее света, обязательно должны быть познаны также и меньшие меры изменения формы, одна меньше другой, имеющиеся внутри трех предыдущих ступеней. Так, например, третья стадия чище центральной точки, потому что мера желания получить в ней меньше, чем в четвертой стадии. Центральная точка — это четвертая стадия. Точно так же вторая стадия чище, чем третья стадия, потому что мера желания в ней меньше, чем в третьей стадии. А первая стадия — самая чистая из всех, так как в ней мера желания получить меньше всех. Поэтому изменение ее формы не так заметно, как в них, ведь есть здесь градация малого и большого. Как же Ари говорит, что сокращение вокруг этой точки было равномерным? Но дело в том, что сокращение не превратило центральную точку в состояние сов. Если бы свет исчез из этой точки по причине имеющегося в ней отличия формы, то, конечно, она бы стала вследствие этого свойством сов, что означает самую малую ступень, ниже которой нет по значимости. И тогда мы должны были бы также три предыдущие стадии считать более важными, чем центральная точка, когда одно выше другого. Но это было не так. Сокращение произошло не из-за имеющегося в этой точке изменения формы. Этого не может быть. Ведь мы пока еще изучаем Малхут бесконечности, где нет никакого различия по форме между ней и светом, а оба они в простом единстве. Как сказано, он и имя его един. А теперь он объясняет, почему произошло сокращение. Сокращение произошло только потому, что поднялась она в простом своем желании сотворить миры. Это означает, что она стремилась к тому уподоблению формы, которое в будущем должно раскрыться благодаря созданию миров. И это форма получения ради доставления наслаждения Творцу. И в этом заключено дополнительное, очень высокое качество. Потому что, с одной стороны, это полная отдача, так как все ее желание — только доставлять наслаждение Творцу и совсем ничего для собственных нужд. Поэтому полностью совпадает ее форма с высшим светом Создателя, и она находится в совершенном слиянии с Ним. А с другой стороны, это позволяет ей углублять и увеличивать свое кли получения до бесконечности и беспредельности, так как теперь форма получения не создает никакого различия по форме, поскольку приходит изнутри желание отдачи. Так сейчас давайте продолжим, посмотрим, что Раф объясняет о продолжении этого 90-го пункта. Мы продолжаем читать. Четыре эти стадии также называются четырьмя сторонами. И Рав говорит, что несмотря на то, что сокращение было только в центральной точке, то есть в четвертой стадии, тем не менее удалился свет со всех сторон, поскольку в духовном нет малого. И поэтому он удалился и из трех стадий тоже.
0: Нам понятно, что закон — это закон природы, закон света и точки, и отношения между ними. Нам понятно это как закон, но нам нужно понять, мы не можем такого быть, что мы не могли бы это раскрыть в наших келим. Только когда это называется форма, отделенная от сути. Но если это закон, который происходит в природе, тогда тут невозможно. Можно его исследовать. Что значит нету немного в духовном малости? Это Малхут, это значит, что Малхут, она, это только кли ощущения, понимания, мохвы, либо, да, сердце и разум находятся в Малхут. Все, что, все понимание, ощущение, которое мы можем понять, где это находится Малхут. То, о чем мы можем сказать, вот указать на что-то, сказать это означает стадия далит в различных состояниях. Мы не различаем стадии перед стадией далит, а только когда мы приходим к стадии далит, мы тогда мы различаем, что есть еще три первых стадии, потому что они все — это свет. И только в стадии далит, четвертой стадии, ощущается в ней свет. Девять первых сфилот или первые три стадии. Поэтому отсюда выходит закон, нету малости в духовном. Или 10, или ничего. Не 9 и не 11. И получается, что если есть сокращение четвертой стадии, то свет выходит весь. Как может такое быть, что не выйдет? А где же он тогда находится? В девяти первых он не находится. Я не могу сказать это. Кто скажет, если четвертая стадия сократилась в ощущении, она уже не ощущает. Девять первых сферот не ощущаются. Они приводят свет в кли. Они — это килим, называемый свет, называемый килим. Только когда четвертая стадия поднимается к ним, хочет принять их свойства и работать с ними, перед этим, когда мы говорим о четырех стадиях прямого света, кетер, когда мы говорим, да, хохма, бина, зерампин и малхут, мы не говорим об этом как о сферот. Сферот потом будут же. Мы говорим как о стадиях. Это шореш алиф бет и гимель далит. Это стадии. Только далит — это ощущение, как кли, только кли, а все остальное — это свет. Поэтому стадия далит, четвертая стадия, сделает сокращение на себя, она сократилась, она не ощущает, что есть свет, она не может сказать, здесь есть свет или нет. Относительно нее нет. И только из нее мы говорим. Это не говорится, об этом нет малости в духовном. Десятая часть существует или нет? Если существует, то есть, что есть творение. А не говорит 10 сирот. Кто знает о том, что есть 10 сирот? Мы говорим о каббалистах, которые исследуют эту реальность. Если они сказали что-то, они говорили, исходя из малхут. Поэтому, исходя из этого ощущения, и только мы можем сказать, что мы из 10 сферы ощутили, существует ли 10 сирот, 5 сирот, 1000 сирот, неважно, сколько? Из десятой сферы, из Малхут. Всегда. Поэтому, если мы говорим о Малхут, всегда есть три стадии до нее. А если нет Малхут, то перед ней нет трех стадий. Поэтому сокращение, которое произошло, свет выходит из всех предыдущих стадий. Почему? Придет Малхут, которая будет чувствовать по-другому. Так будет чувствовать и 9 первых или 3 первых стадий, по-другому. Когда мы говорим о сферот, все это у нас стадии. А когда мы говорим о сферот, сферот мы говорим, когда малхут после сокращения
2: и ола,
0: она поднимается в девять первых, каждая сфера, в каждой сфере, и говорит, я определю, сколько, как каждая сфера может давать мне, чтобы я смогла уподобиться этой каждой сфере. Хесед, Гура, Нецехот, Изуд, Малхут, да? Неважно. Я хочу уподобиться. Я поднимаю свое желание в каждую сферу. Я хочу проверить, что это хесед, что такое гвура, что такое тиферет. Желание получать, которое включается в каждое свойство из девяти первых, первых Творца, это свойство Творца. Милости ли вы там и... Всевозможные такие отношения его к Малхут. Она хочет уподобиться им, она поднимает свое желание, свой авиют, для того, чтобы уподобиться. И этот авиют начинает светить, как если я ставлю кусочек бумажки так на пути света, и тогда свет, когда упирается в этот листик, я вижу, что он белый. Я раскрываю этот свет, да? Я даю эту лучу света возойти в комнату. В комнате есть немного пыли. Я вижу, что заходит этот луч, потому что он упирается в эту пыль, упирается в кли. Малхут тут поднимает свое желание в свойства Творца, раскрывает эти свойства. И тогда это от свойства сапира, свойство светит. Кто светит? Малхут. Это виюта. Свет не может светить. Как мы не видим свет, если он не упирается во что-то, сталкивается с чем-то, он не может светить. Он светит только, если он сталкивается. По подобию свойств светит кли. И мы тогда говорим, свет светит. Но это не свет светит, а свойство света светит внутри кли. Это разница между стадиями и сферот. И нет малости в духовном. Да, Гилад?
1: А что это за понятие, что заставило Малхут почувствовать себя обратной свету?
0: Мы еще это не учили. Я думаю, что сокращение — это впереди. А если нет, то мы пройдем. Да, пожалуйста.
1: Какая разница между раскрытием и постижением? Открытие, раскрытие и постижение. Какая разница между этим?
0: Мы сейчас... Нет.
1: Мне кажется, есть связь между личным концом исправления и общим.
0: Нет. Вперед.
1: Да. Мы переходим к четырем стадиям текста Ри. Пространство, которое осталось после сокращения, было круглым. И тогда осталось свободное место и воздух, и пустое пространство, и именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки, так что место этого пространства было круглым совершенно одинаково во всех областях, а не предстала картиной четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как ей бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон. Еще раз. Пространство, оставшееся после сокращения, было круглым. И тогда осталось свободное место и воздух, и пустое пространство, именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки. Так что место этого пространства было круглым совершенно одинаково во всех областях, а не предстала картина четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как и бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон.
0: Еще раз,
1: четвертый пункт Ари. Пространство, оставшееся после сокращения, было круглым. И тогда осталось свободное место и воздух, и пустое пространство именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки. Так что место этого пространства было круглым совершенно одинаково во всех областях, а не предстала картиной четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как и бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон. 80-я сноска выясняет фразу «свободное место» уже выяснилось ранее в пунктах 4, 5 и 6.
0: Да.
1: Мы сейчас изучаем этапы, предшествующие Адам Ришон. Адам Ришон еще не создался, это предшествует Адам Ришон.
0: Мы учим сейчас, что свет, который создал творение, четвертую стадию, его влиянием из точки есть из ничего, и он влияет на эту точку. Он приводит ее к тому, что она становится четвертой стадией. И сейчас он приводит к ее к ощущению сокращения, когда она хочет себя сократить и не чувствовать мир бесконечности, потому что это не может вынести она этого, того, что она обратно свету, обратно Творцу, который дает. И он продолжает влиять на нее, действовать на нее. Другими словами, четвертая стадия, Малхут раскрывает все больше и больше, каково и отношение между ней и светом, и постоянное раскрытие, и более глубокое раскрытие, и понятно, и больше в понимании, и в ощущении, и в муха, и в либо, приводит это к ее к различным действиям внутренним. То есть это все-таки только дело в ощущении. Здесь ничего не происходит, кроме впечатления Малхут, которая себя закрывает, поворачивает и в соответствии с ощущениями, которые в ней пробуждаются от света, который постоянно пробуждается в ней больше и больше. Как мы развиваем, скажем, когда мы проявляем фото, да, фотографию, мы уже сейчас это не делаем, да? Такой, когда проявитель, там, закрепитель, или все, что проясняется больше. Так в Малхут все больше и больше выясняется, проясняется это свойство света относительно ее свойства. И здесь нет больше ничего. Свет, который действует как сущее из ничего, а когда есть получающий, и когда свет действует на нее, на то, что произошло. Ну вот просто вот так. Луч света действует на точку. Точка и сущая из ничего. И это точка, что она ощущает действие света, а все остальное, кроме Ешмиан, сущее из ничего. А это сущее из сущего. Кроме этого нет ничего. Все, что происходит затем, это внутри из сущего из ничего.
2: Бифним.
0: Внутри.
2: Хоцми пулазот эн клум.
0: Кроме этого действия нет ничего. Поэтому это действие мы называем действием Творца. Он сделал что-то, что не было раньше. Эта точка есть сущая из ничего. Это действие Творца. Кроме того, все, что происходит затем, что бы мы ни говорили, это происходит в этой точке с помощью того, что влияет на нее свет. Так что ты спрашиваешь?
1: Иногда мы говорим, что Адам Ришон — это корень, который близкий к нам. Если мы изучаем то, что написано сейчас, этапы предшествующие.
0: Это этапы, когда точка чувствует, что она развивается на четыре стадии до четвертой стадии, когда она ощущает, что она распространяется на четыре стадии, когда приходит к четвертой. И затем каббалисты говорят, вот это вот. Вот это то, что должно быть, это участок называется Кли. Есть здесь 9 первых и Малхут, и не может быть больше или меньше, а есть 10 сферот. И это строение, этот модуль, этот образец, да, обязан быть таким образом, иначе не о чем говорить. Потому что это четвертая стадия, это ощущение, первое ощущение творения. Перед этим нет никакого ощущения. Откуда они знают? Каббалисты не знают. Они пришли снизу к этому состоянию, и отсюда они выучили это, что есть Малхут, и есть девять первых, и есть такое строение, называется имя Авая Ютки Вавки, минимум 10 сферот или 4 стадии. Отсюда они это выучили. Кроме этого, ниоткуда это понять, кроме как из человека, который познает, раскрывает духовно, он видит, как раскрывается ему Творец. Это то же самое. Малхут приходит к месту, которое называется, когда она ощущает отношение света бесконечности к ней. Затем, после этого, она обязана совершить действие, называемое первое сокращение, потом строит из себя миры, Адам Кадмон, второе сокращение, разбиение, миры
2: Абия.
0: После миров Абия будет, строит она Адама Ришон. Это та же стадия Далит, четвертая стадия. После Адама Ришон снова разбиение, и затем уже приходит к этому миру. Здесь уже начинается человечество, скажем так. То есть действительно отключенные такие келим, отключенные от духовного, пока вся эта история не проходит, Тора, да, которую получают, когда получают эту келим материальным образом, получают это средство для того, чтобы вернуться к состоянию, и после этого, после тысячи лет есть исправление. И все это Малхут бесконечности проходит внутри себя. А мы ее части. Части Адама Ришон. Так что ты спрашиваешь, все это внутри нее? Весь этот цикл, который она совершает, это во внутреннем ее ощущении. Действует на нее, как обычно, свет, находится он в абсолютном покое. Все изменения — это внутри ее ощущений. В какие-то взрывы сталкиваются, что там ты тоже находишься в жизни в таких же состояниях, когда снаружи ничего не происходит, а внутри ты думаешь, что там чувствуешь, да? Горит в тебе что-то. Это то, что происходит в Малхут, потому что все это в стадии Далет. Внутри нее все это происходит. Как относится она к девять первым, не или не относится, как это к ним, хочет получить от них что-то, приблизиться, может быть. Все это внутри нее. Вся эта буря происходит внутри нее. Поэтому мы говорим, что весь этот поворот из Алиф в Бет к Гимель, это, собственно, исправление ощущения творения. Почему я уточняю таким образом? Вроде бы как бы это теоретически нам, почему нам это важно? Очень важно, потому что это нас правильно устанавливает нам нашу работу. У нас есть цель. И эта цель — это бесконечность, которая существует постоянно истинным образом. А мы называемся Исраэль, которые устремляются прямо к Творцу. Они устремляются к этой бесконечности. Это ощущение Малхут, которое постоянно хочет, желает, с помощью чего она приобретает вот эти вот свойства. Что она хочет? Она хочет приобрести эти свойства света. И это называется, что она постоянно устремляется с помощью Торы, свету, возвращающему к источнику. Этот свет, который наполняет ее, если она у него просит, она получает от него эти свойства света.
2: Для
0: того, чтобы правильно поставить себя в правильное состояние, нам стоит говорить об этом. И на этом закончим урок и перейдем к следующей части. Да.
1: Помните, что тот, кто объяснил перед, как Мича объяснил перед тем, как мы стали прослушивать, что урок записи, что главное — это намерение время урока. И так, у нас прежде всего есть небольшая история, о которой напомнил нам Гилад Шадмон, когда начался отрывок записи, что Бааль Сулам приехал в Израиль. Он учился в Иерусалиме, в Ешиве, и изучал книгу Зоар. Он прочитал отрывок, и читал отрывок и думал о нем, читал и думал. И так он выстроил все свои понимания, из которых потом вышла книга Пируша Сулам. И так он все время находился в Ешиве целый день. И там были вместе с ним еще другие ученики. И они понимали, что он делает. Так они делали такие штучки. Когда он читал отрывок и начинал раздумывать, он так ходил, расхаживал по комнате. Они пока что тихонечко переворачивали лист в книге. Но он никогда к этому не относился. Вот он смотрел, где он находится, на другом уже листе, что-то другое было, читал там отрывок и продолжал расхаживать и размышлять. Так это то, что произошло с нами сегодня. Мы получили определенный отрывок, чтобы подготовиться, а практически мы прочитали что-то совсем иное. Так мы сделаем то, что Бааль Сулам сделал. Получили урок от Рава, поговорим о нем, подумаем о нем и спрашивать будем о нем. Так прежде всего, если у вас есть вопросы по поводу того, что мы сейчас слушали, приглашаем вас спросить, приглашаем поднимать знаки вопроса в мире. И мы сейчас ответим на это, только то, что мы слышали сейчас в этом новом для нас отрывке. Несколько важных вещей. Прежде всего, что все, что есть, это только действие Творца. Это создано из ничего. Кроме этого, все, что было потом, это все происходит внутри точки, внутри центральной точки, о которой мы говорили. И это происходит с помощью света, воздействующего на нее. Но действие Творца — это создано из ничего. Теперь, что есть в этой точке? Есть, как мы вчера учили на уроке, Асав это прекрасно объяснил, есть 9 первых сферот и Малхут. Это то, что есть. Не может быть меньше или больше, как Рав объяснил, 10 сферот. Это структура, этот модуль, эта структура, она обязана быть. И все, что мы проходим, это внутри той самой Малхут мира безграничности. Все происходит внутри нее. Как она относится к 9 первым сферот? Малхут по отношению к 9 первым сферот. Все их отношения — это то, что мы изучаем. И Рав это назвал, что это буря, буря, которая происходит в тебе. И вот это все происходящее от замысла творения через 4 стадии прямого света вплоть до нашего мира и обратно наверх, к миру бесконечности, все это происходит, собственно, внутри той самой Малхут мира бесконечности. И, как Рав сказал, это, собственно, исправление ощущения творения нашего. Ну и сейчас мы послушаем вопросы товарищей. Начнем. Авраам.
0: Как свойство света влияет на кли? Что значит, что далит, свойство, стадия далит сделала все? Да, свойство стадия далит — это стадия из 4 стадий прямого света, когда 4 стадии развились и пришли к 4 стадии. После того, как 4 стадия совершила на себя сокращение, это уже называется творение. И все изменения, все, что происходит затем, все, что мы учим, миры, сокращение второе, Адам решен, все, все, все происходит уже внутри стадии 4, 4 стадии.
1: То есть только из сокращения четвертая стадия начала отдавать, делать все.
0: Не из-за сокращения, но да, сокращение произошло в четвертой стадии.
3: Да, здравствуйте. Вопрос. Почему Ари уточняет, что свет распространялся в круге, а не в квадрате с прямыми углами? Зачем он делает это уточнение? Какой в этом смысл? Спасибо.
1: Когда свет распространяется, он распространяется в виде круга, в форме круга. Что значит круг? Нет понятия «верх» и «низ». Он распространяется в равной степени, равномерно, повсюду. Творец всегда отдает, верно? Мы говорим, что он добрый и творящий добро хорошим и плохим. Это свойство отдачи. Оно отдает все время. Где создаются другие формы? В творении. Поскольку творение уже создает систему ступеней, ценностей, насколько оно может принять это ради отдачи, по желанию, с которым оно может работать, исправить их. Неисправленные желания исправлены, насколько оно может исправить. Все это создает различные формы. Но со стороны Творца не исходит ничего, кроме чистой отдачи всем, без всякой разницы, все время. Поэтому, поскольку там нет ничего, что было бы выше, чем что-то иное, все равное все время, поэтому это называется кругом.
0: Теперь
1: у нас, Литва, Литва 1.
4: Да, спасибо. Рав рисовал правую линию снизу вверх, то есть как бы поднялся в мир бесконечности, а потом объяснял, что все миры там, там решен, и в наш мир обращался. Что значит, что снизу вверх эта стрелка правой линии?

0: Да, это в процессе исправления, распространения миров, свет сверху вниз. А исправление наше начинается снизу вверх. И наше исправление в трех линиях. Нужно, если ты возьмешь мир Адам Кадмон, там все еще нет раскрытия трех линий. Три линии начинаются вообще раскрываться в мире Ацилут. Но мы уже начинаем исправление из Ебурника, Мохин, где мы не говорим об этом в мире Адам Кадмон. И так это происходит снизу вверх.
1: Микрофон для Ави.
2: Микрофон для Ави.
3: Свойство
0: стадия Далит ощущает себя после того, как есть три первые стадии, которые перед ней проходят. Видимо, первая стадия, она есть из ничего, потому что это желание получать. Что значит, что свойство Творца, эти девять первых сферот, они сущие из ничего.
2: Что значит, что первые девять сферот созданы из ничего? Собственно, с того момента, как Творец сотворил желание получать первую стадию, это создано из ничего. Все остальное оттуда и далее нет никакой возможности для чего-то отклониться от направления развития творения. Поэтому на замысле творения завершилось все творение. Все исходит из сущего из ничего. Мы говорим только о развитии желания. Первичная мысль была сотворить желание получить, чтобы было кому давать. И из этого создалась первая стадия. Из этого затем исходит вторая стадия, когда первая чувствует, что она не просто получает, а получает от кого-то и хочет быть как он. Ну и мы изучали все это нисхождение. И все это происходит по причинно-следственной цепочки с необходимостью. Почему? Потому что это развитие попыток желания получать, быть как дающий. Потому что это самое лучшее, что можно получить. И это то, что Творец хочет дать. И, собственно, когда мы приходим к состоянию, где есть первые девять сферот и Малхут, мы говорим, что желание получать развилось в своей совершенной форме. Это первичные десять сферот, поэтому это называется первое, сделанное из ничего. Это цельная единица, в которой есть все те детали, которые потом будут в творении. Желание получать, желание отдавать, желание в первой стадии, желание получать, получение, поскольку я хочу дать, да, потому что это третья стадия, и понимание, что я хочу получать, и само самостоятельное решение, то, что мы называем четвертой стадией, и это стало миром бесконечности, четвертая стадия. И оттуда, и там приходит желание получения к своему полному развитию. И мы говорим, что это то, что сотворил Творец. Хотя на самом деле верно, первичное, сущее из ничего — это первая стадия.
0: Я из слов Рава, то, о чем мы можем сказать, вот это имеется в виду четвертая стадия, которая в разных состояниях. Мы не раскрываем, не различаем свойства перед четвертой стадией, а только когда мы приходим к четвертой стадии, и из четвертой стадии мы различаем, что есть три первые стадии или девять первых сферот, и они — это свет. И только в четвертой стадии ощущается этот свет. эти девять первых сирот или три первых стадии. То есть нужно, чтобы был кто-то, кто почувствовал эти девять первых сирот. И это четвертая стадия. Есть еще вопросы?
2: Какова разница между стадиями и сферот и характерами их раскрытия? Малхут, которая хочет уподобиться снизу вверх, то она раскрывает сферот. Но как Малхут раскрывает стадии, которые предшествовали ей?
0: Малхут раскрывает свойства в себе, которые она приобретает из четырех стадий прямого света. Четыре стадии прямого света — это перед Малхут, перед творением. Мы еще раз возвращаемся к тому же. Это от света, не от кли. Все, что происходит перед четвертой стадией, это кли, которая развивается под влиянием света, не принимает само решение. То есть свет как бы изменяет кли, и кли изменяется под его воздействием. А в четвертой стадии, когда уже кли приходит к четвертой стадии, ты понимаешь, что в первой стадии есть ощущение от чего? От корня.
2: Хохма.
0: Во второй стадии есть впечатление от чего? От стадии корня, шорыш и от первой стадии. И пока не приходит к четвертой стадии, и в четвертой стадии есть уже впечатление от всех стадий, которые были до нее. Тогда мы называем это девять первых или далит де далит. Да?
2: Если можно продолжить. Скажем,
3: Малхут, например,
2: который раскрывает сферу Хохма снизу вверх. Мы говорим, что сферот раскрываются, когда Малхут хочет уподобиться сверху, снизу вверх. Так, допустим, она раскрыла сферу Хохма. Что она может сказать о первой стадии? Есть ли связь между раскрытием снизу вверх, раскрывает ли оно то, что построило ее сверху вниз? Есть ли связь между двумя этими понятиями? Все раскрытия, они внутри Малхут, внутри четвертой стадии. И раскрытие этапов развития. Мы все развиваемся поэтапно. Как Малхут развелась, как стадии развелись сверху вниз, из нулевой стадии корневой по первой, второй, третьей, четвертой, так и раскрытие. У раскрытия тоже есть этапы раскрытия. После того, как мы раскрываем структуру, мы раскрываем и этапы развития. У тебя есть дети?
0: Две дочки.
2: Две дочки, прекрасно. Молоденькие?
0: Да.
2: Когда ты разговариваешь с ними, ты разговариваешь с ними как с нами, со взрослыми?
0: Нет.
2: Нет, а что ты делаешь? Ты облачаешься в свою предыдущую стадию, в того ребенка, которым ты был. Он не исчез. Ты не чувствуешь его ежедневно? Ежедневно ты Эйаль, ты ведешь себя определенным образом, но когда ты относишься к кому-то, кто находится на ступени более низкого развития, ты облачаешь себя в ту самую ступень, которая в тебе существует. И вместе с этим, с ней ты работаешь. Мы в тест это потом называем парцуф сарот, но это не важно. То же самое и здесь. Стадии эти существуют, четвертой стадии. Она только не работает с ними, когда каббалист доходит до этой ступени, то он раскрывает внутри нее все эти стадии. Есть порядок их развития, порядок их нисхождения, как работать с ними. В точности, как и мы.
0: Но если ты хочешь более такой четкий ответ, то внутри девять первых сферот, мы говорим о четвертых стадиях прямого света, очень высокая вещь, это только начало. Мы находимся под этим миром, как это сказать, под миром Асия. И вообще в Малкут, как мы сейчас прочли, эти свойства раскрываются, как девять первых сферот, как свойства Творца.
2: Женщины Испании.
3: Gracias, amigos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Малхут Эйн Соф y la Малхут dentro de la Малхут Эйн Соф? Porque entiendo que esa Малхут...
0: Какова разница между Малхут бесконечности и Малхут внутри Малхут бесконечности? Потому как я поняла, Малхут видит эти девять первых сферот над ней.
4: Малхут лёрат эт решенот миалея. Малхут ра
0: шизит. Малхут не видит первые девять сферот над ней. Малхут видит, что это свойство Творца в ней. Все, вся стадия далит это первые стадии. Мы разделяем это на кетер, хохма, бина, рамбин и малхут. А малхут уже это далит дедали, то, что мы говорим. А когда свет исходит, выходит из-за сокращения, он выходит из всех стадий, потому что это одно кли, в котором есть и свойство творения, и свойство Творца. Если бы не было свойств Творца, как творение тогда исправит себя, откуда будет знать, что такое свойство Творца, к чему надо стремиться и уподобиться? Поэтому там есть и то, и другое.
2: Последний вопрос, Франция.
5: Bonjour. Les amis, ma question c'est quel est le rapport entre Малхут
0: Эйн Соф и товарищи? Вопрос, какова связь между сокращением и Малхут бесконечности?
2: Малхут бесконечности чувствует свое желание получать. А затем чувствует разницу бесконечную между собой и Творцом, то, что мы потом называем ощущением стыда, и в результате этого весь свет, который она получила, она сейчас не может получать, это уже не наслаждение для нее, а только показывает, насколько она низкая по отношению к Творцу. И поэтому мы говорим, что свет удаляется. Свет не удаляется, но клип перестает его ощущать как свет. Это называется сокращением. Поэтому состояние Малхут мира бесконечности ведет к состоянию сокращения и всему остальному развитию. Все, на сегодня мы заканчиваем. Был у нас был очень интересный и неожиданный урок. И перейдем к объявлениям. Дорогие друзья, мы рады пригласить вас на особый конгресс по объединению в Литве с 14 по 16 августа.

0: Доброе утро, дорогие друзья. Мы на первой части будем учить урок Рава 5 августа 2002 года, который основан на статье «Всегда обязан человек продать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца». Вы можете найти эту статью в первом томе трудов Рабаша, страница 34. Прочитаем эту статью в десятке. На это у нас 16 минут. Пожалуйста.
1: Леолам им кор адам кол ма шеш ло виса бат талмид хахам.
2: Всегда обязан человек продавать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца. Всегда обязан человек продать все, что у него есть, жениться на дочери мудреца, что означает, что все достояние, которое он обрел благодаря своим усилиям, все он должен продать, то есть все отдать и от всего отказаться. И вместо этого взять дочь мудреца. Отсюда следует, что если он не берет дочь мудреца, все усилия в Торе и заповедях, которые прилагал он все дни жизни своей, нет в них никакого совершенства. И только если он женится на дочери мудреца, тогда он удостоится совершенства. И потому сказали наши мудрецы, что он должен продать все, что у него есть, то есть что стоит продать все ради дочери мудреца. Поэтому надо пояснить, что такое дочь мудреца. Дословно, ученика мудреца. Мой отец и учитель Бааль Сулам сказал, ученик мудреца — это тот, кто является учеником мудрого. То есть он учится у мудрого. Тогда он называется учеником, а мудрым называется Творец, свойство которого только отдавать. Тот, кто учится у него свойство отдачи, называется учеником мудрого, поскольку он учится у него свойству отдачи. Отсюда поймем слова наших мудрецов: «Всегда обязан человек продать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца». То есть все усилия, которые он прилагал в Торе и работе, он должен отдать и получит за это вознаграждение в виде обретения отдачи. Другими словами, пусть установит в своем сердце новую природу, вместо того, что есть у него от природы желание любви к себе, теперь он получит другую природу, то есть желание отдавать. То есть всякая мысль, речь и действие его будут только лишь ради отдачи Творцу. Ибо в этом весь человек. То есть только лишь до этого уровня человек должен дойти. Ибо только келим нам надо получить. Тогда как высшее благо, то есть наполнение келим, приходит со стороны Творца.

0: Так как больше, чем теленок хочет сосать молоко, корова хочет накормить его. Поэтому только лишь силы отдачи не хватает нам. Как следует объяснить то, что написано в книге Зоар. Если Израилю удостоились, высший огонь спускался, словно огненный лев, чтобы пожрать свои жертвы. А если не удостаивались, то спускался, словно огненный пес. Известно, что лев указывает на милость Хесед, которая является правой стороной Меркавы, колесницы. Если удостаивались, где удостаивались, схут означает свойство чистого, зах, то есть отдача. Тогда нам показывают меру против меры. Тогда и свыше тоже исходило свойство льва, то есть свойство милости, хесед, распространялось в нижних, и тогда высшее благо было для нижних в изобилии. А если не удостаивались, то есть не занимались отдачей, а занимались лишь эгоистической любовью, тогда и свыше привлекалось свойство пса, где пес есть указание, как сказано в Зоаре стихе, у пиявки две дочери, которые орут как собака, говоря: «Дай, Аф, нам счастье этого мира, дай, Аф, нам счастье будущего мира». То есть две дочери, которые орут как собака: «Дай нам счастье этого мира, дай нам счастье мира будущего». Это означает лишь получать, а не отдавать. Поэтому и свыше нам тоже показывают, что невозможно передавать высшее благо вниз. И это называется мера против меры. Отсюда следует, что наша главная работа состоит лишь в том, чтобы удостоиться получить келим, пригодный для получения высшего блага, то есть отдающий келим. Поэтому человек должен сконцентрировать все свои усилия лишь на одном предмете, называемом отдающий келим. И в этом будет все его вознаграждение, которого он желает достичь от Торы и заповедей. Благодаря этому он придет к слиянию с Творцом, что является конечной целью человека, удостоится прийти к слиянию с Творцом. Аналогично мы находим в книге Зоар, что сказано о стихе: «Милость племен — порочность», и что все благо делающих они делают ради себя, что означает, что во всей милости, то есть действиях по отдаче, которые они производят, намерение их не ради отдачи, а намерение их ради себя, то есть чтобы получить за это вознаграждение, а иначе они не способны совершить действия по отдаче. Иначе с народом Израиля они способны совершать действия по отдаче. И следует понять, в чем причина того, что народ Израиля в самом деле способен совершать действия по отдаче. Также следует понять, как мы слышим от людей, которые стали религиозными, что они говорят, что до того, как они стали религиозными, они были более способны совершать действия ради отдачи. Тогда как потом, то есть после того, как стали религиозными, им стало тяжелее делать действия по отдаче.
1: Чтобы понять сказанное выше, следует вспомнить известное нам правило, что человек называется творением только потому, что в нем есть желание получать, ибо оно называется созданным из ничего. Согласно этому выходит, что от природы он не способен сделать никакого действия по отдаче, если не получит за это какой-либо оплаты. А оплата не обязана состоять в том, что он получает за свои усилия именно какой-либо предмет. А может быть, он получает какое-то успокоение. То есть, если в нем пробудилось какое-то милосердие к другому, и совесть не дает ему покоя, вплоть до того, что он обязан помочь другому, это тоже называется вознаграждением. Но просто так сделать что-либо для другого, чтобы другой наслаждался этим, тогда он говорит себе, а что мне от этого будет? В то же время народ Израиля, благодаря Торе и заповедям, способны обрести вторую природу. То есть вместо природы, в которой они родились с желанием только получать, они получат вторую природу, когда он совершает сейчас лишь действия только ради отдачи. И этого он достиг благодаря Торе и заповедям, которые внесли в него искры отдачи, дающие ему ощущение, что у него будет желание уподобиться своему корню. В то же время без Торы и заповедей человек не может выйти из своей природы, представляющей собой желание получать только для себя, и не способен совершить никакое действие по отдаче без вознаграждения. И отсюда поймем то, что говорят вернувшиеся в религию, что до того, как они вернулись в религию, у них было больше сил совершать действия по отдаче. Тогда как потом, когда они стали религиозными, они чувствуют, что им труднее совершать действия по отдаче. Следует ответить на это так, как выясняется в предисловии книги Зоар, где написано: потому что с момента рождения у него есть желание получать только лишь материально. И поэтому, несмотря на то, что до 13 лет он достиг огромного желания получать, это еще не конец роста желания получать. А главный рост желания получать происходит только в духовном. Ведь, например, до 13 лет все его стремление и желание получить, поглотить все богатство и почести этого материального мира, в то время как всем ясно, что для него он мир не вечный, существующий для каждого лишь как тень, которая прошла, миновала и нет ее. Тогда как, если он достигает огромного духовного желания получать, тогда он желает поглотить для собственного удовольствия все благо и богатство, заключенное в вечном будущем мире, что для него является обретением вечным и навеки веков. Таким образом, основное огромное желание получать заканчивается только лишь на желании получить духовное. Отсюда следует, что до того, как они стали религиозными, у них было материальное желание получать, которое еще не столь велико. Поэтому у них было больше сил совершать действия по отдаче. Тогда как, когда они становятся религиозными, то есть желание получать становится желанием получать духовность, тогда автоматически становится тяжелее, поскольку желание получать сейчас есть больше сил, чем когда у них было только материальное желание получать. Поэтому до того, как они стали религиозными, у них была некоторая сила для действий по отдаче. Иначе, когда они стали религиозными, то есть достигли духовного желания получать, поэтому сейчас им труднее заниматься отдачей. Поэтому не надо говорить, что сейчас они стали хуже, или говорить, что религиозные хуже, поскольку им труднее заниматься действиями по отдаче. Просто желание получать становится больше. Поэтому его труднее преодолевать. Например, до того, как он достиг духовного желания получать, его зло было 30%. А потом, когда он достиг духовного желания получать, его зло получило еще 70%. Поэтому сейчас ему нужны большие силы, чтобы он мог преодолеть его. Но не следует говорить, что сейчас он со своими силами отступил назад. Так как наоборот, сейчас ему только нужно использовать средства, позволяющие победить силы зла, которые он обрел. И средство для этого — это исполнение Торы и заповедей с намерением, чтобы свет в ней вернул его к источнику. Согласно этому выходит, что он продвинулся вперед и достиг большего зла, чтобы исправить его. Но любое начало трудно. Поэтому он думает, что сейчас он стал хуже. Однако он должен знать, что всякий раз ему дают больше зла для исправления, пока не удостоится исправить все. Перейдем к уроку от 5 августа 2002 года.
0: Статья. Всегда обязан человек продать все, что у него есть, жениться на дочери мудреца. Учеником называется учащийся у Творца, человек изучающий. А дальше... То есть дочь учащегося называется желающим приобрести отдачу. Действительно, чтобы приобрести дочь мудреца, именно происходит приобретение, нужно отдать, продать все, что у него есть, то есть за счет всех желаний. Взамен желаний всем остальным наполнением, если только пожелает единственное желание, которое есть у Творца, тогда он его получит. А иначе нет. И весь наш путь в том, как мы постепенно заменяем наше желание на одно желание и концентрируем это желание из всех остальных противоположных ему желаний на желание самое большое. И тогда от дочери мудреца переходим к мудрецу. Если есть вопросы, пожалуйста. Он говорит здесь за счет чудесного действия сгулы Торы и заповедей. Он приходит к тому, чтобы стать религиозным, и тогда становится еще хуже. То есть намерение его понятно, что, возвращаясь к вере, становится праведником, имеется в виду религиозный, это желающий прийти к средней линии, дати тиферет есод, тот, кто работает над этим, то есть старается двигаться выше знаний, когда, несмотря на то, что тело ему говорит, что весь этот путь, не ведущий к успеху, он неясный, ты становишься всегда хуже. В любом случае, он хочет быть религиозным. То есть он хочет прийти к Дат Тиферет Йесод. Это путь Авиют Шорош, Алиф и Бет, который он приобретает всякий раз все больше и больше отдающих келим. То есть подчиняет их и двигается дальше. Тогда, да, он чувствует, что становится все хуже и хуже, поскольку Авиют его раскрывается все больше и больше. И на все желания, которые тогда в нем возникают, он должен сменить их на одно желание, на дочь мудреца, дочь ученика мудреца.
2: Лёра, ты там что? Зеу? Кен?
1: Он говорит, что лают как собака, которая хочет заполучить этот мир и будущий мир.
0: Все состояния, которые тут описаны, когда он говорит, что даже не дай Бог, что человек приходит туда, и там полные грешники находятся, все это мы должны пройти. Нет ни единого состояния, которое человек бы не прошел на пути к цели. Потому что Творец все создал в одном кли, и кли состоит из всех желаний. И нет ни одного состояния в мире, совершенно не важно, какой у него характер, совершенно не важно его первоначальная природа, совершенно не важно, из какой части Адама решена его душа. В любом случае, он должен пройти все эти препятствия. Разумеется, каждый проходит немного в своем стиле. В любом случае, каждый должен пройти все желания, которые именно так и говорят, орут, как собака, говорят «да» и так далее. Счастье этого мира и счастье мира будущего. И желание этого, к этому миру и к будущему миру — это уже хорошо. А потом приходит, что хочет только будущий мир. Это уже настоящая клипа. Иногда он говорит так, этот мир, уламазе, имеется в виду ради получения, а будущий мир ради отдачи. Когда он говорит о псах, то говорит, что и будущий мир имеет в виду ради получения. Клипот. То есть нужно смотреть по контексту, о чем он говорит, потому что язык тут может использоваться в разных местах, как бы описывать. Одно и то же слово может описывать разные состояния. Но без сомнения, любой, кто продвигается по пути, тот, кто начинает заниматься работой Творца, и люди этого не понимают, что работа Творца — это Каббала. Везде говорят о Авадат Ашем, работа Творца. Зайди в любую ишиву, коль, или поговори с любым религиозным человеком, да и со светским, не имеет значения. Все уверены, что религиозный человек занимается работой Творца. А что такое Творца? Никто не знает. Работа Творца все имеют в виду выполнять Тору и заповеди день за днем. Все. Никто не понимает, что работа Творца — это по-настоящему Каббала. Думают о Каббале как о нечто излишнем, дополнительном. Ну да, занимаются этим людям, которые, может, иначе и не могут, может, чуть больше понимают, или иначе понимают, что-то в них, может, где-то испорчено в чём-то, ну, короче, ненормальное. По-настоящему истинная работа Творца Авадат Ашем — это и есть Каббала. Те, кто хотят служить на Творца, работать на Творца, исполнять все, что Творец хочет, постепенно приходят к этому, к тому, что он выполняет то, чего хочет Творец. То есть он ухаживает за Творцом, да? Я вижу, повторяет за Творцом. Я вижу, что он делает, и подражаю ему. Лучше подражает, да.
2: Омер Бальсулам.
0: Бальсулам говорит в статье, не помню, в какой, то, что работа человека — это подражание, да? Да, он повторяет за подражение за творением, действием творения. Подражание творения. По мере того, что он повторяет за действиями Творца, он приходит.
2: О,
0: постижение мыслящих в творении в первом осмыслении определяется как подражение работе Творца. Это в Прихахам зачатие, тайна зачатия роды. 199 страница. Прихахам статьи, тайна зачатия роды. Общее, частное. Он говорит, что постижение мыслящих в творении, то есть тот, кто действительно хочет быть мудрым в творении, хочет приобрести мудрость. И вообще, Мудрость в первом осмыслении определяется как подражение работе Творца. Работа Творца называется управлением или природой творения. И мы, идущие за Ним, подражающие Ему, означает, что мы и есть работники Творца. Это называется «познай Творца своего и служи Ему». Мы учимся тому, как Он действует в творении, и как Он управляет, как Он руководит всем. И мы перенимаем у Него всю эту систему управления и опеки, становимся вместо Него и управляем над собой. Потому что кроме нас, кроме нашего желания, чем Он управляет? Что такое творение? Творение — это мы, как сущие из ничего. Так мы изучаем, как Он на нас воздействует, исходя из подъемов, падений, всего, что Он делает. Постепенно мы это изучаем. И хотим стать хозяевами самим себе вместо Него. В той мере, в которой это получается, мы приобретаем экраны, и так и происходит. Это и есть понятие работы Творца. Ничего другого нет. Все, кто считает, что есть что-то другое, он просто не в теме. А весь мир думает, что работа Творца — это то, чем они занимаются. Немного учатся, немного делают практических заповедей. Ни в коем случае не отрицаю этого. Но работа Творца — это подражать Творцу, делать так, как Он. Это называется «сын относительно Отца». Сыны вы Творцу вашему.
1: Зачем мы должны быть как Он? Он совершает действия над нами.
0: Так же, как Сын на тебя смотрит. И повторяет все, ну, как обезьянка. Повторяет и все. Потом он растет и делает уже больше с разумом. Так и мы. Таков и наш путь. Вначале мы действуем без понимания, называется в состоянии бур зачатия, когда мы только себя отменяем, затем иника вскармливание, мы большее желание в это вводим и понимание, а потом гадлут, мухин, взрослое состояние. Творец хочет, чтобы мы были полностью и совершенно подобны Ему. И наше подобие Ему в том, что мы приобретаем масах на желание получать, и тогда мы становимся как нуква по отношению к Нему. Происходит, становится зевук, неразрывный зевук, по ним, лицом к лицу с Ним. То есть это полноценная, полная работа Творца. Мы себя исправляем, приходим к такому состоянию, что становимся в точности, как Он, против Него, рядом с Ним, тогда мы начинаем работать уже по-другому. И тогда, затем уже, после Гмара Тикун, окончания Торы, это уже тайны Торы. Узнаем когда-нибудь, что это такое. Но мы все делаем ради этого. Цель не в том, чтобы прийти к окончательному исправлению. Цель, чтобы достичь окончательного исправления, чтобы процветать дальше вместе с Ним. Что я хотел сказать, что это и есть работа Творца. Все, кто думает, что работа Творца — это только лишь выполнять некоторые материальные действия, то пишет Бааль Сулам, Творцу совершенно не важно, как режут животное с горла или с затылка. А заповеди даны лишь только для того, чтобы очистить имя Израиль. И заповедь без намерения, как тело без души и так далее. Вся работа Творца — это намерение. Намерение — это средство, в конце концов. И оно лишь средство, чтобы ухаживать, повторять, подражать Творцу.
1: Зачем нам искать мудреца? Ведь мы видим, что то, что мы ищем, это не мудрость, это исправление. Я бы сказал, что
0: мудрецом хахам называется Творец. Тот, кто изучает его мудрость, называется учеником мудреца, Талмид Хахам. Кли для этого, желание к этому, называется дочь ученика мудреца, Бат Талмид Хахам. В нас есть желание получить. В исправленном виде это желание получать называется гевер, мужчина. В той форме, когда оно не исправлено, называется иша, женщина. Есть разные названия. Так вот, то, что женится на дочери ученика-мудреца, приобретают желание получать и исправляют его ради отдачи, когда хотят с помощью этого прийти к тому, чтобы стать учеником-мудреца, тогда приходит к работе Творца, к подобию Творцу. Не всякое кли желание получать. Ты прав, в конце концов, все желания в их исправленном виде превращаются в правильные кли. Но на пути исправления это не так. На пути исправления есть множество желаний, которые человек должен скрыть, не должен с ними работать. Он должен только их отфильтровать, работать с некоторыми из них. В соответствии с тем, как он может привести в порядок их на ради отдачи, на работу Творца. Что тут хотел Цон?
1: На каком этапе начинается то, что он говорит здесь, прежде чем стали религиозными, было у них желание получать материальное?
0: Прежде чем стали религиозными, образовалось у них материальное желание получать. Из текста имеется в виду, что до того, как человек начинает исправлять себя, когда он уже шагает в средней линии, Дат, Тиферет, Йесод, Дати или религиозный. Тогда у него было бы желание получать направленное только на себя, ради получения. А когда он уже входит в работу ради отдачи, тогда приводит его к такому виду, что ради отдачи вместе с экраном, это называется Дати, религиозный. Тогда начинается уже другая работа. Он фильтрует свои желания. Он берет из желаний, которые правильные, с которыми он может работать. Потому что есть желания, с которыми работать невозможно вообще. Есть заповедь «не работать». Это называется заповеди «не делай». То есть каменного сердца Лев Эвен. Он берет те желания, с которыми можно работать, с которыми он способен работать, в той мере, в которой он способен, насколько он может, какие сочетания между ними, начинает их выстраивать. И направлять на ради отдачи. И из этого он строит среднюю линию в себе.
1: Но о каких действиях отдачи он говорит, что прежде чем он стал религиозным, было у него материальное желание получать, было у него больше силы делать действия отдачи. Какие действия отдачи получают силу?
0: Когда желание получать раскрывается человеку в обычной форме, как у любого человека с улицы. Тогда увидит, что в его желании получать частично он может получить, а частично он может отдавать. Что это значит? Есть вещи, которыми я наслаждаюсь от того, что я отдаю. Поговори с любым человеком с улицы. Есть то, когда я наслаждаюсь от отдачи. И каждый в самом разном сочетании в этом. Поэтому мы говорим, что какой-то человек хороший, какой-то человек плохой. Это действует красиво, это уродливо. Но любые все его желания и ради отдачи, и ради получения, то есть получение и отдачи, они все ради собственной пользы. Когда человек начинает сравнивать себя с по-настоящему истинной отдачи, то есть без всякой собственной выгоды, тогда Уже совершенно другая проверка. Тогда и действие получения, и действие отдачи, все выглядят для него одно и то же. Они все ради получения, и все непригодны. И тогда он уже вдвойне видит себя плохим. Раньше он считал, что получать это нормально, естественно. Теперь раскрывает, что это плохо. А раньше он думал, когда он отдавал, и думал себе, что он делает что-то красивое, доброе. Было у него оправдание, у него была высокая самооценка. Ему казалось, что он, ну, он человек. Мы наслаждаемся этим. У нас есть самооценка, у нас есть гордость, много чего. У самого человека низменного, ужасного, в любом случае, все это есть. Он считает, что он что-то дает, что-то вносит. Так вот, теперь ему раскрывается, что и все, что он считал раньше, что было отдачей, то есть человек внутри него, что-то человеческое, он сейчас видит, что это все тоже было ради получения, и он становится вдвойне плохим. И вот из такого ощущения, когда все мои действия плохие и вообще просто ужасные, что я, когда я хочу кому-то дать, то это еще хуже. Так вот, из такого ощущения он просто падает в отчаяние. А кроме того, кроме того, что о прежних его действиях, как отдачи, так и получения, ему раскрывается, что это все ради получения. Еще ему раскрывается желание все больше. Он вдруг видит, что то, что ему вообще ни до чего нет дела. Чтобы съели его детей, что пусть весь мир разрушится. Пусть вообще будет, что будет, вообще не важно. Он вдруг видит, что его эго внутри него настолько замкнуто, что кроме границ его собственного тела он вообще ничего не принимает в расчет. Ну, до последней детали. Потом желание получать ему немножко показывает такую картину, что не только вне его тела, но и все, что будет через мгновение, ему тоже безразлично. Через мгновение, пусть даже меня уже не будет существовать через мгновение, все сгорит, но до следующего мгновения я живу достаточно. Желание получать настолько фокусируется на одной точке, на настоящее, внутри самого себя, что просто это есть его граница, и все, точка. И грань времени, и, ну, как бы, оси времени, и пространство, будто бы ничего этого нет. Когда человек все это раскрывает, он видит, что не то, что желание получает, должно раскрыться как большое. Оно раскрывается как большое в том, что оно направлено внутрь себя до самого конца, когда его вообще ничто не заботит, кроме этого. Это называется большое. Большое в своем ужасном качестве, полностью таком интровертном, внутрь себя. Тогда человек входит в такие состояния, когда не понимает, как вообще можно от этого избавиться. Ему очень плохо. Почему? Потому что если бы раскрыл это просто так, было бы неплохо. Ну, вот я такой. И мы видим, что множество людей делают плохие вещи в мире и еще и оправдывают себя даже больше, чем тех, которые как бы делают что-то хорошее. Тут проблема в том, что те, кто хотят стать религиозными, то есть приобрести среднюю линию, работать в дат тиферет йесод, дати, они видят себя плохим относительно окружающего света. Тогда у него как бы двойное раздвоение личности. Не значит, что он себя видит плохим, он здесь не видит зла. Он видит себя по отношению к окружающему свету, Ормакиф. Вот это дает ему добавки плохого ощущения. Кто я относительно некого эталона, свойства света? Он просто его сводит с ума. Это такие мгновения, они очень такие, знаешь, такие яркие, сочные. Но это начало осознания зла. Конечно, это еще не настоящее сознание зла, потому что настоящее сознание зла относительно Творца. А тут Ор Макив немного позволяет ему увидеть себя, насколько он плох. Относительно других, относительно... Что он такой некий персонаж, который думал, что должен быть хорошим. Это не еще то, сколько зла я делаю Творцу. Не по отношению к нему, а он думает о себе так. То есть дай ему исправить себя, дай ему успокоить себя, все будет хорошо. Но это уже начало. Он видит себя всякий раз все хуже. Это знак того, что он действительно продвигается к средней линии. Разумеется, что он в отчаянии, он обессилен, он проклинает все и весь этот путь. Ему не кажется, что он может быть хорошим.
2: Вот
0: тогда нужно выстраивать защитную систему, чтобы он не мог сбежать, это первое. Чтобы было что-то, что тащит его вперед. Но мы как наблюдаем в нашем мире, если человек болен, на каждого больного человека в больнице 3-4 человека, которые о нем заботятся. Там целая кухня в больнице, как вся больница. И целые склады с лекарствами, и банк крови, и операционные, и сколько там кабинетов, и обследований, и оборудования, и все, что... Больница человек на 100, там должно быть 500 работников, которые работают на нем. Потом, когда становится здоровым, то ему не нужна никакая поддержка. У нас то же самое. Мы должны построить такую группу. И сейчас, когда мы говорим о построении группы, чтобы в ней были такие системы, чтобы заботились о тех людях, которые иногда болеют. Это происходит с каждым из нас иногда. Чтобы сразу же были вспомогательные силы, которые бы заботились о нем, поддерживали бы его, делали бы с ним все необходимое. Я помню, со мной были состояния, когда двинуться не мог, пойти что-то купить, выйти в магазинчик, какие-то покупки, сдвинуться не мог, очень трудно. Для этого есть товарищи. Всякое бывает. Путь этот непростой. Быть работником Творца нужно. Но то, что делают товарищи, засчитывается так же, как он, потому что он строил, он оплатил, он делал всю эту больницу. Он участвует в ней в то время, когда он здоров. А когда он болен, то о нем позаботится. Да, это. У религиозного, насколько я знаю, самое большое желание — получать продвигаться.
1: Какое большое желание получать у религиозного? Ты религиозный человек. Какое у тебя такое большое желание получать?
0: Но он хочет все заповеди, он их выполняет.
1: Ну, то, что он хочет, это то, что Зоар говорит, что он хочет проглотить этот мир немного, чтобы было ему хорошо в этом мире, чтобы он жил, сыновья его и так далее. Также, чтобы было ему хорошо в будущем мире. Там есть у него фонд в будущем мире, чтобы и после этого что-то осталось. Конечно, так люди хотят. Это... Человечно, легитимно, естественно. Невозможно сказать об этом, что это плохо. Так человек работает. Если он приходит к истинной работе Творца, это форма его работы. Это работа всех. Выполняет заповеди и исполняет все. Это должно быть. На самом деле так должно быть. Это все-таки какие-то рамки, пока человек не становится большим в развитии души, когда он потребует Творца и потребует действительно быть религиозным в средней линии. Чтобы быть религиозным, дойти ниже средней линии, это называется неживое в святости. До развития в средней линии, то есть точка ниже нее, когда называется религиозным. У нас в этом мире, как ты видишь, в Нейбраке там, все подобное. Все это называется неживым святости. Это хорошо. Исполняет Тору и заповеди. Материальным, да. То есть в действиях этого мира. И надеется, что ему будет вознаграждение в этом мире и в будущем. Это вполне нормально. И нельзя им раскрывать, что является истинным исправлением, потому что они пока еще не способны прийти к нему, не став препятствием.

перед слепым, но не мешать им и беречь их. И поэтому каббалисты на протяжении всех поколений, кто написал все святые книги? Каббалисты, обладающие постижением, они писали в такой форме, чтобы не задевать народ, чтобы обращаться с ним так, в перчатках заниматься ими. Потому что что ты делаешь, если пока еще в общем развитии всего человечества такая масса еще не пришла к развитию? Так нужно ждать. Человек живет на земле уже десятки тысяч лет. И ты видишь, как это раскрывается от Авраама и до сегодняшнего дня. Пока что это лишь единицы, пока это лишь единицы, которые действительно устремляются стать религиозными в виде средней линии. А без желания невозможно ничего сделать. Если он уже спрашивает, в чем смысл нашей жизни по отношению к этой жизни, в этом мире нет смысла, уже стремится к духовному, то есть ощутить там жизнь, тогда ты можешь говорить с ним. До этого не трогай его, потому что он не поймет тебя, его желание, его внутренняя суть еще не готова вообще что-то воспринять. Так то, что обычный религиозный человек, да, еврей, то, что называется, да, хочет выполнять Тору и заповеди, которым его научили, и получать за это вознаграждение, пожалуйста, это очень уважительно. Этим он хранит себя в том, чтобы быть народом, и этим он хранит себя к следующему исправлению, когда придет Творец и посвятит ему немного в точки в сердце, он ощутит ее, и тогда начнет развиваться. Поэтому из-за недостатка знания религиозные думают, что каббалисты, что я против них, скажем, что-то не в порядке. Не против них, их вообще не трогают. Мы хотим только собрать тех, кто ощущает уже точку в сердце, и спрашивает, в чем смысл нашей жизни в этом мире, когда смысла нет жить так. А для них у нас есть ответ, что действительно они уже избраны начать исправление, каждый из них свое частное исправление. И нет на самом деле никакого смешения между этими людьми и теми. Вальсулам пишет во многих местах, это Тора общего, это частного, мнение Торы противоположно мнению обывателей. И запрещено одним касаться других, запрещено вмешиваться. Это совершенно другая Тора. Подход, дух, ты видишь? Как будто весь процесс жизни отличается, как мы живем и как они живут. Мы внутри себя, внутри мысли, внутри намерения все время едим себя, выясняем внутри себя, где я, что со мной и так далее. Все собрано внутри человека. Собрано, да? Можно сказать. И так. Это, а у них внешнее сделать так и еще больше, так и еще больше какую-то другую шляпу, еще какое-то другое внешнее действие. Это хорошо, это должно быть. Пока нет внутреннего, занимается внешним. Это воспитание великого Бога. После разрушения храма, когда упали, Бальсалам пишет, при первом храме это еще кое-как, да? Но при втором храме исчезло вообще понятие, что такое лишма. То есть это просто окружающий свет отдалился, да? Храм разрушился. Храм разрушился, имеется в виду, что свечения уже не было внутри народа, да? Это как у нас, ты видишь иногда, что ты находишься в воодушевлении, в ощущении Творца, как будто, что ты живешь, что ты прямо паришь в воздухе, да? Есть у тебя ощущение от того, что ты читаешь, и вдруг ты ощущаешь себя, что ты совершенный осёл, и нет у тебя ничего, и не понимаешь ни слова. Но если у тебя все-таки свечение издалека, что ты находишься сейчас по сравнению с хорошим состоянием,

состоянием в плохом. А если это отрезать от себя, это то, что произошло при разрушении храма. При разрушении первого храма ушло свечение, которое было внутри народа, когда они чувствовали так, что находятся в духовном воодушевлении, в связи. Этот дух ушел, но оставил им обратную сторону. Ахураем. Это все еще было ощущение, что они находятся в какой-то связи с духовным, что духовное существует. Второй храм. И тогда они были после разрушения первого храма, по крайней мере, они знали, что такое лишма, от противоположного, где они находятся, как тогда. Это было все-таки, соответственно, Мохим Хая, который светили им при первом храме издалека, светили Мохим Данишама при втором храме, тоже издалека, но светили после второго храма. Они потеряли ощущение, что это плохо, что их состояние плохо по сравнению со светом. И это развлечение, что такое лишма, исчезло. Бааль Салам пишет об этом в статьях. Статья «Суть науки Каббала». Есть такая статья в «При Хахам» статьях. И тогда все, тогда

0: Good morning, friends. We are USA Midwest.
1: Доброе утро, друзья. Мы десятка USA Midwest, и мы благодарны за честь, предоставленную нам служить группе. Тема подготовки —

0: Готовимся пробудить зарю. Творец обратился к каждому из нас, призвав его, он выстроил нас в десятки. И включил в прекрасное мировое кли. И сейчас самый важный момент не только сегодня, но всей нашей жизни. И почему? Потому что мы вместе предстаем пред Творцом с одним общим желанием. Рабаш в статье «Пойдем к фараону» рассказывает нам, что Творец говорит: «Пойдем, я пойду с тобой вместе». И сейчас время обратиться к нему и просить у него. Мы не способны сами менять свою природу собственными силами, но мы можем выстроить один общий хисарон и просить Творца, чтобы Он сделал. То единственное, что Он может сделать, — соединить нас как одного человека с одним сердцем для того, чтобы Его величие раскрылось в мире. Лихаим.
1: Ассалам. This is for Judah. After all,
2: Барасулам, статья, а это для Иуды. После всех исследований и проверок мы не находим особой потребности, заложенной в желании человека, которой не было бы во всем роде животных, кроме пробуждения к духовному слиянию. И только род человеческий готов к этому, и никто, кроме него. И получается, что все существование рода человеческого оценивается лишь по этой, заложенной в нем подготовке, стремиться к работе Творца. И этим он выше животного. Еще раз. После всех исследований и проверок мы не находим особой потребности, заложенной в желании человека, которой не было бы во всем роде животных, кроме пробуждения к духовному слиянию. И только род человеческий готов к этому, и никто, кроме него. И получается, что все существование рода человеческого оценивается лишь по этой заложенной в нем подготовке, стремиться к работе Творца. И этим он выше животного.
0: Вопрос на активный семинар. Как нам пробудить в десятке стремление прилепиться к Творцу? Еще раз. Как нам пробудить в десятке стремление прилепиться к Творцу? Активный семинар.
2: Мы пробуждаем стремление благодаря зависти, страсти, тщеславию. Это три средства, с помощью которых мы способны воспринимать от окружения, большого окружения, которое стремится и устремляет тебя к Творцу и действует согласно этому.
0: Да, пробудите в десятке стремления, исходя из того, что сердце каждого в десятке бьется, от того, насколько он вкладывает, и это дает нам пробуждение в десятке, которое она дает нам, и в примерах, которые получает каждый, и во всем этом впечатлении у меня есть сейчас только с утра, когда я встаю на подготовку к уроку, на урок, в течение всего дня говорить только, насколько пробуждение к Творцу — это цель жизни, жизнь, и нет ничего, кроме этого.
2: И мы приходим к такому стремлению благодаря тому, что мы совершаем подготовку в течение дня. Мы собираемся, мы прилагаем усилия, чтобы быть в намерении. Мы реализуем то, что глава десятки диктует нам. И это приводит нас уже к состоянию потребности, потребности в связи, потребности в выяснении молитвы и так далее.
0: Да, я вижу товарищей в десятке. Я вижу примеры, которые
3: כלפי הדרך. אני רואה את הרצינות שנמצאים בה, אני רואה את ההכנה שהם עושים. המעשים האלה, הרצונות האלה, מעוררים בנו, מעוררים אחד בשני את ההשתוקקות.
2: желание пробуждают друг у друга стремление.
3: ואנחנו כל הזמן צריכים לראות איך כאילו מגבירים ומגבירים וכל הזמן משאירים את זה.
0: Мы должны все время видеть, как мы это усиливаем и оставляем это высоко, не давая этому снизиться.
2: Стремление это есть у нас в десятке, наверняка. Я как глава десятки говорю, это есть, только мы сейчас пришли к самому важному моменту, как товарищ из группы USA сказал, самому важному моменту мы просто реализуем это стремление.
4: Идем
2: к наполнению.
0: Мы сейчас входим в урок с радостью, вырываемся в чертог царя с радостью, и Творец подготовил нам все, что нужно, чтобы раскрыть это в радости.
1: Muted, Jim.
5: Exit number two, Rabash article nine. One should always sell.
2: Второй отрывок из первого источника. 9 статья 84 года. Рабаша всегда должен человек продавать балки дома своего. В каждом из нас есть искра любви к ближнему, однако искра не может зажечь свет любви, чтобы он светил каждому отдельному человеку. Поэтому они согласились тогда, что благодаря их соединению вместе из всех искр вместе возникнет одно большое пламя. Еще раз. В каждом из них есть искра любви к ближнему, однако искра не может зажечь свет любви, чтобы он светил каждому отдельному человеку. Поэтому они согласились тогда, что благодаря их соединению вместе из всех искр вместе возникнет одно большое пламя.
0: Да, друзья, в каждом из нас есть точка в сердце, поэтому мы здесь, чтобы пробудить эту точку. И мы завершаем подготовку. Давайте объединим все наши искры в одно большое пламя любви. Давайте объединим все наши искры в одно большое пламя любви. Семинар молчания. Объединим все наши искры в одно большое пламя любви.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части будем изучать урок Рава 18 августа 2002, основанный на статье «Что такое не прибавь и не убавь в духовной работе». Мы прочитаем вместе в десятках, и у нас 38 минут в распоряжении. Пожалуйста.
1: Что такое «не прибавь и не убавь» в работе? В Писании сказано: «Не прибавьте к тому, что я заповедую вам, и не убавьте от него, чтобы соблюдать заповеди Творца Всесильного вашего, которые я заповедую вам». Комментаторы спрашивают: можно еще понять, что Тора должна сказать «не прибавьте», чтобы у тебя не возникла мысль добавлять? Ведь можно сказать, что стоит прибавить, так как благодаря этому множится слава небес. Но и не убавьте от него. С какой целью Писание говорит, чтобы не убавляли? Это просто. Если Творец дал нам Тору и заповеди, нет сомнения, что нужно соблюдать их и не приступать к заповеди Творца. И в простом толковании есть много объяснений. Однако в отношении работы, чему это должно нас научить? И, кроме того, следует понять, на самом деле, почему нельзя прибавлять? И разум заставляет думать наоборот, что стоит прибавить к заповедям, и в особенности в работе порядок таков, что всякий раз человек прибавляет все больше.
0: Известно, что в порядке работы есть понятие одной линии, и есть две линии, называемые правой и левой. И есть средняя линия, как это объясняется в предыдущих статьях. И повторим здесь в мере необходимости. А также следует знать, что есть понятие общего — клаль. Другими словами, одно правило — клаль, действующее для всех. То есть Исраэль в целом. А также есть отдельные личности в Исраэле, то есть есть люди, которые не могут уподобиться всему обществу, иными словами, вести себя в отношении Торы и заповедей как все общество, ибо они понимают и чувствуют, что работа общества и их стремление, то есть то, чего общество стремится достичь посредством своей работы в Торе и заповедях, не удовлетворяет их. И они ищут стремления и цели, отличные от общества. Тем не менее, по поводу исполнения Торы и заповедей говорят: «Одна Тора будет у вас». Нет разницы между полным праведником и простым человеком. Однако это касается действия. То есть нужно строить намерение, что мы исполняем заповедь Творца, как Он заповедовал нам через учителя нашего Моше, и это называется намерением выполнения этой заповеди. И в этом все равны. В то же время в отношении намерения, то есть каково намерение в том, что он исполняет Тору и заповеди, то есть чего он желает за свою работу, в том, что он отказывается от остальных вещей и отдает свое время и всю энергию, чтобы исполнять Тору и заповеди. В этом уже есть свойства, которые, в общем, называются лолишма, или его намерение лишма. А в частном отношении есть много градаций в лолишма, и есть много градаций в лишма. А по поводу лолишма, все общество начинает с лолишма, А потом есть отдельные люди, которые выходят из состояния лолишма и входят на уровень лишма. И тогда следует различать их через линии. Другими словами, у всех тех, кто все время согласен с состоянием лолишма, есть понятие исправления. И это называется, что они не могут видеть истинного пути работы, но они должны чувствовать, что идут по пути истины. Иначе они не могут продолжать соблюдать Тору и заповеди. Ведь в мире принято, что человек должен зарабатывать от своей работы. А если лолишма не является истиной, в чем же состоит истина? Ведь лолишма — это очень важная вещь. А поскольку лолишма они не ценят, существует исправление, чтобы они думали, что работают лишма, чтобы они ценили свои поступки. Как же можно заработать от лжи?
1: А мой отец и учитель сказал, что нужно верить, что в той мере, в которой человек рисует себе, что лишма есть очень важная вещь, он должен верить, что лолишма даже важнее, чем то, как он ценит лишма. И важность лишма не в силах человеческих оценить величину и важность, которая в ней заключена. И в работе всего общества есть только одна линия, то есть свойство действия. И это один путь. Другими словами, он должен знать, что с каждым действием, которое он совершает, он постепенно продвигается, и монета к монете собирается в большой счет. Как мы привели об этом аналогию о человеке, который получает зарплату от какого-то предприятия, где работает на кого-то по найму, и каждый день получает определенную сумму. И тогда он уверен, что с каждым проходящим годом его капитал растет. И также в работе общества. Например, если человек достиг 20-летнего возраста, у него есть капитал Торы и заповедей за 7 лет. А если достиг 40-летнего возраста, он знает, что у него есть капитал за 27 лет. И так далее. Получается, что ему не о чем волноваться, так как его заработок надежен. Это действительно так. Ведь из-за лолишма получают вознаграждение. И это называется одна линия или один путь. И нет тут никаких противоречий на пути работы, к которому он идет.
0: Однако, когда человек хочет уйти с пути всего общества и хочет войти в работу лишма, нужно различать две линии. Правую, где правой называется совершенство, у которого нет никакого недостатка. Это может быть в двух видах. Первый вид, который есть в правой линии, когда он делает расчет с самим собой и говорит, все находится в частном управлении, и у самого человека нет никакого выбора. Таким образом, из того, что он делает расчет с самим собой, он видит, сколько людей есть в мире, которым Творец не дал мысль и желание исполнять заповеди Творца. А он все же получил от Творца мысль и желание, чтобы у него была некоторая связь с Торой и заповедями. И хотя он видит, что есть люди, которые удостоились более высоких ступеней, как по количеству, так и по качеству, тем не менее, когда он смотрит назад, он видит, что есть люди, у которых нет никакой связи с духовным. И вся их жизнь — только то, что они могут найти в материальных страстях, и у них нет никакого чувства больше, чем у всех животных. И они не думают ни о какой цели, что мир создан ради какой-то цели. Они удовлетворяются тем, что они могут наполнить свои хисароны, возникшие, когда они были детьми. Эти стремления, если они их могут наполнить, они уже думают, что они счастливы в своей жизни. И он видит, что Творец дал ему разум и знание, чтобы не быть как просто животное. Ведь он знает, что он человек, а уровень человек выражается в том, что это ступень выше животных. То есть у него есть контакт с Творцом, ведь он может исполнять заповеди Творца. И он верит, что он говорит с Творцом, как в благословениях на молитву, так и в благословениях на наслаждение, и он молится ему о той небольшой связи, которая есть у него с духовным. Он работает в радости и ощущает счастье в жизни. Ведь у него есть ощущение, что он не похож на остальных людей, все жизненное устремление которых, как у маленьких детей. И у них нет понятия о духовном. Это называется правой линией, ведь он чувствует себя совершенным человеком, которому всего хватает.
1: Второй вид, который